У нас в России творилось что-то вроде светопредставления. Вражеское нашествие надвигалось с быстротой грозовой тучи, и миллионы голодных беженцев, переселявшихся на восток, заставляли вспоминать евангельские изречения о последних днях. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою! Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 19-21. Теперь в дни зимней нашей скорби мы испытываем что-то близкое к тому, что переживала древняя Русь в дни татарского нашествия. И что же мы видим в результате? Немая в течение многих веков икона заговорила с нами снова тем самым языком, каким она говорила с отдаленными нашими предками. В конце августа у нас совершались всенародные моления о победоносном окончании войны. Под влиянием тревоги, охватившей нашу деревню, приток молящихся был исключительно велик, и настроение их было необычайно приподнято. В Калужской губернии, где я в это время находился, ходили среди крестьян слухи, будто сам Тихон Преподобный, наиболее чтимый местный святой, ушел из своей раки и беженцем странствует по русской земле. И вот я помню, как в то время на моих глазах целая церковь, переполненная молящимися, хором пела «Богородичный молебен». При словах «Неимом и иные помощи, неимом и иные надежды» многие плакали, вся толпа разом рушилась к ногам Богоматери. Мне никогда не приходилось ощущать в многолюдных молитвенных собраниях той напряженной силы чувства, которая вкладывалась тогда в эти слова. Все эти крестьяне, которые видели беженцев и сами помышляли о возможности нищеты, голодной смерти и об ужасе зимнего бегства, несомненно, так и чувствовали, что без заступления владычицы не миновать им гибели. Это и есть то настроение, которым создавался древнерусский храм. Им жила и ему отвечала икона. Ее символический язык непонятен сытой плоти, недоступен сердцу, полному мечтой о материальном благополучии. Но он становится жизнью, когда рушится эта мечта, и у людей разверзается бездна под ногами. Тогда нам нужно чувствовать незыблемую точку опоры над бездной. Нам необходимо ощущать это недвижное спокойствие святыни над нашим страданием и скорбью. А радостное видение собора всей твари над кровавым хаосом нашего существования становится нашим хлебом насущным. Нам нужно достоверно знать, что зверь не есть все во всем мире, что над его царством есть иной закон жизни, который восторжествует. Вот почему в эти скорбные дни оживают те древние краски, в которых когда-то наши предки воплотили вечное содержание. Мы снова чувствуем в себе ту силу, которая в старину выпирала из земли златоверхие храмы и зажигала огненные языки над пленным космосом. Действенность этой силы в Древней Руси объясняется именно тем, что у нас в старину дни тяжких испытаний были общим правилом, а дни благополучия — сравнительно редким исключением. Тогда опасность раствориться в хаосе, то есть, попросту говоря, быть съеденным живьем соседями, была для русского народа повседневной и ежечасной. И вот теперь, после многих веков, хаос опять стучится в наши двери. Опасность для России и для всего мира тем больше, что современный хаос осложнен и даже как бы освещен культурой. Дикие орды, терзавшие древнюю Русь, печенеги, половцы, татары, не думали о культуре, а потому руководствовались не принципами, а инстинктами. Они убивали, грабили, истребляли другие народы, чтобы добыть себе пищу, совершенно так же, как коршун истребляет свою добычу.

0: осуществляли биологический закон, наивно, непосредственно, даже не подозревая, что над этим законом звериной жизни есть какая-либо другая высшая норма. Совершенно иное мы видим теперь в стане наших врагов. Здесь биологизм сознательно возводится в принцип, утверждается как то, что должно господствовать в мире. Всякое ограничение права кровавой расправы с другими народами во имя какого-либо высшего начала сознательно отметается как сентиментальность и ложь. Это уже нечто большее, чем жизнь по образу звериному. Здесь мы имеем прямое поклонение этому образу, принципиальное подавление в себе человеколюбия и жалости ради него. Торжество такого образа мыслей в мире сулит человечеству нечто гораздо худшее, чем татарщина. Это неслыханное от начала мира порабощение духа, озверение, возведенное в принцип, в систему, отречение от всего того человечного, что доселе было и есть в человеческой культуре. Окончательное торжество этого начала может повести к поголовному истреблению целых народов, потому что другим народам понадобятся их земли. Этим измеряется значение той великой борьбы, которую мы ведем. Речь идет не только о сохранении нашей целостности и независимости, а о спасении всего человеческого, что есть в человеке, о сохранении самого смысла человеческой жизни против надвигающегося хаоса и бессмыслицы. Та духовная борьба, которую нам придется еще выдержать, неизмеримо важнее и труднее той вооруженной борьбы, которая теперь заставляет нас истекать кровью. Человек не может оставаться только человеком. Он должен или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя. В настоящий исторический момент человечество стоит на перепутье. Оно должно окончательно определиться в ту или другую сторону, что же победит в нем — культурный зоологизм или то сердце милующее, которое горит любовью ко всякой твари. Чем надлежит быть вселенной — зверинцем или храмом? Самая постановка этого вопроса преисполняет сердце глубокой веры в Россию, потому что мы знаем, в котором из этих двух начал она почувствовала свое национальное призвание, которое из этих двух жизнепониманий выразилось в лучших созданиях ее народного гения. Русская религиозная архитектура и русская иконопись, без сомнения, принадлежат к числу этих лучших созданий. Здесь наша народная душа явила самое прекрасное и самое интимное, что в ней есть, ту прозрачную глубину религиозного вдохновения, которая впоследствии явилась миру и в классических произведениях русской литературы. Достоевский сказал, что красота спасет мир. Развивая ту же мысль, Соловьев возвестил идеал теургического искусства. Когда слова эти были сказаны, Россия еще не знала, какими художественными сокровищами она обладает. Теургическое искусство у нас уже было. Наши иконописцы видели эту красоту, которую спасается мир, и увековечили ее в красках. И самая мысль о целящей силе красоты давно уже живет в идее явленной и чудотворной иконы. Среди той многотрудной борьбы, которую мы ведем, среди бесконечной скорби, которую мы испытываем, да послужит нам эта сила источником утешения и бодрости. Будем же утверждать и любить эту красоту. В ней воплотится тот смысл жизни, который не погибнет. Не погибнет и тот народ, который с этим смыслом свяжет свои судьбы. Он нужен вселенной для того, чтобы сломить господство зверя и освободить человечество от тяжкого плена. Этим разрешается одно кажущееся противоречие. иконописный идеал есть всеобщий мир всей твари. Дозволительно ли с этим идеалом связывать нашу человеческую мечту о победе одного народа над другим? На этот вопрос в русской истории неоднократно давался ясный и недвусмысленный ответ. В Древней Руси не было более пламенного поборника идеи вселенского мира, чем святой Сергий, для которого храм Святой Троицы, им сооруженный, выражал собою мысль о преодолении ненавистного разделения мира. И однако тот же святой Сергий благословил Дмитрия Донского на брань, а вокруг его обители собралась и выросла могучая русская государственность. Икона возвещает конец войны. И однако с незапамятных времен у нас иконы предносились перед войсками и воодушевляли на победу. Чтобы понять, как разрешается это кажущееся противоречие, достаточно задаться одним простым жизненным вопросом. Мог ли святой Сергий допустить мысль об осквернении церквей татарами? Можем ли мы теперь допустить превращение новгородских храмов или киевских святынь в немецкие конюшни? Еще менее возможно, разумеется, примириться с мыслью о поголовном истреблении целых народов или о поголовном изнасиловании всех женщин в той или другой стране. Религиозный идеал иконы не был бы правдою, если бы он освещал ни правду, ни противленство. К счастью, однако, эта неправда не имеет ничего с ним общего и даже прямо противоречит его духу. Когда святой Сергий утверждает мысль о грядущем соборе всей твари над миром и тут же благословляет на брань в мире, между этими двумя актами нет противоречия, потому что мир преображенной твари в вечном покое Творца, и наша здешняя брань против темных сил, задерживающих осуществление этого мира, совершаются в различных планах бытия. Эта святая брань не только не нарушает тот вечный мир, она готовит его наступление. В Апокалипсисе есть говорящий образ. Там говорится о сатане, до времени посаженном на цепь, чтобы он не соблазнял народы. Именно в этом образе мы найдем ответ на наши сомнения. Если грядущая вселенная должна быть храмом, из этого не следует, конечно, чтобы у преддверия этого храма бес мог утвердить свое царство. Если царство сатаны в нашей здешней действительности не может быть совершенно уничтожено, то оно должно быть, по крайней мере, ограничено, сковано цепями, пока оно не побеждено окончательно изнутри Духом Божиим. Оно должно быть сдержано внешней силой. Иначе оно сметет с лица земли всякие храмы и постарается истребить в человеке самое подобие человека. Отсутствие сопротивления будет источником великого соблазна для народов. Чтобы они не вообразили, что царство звериное есть все во всем, надо положить конец этой нечестивой и безобразной его похвальбе. Пусть видят народы, что мир управляется не одним животным эгоизмом и не одной техникой. Пусть явится в человеческих делах и в особенности в делах России и высшая духовная сила, которая борется за смысл мира. Будем помнить, за что мы боремся. И пусть эта мысль удесятерит наши силы. И да будет наша выстраданная победа предвестницей той величайшей радости, которая покрывает всю беспредельную скорбь и муку нашего существования. 1915 год.
1: Статью Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» для вас читал Георгий Корольчук.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Бартоломео Франческо Растрелли. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Начать я хотела бы со всем известного Франческо Растрелли. Архитектор, который начал строить, когда ему было едва 20 лет, который строил в основном дворцы, которого мы знаем как строителя Зимнего, Строганова, Воронцовского, Царскосельского или Петерговского дворцов, почти не осознается как храмовый архитектор. А ведь во всех императорских дворцах он строил таки домовые храмы. И вот храм Спаса Нерукотворного в императорском Зимнем дворце, он же фактически отдельно стоящий храм, хотя и встроенный в объем императорского дворца. Кстати, это было присуще вообще многим дворцам Елизаветы. Ведь когда-то при постройке летнего деревянного дворца Растрелли тоже поставил небольшой деревянный храм. Но оказалось, что он слишком близок, этот храм, к театру, танцевальному залу. И светская жизнь дворца императрицы не подходила к строгой богослужебной храмовой судьбе. И поэтому его разобрали, и императрица широким жестом подарила его городовому острову, где только что сгорел маленький Петровский Троицкий собор. Так что Троицкий собор, который стоял на старейшей площади нашего города вплоть до начала 1930-х годов, был тоже фактически растрелевским. И это ощущалось и в форме крыши, и в луковичках таких пышненьких, упругих, похожих на луковички Царскосельского Петерговского собора и даже на вершину Смольного Воскресенского собора. И вот, когда мы входим в эти храмы, которые остались нам от Растрелли, храмы, в которых сегодня нет иконостасов, я вспоминаю статью Щусева, знаменитого архитектора модерна, создателя храмов в неорусском стиле, который, казалось бы, основывал свое творчество на очень строгом, холодноватом, чистом облике новгородских и северных русских построек. Тем не менее, он говорил: «Я не восстаю против светлых, парадных церквей, подобных Смольному собору, Царскосельской дворцовой церкви или храму Андрея Первозванного в Киеве. Это гениальный архитектор придал им парадный вид дворца, и вся раззолоченность и вычурность вылилась в такие же вычурные парадные формы, с которыми так вязались и современные нарядные туалеты дам и мужчин. Но я восстаю против превращения, как это теперь делают, бесхитростной, детски простой и искренней древнерусской архитектуры в парадные «я против коверкания». Щусев осознавал ту яркость рокальной роскоши, которую придавал интерьерам своим храмам Растрелли. Мы их знаем только сильно измененными после пожаров, уже принявшими руку Стасова. В конце концов, горели и Царскосельская церковь, ну там скорее Чевакинский был автором, и церковь Зимнего дворца, и уничтоженная полностью во время войны Петерговский храм. И, конечно, говоря о Растрелли, храмостроителе, нельзя не вспомнить Смольный монастырь. Казалось бы, одно из центральных зданий нашего города, такое важное в панораме Невы, стоящее на излучине реки, как маяк, говорящий о христианской традиции этих мест, потому что там стояла древнейшая церковь во имя Спаса, которая была устроена еще новгородскими поселенцами в XIV или XV веках. Первый храм православный на Невском берегу. И вот даже это замечательное место оказывается изъято из истории архитектуры. Недавно я слышала от вполне квалифицированного гида о том, что Воскресенский собор Смольного монастыря никогда не был освящен. Ну, будучи автором двух книг и более 35 статей на темы истории архитектуры Смольного, я прихожу просто в ужас. Потому что давным-давно, мне кажется, известно, что хотя Растрелли и не закончил убранство Смольного собора, в его бытность в Петербурге не создали интерьер собора, но тем не менее, спустя почти 80 лет его доделал Стасов, собор был освящен в день Святой Марии Магдалины 1835 года, и даже была выбита медаль в честь этого освящения. Да, потом собор переосвящался. В нем были ремонты, в нем сделали новый иконостас, в нем провели электричество, и каждый раз крупные работы по перестройке вызывали переосвящение храма. Но собор был действующим вплоть до 1921 года. Вообще в этом соборе слились столь характерные для Растрелли стили. В действительности мы считаем Растрелли только барочным архитектором, но здесь есть изящные детали рококо, здесь есть строгая симметрия и пропорции классицизма, основанные не только на теореме Пифагора, но и, например, на рядах Фибоначчи, то есть очень сложные математические конструкции, необходимые для создания гармонии в сложных архитектурных композициях. Но благодаря им рядом с Растрелли могли творить и Фельтон, и Кваренги, и Стасов. И все это создало общий ансамбль Смольного района. И вот, когда мы смотрим на этот собор и возводим глаза к его высоте, к его крестам, то мы видим, что под ними стоят маленькие, такие пухленькие и объемные русские луковички, типичные скорее для деревянного древнего русского зодчества. Да, Растрелли не увидел освященным свой собор, но еще при его жизни были освящены две другие церкви, а вообще интерьеры Растрелли имеют три храма в пространстве Смольного монастыря. Дело в том, что Растрелли проектировал церкви с востока высокими, двусветными, а церкви с запада делил на два этажа, ну, как сейчас Никольский собор или церковь Владимирской Божьей Матери, поделены, и предполагал там устроить по две домовые церкви в каждой башне. И вот до нашего времени, о чем не знают многие петербуржцы, сохранилось растрелевское убранство, конечно, без иконостасов. Но в одном случае, в церкви, крошечной церкви Захарии Елизаветы в северо-западной башне, даже паркет рокальный 18 века и то сохранился. И вот начнем с самой старой церкви, церкви Святой Екатерины. Ее задумала еще императрица Елизавета Петровна. Растрелли несколько раз переделывал рисунок иконостаса, и этот рисунок до сих пор сохранился. Сохранилось много фотографий интерьера церкви, в котором этот иконостас стоит. К сожалению, в конце 1940-х годов иконостас был снят, и объем церкви был поделен металлическими конструкциями на этажи. Там был архив истории партии. И вот на этих стеллажах ярусами, этажами лежали папки и коробки с документами. Я еще прекрасно это помню. Да, эти стеллажи несколько повредили. Где-то ножки, где-то носики лепных растрелевских ангелов, которые украшают весь объем храма. Но архитекторы, которым были поставлена задача превратить этот храм в хранилище, понимали, что они имеют дело с настоящей жемчужиной барокко. И они постарались сделать так, чтобы перекрытия не соприкасались со стенами. И, в принципе, когда снимают сейчас эти перекрытия, то стены остаются, их можно реставрировать. Надо сказать, что наш губернатор еще 10 лет назад сказала, что после реставрации фасадов Смольного монастыря следующим этапом будет реставрация церкви Святой Екатерины. Я восприняла это как свою личную победу, потому что к этому времени было уже понятно, что там сохранилась лепнина по Растрелли, декор растрелевский, и был известен даже скульптор-итальянец Джанни, который создавал это великолепное убранство. Так вот, эта церковь Святой Екатерины была оформлена первой среди всех храмов Смольного монастыря, и ее декор лепной был создан в первой половине 1750-х годов. и потом поставлен иконостас. Правда, иконостас пришлось несколько изменить, потому что Елизавета Петровна не дожила до освящения храма, и осветили его в 1764 году уже при воцарении Екатерины II. Это был первый храм ее святой покровительницы, и Екатерина всегда присутствовала на богослужениях в нем в дни своего праздника, ну, по-нашему, это 7 декабря. Иконостас был изменен, но, тем не менее, основной принцип формирования образов в иконостасе был сохранен, и список этих икон, оставленный нам настоятелей этой церкви Константином Знаменским в начале XX века, оказывается очень важным для вообще осознания русской истории. Потому что там становится понятно, на дни каких святых родились русские императоры Петр III на день святого Харлампия или, например, император Павел на день святого Евстафия. А отсюда мы переходим к истории русского флота, потому что именно корабли с такими названиями составляли эскадру, победившую в Средиземном море турецкий флот в начале царствования Екатерины II. В этом иконостасе получилось три образа святой Екатерины. Или, например, два образа на Рождество, потому что одно – это праздничный ряд, а второй образ – это день смерти императрицы Елизаветы Петровны. Церковь оказалась очень важной для монастыря, который был основан Екатериной в корпусах Смольного в 1764 году, для женских воспитательных учреждений, которые в том же году она учредила в том же монастыре. Но он важен и для женской жизни России, потому что об этом не пишут, но это было понятно. Скорее всего, был в течение 80 лет храмом ордена святой Екатерины. Об этом говорит и то, что редкость для домового храма. Там было царское место, как в больших соборах. И другое, там очень роскошно украсили надпрестольную сень, что мы тоже можем наблюдать сегодня только в Никольском соборе, а в большинстве других храмов вот эти надпрестольные сени были утрачены. И вот этот храм, который на протяжении полувека был храмом воспитательного общества благородных девиц, с 1808 года стал главной церковью вдовьего дома, то есть самой аристократической женской богадельни, куда отправлялись на покой либо первые женщины, трудившиеся на ниве просвещения и медицины, ну и вдовы известных гражданских и военных лиц. И, конечно, как домовый храм, он был почти закрыт, но тем не менее сотни девочек, которые составляли хор этого храма. Люди, которые были связаны родством или семейными традициями с воспитанницами монастыря или с вдовами благородными, они посещали этот храм, и храм остался в исторических текстах, написанных в начале XX века его настоятелем Константином Знаменским.
0: Бартоломео Франческо Растрелли. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В нашем эфире сегодня прозвучит последняя передача с фрагментами аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева. Аудиоверсия подготовлена фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой.
2: Мы учились с Николаем Николаевичем Ворониным на факультете общественных наук Ленинградского университета одновременно, в 1923-1928 годах, но на разных отделениях. Я на этнолого-лингвистическом, он на общественно-педагогическом. Мы не были знакомы, познакомились много лет спустя. В конце 30-х годов началась работа над историей культуры Древней Руси. Возглавлял эту работу фактически один Николай Николаевич в Институте археологии Академии наук. Не помню, как этот институт точно назывался. Придумывали тогда названия довольно вычурные. Однажды в отделе древнерусской литературы Пушкинского дома я заметил разговаривающего с Варварой Павловной Адриановой Перец, крупного и красивого человека в шубе с бобровым воротником. Оказалось, он пришел предложить Варваре Павловне написать главу о русской литературе до монгольского периода для первого тома. Варвара Павловна отказалась и предложила меня. Уговорила Николая Николаевича, а меня не надо было уговаривать. Предложение было для меня большой честью. У меня и работы еще не было, и не был я известен никому. Трудился над главой я этой с большим усердием. Отделывал стиль, понимал, что эта глава поможет мне занять положение в науке. Я читал эту главу в отделе древнерусской литературы, а потом на заседании, посвященном истории культуры Древней Руси, в Институте археологии. Встречена моя глава была очень хорошо. Принята была без поправок. И меня стали приглашать на заседание отдела, в котором работал Воронин. А когда весной 42 года меня стали высылать из Ленинграда вместе с семьей, из блокированного Ленинграда, мне дали в дорогу справку, что я работаю в Институте археологии, на всякий случай. Воронин ушел тогда добровольцем в армию, подорвался на мине около Стрельны, лишился нескольких пальцев на ноге и был вывезен вместе с другими ранеными в Москву. Когда я приезжал из Казани, куда был эвакуирован, в Москву, я всегда заходил к нему на Серпов переулок, где он обитал, у своей новой жены Екатерины Ивановны. Комната была малюсенькая и вся заставленная книгами, а впоследствии она стала еще меньше, когда пришлось встроить ванну частично в комнату Николая Николаевича. Нас особенно сближало общее горе всей страны – уничтожение памятников русской культуры, с одной стороны немцами, с другой – нашими же властями. Николаю Николаевичу первым удалось тогда напечатать статью с большим перечислением памятников, уничтоженных в Москве за годы советской власти. Нам казалось это большим успехом, но за успехом последовало запрещение такого рода статей в прессе. Помню, что в начале 50-х годов Николай Николаевич приезжал в Ленинград и перевозил книги в Москву. Его большая ленинградская комната, которую он должен был отдать, помещалась в здании Министерства двора рядом с Эрмитажным театром и имела большие окна с зеркальным стеклом, выходившим на него. Вид был умопомрачительный по красоте. У Николая Николаевича была замечательная подборка книг, брошюр, проспектов, открытых по древнерусским памятникам. Эту часть библиотеки я взялся переправить почтой. К великому несчастью и огорчению нас обоих, часть этой литературы, отправляемой мной бандеролями по почте, пропала. Что было делать? Кто-то на почте, видимо, тоже интересовался этой литературой. Потом мы вместе с Николаем Николаевичем много занимались открытием музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Писали обращения, статьи. Время было хлопотливое. Наши статьи в защиту памятников то отказывались печатать, то сокращали в самых важных местах, то печатали с опозданием, когда памятник оказывался уже взорван. Помню, что много мы писали по поводу Пятницкой церкви в Чернигове, других памятников на Украине, в России, в Белоруссии. Беспокоились, огорчались. Помню такой случай. Воронину предложили поехать вместе с группой архитекторов и искусствоведов в Италию. Тогда посещение Италии было чрезвычайной редкостью. Николай Николаевич отказался. Он сказал: «Я не смогу смотреть на ухоженные памятники, видеть заботу о них, когда наши памятники в таком загоне». Как я его не уговаривал, он не согласился. В нем была кавказская кровь, кавказская привязанность к своим родным местам, кавказская верность своим друзьям. Я лишился своего большого друга. Он писал стихи, любил птиц, был очень красив и прямодушен. Поездка на Соловки в 1966 году. Пребывание на Соловках было для меня самым значительным периодом жизни. Естественно, что меня постоянно интересовала судьба людей, с которыми я там встречался, да и судьба самих Соловков. Я мечтал когда-нибудь снова туда поехать и предаться воспоминаниям. После смерти Сталина это стало возможным, но надо было получить пропуск и ехать через Архангельск, что было трудно во многих отношениях. К тому же я часто хворал, меня не отпускала язва двенадцатиперстной кишки. В 1966 году возможность побывать на Соловках представилась. Меня пригласили на конференцию в Архангельск, посвященную памятникам культуры русского севера, последующими экскурсиями. Одна из них была на пароходе «Татария» на Соловки. Я решил поехать на конференцию и затем остаться на некоторое время на Соловках, и к тому времени начал организовываться музей. В Архангельске я был только один раз, сразу после ухода англичан в 1921 году со школьной экскурсией. Зрительная память сохраняла удивительную колокольню, замыкавшую перспективу главной улицы, и грандиозный гостиный двор. Два символа архангелогородского возвышения на севере – духовного и экономического. Конференция вызвала очень большой интерес в Архангельске, тем более, что в это время шла организация первого в нашей стране музея деревянного зодчества под открытым небом – Новые Карелы. Конференция проходила в самом большом зале Архангельска. Была середина лета и отличная погода. На моем докладе зал был полон. Я был единственным человеком, пережившим Соловецкое заключение. Пришли посмотреть на старого соловчанина. На Соловках встречала меня окончившая вместе с моей дочерью Верой Академию художеств Светлана Вериш, по отцу Невская. Судьба Светланы была тяжелой. Она вышла замуж за венгра из Румынии, уехала вместе с ним в Бухарест, у них уже был сын, но вскоре она поняла, что сын их, как полурусский полувенгр, в Румынии не сможет жить, и решила вернуться в Советский Союз. Но где жить? Единственное место с квартирой было заведование историко-культурным музеем-заповедником на Соловках. На Соловках уже начались реставрационные работы. Летом приезжали добровольцы, главным образом студенты. Командовал реставрацией дамы из Москвы, как и многие реставраторы, считавшие, что реставрацию надо производить на определенный момент в жизни памятника. Часто это губило памятник. Гораздо правильнее, как мне кажется, была точка зрения Грабаря на реставрацию как на продление жизни памятника и сохранение в нем всего самого ценного. Комнату мне уступила одна из сотрудниц музея. Это была бывшая камера 4-й роты на шестерых. Я просил предоставить меня самому себе и много ходил в одиночестве, вспоминая места, удивляясь переменам, которые произошли за годы преобразования Слона в Стон, Соловецкая тюрьма особого назначения. Следы Стона были гораздо страшнее следов Слона. Решетки были даже на окнах таких зданий, которые считались при Слоне непригодными для обитания, например, на бойницах Никольской башни. В лагере помещение этой башни использовалось как склад. В тюрьме же это была громадная общая камера, без уборной, без настоящего отопления. Решетки появились и на помещениях лазарета. Ануфриевская церковь сгорела. Сгорели во второй раз кровли основных церквей, кроме Благовещенской. Святые ворота были пока еще целы. Цело несколько бараков трудколонии. В полном порядке были помещения криминологического кабинета. Я ездил на грибной лодке на Большой Заячий остров, где я не бывал в годы моего Соловецкого заключения, когда тут помещался страшный женский карцер. Ходил я пешком на Муксалму, где видел бараки, в которых содержали нумерованных детей, детей врагов народа, которых лишали имен и фамилий, и клеили на спинки номера, по которым стражники их знали и звали в случае необходимости. Один из таких нумерованных впоследствии оказался в Свердловске, съездил на Соловки и узнал в Муксалме место, где он был в заключении в детстве. Ужасные были годы, о преступлениях которых не следует забывать. С группой музейных работников я был и на Анзере, где почти все памятники подверглись страшным разрушениям. Особенно жалко мне было Голгофа и Троицкого скита. Поразили меня карандашные надписи на стенах. Людям так хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память. То же самое я увидел на Секирке. Рассматривал я и разрушения, нанесенные памятником во время войны, находившейся здесь школы Юнг. Главное мое расхождение с реставраторами заключалось в концепции завершения Преображенского собора. Дело в том, что перед пожаром 1921 года Преображенский собор имел огромную луковицу с очень сильно вспученными боками. Ясно, что такая луковица не могла быть создана раньше конца XVII века. Кроме того, форма барабана с окнами под луковицей была очень странной, резко сокращавшейся кверху. Именно поэтому луковица должна была иметь сильно вспученные бока, более широкие, чем основание барабана. Еще Назимов, под начальством которого я работал несколько дней на общих работах в конце 28-го года, предположил, что это не барабан, а нижняя каменная часть шатра. Наличие высокого, как бы двусоставного шатра, снизу каменного, а вверху деревянного, подтверждалось некоторыми изображениями Соловецкого монастыря в миниатюрах и иконах XVII века. Такой шатер нужен был, чтобы сильно увеличить высоту храма, который должен был служить ориентиром для судов, направлявшихся к монастырю. Действительно, Светлана Васильевна Вереш после моего отъезда обследовала барабан и нашла важнейшую деталь – глубокие гнезда для стоймя стоящих бревен, второй деревянной части шатра. Однако реставратор категорически, не приводя развернутой аргументации, отказывалась восстанавливать шатер и восстановила нелепую луковицу. Нелепую, разумеется, для данного храма. Вопрос о сносе святых ворот, их парадной наружной части, тогда еще не возникал. Я добился успеха только в одном – убедил не счищать красивейший красный лишайник с огромных валунов, из которых были построены монастырские стены. Почему-то реставраторы думали, что лишайник разрушает камень. Еще одна идея относительно Соловков владела мною и тогда, и не оставляет меня и сейчас. В сущности, монастырь построен на плотине, частично насыпанной из песка, частично каменной. Это позволило в XVI веке сильно поднять уровень Святого озера и воспользоваться водой озера для различных технических целей. Вода промывала канализацию, бежала по водопроводам, двигала различные механизмы на портомойне, в хлебопекарне и так далее. Строители монастырских сооружений учитывали зыбкость насыпного грунта и делали широкие основания для стен соборов, создававшие своеобразие соловецких зданий, покатость стен, становившихся более тонкими кверху. Наклон в сторону моря всего монастырского участка особенно заметен на площади у Преображенского собора. Это вызвало и то, что верх собора поставлен с резким сдвигом к востоку, к озеру, и опирается на массивную алтарную стену и два столба, то есть конструкция собора учитывает наклон всего участка монастыря в сторону моря. Одним словом, весь монастырь построен как гигантское гидротехническое сооружение, при этом многофункциональное. Так вот, идея моя состояла в том, чтобы сохранить монастырь в неприкосновенности как памятник не только религиозный и историко-природный, но и как единственный в нашей стране музей русской техники XVI-XVII веков. К этому можно было присоединить монастырскую кузню, кирпичный завод, сельскохозяйственные сооружения и так далее. Приехал я на Соловки, когда остров окутывал густой туман. Татария гудела через равные промежутки времени, чтобы не наткнуться на какое-нибудь судно. Только вплотную подойдя к пристани, стало видно здание управления Соловецкого лагеря особого назначения. Уезжал же я с Соловков в чудную солнечную погоду. Остров был виден во всю его длину. Не стану описывать чувств, которые переполняли меня, когда я осознал грандиозность этой общей могилы не только людей, каждый из которых имел свой душевный мир, но и русской культуры, последних представителей русского Серебряного века и лучших представителей русской церкви. Сколько людей не оставило по себе никаких следов, ибо кто их помнил, умер. И не умчались соловчане на юг, как пелось в соловецкой песне, а по большей части погибли либо здесь же, на островах Соловецкого архипелага, либо на севере, в опустевших деревнях Архангельской области и Сибири. Последний раз я ездил на Соловки со съемочной группой телевидения Владислава Борисовича Виноградова для съемок фильма «Обо мне я вспоминаю». Все было удачно. Милая и дружная съемочная группа молодежи, чудная летняя погода, удачные, как я считаю, съемки. Но Соловки оставили во мне тяжкое впечатление. Святые ворота Соловецкого Кремля были снесены, оранжево-красного лишайника стало меньше, верный признак того, что воздух стал хуже, появились машины. На месте Ануфриевского кладбища выросли дома, в том числе и Голубой дом на месте расстрелов 29-го года. Дорога к переговорному камню стала слишком широкой. В каких-то местах ее появились карьеры для забора песка. На Большом Заяцком острове Петровская церковь лишилась своей обшивки, содранной для топлива. Чрезвычайные разрушения произошли с памятниками на Анзере, Муксалме, Псавватиеве. Реставрация продвигалась. Различные по размерам, но совершенно одинаковые по форме луковицы, крытые лемехом, не подходившим к монументальным соловецким церквам, появились на всех барабанах оставшихся церквей. И это делало монастырь каким-то безличным, нивелированным. Соловки-монастырь, Соловки-лагерь, Соловки-тюрьма еще более отступили в царство забвения. Один памятник для всех сотен могил, ров, ям, в которых были засыпаны тысячи трупов, открытый уже после моего последнего посещения Соловков, должен, как мне представляется, еще больше подчеркивать обезличивание, забвение, стертость прошлого. Ибо помнить прошлое Соловков стало уже больше некому. Два письма о ленинградской блокаде. Только в 1992 году мне были присланы копии из двух писем, написанных мною из Казани, где я и моя семья находились осенью 42 года в эвакуации, к моему содельцу Валентине Галактионовне Морозовой Келлер по делу Космической Академии и кружку Андреевского. Письма написаны под свежим впечатлением от пережитого в блокаде. 29 декабря 42 года. Дорогая Валя, опишу вам, как мы жили это время. Летом 41 года мы жили на даче в Вырицах. Я только что защитил диссертацию, у нас были деньги, и я предполагал хорошенько отдохнуть. Ездил раз в неделю в город, а остальное время проводил, купаясь в Оридиже. Об объявлении войны я узнал на пляже на берегу Оридижи. Сразу защемило сердце. Поехал в город. В институте тревога, предполагаемый отъезд в Томск, дежурство на крыше, потом окопы, отправки на их рытье, добровольческие отряды. Мы еще жили на даче, когда немцы уже бомбили Сиверскую и расстреливали из пулеметов с воздуха дачные поезда. Все как-то не хотелось брать своих в тревожную атмосферу города, из которого эвакуировали детей отдельно от родителей, где стояли уже очереди за продуктами и так далее. Мы переехали с дачи в последний момент. В конце августа немцы перерезали все дороги на Ленинград, взяли пригороды и подходили к старой рогатке. Прорывались мотоциклисты с хлопушками на площадь в Автове, но, сделав круг, умчались. Сразу стало ясно, что начинается осада. Мы вместе с другими делали отчаянные усилия, чтобы что-нибудь запасти. Нам удалось купить килограмм 10 картошки, килограмм 12 круп и макаронов, 1 килограмм масла и насушить 2 больших мешка сухарей. В одной из аптек, проведя там целый вечер, я купил для детей 17 бутылочек рыбьего жира по 100 грамм, а в другой 10 витаминов с глюкозой, 10 плиток размером с кусок мыла для рук каждая. Вот с этими запасами началась наша зима. Я по-прежнему через день проводил ночь на крыше института, дежуря, а все хозяйство лежало на Зине, моя жена. 9 ноября резко уменьшили выдачу хлеба. Хлеб стал черный и мокрый, как глина, от дуранды, жмыхи. Начались бомбардировки. Мы ночевали в первом этаже в маленькой комнате. Нам уступили свою комнату в нашем же доме. Мы считали, что внизу безопаснее. Дети Зины на чужой кровати, я на полу. Первое время было очень страшно. Бомбардировки бывали каждый вечер. Они начинались ровно в одно и то же время. Свистящие бомбы пролетали как раз над нашей крышей, а когда рвались, наш дом танцевал, и дверцы шкафов раскрывались сами. Постепенно мы привыкли и не тратили больше сил на то, чтобы спускаться вниз, особенно после того, как несколько подвалов засыпалось людьми и залило водой из разбитых труб. Петю Обновленского под лестницей засыпало. К счастью, ступеньки упали так, что его только стиснуло и переломало ребра. Вскоре к бомбежкам присоединились обстрелы. Снаряды попадали к папе на службу. Он тушил пожар. Пожар охватил типографию бывшего синода и центральный архив на Английской набережной. Почему-то очень часто попадали снаряды в трамвае на Невском. И бывало много жертв от стекол. Немцы стреляли в вечерние часы, когда улицы были полны народом, возвращавшимся со службы. Стреляли по площадям, мостам, перекресткам. Бывали случаи, когда снаряды попадали в очереди, их было много, в магазины, прогуливающийся детский сад. Как на грех, мне постоянно надо было бывать вне дома на дежурстве, обучаться маршировке или дожидаться очереди в столовой. День и ночь в институте бывало много народу. Люди спали в сапогах на диване Пушкина, на диване Аксакова, на котором когда-то сидел Гоголь, на диване Тургенева, на кровати, на которой умер Александр Блок. Город кишел слухами, пришлым народом из пригородов и шпионами, которых ловили. Постепенно лихорадка спадала. Остановились трамваи, многие уже не могли ходить на работу, некоторые улетели на самолетах. Самым большим начальством у нас остался завхоз. С голоду он нервничал, кричал на сотрудников, сокращал штаты. Остаться без работы, без карточки было бы ужасно, но никто его не мог утихомирить. Так прошел ноябрь. Нас выручали сухари. Но в декабре мы почувствовали голод. На службе невыносимый холод. Замерз водопровод, не действовали уборные. Я не смог уже больше ходить, взял бюллетень. Его выдавали не глядя, не осматривая, всем подряд. Потухло электричество, не стало керосина. Хорошо, что у нас был запас дров и буржуйка. Мы распределили наши остатки. Ели 4 раза в день суп, почти воду. Ложились спать в 6 часов вечера, лежали до 9-10 часов утра. Зина с вечера другой раз становилась в очередь. Днем 2 часа тоже стояла в очереди за хлебом. Зина ездила, везла санки на Неву, к Крестовскому острову за водой, вместе с Тамарой, нашей помощницей по хозяйству. Пробовали топить снег, но вся улица перед нашим домом была залита нечистотами. Раз на шатающихся ногах к нам зашел Федя Розенберг, мой друг и одноделец по Соловкам. Раз Калистов, ища кошек или собак. Заходил дядя Вася, чтобы съесть тарелку супа. Вид его был ужасен. Заходил Комарович, виднейший специалист по Достоевскому, в надежде, что мы угостим его сухарями. Но беда ждет нас еще впереди. Итак, самый тяжелый месяц был январь. Не помню, были ли в январе обстрелы или бомбежки. Нам было не до того. Никто не обращал на это никакого внимания. Никто не сходил в бомбоубежище, которое превратили в морг. Один с другим умирали наши знакомые и родные. Тяжело умирал Зинин отец. Он умер один. Зина его навещала, меняла на улице его вещи, выкупала ему продукты, но было поздно. Ему уже не хотелось есть. А когда проходит желание есть, это конец. Он умер, имея хлеба в буфете. На рынке мы меняли усиленные вещи. Самовар за 100 грамм дуранды, несколько платьев за 200 грамм гороха и так далее. Мы не жалели ничего и этим остались живы. В январе уехал Юра, мой брат. Стал хворать сердце мой отец, но мы не могли найти врача. Наконец пригласили жившего неподалеку детского врача за 200 грамм гороха. Он осмотрел, но лекарств мы не достали, аптеки не работали. Я уже ходил с палкой, волоча ноги. На лестнице у нас лежал труп, перед домом другой. Ночами мы не спали от дистрофии. Все тело ныло, зудело. Этот организм съедал свои нервы. В комнате в темноте ночью металась мышь. Она не находила крошек и умирала с голода. Я ходил в диетстоловую, в которой раз встретил вашего отца. Там я производил операцию. Уступал талончик на обед за крупяной талон. И этот крупяной талон использовал для обеда на следующий день. Так нам удавалось иногда иметь суп, не затрачивая карточки. Эти часы в столовой были ужасны. Окна были выбиты и заделаны фанерой. В тесноте люди ели, вырывали друг у друга хлеб, карточки, талоны. Раз я тащил в столовую какого-то умирающего по лестнице и очень ослаб после этого. Вообще стоило сделать лишнее физическое усилие и заметно слабел. Стоило же съесть кусок хлеба, как заметно прибавлялось сил. Было трудно надеть пальто, особенно застегнуть пуговицы. Не слушались пальцы. Они были деревянными и чужими. Ночью немела и отнималась та сторона тела, на которой спал. В феврале снабжение несколько улучшилось. Забил кое-где на мостовых водопровод. Зина с Тамарой ездили за водой уже не на Неву, а на Пушкарскую улицу. Дети выходили гулять 10 минут по черному ходу, а не по парадной, где лежали мертвые. Они вели себя героями. Мы ввели порядок. Не говорить о еде, и они слушались. За столом они никогда не просили есть, не капризничали. Стали до жути взрослыми, малоподвижными, серьезными. Жались у буржуйки, грея ручки. Нас всех пронизывал какой-то внутренний холод. Зима казалась невероятно длинной. Мы загадывали на каждую будущую неделю, проживем или нет. 1 марта в страшных мучениях умер мой отец. Мы не могли его хоронить. Завезли его на детских саночках до морга в саду народного дома и оставили среди трупов. Воспоминания об этой поездке и об этом морге до сих пор разъедает мой мозг. В конце месяца я заходил в институт за карточками. Денег я уже там не получал, так как бухгалтерии не стало, умерли. Здание было до жути пусто. Только у Титана, греясь, умирал старик-швейцар. Многие потом умирали без вести, уйдя из института и не придя домой. Однажды и я свалился на улице и едва добрел до дому. В марте я слег в стационар для дистрофиков в доме ученых. Там давали немного больше еды, но это только увеличивало желание есть. Месяц, который я там провел, я не переставал день и ночь думать о еде. Мы спали там не раздеваясь, ели в столовой при температуре -5. За окном на Неве уже были видны разрывы новых весенних обстрелов, таял лед. Оставшиеся в живых ленинградцы начали расчищать улицы, убирать нечистоты, а руки еще не могли держать лопаты. Стали выдавать больше мяса. В апреле пошел номер 12 трамвая, семерка, тройка, а затем и номер 36. Открылись бани. Тут я увидел себя в первый раз и ужаснулся, как и ваш батюшка, увидев меня. В мае я уже писал статьи, ходил по столовым, отоваривал этим способом карточки, хотя основное делала Зина. Дети немного отошли. Тамара с окопных работ приносила нам лебеду, листья одуванчиков, крапиву. Так мы прожили зиму, но описать всего нельзя. Послесловие. Как заметил читатель, я прежде всего пишу о людях. Люди самые важные в моих воспоминаниях. Стремясь восстановить их индивидуальность, я выполнял свой долг сохранить о них память. Сколько же их было? Как они были разнообразны и как интересны? Какую ценность представляет человеческая личность? Мне надо было бы систематически вести записи, ибо ради этих встреч стоит жить. И в основном люди хорошие. Встречи в детстве, встречи школьные и университетские годы, а затем время, проведенное мною на Соловках, подарили мне огромное богатство. Его не удалось удержать в памяти все целиком, и это самая большая неудача в жизни. Остается надеяться, что мои воспоминания о них не единственные. Когда подумаешь о том, сколько же хороших, душевно богатых людей не оставило себе никакой памяти, становится страшно.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучала 27-я передача с фрагментами аудиоверсии воспоминаний академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Аудиоверсия подготовлена фондом имени Лихачева, текст читал Леонид Мозговой. Но я надеюсь, что в нашем эфире в ГОСТу 20-летия Дмитрия Сергеевича мы продолжим говорить о значении его наследия. Всего доброго. До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 21.

За 34 года, протекшие со дня Петерговского переворота, успел сложиться тот особый уклад, который отчасти зовется веком Екатерины. Чем ближе к особе императрицы, следовательно, при дворе, в гвардии, в высшем чиновничестве, тем он был ощутительнее, крепче, привычнее. С ним сжились, его полюбили. Однако ж по силе многих причин наиболее чужд и прямо враждебен ему был 42-летний сын и преемник императрицы. Она никогда не любила Павла, но постепенно этот костистый, угловатый человек в плохо сидящем мундире с коротким носом на сером, скуластом, широкоротом лице, порывистый плотью и духом, становился ей все несноснее. Он возбуждал в ней тонкую злобу, презрение, брезгливость. Она же в его глазах была убийцей человека, которого он не успел узнать, но которого, искренне или нет, почитал своим отцом. Еще полагал,

Екатерины. Люди екатерининского мира редко заглядывали в мир Павла, и он им чудился как бы потусторонним, как бы тем светом, в котором среди солдат витает окровавленный призрак солдата Петра Третьего. И не успел еще вписать в камерфурьерский журнал, что императрица Екатерина Алексеевна к сетованию всея России всей временной жизни скончалась, как вместе с новым царем существа того света ворвались в этот. «Настал иной век, иная жизнь, иное бытие», — говорит современник. «Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне как бы неприятельским нашествием». С ним, не сговариваясь, Державин пишет: «Тотчас во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и будто по завоевании города ворвались в покои везде военные люди с великим шумом. Дипломат-иностранец вторит обоим. Дворец в одно мгновение принял такой вид, как будто бы он был захвачен приступом иностранными войсками». Глубокие преобразования еще только предносились воображению нового императора, но их предшественники и предвестники, новые порядки, вводимые круто по-гатчински, тотчас появились всюду, в войсках, при дворе и просто на улице. Екатерина скончалась 6-го, а утром 8 ноября уже человек 200 полицейских и солдат срывали с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания. У фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии. В 12 часов утром не видали уже на улицах круглых шляп, фраки и жилеты приведены вне состояния действовать, и тысячи жителей Петрополя брели в дома их жительства с непокровенными головами и в разодранном одеянии. Не то чтобы крутость этих мероприятий исходила прямо от императора, усердствовала полиция. Но действительно, во всем от причесок до умов и от воинской команды до основных законов новый царь готовился повытрясти и повыколотить из России екатерининский дух, как пыль и моль выколачивают из лежалой одежды. В его глазах то был дух своеволия, изнеженности и всяческого разврата. Гвардия от солдат до фельдмаршалов ужаснулась суровым новшеством гатчинской экзерциции. И самый дворец, казалось, преобразился. Знаменитейшие особы, первостепеннейшие чиновники, управляющие государственными делами, стояли, как бы лишенные должностей своих и званий, с поникнутой головою, неприметной в толпе народной. Люди малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал, их бегали, повелевали, учреждали. Ломка началась. Люди, связанные с минувшим царствованием, ждали решения своей участи. Сия минута для них всех была тем, что страшный суд для грешных. Одни, в том числе и Платон Зубов, были застигнуты ужасом и отчаянием. Другие, как Безбородко, оживленные надеждой и расчетом, спешили застраховать себя услугами новому повелителю. Третьи впали в оцепенение. Набальзамированное тело Екатерины долго оставалось без погребения. Несколько раз, стоя подле него на почетном дежурстве, в числе прочих особ первых четырех классов, Державин с неодолимою холодностью взирал на лицо, которому, говорят, вернулась улыбка. И религия, и разум ему подсказывали, что теперь надо бы на душой примириться с покойницей. Но это не удавалось. Мало того, что судьба разлучила его с государыней слишком внезапно, в минуту взаимного гнева и раздражения, из всех обид сердце человеческое труднее всего прощает разуверение. Поэтому, как ни старался Державин живого сердечного примирения с Екатериной, он в те дни не обрел. Правда, он заставил себя написать ей надгробную эпитафию, но хотя в надгробной после каждой строфы повторялось: «Се в гробе образец царей,
рыдай.

рыдай, рыдай о ней. Именно рыдание это и не получилось. Стихи вышли холодные. Лишь только вдохновение посетило его, когда, сознавая, что вместе с Екатериной закончилась великая часть его собственной жизни, он стал подводить итоги и самому себе искать право на бессмертие. Вослед Горацию он написал себе памятник. Воспоминания не об Екатерине, а лишь о своей поэтической связи с ней. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, Срифей льет Урал, всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в смиренной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. За последние месяцы его гражданского одушевления с болью оторвалось от образа Екатерины и жило уже собственную, отдельную и, надо прямо сказать, ослабленную жизнью. Не то чтобы разочарование в Екатерине повлекло за собой разочарование в идее, но все же идея утратила часть своего сияния. Она не помрачилась сама в себе, но прозрачная тень разочарования как бы пала и на нее. Прежней горячности в Державине больше не было. Прямое рвение становилось привычкой к рвению. Упрямство, гордость и сознание долга ее поддерживали. Уж если напрасной оказалась вера в Фелицу, то, разумеется, ни в какого идеального царя нельзя верить. Идеальным царем не будет и Павел. Но где доказательство, что он будет хуже Екатерины? Обольщаться не надо, как и прежде не следовало, но кое-какие упования можно на него возлагать, что он уймет распущенность, подрежет крылья корысти, пособьет спеси дворянской, не станет во всем потакать своим царедворцам, можно быть уверенным, и то уже благо. Что он кое-чему обучит невежд, надо надеяться, ведь вон как военных-то принялся обучать. Что он подтянет бездельников, это наверняка, неутомимую заботливость в отправлении дел проявляет сам, и недаром уже теперь в департаментах и канцеляриях с 5 часов утра горят свечи. Правда, крутоват, однако ж оно и к лучшему, Екатерина была слабовата, а что прям, это и по всему видать, прямоту Державин ценил в особенности, а Екатерина была уклончива. Понедельник, 17 ноября под утро, придворный лакей привез Державину повеление тотчас ехать во дворец. Было еще темно, когда Державин явился и дал знать о себе камердинеру Ивану Павловичу Кутайсову, которого горбоносое смуглое лицо в пудреном парике сияло пронырливою веселостью. Кутайсов ног под собой не чуял от радости по случаю воцарения своего благодетеля. На рассвете Кутайсов ввел Державина в кабинет государя. Мужа покойной молочной сестры своей Павел принял с нарочитым радушием. Наговорив множество похвал, сказал, что он знает его со стороны честного, умного, безинтересного и дельного человека, то и хочет его сделать правителем своего Верховного Совета, дозволив ему вход к себе во всякое время». Державин остался верен себе, поблагодаря его отозвался, что он рад ему служить со всею ревностью, ежели его величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий. Павлу это понравилось чрезвычайно. Вот слуга, который ему впрямь необходим. Он взглянул на Державина пламенным взором и весьма милостиво раскланялся.
В великой радости вернулся домой Державин. Шутка ли стать правителем Верховного Совета? В нем заседали граф Разумовский, граф Румянцев-Задунайский, граф Чернышев и граф Салтыков, враг Державина, Заводовский и другие. Павел сюда прибавил двух князей Куракиных, Саймонова, Васильева, графа Сиверса. И над всеми ними Державин будет поставлен правителем, как генерал-прокурор над сенаторами. Должности такой до сих пор еще не было, он первый ее займет. Вот когда признана его добродетель, вот когда заскрежещет порог в лице врагов его. Все это было чистейшее заблуждение. Во вторник вышел указ об определении Державина, но не в правители совета, а в правители канцелярии совета. Разница превеликая. А для сенатора, каковы был Державин, и унижение. Обескураженный, он решил запросить у государя инструкции, то есть разъяснение, в чем должна состоять его должность. Во вторник и в среду он делал визиты членам совета и не скрыл от них своего смущения. Его весьма поддержали, кажется, не без злого умысла. Настал четверг, день советский. Не имея права сесть за стол членов, Державин не сел и за стол правителя канцелярии. Так и слушал дела, стоя или ходя вокруг присутствующих. Все эти дни, те самые, когда было извлечено из гроба тело Петра Третьего, и Павел с семьей каждодневно ездил в Лавру на панихиды, Державин обедал и ужинал во дворце. Но аудиенцию у государя удалось ему получить лишь в субботу, 22 числа. Император, занятый мрачными мыслями, все же встретил его довольно ласково и спросил, что надобно. «По воле вашей, государь, был в совете, но не знаю, что мне делать». «Как не знаете? Делайте, что Самойлов делал». Самойлов был при Екатерине правителем канцелярии совета. «Я не знаю, делал ли что он. В совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государыне протоколы совета. Почему осмеливаюсь просить инструкции?» «Хорошо, предоставьте мне». На этом следовало бы закончить. Но Державин не вовремя вспомнил свободу, которую имел при докладах у покойной императрицы, и прибавил, что в совете не может он сидеть членами оного, ибо к тому не назначен, а сидеть за столом канцелярским ему невместно. Так вот, не стоять ли ему между столами? Сим словом вспыхнул император. Глаза его, как молнии, засверкали. В бешенстве подбежал он к дверям, распахнул их. Перед кабинетом стояли люди — Трощинский, Архаров и прочие. «Слушайте!» — закричал Павел. «Он почитает быть в совете себя лишним!» И, обратясь к Державину, «Пойди назад в сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу!» Тогда, свету не взвидев, и Державин, в свою очередь, обратился к слушателям, указуя на государя. «Ждите, будет от этого царя толк!» Как в беспамятстве выбежал он из дворца и дико смеялся, и дома не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене с ним случившееся. Слухи полетели по городу. Слова Державина пересказывались на все лады и даже приукрашались, хотя довольно было и правды. Для Державина ждали великих бед, вспоминали пословицу «погибла птичка от своего язычка». Все, однако же, ограничилось кратким указом. Тайный советник Гаврила Державин, определенный правителем канцелярии совета нашего, за непристойный ответ, им пред нами учиненный, отсылается к прежнему его месту, 22 ноября 1796 год. Фавор, начавшийся в понедельник, в субботу кончился. Павел оказался пожестче Екатерины, но на сей раз Державин и дома почувствовал, что Дарья Алексеевна
не Пленира. Она с ним не стала смеяться, а учинила ему нагоняй и немедленно созвала семейный совет из Капнистов и Львовых, благо все три поэта были женаты теперь на трех сестрах. Капнист опять жил в Петербурге, вел трудную тяжбу с соседом своим Тарновским и дописывал комедию. С какой стороны ни взгляни, ему нужны были покровители. Державинская беда приходилась ему не кстати. Львов и при новых порядках чувствовал себя, как рыба в воде, и не понимал, чего еще надобно Гавриле. Словом, осыпав его со всей стороны журьбою, что он бронится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха. Державин сунулся было туда-сюда, но нигде помощи не нашел. Он бы и бросил все это дело, стал бы писать стихи, его тянуло к перу. Он дописал «Бессмертие души», начатое 11 лет назад, вслед за Богом. «Отколи чувств по насыщенье, объемли душу пустота? Не от того ль, что наслажденье длинней благ здешних суета? Что есть для нас другой мир, краше, есть вечных радостей чертог. Бессмертие, стихия наша, покой и верх желаний, Бог». Но верх желаний Дарьи Алексеевны не в том заключался. Ее стихии были дела житейские. Женою полуопального сановника она никак не желала быть. Покою Державину не стало. По ропоту домашних был в крайнем огорчении. Наконец вздумал он без всякой посторонней помощи возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта. Явилась ода на новый 1797 год, в сущности новоцарение Павла I. За нее Державина славили льстецом, обвинения незаслуженные. Державин видел еще лишь начало царствования, ознаменованное при всех резкостях рядом великодушных поступков и благих начинаний. Правда, суровые кары тотчас обрушились на некоторых приближенных Екатерины, особенно на причастных к перевороту 1762 года. Зато другие были обласканы с исключительной щедростью. Зато Костюшка, Потоцкий и Немцевич, выпущенные на волю и даровано прощение всем вообще полякам, подпавшим под наказание, заточение и ссылку по случаю бывших в Польше замешательств. Из Илимска был возвращен Радищев, из Шлиссельбурга освобожден Новиков, масон Лопухин вызван в Петербург и обласкан, по его ходатайству выпущены все заключенные в тайной канцелярии, кроме повредившихся в уме. С первых дней царствования Павел повел борьбу с судебной и канцелярской волокитой. Капнис недаром посвятил ему ябеду. Далее император выразил твердое намерение прекратить войны. Рекрут, набранных по указу Екатерины, он распустил по домам. Хлеб, забранный для Привианского департамента, в казну приказал вернуть. И так далее. Все это и было отмечено Державиным. Поэт следовал только истине и давнему воспитательному правилу своей поэзии по возможности не бичевать порок, но поощрять добродетель, возбуждая ее к новым подвигам. Он и теперь считал, что чем прекраснее портрет, тем более оригиналу захочется быть на него похожим. Наконец, не мог он не сознавать великодушия, проявленного императором к нему лично, за оскорбление неслыханное и незаслуженное, в котором должно бы извиниться, ведь даже Павел не император, а простой смертный, поплатился он всего только отчислением к прежней должности». Можно сказать, однако, что, не подчинившись голосу лести, лира Державина все же была на сей раз унижена подчинением домашнего натиска. И она за себя отомстила. Ода вышла холодная, натянутая, бескрылая. Эти поэтические недостатки не помешали ей, впрочем, возыметь свое действие. Павел велел генерал-адъютанту представить Державина и обошелся с ним милостиво. Тем самым был восстановлен и мир семейный в доме Державина.

0: прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная замечательному английскому живописцу Томасу Гейнсборо. У микрофона Нина Жировая. Имя этого художника оставалось в течение многих лет почти неизвестным за пределами его родины. Произведения его кисти, хранившиеся в частных собраниях Англии, не появлялись в картинных галереях, на художественных рынках в Европе. И только в середине XIX века, 70 лет спустя после смерти Гейнсборо, его картины, показанные на Большой национальной выставке в Манчестере, привлекли к себе восторженное внимание критиков и искусствоведов Европы. Можно смело сказать, что среди блестящих мастеров, которыми был богат XVIII век, Гейнсборо занимает одно из первых мест. Рядом с Ватто, Тьеполо, Гойей, Фрагонаром, наряду с художниками Хогартом и Констеблем, он является крупнейшим мастером английской школы. Время жизни и творчества Томаса Гейнсборо, XVIII век, явилось одной из самых счастливых страниц в развитии английского искусства. Быстрый рост экономического и политического могущества Англии, уже в XVII веке переживший буржуазную революцию, сопровождался пышным расцветом ее культуры, и особенно ярко это сказалось в изобразительном искусстве. По существу, в этот период складывается национальная английская школа живописи. Ее высшие достижения относятся к портрету и пейзажу, двум жанрам, в которых был равно велик Гейнсборо. В своем творчестве он выступает перед нами как наиболее английский из всех английских художников своего времени. Но именно его живописи дано было составить самый значительный вклад Англии в развитие мирового искусства. Томас Гейнсборо родился в 1727 году в маленьком провинциальном местечке Сэдбери в Саффолке в семье суконщика. Живописные окрестности городка, расположенные у реки Стур, с детства привлекали Гейнсборо. Без конца он изображал их в своих детских набросках. Страсть мальчика к рисованию была настолько велика, что его отец, не раздумывая долго, отправил своего 13-летнего сына обучаться в Лондон, который в то время уже являлся центром художественной жизни. О ранних годах пребывания Гейнсборо в столице известно очень мало. По-видимому, первое время он заработал себе на жизнь реставрацией старых картин и рисованием орнаментов для граверов, одновременно совершенствуясь как живописец. Его первым учителем можно считать известного французского рисовальщика и иллюстратора Гюбера Гравило, работавшего в то время в Лондоне. Хотя недолго общение с французским мастером оставило заметный след в творчестве Гейнсборо. Влиянию Гравило обязан Гейнсборо своей культурой рисунка, который был не в чести у английских художников, по преимуществу живописцев. Гейнсборо же, наоборот, рисовал всю свою жизнь. Его рисунки представляют собой не только вспомогательные студии или наброски, но носят вполне самостоятельный характер. Гравило же ввел Гейнсборо в популярную в то время художественную школу, известную под именем Академии Святого Мартина, которой тогда руководил Хогарт. Здесь непосредственным учителем Гейнсборо стал Фрэнсис Хайман, преуспевающий портретист и декоратор, по-видимому, использовавший Гейнсборо как помощника в ряде своих работ. Однако занятия юного художника в школе были далеко не систематичны и продолжались недолго. Его независимый нрав и темпераментная натура не мирились с готовыми школьными формулами. Рано достигнутая самостоятельность, уверенность в собственных силах позволила ему уже в 17 лет открыть собственную мастерскую. По существу, Гейнсборо так и остался настоящим самоучкой и до конца своих дней противостоял официальной академической традиции, продвигаясь своим независимым путем. В 1746 году, то есть 19 лет, Гейнсборо пылко влюбляется в молоденькую девушку, встреченную им во время загородных этюдов, и женится на ней. Два года спустя мы видим его уже в родном Сэдбери, прилежно пишущим для заработка портреты окрестных сквайров и жаром занимающейся пейзажной живописью. Ранние пейзажи Гейнсборо – это интереснейшая страница в развитии европейской пейзажной живописи. На многих из них лежит печать подражания голландским пейзажам XVII века. Примечательно, что именно голландских художников Гейнсборо выделяет
по близости и понятности их для него самого. Их избирает своими учителями. Как характерный пример пейзажной живописи тех лет можно назвать Карнарский лес, начатый, по-видимому, много раньше, но законченный в 1748 году, вскоре после возвращения художника в родные места. Больше свободы и самостоятельности мы наблюдаем в пейзаже вид Дидема, начала 50-х годов, озаренная солнцем даль, виднеющаяся из-за темных деревьев. Пейзаж написан явно под непосредственным впечатлением виденного на основании зарисовок и этюдов с натуры. Удивительно живы и чужды всякой условности портреты, написанные Гейнсборо в течение этого времени. Особенно прелестны по своей наивности, свежести и задушевности портреты двух его маленьких девочек, которых молодой отец изображает в самых разных видах, то вместе с кошкой, то гоняющимися за бабочкой в саду. Большой интерес представляет вопрос о преемственной связи между искусством великого английского живописца Хогарта и Гейнсборо. О встречах двух художников не сохранилось никаких свидетельств, но сами их произведения убеждают нас, что во время своего пребывания в Лондоне Гейнсборо, безусловно, имел возможность видеть живописные работы Хогарта и освоить многие из его колористических приемов. Очень близок к Хогарту по своей свободе исполнения автопортрет 1754 года. В начале 50-х годов художник с семьей переезжает в более крупный город – Ипсвич, где число его заказчиков заметно возрастает. Наиболее оригинальными и интересными произведениями Гейнсборо этих лет надо признать его своеобразные портреты в пейзаже, дающие совершенно новое решение взаимоотношению фигур с окружающей средой. Подобный вид изображения, обычно небольшого формата, был порожден вкусами новых буржуазных кругов, наложивших заметную печать на все современное искусство. Он начинает распространяться с конца 20-х годов и встречается у многих художников. Но то, как Гейнсборо удается достичь такого удачного равновесия фигур и пейзажа. Портрет супругов Эндрюс, исполненный в самом конце 40-х годов, один из шедевров этого нового жанра. Фигуры сдвинуты к левому краю полотна, чтобы дать место чудесно написанному пейзажу с уходящим в глубину сжатым полем со снопами и зеленой долиной за ним. Прекрасно передано освещение сияющего летнего дня. Светлая красочная гамма как бы предвещает пленэрную живопись XIX века. В 1759 году в жизни Гейнсборо произошло событие, имевшее важное значение для его дальнейшей судьбы. Переезд в модный курортный город Бат сразу принес ему успех и широкую известность. Среди его заказчиков появляется все больше представителей знатной аристократии. Мы видим, как буквально в несколько лет коренным образом меняется стиль его портретов. Столь характерные для раннего времени небольшие портретные группы с их своеобразным сочетанием фигур и пейзажа быстро исчезают. Фигура портретируемого получает главенствующее значение, а пейзаж отступает на задний план. Первое время это поясные или поколенные изображения, потом появляются портреты в рост, натуральную величину, в которых с полным блеском раскрывается талант уже зрелого мастера. Портреты Гейнсборо всегда очень незамысловаты по своему композиционному решению. Он не блещет изобретательностью своего старшего собрата Рейнольдса, умеющего при помощи тонко продуманной позы, выразительного жеста, умело найденных аксессуаров давать особую характеристику своей модели. Гейнсборо обычно просто ставит фигуру посередине полотна, не заботясь о том, чтобы хоть как-то варьировать позы. Главное очарование его портретов поэтическом раскрытии их внутреннего настроения. Оно достигается посредством чисто живописного решения, красотой колорита, свободным легким мазком, создающим впечатление подвижности и трепета живой жизни. Внутренний динамизм и одухотворенность образа характеризуют все лучшие создания Гейнсборо. Они же отличают и находящийся в Эрмитаже портрет герцогини де Бофор, которые по праву можно считать жемчужиной английского собрания Эрмитажа. На формирование живописного стиля Гейнсборо в это время оказали большое влияние произведения Рубенса и Ван Дейка, с которыми художник познакомился в собраниях своих новых знатных заказчиков. Именно они помогли ему освободиться от некоторой сухости и связанности ранних работ. Они придали его кисти ту широту, уверенность и легкость, которые в дальнейшем
получили у него еще большее развитие. Его гамма красочная обретает большую глубину и насыщенность. Любовь к Ван Дейку Гинзборо сохраняет до конца своих дней. Своеобразной данью этому восхищению был ряд его мужских портретов, изображающих модель в костюме XVII века. К этому времени относится портрет доктора Шомберга, который принадлежит к числу значительных работ мастера. Его образ привлекает убедительной реалистичностью и живописью, которая граничит с психологией. Он выполнен в сдержанной и в то же время богатой красочной гамме. Уже с 1761 года Гинзборо начинает регулярно посылать свои работы в Лондон на выставке общества художников. В 1768 году только что организованная Королевская академия художеств включает его в состав членов-учредителей. Начиная со следующего года, он выступает во всех ее выставках. Помимо портретов, создавших ему имя, Гинзборо не оставляет и пейзажа, который, так же, как и портрет, претерпевает у него в этот период большие изменения. Голландские заимствования, характерные для раннего периода, постепенно стираются. Они уступают место новой, глубокой, индивидуальной манере. Широкое свободное письмо, усвоенное Гинзборо под влиянием полотен Рубенса, как нельзя лучше выражает его собственный лирический темперамент, его поэтическое, эмоциональное мировосприятие. Вместо прежних широко раскинувшихся панорамно пейзажей с многочисленными фигурами в живописи Гинзборо утверждаются более целостные, более сконцентрированные пейзажные мотивы. Интерес к отдельным подробностям и некоторая жесткость колорита сменяются широкой, обобщенной трактовкой, легкостью мазка, тонкой красочной гаммой в горячих золотистых тонов. Свет, сияющий солнечный свет, становится в этот период душой пейзажей Гинзборо, составляя их главную поэзию. Именно он больше всего способствует слиянию фигур с окружающей их средой, сообщает изображенному изменчивую трепетность жизни. Таковы его картины «Водопой», «Возвращение с жатвы», «Отправление на рынок». Воздушные, залитые светом, они рождают ощущение безмятежного и радостного бытия. В пейзажной живописи Гинзборо перед нами раскрываются сокровенные стороны его художественного гения. Но именно потому, что он намного опередил вкусы своего времени, пейзажи Гинзборо, хотя и вызывающие порой восхищение любителей, не находили покупателей, не приносили мастеру ничего, кроме внутреннего удовлетворения. В дошедших до нас высказываниях и письмах художника постоянно звучит сожаление о том, что материальные обстоятельства и обремененность заказами не позволяют ему свободно предаться любимому делу. «Проклятые джентльмены! На свете нет больших врагов для настоящего художника, чем они», писал он своему другу Джексону в 1767 году. А годом позже с горечью признавался, как ему опротивили заказные портреты и как он мечтает отправиться в деревню, писать пейзажи, провести там остаток своих дней в тишине и спокойствии. Но этим мечтам художника не пришлось осуществиться. Его карьера преуспевающего светского портретиста затягивала его все больше и больше. В 1774 году он переезжает в столицу, а уже спустя 3 года среди его работ, вновь посланных на выставку Академии, фигурируют портреты королевской семьи. Это окончательно укрепляет его славу как лучшего портретиста. В первое время работы Гинзборо, выполненные в Лондоне, ничем не отличаются от произведений позднего Батского периода. Но уже с начала 80-х годов манера художника сильно меняется. Более светлой становится палитра. Мазок еще более свободным. Фигуры, как бы купающиеся в воздухе, сливаются с окружающей средой. Знаменитая Пердитта в галерее Уоллес, изображающая актрису Робинзон в одной из ее ролей и относящаяся к 1782 году, служит ярким примером этой манеры. Лицо актрисы с тонко прорисованными чертами, нежным румянцем, написано исключительно тонко и напоминает миниатюру из слоновой кости. В то же время платье, пейзаж, фигура собаки, набросанные с неподражаемым мастерством, поражают необычайной смелостью письма. В картине нет и следа локального цвета. Здесь все построено на тончайших переливах взаимопроникаемости.
Перламутровые тона неба отсвечивают в дымке прозрачного платья. Виднеющийся сквозь него розовый чехол юбки перекликается в складках с теплыми рыжеватыми тонами почвы. На близком расстоянии красочная поверхность представляет из себя какой-то хаос разноцветных мазков и стремительных зигзагообразных штрихов. Но при соответствующем отходе все как по волшебству сливается в законченную гармонию. Мы видим и объем, и почти осязательно переданную фигуру предметов – тюль, шелк, пушистую шерсть собаки, то есть то, что уже пропадает в живописи импрессионистов. Для творчества Гейнсборо с его удивительной целостностью мировосприятия характерно своеобразное слияние живописных и графических приемов. Многие из его портретов маслом, вроде портрета госпожи Портмен, леди Бориска или эрмитажной герцогини де Бафор, напоминают пастели не только нежной блеклостью тонов, но и самым характером мазка. Художник как бы рисует кистью, то есть тщательно очерчивая детали, достигая нужного эффекта, иногда же быстрой напористой штриховкой. Рисунки Гейнсборо нарезка живописны, что особо сказывается в его многочисленных пейзажах, выполненных или пером с размывкой, или смешанной техникой угля, белил и цветных мелков. Гейнсборо – самый блестящий рисовальщик английской школы XVIII века. Его рисунки легкие и свободные, далеки от академической правильности. Они наполнены тонкой выразительностью и мастерски передают игру света и тени, порой напоминая рисунки выдающегося Рембрандта. Многие из них являются прямыми зарисовками с натуры, как, например, подкупающий своей жизненностью мальчик в телеге из Британского музея. Другие представляют собой более сложные и законченные композиции. Обосновавшись в Лондоне, Гейнсборо не оставляет пейзажной живописи, но общий характер ее значительно меняется. Гораздо больше в ней чувствуются непосредственные наблюдения. Сильнее выступают черты классического пейзажа. Это видно уже по известной картине «Водопой», вызвавшей ряд восторженных похвал на академической выставке 1777 года. Это поиски монументальности, которые находят в себе дальнейшее развитие в последующих работах мастера. Но в то же время они способствуют и усилению декоративных моментов в его картин. Современники рассказывают, что в эти годы художник увлекается эффектами, которые позволяют ему особым образом передавать пейзаж. Компонует пейзажи из веток, мха и камней, освещает их разным образом, воспроизводит на полотне. Очень важно, однако, что наряду со всеми этими экспериментами и классицизирующими устремлениями в пейзажах Гейнсборо продолжает жить прежний интимно-лирический подход к природе. Доказательством этого служит одно из замечательнейших его полотен последних лет – телега, едущая на рынок. По своей реалистичности, свежести и конкретности ощущения природы картина эта приводит нас к полотнам Констебля. 80-е годы – последний период творчества мастера. Это время наиболее активной его художественной деятельности, творческих исканий, достижений, спадов. Последние были неизбежны в тех условиях, в которых ему приходилось работать, выполняя без вдохновения и интереса все новые и новые портретные заказы. Когда модель привлекала Гейнсборо, он продолжал создавать образы высочайшей духовной красоты и психологической тонкости, как, например, в портрете знаменитой трагической актрисы Сары Сидонс или жены его друга-драматурга Шеридана, певицы Елизаветы Линли. Госпожа Шеридан изображена среди пейзажа, который для Гейнсборо всегда является идеальнейшим окружением человека, вторя его настроению, помогая художнику раскрыть сокровенное содержание образа. Озаренная лучами заходящего солнца, молодая женщина сидит под деревом, погруженная в свои мысли. Ее мечты, тишина вечера, мягкая прелесть пейзажа – все сливается здесь как бы в единую, тихо льющуюся мелодию. Мы знаем о страстной любви Гейнсборо к музыке, любви, проходящей через всю его жизнь, и постоянно чувствуем эту музыкальность, словно переливающуюся в краски в его живописном творчестве. В «Красавице Шеридан», замечательной певице, с юных лет восхищавшей весь Лондон, Гейнсборо как бы обрел живое воплощение своего идеала, одновременно как художника и как любителя музыки.
Поэтому ему удается создать образ, непревзойденный по своему проникновенному лиризму и поэтичности. Отблеск этого идеала лежит на многих женских портретах Гейнсборо того времени. Их прелесть заключается не столько в индивидуальных характеристиках, сколько в передаче определенного настроения. Однако такое его произведение, как уже упомянутый нами портрет Сары Сидденс, выполненный в 1785 году, является как раз блестящей удачей первого рода, мастерски воссоздавая перед нами внутренний облик знаменитой актрисы. Изображенная поколенно, она сидит на фоне красного занавеса, одетая в полосатое бело-голубое платье и большую черную шляпу. Верно себе, Гейнсборо и здесь избегает каких-либо мифологических переодеваний или символических атрибутов, а они были очень распространены в портрете его времени. Намеренная простота и естественность выступает еще ярче, если сравнить портрет Гейнсборо с портретом Сары Сидденс у Рейнольдса, представившего ее в виде музы трагедии, восседающей на троне в облаках. У Гейнсборо же это просто дама в обычном городском платье, но тем не менее все в ее стремительной осанке, тонком лице и напряженном умном взгляде говорит нам о незаурядной личности, о человеке большой интеллектуальной глубины, страстного темперамента, сильного волевого характера. В том же году, что и портреты госпожи Шеридан и Сары Сидденс, художник создал и лучший из своих парных портретов, изображающий молодую чету супругов Халлет и известный под названием «Утренняя прогулка». Большие групповые портреты, требующие особого композиционного мастерства, почти не встречаются в творчестве Гейнсборо. Но в то же время он охотно обращается к парным изображениям, объединяя свои модели не только каким-либо внешним действием, но полной гармонии внутреннего душевного состояния, как, например, в прелестном портрете сестер Линли или ряде портретов его собственных дочерей. В «Утренней прогулке» с ее необыкновенным, певучим ритмом, объединяющим обе фигуры, и столь же полным созвучием внутреннего переживания, Гейнсборо удается достичь совершенного разрешения проблемы парного портрета. В 80-х годах художник находится в зените своей славы. Внешне жизнь его течет по давно установившемуся руслу, без особых событий, если не считать его окончательного разрыва с Академией, который последовал в 1784 году из-за плохой развески его картин на выставках. Недовольство Гейнсборо не было капризом. Своеобразная техника его живописи со свободным мазком и тончайшими колористическими нюансами требовала совершенно определенного освещения и соответствующего отхода для получения верного представления. А это практически не учитывалось. В результате Гейнсборо начал показывать свои картины на персональных выставках у себя дома и в течение последних лет своей жизни ничего не посылал больше в Академию. Гейнсборо никогда не пробовал свои силы в исторической живописи, занимавшей тогда высшую степень в иерархии жанров. Для его творчества, касалось ли дело портрета или пейзажа, необходим был непосредственный контакт с пленившим его объектом изображения. Ему нужно было собственное живое впечатление, которое он воссоздавал на полотне. Искать мифологические сюжеты, выдумывать персонажей своих картин он был не способен. Именно поэтому Рейнольдс упрекал его в отсутствии поэзии. Но, чуждаясь официальной исторической живописи, Гейнсборо, тем не менее, постоянно стремится раздвинуть границы тех жанров, в которых он работал. В начале 80-х годов мы видим появление у него совершенно новых по характеру работ. Они говорят о разнообразии его и творческих исканий. К ним относятся такие вещи, как «Музидора» или «Купание Дианы». В действительности просто изображение купальщиц. Первые опыты Гейнсборо в передаче нагого тела. Очень много в это время художник пишет о животных. Главным образом собак, показав себя прекрасным анималистом. И, наконец, с начала 80-х годов он создает целую серию больших картин из области крестьянского жанра. Они являются одним из самых оригинальных творений его кисти. Крестьянская тема, крестьянские типы появляются у Гейнсборо уже в самых ранних вещах. Но там они составляют одно единое целое с пейзажем. Теперь же, в 80-е годы, эти фигуры вырастают в масштабах и приобретают самостоятельное значение. Таковы его картины «Мальчик-пастух», «Застигнутый грозой», «Девочка с кушином»,
деревенские дети. В этих работах поражают прежде всего их крупные размеры, изображение фигур в натуральную величину, что было совершенно не принято для подобных сюжетов. Излюбленные Гейнсборо образы бедной деревенской детворы показаны им с подкупающим лиризмом и нежностью. Характерно, однако, что прежняя идиллическая трактовка сельской темы приобретает у Гейнсборо некое скорбное звучание. Чувствуется непосредственный отклик художника на то тяжелое положение, в котором находились крестьяне и которое волновало тогда передовое английское общество. Выдвигая своих сельских героев как носителей поэтического идеала чистоты, естественности, красоты, Гейнсборо выступает перед нами как выдающийся мастер этого направления не только в английской, но и в европейской живописи. Создание картин в области крестьянского жанра могло стать началом нового многообещающего направления, но этого не случилось. Быстро развившаяся болезнь, рак горла, оборвала его жизнь в тот момент, когда художник чувствовал себя полным творческих сил и новых замыслов. Он умер 2 августа 1788 года. Позднейшие исследователи часто пытались решить, портрет или пейзаж были главными в творчестве Гейнсборо. На самом же деле такая постановка вопроса остается беспочвенной, так как не учитывает основного характера его дарования, удивительной целостности, мировосприятия, неразрывной связи, с какой всегда являлись ему человек и природа. Кроме того, ведь его творчество во многом предопределило романтический интерес к миру человеческих чувств, получивший развитие и в литературе, и в живописи на рубеже XVIII-XIX веков. В своем творчестве Гейнсборо прошел богатый и сложный путь, но до конца жизни сохранил первоначальную свежесть эмоционального отношения к натуре. По тонкости непосредственного восприятия натуры, по оригинальной живописной технике Гейнсборо предстает перед нами подлинным новатором, который намного опередил свое время. В области портрета его утонченное искусство не нашло себе прямых продолжателей, но вся школа английского реалистического пейзажа конца XVIII – начала XIX века выросла из того, что сделано было Гейнсборо. Именно он впервые дал правдивый и поэтический образ родной природы. А те, кто пошел вслед за ним, использовали и продолжали его начинание. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная замечательному английскому художнику Томасу Гейнсборо, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.

0: В исполнении Альфреда Брендели и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала концертная ронда ре-мажор для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о нехалкидонских восточных церквях от эпохи крестовых походов до турецких завоеваний.
1: Прошлую нашу беседу мы закончили падением Константинополя и концом Византийской империи. Но прежде чем рассказывать о том, что происходило и как церковь жила под турками, необходимо немножко поговорить о других местах, потому что мы как-то все концентрировались и говорили о христианах в пределах маленькой Византии, уже маленькой сжимающейся Византии, но совсем вот на время упустили из внимания, что происходило с христианами на Ближнем Востоке и в других местах. Поэтому сейчас я хотел бы немножко рассказать о том, что было там, и немножко ретроспективно со времени крестовых походов. Дело в том, что вот эта 200-летняя история крестовых походов затронула, конечно, не только и православных христиан. Латинские завоеватели, они селились в самой колыбели христианства, самой такой, где родилась церковь. Ко времени их пришествия в районе существовали многочисленные местные христианские церкви. Ну, можно вспомнить, что, собственно, даже первоначальная мусульманская территория, то исходная мусульманская территория, и то первоначально была христианской. То есть арабы, собственно, вначале стали христианами, а потом, как бы, кроме тех вот диких племен, которые жили на Аравийском полуострове, а так основное арабское население было христианским, и оно было завоевано своими такими дикими собратьями и лишь постепенно переходили, в течение долгих столетий переходили в ислам. Арабы и турки в глазах латинин были не только язычниками, но и неверными, и также еще и оккупантами, принадлежащими христиан земель. И когда европейцы завоевали Иерусалим, это виделось, во всяком случае, на Западе, о возвращении утраченной христианской собственности. Накануне первого крестового похода нехалкидонское население Сирии состояло главным образом из армян, сирийских яковитов, ливанских маронитов и многих групп несториан, которые, правда, не жили компактно, а были рассеяны по всей территории. За границей франских государств находилось многочисленное население коптов в Египте и несторианская церковь, которая широко была распространена по всей Персии и Центральной Азии. Ну, понятно, что жизнь под арабским политическим господством эти народы и конфессии постепенно ослабляла. Но, правда, исламское общество давало возможность христианам существовать. То есть до определенной степени ислам позволял христианам и иудеям, я напоминаю, пользоваться терпимостью. И они по исламскому закону считались находящимися под защитой подданными, или зимми, да, арабское слово, вот их так называли. Но, несмотря на эту защиту, все не мусульмане, то есть не все не мусульмане, а только христиане и иудеи, они считались как гражданами второго сорта. Зимми — это, собственно, тоже вот гражданин второго сорта. Они страдали из-за неравенства перед законом, из-за фанатизма толпы, различных видов психологического давления, унижений и оскорблений. Периодически они сталкивались с жестокими гонениями и насильственными обращениями в ислам. Ну, так как положение христиан в исламских странах всегда было достаточно шатким, и к тому же еще, собственно, принадлежность граждан второго сорта, то неизбежно у них такой менталитет обитателей гетто сложился. Но, тем не менее, до XI века обращение в ислам христианского населения Ближнего Востока и Египта шло очень-очень медленно. И приблизительно через 2 века после арабского вторжения, после арабского завоевания, скажем, в Египте процент обращения коптского населения не достиг еще половины отметки. То есть, может, где-то там процентов до 40-60% населения Египта тогда еще было христианами. В конце даже X века Иерусалим был по преимуществу христианским городом, и подавляющее большинство населения там составляли православные христиане как раз в Иерусалиме, не халкидониты, а именно православные христиане. По предположениям некоторых историков, которые пытались подсчитать процент населения того времени, даже на территории Сирии, всей Палестины, все христианские группы в совокупности были большинством на момент начала крестовых походов. Мусульман было меньшинство, и, собственно, вот этот вот суннитский характер нынешний Ближний Восток приобрел только уже после вытеснения из него крестоносцев в XIII веке, в самом конце XIII века, и тогда вот уже, собственно, процесс стал развиваться в нежелательную сторону. Еще раньше, в X веке, когда Византия активно расширяла свои границы на восток, отвоевывая территорию арабов, в Месопотамию она распространила в Сирию и в Армению, все это привело православную церковь после нескольких веков разделения в непосредственный контакт со многими неправославными группами, с монофизитами и с несторианами. Многих еретиков начали насильственно переселять, другие сами бежали с имперских территорий. Ну, также, конечно, нужно понимать, что вот эти вот этнические чистки были крайне неразумными, в том числе и с точки зрения государственной политики, потому что они привели к обезлюживанию пограничных регионов, которых некому стало защищать. И, собственно, когда началось наступление турок, это как раз показало крах такой политики. Ну и к тому же она способствовала дальнейшему росту ненависти по отношению к православным со стороны монофизитских групп и других еретических группировок. Таким образом, к моменту прибытия францких поселенцев все местные антихалкидонцы больше всего стремились к свободе религиозного культа и к отсутствию преследований. И для них освобождение Иерусалима с его святынями, то есть та цель, к которой прежде всего стремились крестоносцы, особой роли не играла. То есть для них главное была религиозная свобода. Во время латинского владычества все эти группы добились своего рода такой религиозной автономии. Латинские государства слишком слабыми были, чтобы вступать в догматическую полемику, так что они просто предпочитали ее избегать и не замечать. Кроме того, латиняне воспринимали, собственно, всех там жил, армян, несториан, маронитов, яковитов, как еретиков, которые, следовательно, не могли быть автоматически возвращены в западную церковную орбиту. Одно дело православные, которые были схизматики, которым нужно поставить латинского епископа, и все, и что, чтобы молчали и слушались папа. Эти еретики, и поэтому лучше их, так сказать, оставить в покое. И в результате ко всем этим группам, к их счастью, сложилось совершенно иное отношение, чем к православным христианам, которым как раз в автономии сразу же отказали. И маронитам, и армянам, и яковитам было позволено иметь собственную иерархию, за что они питали благодарность к франкам. Но, тем не менее, латинскую такую терпимость и широту взглядов не стоит преувеличивать. В общем-то, во Франском королевстве сложилась типичная колониальная ситуация. Латиняне вообще не слишком отличали друг от друга всевозможные типы местных жителей с их бородами, тюрбанами, восточными одеждами, и, в общем, никому из них особо не доверяли. И в результате две группы населения почти что не смешивались друг с другом. Но, с другой стороны, после вытеснения крестоносцев в Европу, мусульмане начали относиться с таким же недоверием и подозрительностью к местному христианскому населению. Их существование по завершении эпохи крестовых походов сильно ухудшилось. По словам одного современного английского историка, дело, начавшееся с целью защиты христианства, почти что стерло с лица земли восточное крыло христианства. Если в XI веке это крыло составляло большинство населения, по меньшей мере в ряде территорий Ближнего Востока, если даже не по всему Ближнему Востоку, то по окончании крестовых походов оно быстро сократилось до положения малочисленного и маргинального меньшинства. Ну и теперь мы кратко поговорим о каждой из этих групп, чтобы иметь представление о том, собственно, какими они были и что с ними происходило.
2: Вот население христианское считалось подданными, да? Ну, понятно, что мусульмане вообще первосортные подданные, все с ними в порядке. А кто же тогда считался не под защитой в таком случае? То есть было какое-то такое население, которое...
1: Язычники.
2: То есть они тоже вроде как подданные,
1: Не подданные.
2: Или они вообще как враги считались?
1: У язычников было два варианта. Либо принять ислам, либо секим-башка. Все. То есть,
2: Ну, а при этом, допустим, христианство они могли принять, язычники?
1: А, нет.
2: Нет, да?
1: Только ислам. А христианам и иудеям вот им позволяло существовать, но положение граждан второго сорта.
2: То есть, по сути, пополняться общины могли только из своих семей?
1: Мой прозелитизм был запрещен. Обращение в христианство мусульманина каралось смертью.
2: А язычника...
1: Ну, язычника просто такой, как бы, даже возможности не было. Вот там захватывают город, кто язычники. Их выстраивают, выбирай. Либо-либо. С зороастрийцами было сложнее, потому что, в общем, им тоже отказывали в праве на жизнь, но каким-то образом как-то они все-таки добивались какого-то уже там восьмисортного существования, хотя очень много их казнили. Но
2: при этом они считались подданными или...
1: Ну вот как-то они в конце концов выбили себе статус подданных, но еще, что вроде тоже их можно каким-то образом отнести к людям книги. То, что в Коране там есть противоречивые высказывания, но одно из них, когда Мухаммед был, очевидно, там с утра в хорошем настроении, он написал, что вот мусульмане и иудеи, они люди книги и, соответственно, имеют право на существование. И вот исходя из этого, на самом деле была просто такая политическая необходимость, потому что зимы платили основную часть налогов в казну. То есть это вот парадоксальным образом мусульмане не были заинтересованы, чтобы всех обратить в ислам, потому что тогда налоговые поступления очень сильно сократились бы. Поэтому вот это вот высказывание Мухаммеда оказалось очень кстати. Итак, к началу францких завоеваний яковитская церковь, сирийская яковитская церковь, которая изначально говорила на сирском языке, на арамейском, сирский, который развился из арамейского, она уже перешла на арабский язык. но богослужение продолжало совершаться на сирском. В крестоносных государствах яковиты проживали компактно на севере между Антиохией и Эдессой. И общины их имелись также во многих городах Сирии и Палестины, и даже на Кипре было несколько яковитских общин. Большая же часть яковитов проживала на исламских территориях, к востоку от латинских земель. Управлялись они специальным патриаршим викарием, который назывался Мафриан. Патриаршая кафедра находилась в Антиохии, хотя сам патриарх предпочитал проживать в одном из загородных монастырей возле Эдессы. Община была довольно многочисленной. В XII веке у яковитов было около 35 епископов. Ну, еще раз можно напомнить, что обладание политической властью в Палестине, по всей видимости, для местных христиан, нехалкидонских, собственно, не казалось столь привлекательным, как для латинян, который стремился к владению Иерусалимом и его святынями. И к тому же в Иерусалиме, и это очень такой важный факт, в Иерусалиме не было патриаршей кафедры ни одной из нехалкидонских групп, кроме армян. Так что паломничество в него все предпринимали, даже далекая эфиопская церковь, но при этом в качестве такой вот некой главы церковной структуры или важного пункта церковной структуры Иерусалим ни у кого из них как бы не значился. Так как франки позволяли всем нехалкидонцам сохранять своих епископов, в отличие от православных, которым они как раз этого не позволяли, то яковитская иерархия спокойно существовала на франкской территории. Латинине, правда, так же, как и мусульмане до них, оставили за собой право утверждения всех епископских назначений, в том числе у нехалкидонцев, в том числе и, соответственно, и самого яковитского патриарха. Однако латинская терпимость, как мы уже говорили, была своего рода не более чем снисходительностью. Многие местные христиане в их государствах считались гражданами второго сорта, то есть те, кто были зими для мусульман, стали зими для крестоносцев. Симпатии яковитов к латининам и затем к монголам, что было еще хуже, оказались роковыми для яковитской церкви. Местные мусульмане стали восприниматься как предатели, враги, и это привело к тому, что в конечном итоге крестовые походы для яковитов принесли гораздо больше вреда в конечном итоге, чем для любой другой нехалкидонской группы. Самым известным случаем перехода яковитов в римо-католицизм, вот помните, вы спрашивали про других униатов, вот самый такой известный случай, это было обращение в 1236 году патриарха Игнатия II, но при этом оно не дало никаких результатов, осталось только его личным шагом. В равной степени не принесли результатов и богословские переговоры об объединении с Византией, которые в XII веке были предприняты. Стороны уже, в общем, друг друга не понимали. Впрочем, насколько средний яковит осознавал причину, по которым его церковь пребывала в разделении с византийской и с латинской церквами, и вообще это, конечно, вопрос является весьма спорным. Скорее всего, он уже давно забыл. То есть такой средний яковит давно забыл и не понимал, почему, собственно, не выделение, просто воспринимал это как данность. Латинне, во всяком случае, самые ученые из них, которые пытались в чем-то разобраться, они считали яковитов и нестриан благочестивыми, но очень невежественными и необразованными людьми. Армянская община отличалась от всех остальных монофизитских групп. В отличие от яковитов, армяне, ну, впрочем, так же, как, скажем, и православные грузины, армяне характеризовались политическим, этническим и религиозным единством. У них был общий язык и литература, и, собственно, такая национальная монофизитская вера. Все это способствовало формированию национальной идентичности. И это в конечном итоге стало решающим фактором тому, что народ выжил, несмотря на очень тяжелые испытания и такое враждебное и, наверное, окружение. Армяне пользовались широкой известностью на всей византийской территории. По некоторым подсчетам, от 10 до 15% византийской аристократии было армянского происхождения. Как мы помним, к 1040 году большая часть Армении была завоевана Византией и включена в имперскую территорию. Армянское царство фактически прекратило свое существование. Территория была включена в систему имперского административного деления. Но за этим шагом последовало два главных результата. Один из них – оккупация армянских земель оказалась грубейшей политической ошибкой, потому что границы продвинулись далеко на восток, система пограничных укреплений еще не сложилась, защита границы еще не сложилась, и когда появилась сельджукская опасность, собственно, защищать границы было некому, что привело к катастрофе при Манцикерте в 1071 году. И, во-вторых, армяне в большом количестве начали мигрировать, во-первых, на север в Грузию, и, во-вторых, на юг в византийские Каппадокию и Киликию. И там вскоре образовалось новое государство – Киликийская Армения. Она также называлась еще Малой Арменией. Столица была в городе Сис. Малая Армения просуществовала более 300 лет, до 1375 года, когда Сис был захвачен египетскими мамилюками. Кроме того, именно это государство стало центром армянской церкви. Туда переехал католикос, и он поселился в городе Хромкла на Евфрате. И там, собственно, он проживал до 1441 года, когда он вернулся в Эчмиадзин. И, собственно, с тех пор уже пребывает там, на территории исторической Армении. Армения постоянно вела переговоры об единстве с византийской церковью. Например, особо нужно отметить переговоры, которые проходили во время правления патриарха Луки Хрисоберга и его преемника Михаила III. Это вторая половина XII века. Хотя и те, и другие переговоры в конце концов сорвались, но вот эти вот переговоры, они ближе всего подошли к успеху. И главным действующим лицом в этих контактах был император Мануил Комнин, третий представитель династии Комнинов. Переговоры между имперскими представителями и армянами начались в резиденции католикоса Анерсеса IV Благодатного. Опять же, это вторая половина, я напоминаю, вторая половина XII века. И по своим убеждениям он был очень близок к православию. Анерсес Благодатный. В 1172 году был составлен план из 9 пунктов, который Нерсес должен был представить на рассмотрение собора своей церкви. И в этот план входило не только признание армянской церкви Халкидона как четвертого Вселенского собора, но и принятие ей совершения Евхаристии с квасным хлебом и вином, разбавленным теплотом. И Нерсес был готов все эти 9 пунктов принять. Ему помешала только его кончина, безвременная кончина. Его преемник Григорий IV также искренне стремился к единству между церквами. Во всяком случае, Нерсес и Григорий, они были абсолютно убеждены, что Халкидонский собор к несторианству никакого отношения не имеет, и что у армян нет причин его не принимать. Нерсес открыто говорил, что догматическое определение Халкидонского собора ни в чем не противоречит православной вере. Правда, нужно к этому добавить, что армяне-халкидонцы, их было особенно много в западной части исторической Армении, они уже несколько веков доказывали это своим иноплеменникам, но те как-то не хотели слышать. К сожалению, когда в 1179 году 35 армянских епископов, из них только 10 из Великой Армении, остальные 25 из Малой Армении, когда они все собрались на собор в Хромкле, план все-таки был отвергнут. Сказали, что с ним еще нужно поработать, довести до ума и так далее. Но через несколько лет скончались все главные сторонники единства, а затем началось резкое ослабление военной мощи Византии. Потом серия дворцовых переворотов в Константинополе, и, собственно, тогда византийской стороне уже стало не до этого, не до переговоров. Тем не менее, через несколько лет император Алексей III Ангел, он созрел для новой попытки. На армянском соборе в Тарсе в 1196 году местный епископ, который председательствовал, его тоже звали Нерсес, заявил, что армянская и греческая церкви исповедуют одну и ту же веру. Разница между ними только в словах, но не в сути. Но, увы, и эта попытка сорвалась, тоже была отложена, а потом Четвертый крестовый поход положил конец всем этим переговорам об объединении. Таким образом, можно сказать, что отсутствие результата, несмотря на всю проделанную работу, настоящая трагедия, потому что цель была так близка. Собственно, вот уже почти ничего не оставалось. Представители армянской церкви по существу признали, что ее традиционное антихалкидонство во многом вызвано политическими, а не богословскими соображениями. Но, собственно, как можно было предвидеть, провал переговоров об объединении вместе с шатким политическим положением Киликийского княжества, армянского Киликийского княжества, заставил армян обратить взоры на Запад. Как правило, связи и отношения между Киликийской Арменией и Западом, особенно после основания первых крестоносных государств, были очень сердечными и дружескими. Обе стороны считали главными военными врагами византийцев и мусульман. Армянское аристократическое сословие получило признание надменных франков. Во всяком случае, армяне считались единственным ближневосточным народом, с представителями которого крестоносцы готовы были вступать в брачные узы. И действительно, они убрали постоянно армянских жен. Эти дружеские отношения, в конце концов, привели к принятию правящей Киликийской династии латинских феодальных законов, одежды и даже института рыцарства. Культурные связи вскоре неизбежно привели к переговорам о единстве с латинской церковью. Для армянской церкви, так же как для византийской, XIII век стал периодом активных попыток латинизации. И это показывает как раз распространение по всему Ближнему Востоку западных монашеских орденов. Однако унионистские переговоры изначально не пользовались какой-либо популярностью среди армянского народа. Это было как в Великой Армении, так и вне ее. Но не прибавил народного признания тот факт, что Рим постоянно требовал реформирования армянской богослужебной практики по латинскому образцу. Но для киликийского правящего двора политические выгоды от такого союза казались столь важными, что он силовым методом настоял на подписании нескольких соглашений о принятии армянской церкви западных календарных и литургических обычаев. И далее Халкидонского собора и еще далее папского верховенства. Уния с Римом первый раз была принята Киликийской Армении на соборе в Тарсе в 1198 году, затем еще раз в 1307 году, это было в Сисе, и, наконец, в 1316 году в Адане. Однако население Великой Армении, которое находилось вне власти киликийских правителей, наотрез отказалось принимать подобное единство. Но при этом даже и киликийские армяне, во всяком случае, многие из них, не считали, что обязаны подчиняться условиям этих договоров. Например, в 1261 году один армянский клирик так упрекнул ошеломленного папского легата. Он сказал: «Откуда римская церковь черпает власть выносить суждения о других апостольских кафедрах, сама отказываясь при этом признавать их суждения о себе? У нас у самих есть власть, по примеру апостолов, привести тебя к суду, а у тебя нет права отказывать нам в компетенции». Более того, в последние десятилетия существования Киликийского княжества это жестокое сопротивление унии даже приводило к актам насилия, в том числе к убийству последних 6 пролатинских католикосов. То есть страсти в Армении кипели. И, несомненно, подобная напряженная междоусобная борьба в конце концов способствовала падению самого государства. Видя, что дипломатические усилия не приводят к принятию унии, Рим перешел к методам грубого прозелитизма. В 1356 году в Великой Армении была открыта первая конгрегация фриеров-унионистов, монахов-унионистов. За ней последовали другие, но эти попытки оказались тоже обреченными на провал. То есть, хотя 100 лет спустя небольшая армянская делегация на Флорентийском соборе подписала унию, синод армянской церкви наотрез отказался унию ратифицировать. Однако к тому времени армянское государство уже не существовало ни в Закавказье, ни в Малой Азии. Наступление турок-сельджуков, атаманов и тюркских кочевников на Закавказское плато в конце концов изменил демографическое и религиозное положение в этом регионе, который изначально был практически 100% христианским. Но, как и в прошлом, только лишь церковь смогла обеспечить единство армянского народа. Как мы уже говорили, в 1441 году резиденция католикоса вернулась в Эчмиадзин, и центр религиозной жизни Армении вновь переселился в национальную колыбель армянского народа.
2: А православная церковь в Армении вообще осталась хоть какая-нибудь?
1: В Армении нет, то есть там есть несколько храмов русской православной церкви.
2: А, то есть просто русская православная. Да. А вот то, что вот оставалась часть Армении когда-то была...
1: Но армяне православные, они просто фактически православные армяне растворились среди других народов. Mm-hmm. То есть покуда они там компактно жили на территории, там, граничной Византии, на византийской территории, они вполне сохраняли свою идентичность, но иерархия не сохранилась. Но потом, собственно, уже во время мусульманского завоевания... Мы будем говорить, собственно, о тех факторах, которые способствовали того, что, в общем, все народы в конечном итоге так разъехались по своим религиозным квартирам. Единственная восточно-христианская община, с которой Риму удалось в средние века заключить долговечную унию, это была Мароницкая. Но уния так не смогла стать мостом для приведения остальных восточных церквей под римский контроль. Мы уже говорили, что Мароницкая община обосновалась в горах Ливана в конце VII века в результате миграции беженцев от персидских и арабских вторжений в Северную Сирию. В то же время община приняла монофилитское исповедание веры. Тут такая была единственная монофилитская община. Мароницкие поселения находились в неприступных горах, в деревнях, которые построены были вокруг монастырей. Это весьма помогло их выживанию под мусульманским владычеством. Просто туда мусульмане, как правило, даже и не поднимались на высокие ливанские горы. Ко времени прибытия крестоносных армий марониты в течение долгих 5 веков жили в практической изоляции. Под правлением собственной церковной иерархии, возглавляемой патриархом, и не поддерживали они связи ни с одной из христианских общин. Во время крестоносных государств они были самой многочисленной местной христианской общиной в латинском графстве Триполитанском. Французский историк Вильгельм Тирский в XII веке сообщает, что количество маронитов доходило до 40 тысяч. Крестоносцы себе, в общем, представляли, что они какие-то еретики. То есть, во всяком случае, по меньшей мере, они представляли, что община придерживается некой вероучительной ереси. В латинских исторических источниках говорится, что уния с Римом для них значила не только признание папской власти, но отказ от их еретических заблуждений. Какие это были еретические заблуждения, опять же, латиняне не очень представляли себе. К сожалению, нам практически ничего не известно ни о переговорах, которые привели к унии, ни что стало причиной начала этих переговоров. Но, во всяком случае, именно ливанские марониты стали первой униатской общиной в истории. им удалось сохранить свою идентичность, некоторые из своих обычаев и традиций, даже свою иерархию, которая возглавлялась патриархом. Но, тем не менее, как показывает инструкция, которые были даны на Латеранском соборе 1215 года, тот самый, который распорядился судьбой Константинопольской церкви, на этом же соборе дали инструкции Муроницкому патриарху Иеремии. Там ему сказали, что община должна принять над собой прямую власть нового централизованного папства. Тогда, собственно, началась политика латинизации, которая навязывалась маронитам. Им вменялась в обязанность в Евхаристии использовать пресный хлеб, принять участие о двойном исхождении Святого Духа и даже надевать на себя латинские богослужебные облачения. Вскоре маронитская сероязычная литургия, которая была основана на антиохийском каноне, была перекроена согласно всем латинским инновациям и была романизирована. Марониты унию приняли не с легкостью, нужно сказать. Часть общины отказалась в нее входить, даже избрала собственного патриарха. Но в конце концов оппозиция была подавлена силой. Всюду воцарилось единообразие латинизированного образца. Уния взяла верх. Она выжила даже в тяжелый период после падения Акры, когда мамилюки захватили весь Ближний Восток, и карательные экспедиции почти что общину уничтожили. На Флорентийском соборе также был представлен и маронитский патриарх. Он был представлен приором бейрутских францисканцев. Сегодня марониты – самая многочисленная христианская община Ливана, и по первоначальной конституции Ливана президент страны должен быть маронитом, премьер-министр – мусульманином, суннитом, а министр иностранных дел – православным. Но сейчас вот там демографическая ситуация изменилась, и я не знаю, как там сейчас уже. То есть, ну, конституция пока остается в силе, но я не знаю, насколько она соблюдается на данный момент. Такая тяжелая доля восточно-христианских общин меркнет по сравнению с трагической судьбой Несторианской церкви. Если в начале XI века несторианство встречалось повсюду, к востоку от халифата, в Персии, в Индии, в Центральной Азии и даже в Китае, то к концу XV века большинство этих мест, даже, собственно, имя христиан в большинстве этих мест было прочно и навсегда забыто. Золотым веком несторианского христианства обычно считается время аббасидского халифата. Это с 750 по 1258 год. К этому времени резиденция несторианского католикоса переехала в Багдад, в столицу халифата. Западная граница для несториан по большей части была закрыта, так что их миссия с самого начала направлялась на восток. Мы знаем, что та или иная миссия начиналась с восточных путешествий сероязычных несторианских купцов. Уже в 630 году эти агенты евангелизации добрались до Китая, ни больше, ни меньше. Различные источники, в том числе археологические, доказывают существование несторианских общин в Туркестане и в Китае вплоть до конца XIV века. Большую часть средневековья несториане были самой многочисленной христианской общиной к востоку от Междуречья. У них была масса епархий в Центральной Азии и даже на Дальнем Востоке. На территории франских христоносных государств несториане практически не проживали. Лишь один или два из приблизительно 25 митрополитических округов несторианской церкви, и всего в них входили более 250 епархий, лишь только один или два накладывались своими пограничными территориями на францкое владение. Однако расцвет общины вскоре пошел на убыль. Упадок начался после падения аббасидского халифата и роста Монгольской империи. К этому времени знаменитые несторианские переводческие и медицинские школы уже прекратили свое существование. Они были знамениты на весь Восток. Самые лучшие врачи были несторианами. К 1300 году надежда на обращение в христианство монгольских ильханов была окончательно утеряна. И мы, собственно, знаем эту страницу истории. Вскоре они приняли ислам. Но, с другой стороны, тот факт, что несториане тесно сотрудничали с монголами во время их завоевательных походов, вряд ли способствовал улучшению их отношений с местными мусульманскими властителями. И поэтому, когда новообращенные в ислам монголы обратились против своих бывших союзников, их примеру с энтузиазмом последовали и арабы, и курды. Тысячи несториан были убиты, десятки тысяч были проданы в рабство. После завоевательных походов Тамерлана несторианская церковь практически исчезла из Центральной и Западной Азии. Плоды многих веков несторианской миссии и евангелизации фактически были уничтожены за несколько десятков лет. К 1400 году древние центры и крепости общины, школы и монастыри канули в забвение. Тот же процесс повторился в Китае во время правления династии Мин. Династия Мин правила с 1368 по 1644 год. Жестокое гонение на иностранные религиозные группы, которое началось в XIV веке китайским правительством, естественно, в первую очередь имело своей целью несториан. И к концу XIV века христианство на китайской территории было полностью истреблено. Как мы видим, из всего, что мы сказали, средневековая история азиатских, нехалкидонских, восточных христианских церквей глубоко трагична. За этот период ближневосточные христиане сталкивались с неслыханно жестокими гонениями, с кровавой резнёй, постоянными военными вторжениями. И все это привело к тому, что религиозная карта обширного региона фактически изменилась в пользу ислама и изменилась уже навсегда. То ближневосточное христианство, азиатское христианство, которое когда-то доминировало в этом регионе, оно пришло в упадок. Среди причин этого можно перечислить все новые волны гонений, изнурительная дискриминация, сокращение количества христиан и географическая изоляция. Кроме того, многочисленные орды захватчиков зачастую первоначально придерживались язычества, но в конце концов принимали ислам, но не христианство. И, конечно, этому процессу способствовало то, что политическое господство в Персии, Месопотамии и на Ближнем Востоке находилось в руках мусульман. Ислам, как правило, был государственной религией, и, соответственно, новые захватчики в конце концов выбирали именно его. Надежды на обращение в христианство монголов не оправдались. И немаловажным фактом стала и воинственность ислама, который постепенно вытеснял христианство из Азии, из Ближнего Востока. И эта воинственность, конечно, еще более усилилась после прихода турок. Теперь поговорим о том, что происходило в Египте. Как и многие другие христианские ближневосточные общины, египетская коптская церковь с XII века утратила свой древний язык и перешла также на арабский. Если еще в конце X века большинство египетских христиан говорило по-коптски, то в XII веке только лишь самые образованные представители духовенства знали свой родной язык. То есть к этому времени он стал уже мертвым. Вскоре богослужебные книги были переведены на арабский, и это вызвало великий расцвет христианской арабской литературы. Но Египет утратил свой характер мирового центра эллинизма и христианства. Процесс арабизации завершился. В отличие от коптского языка, коптская монофизитская община, которая находилась в христианском общении с сирийскими яковитами, она пережила Средневековье и досуществовала до наших дней. Несмотря на материальное и социальное давление, несмотря на преимущества, которые предоставлялись обратившимся в ислам, несмотря на периодические гонения, значительное количество коптских христиан все-таки сохранило верность вере своих отцов. Более того, коптской церкви удавалось сохранить свое влияние и упрочить свое влияние далеко за пределами Египта. Коптский патриарх оставался главой Нубийской и Эфиопской церквей. Нубия – это нынешний Судан. Египетское влияние было решающим в литературе, искусстве и архитектуре христианской Нубии. Но церковь могла воздействовать не только на культурную жизнь. Например, когда в середине XIV века патриарх был арестован мамелюками, которые обвинили его в неуплате налогов, император Эфиопии отказался впустить в свою страну все египетские торговые караваны. Властители в Египте, мамелюки, вскоре поняли ущерб для своей казны от такого экономического давления Эфиопии и немедленно освободили патриарха. В общем, процесс исламизации Египта, в отличие от процесса арабизации, его властителям, к счастью, не удалось довести до конца. Во все время правления фатимидов, это 10, 11 и 12 века, резиденция патриарха была перенесена из Александрии в Каир, который, собственно, и стал центром коптского христианства. Тогда копты по-прежнему составляли значительную часть населения, и в ряде сельских местностей они точно были большинством. Правление фатимидов было, в общем, достаточно терпимым. Общая исламизация Египта произошла намного позже. До первого крестового похода коптов часто нанимали на ответственные посты в фатимидском правительстве. Конечно, как и повсюду на мусульманском Востоке, их облагали тяжелым налогом. Им было запрещено строить и восстанавливать храмы, и запрещено было открыто отмечать свои праздники. Кроме того, их работа на государственных должностях, зачастую их нанимали собирать налоги, в том числе и собирать налоги, хотя мусульмане платили, хоть и маленькие, но все-таки налоги. Зачастую эта работа восстанавливала против них исламских люмпинов, которые завидовали финансовому процветанию неверных. Иногда правительство, чтобы предотвратить бунт, выдавало на растерзание толпы того или иного сборщика налогов христианина или позволяло пограбить дома и лавки христиан. Таким образом, народ выпускался в пар, и уже бунта против правительства не происходило. Но, несмотря на эти временные проблемы, до конца правления фатимидов положение коптской церкви оставалось стабильным и достаточно прочным. Фактором, который сыграл против коптов, оказалась географическая близость Египта к Латинскому Иерусалимскому королевству. Вот это вот была проблема. Мусульмане, естественно, подозревали коптов в симпатии к франкам, к их латинским иноверцам, хотя Копты не давали практически никаких поводов для того, чтобы подозревать их в нелояльности. В общем, крестовые походы нанесли громадный вред местной христианской общине. Часто военные поражения египетской армии в Палестине компенсировались христианскими погромами в Александрии или в Каире. Были разрушены многие храмы и монастыри. Многие процветающие коптские деревни были стерты с лица земли. И даже обращение в ислам не помогало. Мусульманин коптского происхождения еще долгое время считался потенциальным предателем, еще несколько поколений, и подвергался негласной дискриминации. Ну, в каком-то смысле это было хорошо, потому что копты понимали, что даже если они обратятся в ислам, то все равно немедленного улучшения их положения не будет. Особенно жизнь для христиан усложнилась, когда к власти пришла династия мамлюков. Под их правлением остатки экономического процветания и влияние коптской общины были уничтожены. Христиане стали маргиналами египетского общества. И именно тогда переходы в ислам превратились в массовое явление. И к 1400 году христианская община Египта уже перешла на положение такого незначительного меньшинства. Не только копты подвергались гонениям мамлюков. Та же судьба была уготована несторианам, армянам и маронитам. Когда в 1260 году мамлюкский каирский султанат разгромил монгольскую армию при Айн-Джалуде, и когда в 1261 году он вывел последних крестоносцев из Акры, и в конечном итоге это событие означало катастрофу не только для египетских христиан, но и для их собратьев в Палестине и Сирии. Экспансия ислама, которая последовала за крестовыми походами, сыграла свою роль в общем процессе заката ближневосточного христианства, который произошел к концу 15 века. Судьба африканского христианства за южной границей Египта, в стране, которая тогда называлась Нубия, это сегодняшний Судан, сложилась еще трагичнее. Как и эфиопская церковь к югу от Нубии, после своего образования в VI веке, церковь Нубия была под религиозным и культурным влиянием Египта. Там в Нубии было, собственно, три царства. На севере было два царства – Набатия и Макурия, а южное нубийское царство – Алуа. И все эти три царства, они присоединились к монофизитскому лагерю. Интересно, что у нубийцев так не появилось единого национального сознания. Это было три отдельных царства, и жители никогда не говорили о себе как о едином нубийском народе, что, конечно, ослабляло в целом народ. После арабских завоеваний Нубия оказалась отрезанной от Византии и вообще от всего христианского мира. Тем не менее, в течение долгих веков ей удавалось сдерживать исламское наступление и сохранять свое христианство и политическую независимость. И до самого конца Средневековья Нубия оставалась христианским регионом. Управлялась Нубийская церковь Египетской церковью. Все епископы назначались напрямую каирским патриархом и отчитывались только перед ним. Не было никакого автокефального устроения Нубийской церкви. Собственно, она рассматривалась просто как часть Коптской церкви и не более того. И в результате из-за этого каирского контроля Нубийская церковь не смогла развить у своего народа чувство этнической солидарности, которое помогло бы им выжить. И именно оно, это чувство, служило решающим фактором для выживания национальных церквей во время исламского владычества. И когда нубийское христианство столкнулось с переменами социальной и политической структуры, то вот это вот единство организационное не смогло воплотиться в жизнь. И также решающим фактором в том, что нубийская церковь не выжила, была все-таки такая изоляция. У нее не было возможностей у нубийской церкви для поддержания постоянных контактов с христианским миром за своими границами. Хотя нубийская церковь и подчинялась Египту, но у нее был свой собственный язык, на котором она служила, не на коптском. И интересно, что нубийская евхаристия, это слегка переделанная версия литургии святого Марка, до XII века служилась на греческом. Но параллельно еще с IX века употреблялся старонубийский язык. К сожалению, монашество, которое в Египте играло столь важную роль, к сожалению, как раз в Нубии оно почти не привелось. И археологические раскопки нашли лишь малую горстку монастырей на всей огромной территории. Это тоже было признаком определенной слабости нубийской церкви. Тоже важным фактором в исламизации Нубии стал начавшийся в X веке процесс скупки плодородных земель на севере страны египетскими арабами. И в конечном итоге это привело к независимости этих земель от нубийских царств и, соответственно, их исламизации. И постепенно арабские и мусульманские населения продвигались на юг, и население смешивалось путем браков, и, как правило, тогда избиралась вера новопришельцев. В 1323 году правитель Макурии, крупнейшего из нубийских царств, принял ислам. Постепенно население последовало за своим правителем. Алуа осталась христианским государством до начала XVI века. Именно в этом веке вся Нубия перешла под контроль исламских правителей, и древнее царство раз навсегда влилось в арабский и исламский мир. Увы, это вот трагическая история, когда еще один народ утратил его полностью, и христианство более в этот регион так уже и не вернулось. Во многом также ответственность за это должна нести Коптская церковь, которая концентрировалась на своих проблемах, и некий был определенный колониальный менталитет по отношению к Нубии. И в конечном итоге это привело к отторжению нубийцев от коптов, ну и, соответственно, от христианства вообще. Неудивительно, что Эфиопское царство, еще один форпост христианства на северо-востоке Африки, почти что разделило судьбу Нубии. Практически полная изоляция способствовала тому, что целые века эфиопской истории остаются для нас неизвестными. Но, тем не менее, церковь выжила, и на сегодня это самая крупная автокефальная христианская община во всей Африке. Несмотря на многие уникальные специфические черты эфиопской церкви, главные характеристики – это сильная монашеская традиция, церковная дисциплина, церковный устав и богослужение – все это коптского происхождения. Более того, до недавнего времени, до, собственно, второй половины XX века, эфиопский митрополит был египтянином, который избирался и хиротонисался в Александрии, Александрийским монофизитским коптским патриархом. Эта церковная зависимость длилась долгих 16 веков, завершилась 14 января 1951 года, когда эфиопам, наконец, было позволено избрать собственного митрополита, который стал именоваться патриархом. Но, с другой стороны, зависимость Эфиопии от Египта не стоит преувеличивать. Египетский митрополит воспринимался в Эфиопии по большей части церемониальной фигурой. В реальной власти он практически не имел, влияния тоже. То есть он был иностранцем, который языком страны не владел и не знал ее обычаев. И в результате египетский Абуна, так его традиционно называли, он совершенно не мог влиять на духовную жизнь, на организацию эфиопского христианства. Решающим для церкви было влияние императора и его советников-монахов, которым принадлежала реальная власть в церкви. Из-за того, что ислам окружил Эфиопию плотным кольцом, целые века истории этой страны практически скрыты от нас непроницаемым мраком. Единственный источник информации о периоде от 600 до 1100 года – это связи Эфиопии с Египтом. Из-за исламского давления эфиопы постепенно отступали на юг, на неприступные горные плато, и центр эфиопского христианства таким образом ушел из древнего святого города Аксум. Тем не менее, христианство, которое было унаследовано народом от древнего аксумского периода, продолжало быть религией народа. И вместе со своей египетской матерью церковью эфиопская церковь оставалась единственной христианской церковью на всем африканском континенте. И отождествление эфиопского христианства с политической и культурной жизнью народа было настолько плотным, настолько полным, что никакой численный рост ислама не мог изменить этот феномен. Во время правления царской династии Загоя, которая правила с 1150 по 1270 год, изоляцию страны удалось немного прервать. Вновь начались эфиопские паломничества в Святую Землю. Саладин после отвоевания Иерусалима в 1187 году впервые предоставил в этом городе постоянное место для богослужений и проживания эфиопских паломников. Династия способствовала строительству многих храмов, монастырей, также миссионерскую деятельность среди языческих племен, которые проживали на границах царства. Многие знаменитые эфиопские храмы, которые высечены из живого камня, целиком из существующей скалы, были построены именно тогда. Правление основателя Соломоновской династии императора Якуна Амлака, он правил с 1270 по 1283 год. Вот это правление положило начало самому блистательному периоду в истории эфиопского государства и эфиопской церкви. Вообще Соломоновская династия правила 250 лет, с 1270 по 1527 год. Границы Эфиопии тогда драматически расширились, правители даже могли защищать своих монофизитских собратьев в Египте. Члены династии утверждали, что происходят они по прямой линии от Менелика I, сына царя Соломона и царицы Савской. Это такая эфиопская легенда, что когда царица Савская посетила Соломона, то уехала от него, она уже беременной, и в качестве прощального подарка он подарил ей не больше, не меньше, как ковчег Завета, который она привезла с собой, и где-то там, где-то в Эфиопии он находится. Ну, вот есть такая эфиопская традиция. То есть тот самый ковчег Завета, который несли из Египта, Моисею, который с таким торжеством перенесли в храм, святая святых поставили, но вот царь Соломон взял и подарил своей очередной подружке. Но как бы то ни было, в Эфиопии в это верили. Считалось, что семья Менелика когда-то давно правила Эфиопией, и новые цари воспринимали себя возобновителями соломоновского правления. Скорее всего, комплекс избранного народа и отождествление себя с древним Израилем были вызваны веками враждебных отношений Эфиопии со своими языческими мусульманскими соседями. И вот эта вот вера, вкупе с изоляцией Эфиопии от мирового христианства, хотя бы отчасти объясняет принятие средневековой эфиопской церкви обрезания, ветхозаветных диетарных правил, субботы и даже полигамии, многоженства. Многократные протесты Александрийской церкви по поводу этих нововведений игнорировались. И, несомненно, почти полное слияние церкви и государства под новыми правителями, оно распространяло легенду о царе Соломоне и царице Савской. Избранный народ, значит, у нас свои правила. Победа могучей соломоновской монархии над ее христианскими врагами помогли консолидировать позицию церкви в эфиопском обществе в целом. Началось литературное возрождение. Широко распространялось монашество. Соломоновский период стал золотым веком эфиопской литературы. Так же, как в Египте, в Эфиопии монашество очень широко было развито. Монастырям отписывались щедрые дары, оставляли собственность по завещанию. Правители наделяли монастыри землями. Очень важную роль монахи играли в эфиопском обществе. И во время Соломоновской династии они разделились на две группы, которые соперничали с друг другом. И общество это привело к серьезному расколу. Хотя обе стороны, в конце концов, пришли к компромиссу, но их длительное противоборство ослабило государство и сыграло недобрую роль в судьбе как правящей династии, так и самой эфиопской церкви. Старшая и более сильная из двух групп, она названа по своему основателю Текла Хаймантот. Поддерживала она династию и, соответственно, имела влияние при дворе. В своей вероучительной позиции группа отождествлялась с митрополитом царства и коптским патриархом в Каире. Они стремились очистить Эфиопию от ее дохристианских и иудаистических обычаев. Центр группы располагался на юге, в монастыре Дебра-Либанос. Игумен его был советником и исповедником императора. Он также считался главным монахом царства, кем-то вроде такого верховного архимандрита всего эфиопского монашества. Этот сан, который назывался Эчеге, давал его носителю гораздо больше властных полномочий, чем Абуна, митрополит, которого присылали из Каира. Вторая группа базировалась на севере страны, в сегодняшней Эритрее. Она была основана игуменом Истратия, или его называли Абба Евстратиус. В отличие от первой группы, она не была в полном согласии ни с церковным, ни с политическим истеблишментом страны. Община подвергала резкой критике как государство, так и церковь, и даже публично осуждала работорговлю. В противоположность дебролимоносцам, члены эритрейской группы настаивали на строгом соблюдении субботы. Они с фанатизмом отвергали все прещения, которые накладывались на них эфиопским митрополитом и каирским патриархом. Начались даже гонения. Их основатель скончался в изгнании в Армении после безуспешной апелляции к коптскому патриарху. Но последователи не отступили от своих позиций, и раскол продержался до 1450 года, когда на Новом соборе северянам было позволено соблюдать субботу. Но, с другой стороны, было оговорено, что они не имеют права навязывать свои обычаи никому другому. Это было в 450 году. Лишь за несколько лет до этого события, столь важного для эфиопской церкви, состоялся Флорентийский собор. Представители эфиопского монастыря в Иерусалиме посетили Флоренцию в 1441 году. Но, по всей видимости, это была их собственная инициатива. Ни церковь, ни император во Флоренцию их не посылали. Изоляция Эфиопии усилилась после уничтожения христианства в Нубии. То есть, таким образом, связующее звено между Египтом и Эфиопией было разрушено. И мусульманское давление на страну резко возросло. В результате кровавой кампании, которая началась в начале XVI века, ее начал исламский правитель Ахмад Гран, к XVII веку каждый третий эфиоп стал мусульманином. Две трети остались христианами, треть стала мусульманами. Даже действия недавнего марксистско-ленинского режима страны, по всей видимости, не нанесли эфиопской церкви такого вреда.
2: А сейчас есть, да, церковь христианская в Эфиопии?
1: Конечно. Ну, да, и они считают себя православными. Их много довольно в эмиграции в Европе. И тогда просто приходят в русские церкви, потому что они всегда знали, что русские их православные собратья. Они не понимают, что они монофизиты. Ну, то есть это им нужно объяснять, но они всегда удивляются. Просто они всегда знали, что вот есть на севере России, где тоже живут их православные собратья. Дальше, собственно, во всех случаях они хотят причащаться, и все. Дальше уже каждый священник решает по-своему, либо их присоединяет к православию, объясняет. Но я помню, в Риме, там православное общение, там очень много эфиопов, и там эти эфиопские женщины, они просто как ангелы приходят в белых одеждах, очень торжественно в храм, стоят, не шевелясь, молятся. Очень у многих у них на лбу нацелированы кресты. И я спросил, почему, они сказали, что это вот на тот случай, что если захватят мусульмане, чтобы не было искушения отречься. Что тут уже как бы со знаком креста на лбу уже никак отречься невозможно. Интересно, что Абуна там был единственным, то есть в течение всего периода до 20 века он был единственным епископом на всю громадную Эфиопию. А если учесть, что в Эфиопии только священник имел право пахать землю, то есть по их обычаям, то есть все крестьяне были священниками. Правда, да, другое дело, что они были номинальными священниками, они, собственно, исполняли священнические функции в день своего рукоположения и в день своих похорон. То есть их отпевали по священническому чину. Но, тем не менее, их всех нужно было рукополагать. И, конечно, рукоположение было тоже таким достаточно интересным, потому что там, например, такое обычай у эфиопского, что нужно дунуть на рукополагаемого. Ну, вот библейское обычай, как Спаситель дунул, сказал применить Духа Святого, поэтому, скажем, Абуна дул в мешок и давал это гонцу, и гонец бежал куда-то в деревню и выдувал его дыхание на всех кандидатов в священство. Или еще такие там были тоже такие странные рукоположения. Но вот до недавнего времени каждый крестьянин был священником.
0: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучало литургическое песнопение, слова пророчества «Так говорит Господь» — амвросианское пение 5-7 веков.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 12 сентября приглашаем.

0: Приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия».
1: Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Живые памятники» о храме святого преподобного Сергия Радонежского в Бадкиссингене.

0: Дед Алексей в этом уютном курортном городочке Бадкиссинген вы служите уже вот 12 лет. Вы здесь уже свой или еще курортный гость?
1: Когда я сюда приезжал из Мюнхена, с первые 4 года своего служения здесь, то я чувствовал, что я действительно в гостях.
0: А как ваши дети к этому относятся? Они чувствуют себя местными или чужими?
1: Ну, дети выросли в Германии, здесь ходят в школу, поэтому они здесь себя очень уютно чувствуют, поэтому достаточно своими.

0: когда вы здесь гуляете по городу, бывает ли, что подходят к вам местные немцы и спрашивают, кто вы такой, в какой одежде?
1: Да, практически всегда кто-то подходит. И эти люди, конечно, задают самые разнообразные вопросы. То я говорю, ну вот, православный священник, показываем крест. Они говорят, ортодокс, да, то есть они понимают, спрашивают, какой церкви. Некоторые думают, что это греческая церковь. Так что совершенно разнообразные. Некоторые, конечно, бывают очень мало, но тоже встречаются такие иногда случаи, когда вдруг тут же начинают говорить о политике, упоминать имена каких-то президентов сразу. Такой вот, ну, негативный иногда бывает такая реакция, но в целом больше позитивная. Всегда очень радует, что люди так добродушно и очень так, с таким очень светло встречают, на самом деле, всегда православного священника. Здесь, в Баварии, это очень характерно. В других землях Германии это не так. А в Баварии православный священник очень вызывает внимание. Почему? Потому что католические священники не ходят в облачении. Поэтому, когда мы появляемся так на улице, мы свидетельствуем о Христе, напоминаем людям, что Бог есть, и служители Божии тоже есть. Многие люди, начиная с 19 века, приезжают именно на воды, чтобы здесь попить целебной водички, которая славится своими какими-то такими целебными свойствами. И люди очень охотно ее пьют. И, ну, если ее пить регулярно и в правильной дозировке, тогда она может принести пользу нашему здоровью. Так что этот источник называется Макс Брунен, один из 4 источников, которые мы имеем здесь в Аткисинге. Вот можно попробовать этой водички. Она такая особенная, немножечко солененькая. Вот, ее как раз нужно пить свежую. Когда она постоит, она уже немножко теряет те свойства, которые именно сейчас есть в ней.
0: А каким вы видите будущее православия в Германии вообще?
1: Я думаю, что в ближайшие 20-30 лет сильно ничего не изменится. Для того, чтобы в Германии православие стало немецким, здесь все-таки не такой большой процент людей, которые обращаются в православие.
0: Из немцев.
1: И то количество людей православных, которые сейчас есть, все-таки они еще достаточно хорошо говорят на своем национальном языке. Греки на греческом, сербы на сербском, русские там на русском и так далее. Поэтому я не думаю, что так быстро перейдет этот переход. Что касается германского православия, чтобы все влились в одну поместную церковь, мы видим, что события последних лет, когда Константинопольский патриархат вторгся в каноническую территорию русской церкви, привело к тому, чтобы евхаристическое общение было приостановлено. И в такой ситуации мы видим, что наоборот, православие в Германии сейчас не настолько едино, как было еще едино несколько лет назад.

0: Храм наш преподобного Сергия был достроен и освящен в 1901 году. Но попытки строительства храма уже были в середине XIX века. Деньги собирались с разных каких-то мест. Были пожертвования из России, и здесь, и в Германии. Но большую часть пожертвований вложили как раз члены Свято-князя Владимирского братства. То есть это были их личные деньги, на которые был построен этот храм. И первая закладка камня была на Казанскую икону Божией Матери 21 июля 1898 года. Самое главное, что мы можем сказать о Свято-князе Владимирском братстве, то, что они сохранили памятник этот, да, в том виде, в котором он дошел до нас. Конечно же, предстоит сейчас очень много работ. И эти работы нужно делать как можно быстрее, чтобы сохранять храм в должном виде.
1: Позаботился о постройке русский протоиерей Алексей Мальцев, освятил храм румынский митрополит Иосиф Георгиану. Строителями, инженерами и художниками были, по крайней мере, отчасти немцы. Приход как бы русской православной церкви. Что это все говорит о православии в Германии?
0: Это говорит о том, что мы здесь все собрались из разных концов мира. И объединяет нас православная вера. Да, вот как вы сказали, действительно здесь кто-то был из России, кто-то из Болгарии, кто-то из Румынии. И все трудились над постройкой этого храма. И ничего не изменилось, по сути, в приходской жизни. Потому что у нас есть и немцы, которые покрестились. У нас есть, и, конечно же, люди из России, приехавшие из Советского Союза. Есть те, которые здесь родились, но предки их когда-то откуда-то приехали. Есть люди из Украины, из Болгарии. У нас есть люди из Грузии. Да, потому что мы здесь для того, чтобы обрести Христа в церковной жизни, для того, чтобы наследовать Царство Небесное. А там неважно, кто откуда приехал и кто где родился. Да, то есть мы должны укрепляться в вере. Я думаю, это как раз сегодня, в нынешнее время, как раз является самым главным камнем преткновения, о которой спотыкаются многие. То есть в тот момент, когда политика начинает просачиваться в церковь, здесь происходит фактически разрушение самого замысла церкви. Да, потому что это несовместимые вещи. Да. То есть мы Христовы, мы ученики Христа. Мы называем престольный праздник, который посвящен небесному покровителю, Второй Пасхой. За вот эти 12 лет, сколько я здесь служу, постоянно все больше и больше людей приезжает в этот храм, чтобы участвовать как раз в престольном празднике и просто среди года посещать храм. То есть храм очень многих людей притягивает. Стараемся, конечно же, всегда приглашать наших дорогих владык, архиереев, чтобы они приехали и украсили своей молитвой, своим архипастырским благословением наш праздник. Люди наших владык очень ждут всегда. Это, конечно, самое главное для нас, чтобы быть со своим архипастырем. Потому что там, где есть архиерей, там есть церковь. И мы все чувствуем эту связь духовную, как и священники, как и люди. И поэтому всегда очень ждем, чтобы кто-то из владык мог возглавить наше богослужение. А также, конечно же, бывает трапеза. И наше сестричество очень много прикладывает усилий, чтобы сделать все очень красиво, очень вкусно. И я думаю, все это чувствуют и отмечают, когда бывают на празднике.
2: В этом храме и в этой стране мы почти уже 30 лет. Мы приехали из Киргизии. В Киргизии я очень сильно заболела, и меня выписали домой умирать. А мы приехали на операцию, и посмотрите, я перед вами стою. Онкология. И что хочу сказать. Какая-то сила, когда мы приехали сюда, я очень сильно плакала, что нас далеко разместили от родственников. А потом я сейчас поняла, для чего. Моя миссия здесь должна была осуществиться, служить Богу. Я пробралась сюда зимой. Это и была зима, когда мы приехали. И здесь был сосед наш, который открывал тогда, не открывал храм, а ремонтировали здесь отопление. И я попросила поставить свечу. Он сказал, что нет, нельзя, храм закрыт, нет, нет, сюда никто не должен входить. И я сказала, что какая-то сила зовет меня, а я не могу, не могу прийти даже поставить свечу. Разрешите, я поставлю свечу, я уйду. И выходя вот здесь около дверей, я спросила у него, почему этот храм закрыт. Он сказал, что некому открывать, потому что платить никто не может, это бесплатно. Все делается, я предложила свои услуги. Я плохо говорю по-немецки, я очень плохо еще в религии что-то знаю, что-то понимаю, но я вложу все, что я могу вложить в этот храм.
3: Я приехал из Казахстана. Господь Бог сподобил меня прийти в наш храм в 1994 году. Были такие моменты, когда у нас был престольный праздник, а на престольный праздник был всего один причастник. Было и так. Так как богослужения у нас не было постоянно, мы читали каноны, акафисты по выходным дням. 5-7 человек мы собирались в храме, читали акафист, после акафиста пили чай. И вот как-то вот так вот. Были такие же времена, когда у нас появился священник, тогда наш приход возрос. Человек 150, наверное, было. Храм был полный, пройти негде было.
2: А есть люди, которые первый раз вступили в наш храм, говорят, что здесь такая сила, что что-то тебя такое вот одевает сверху, что ты не можешь понять и не можешь уйти просто так, развернуться и уйти.
0: С того момента, как мы начали служить здесь, в 2011 году, тогда я тоже приезжал из Мюнхена. Количество прихожан было немного. Понятно, что и священник до меня приезжал тоже раз в месяц или раз в два месяца. Я приезжал издалека. Но все равно за эти 4 года, сколько я здесь служил, приход постепенно размножался и укреплялся. И в 2015 году уже по благословению владыки Марка я сюда с семьей переехал. Это было действительно необходимо, потому что невозможно было, как я уже сказал, покрыть все нужды приходской жизни вот такими наездами. Да? То есть это было недостаточно, нужно было уже что-то большее. Церковная жизнь стала более активной и более постоянной.
3: Раньше было у нас так, что мы получали только богослужение в выходные дни. То есть это, ну, получалось все время так. А при приходе отца Алексея к нам в храм, мы узнали, что такое богослужение постное, что такое страстная неделя, что такое Пасха. И вот теперь у нас на каждый праздник, на каждый, неважно в какой день выпадает, у нас совершается богослужение.

0: Наш храм строился в честь коронации царя Николая и царицы Александры. Именно в этом помещении вы видите даже короны в честь коронации, видите? И, естественно, портреты находятся царя Николая и сына Александры. Также в этом помещении находится портрет нашего архитектора, который и спланировал этот храм. Это Виктор Шрёдер.
1: Наш храм построен в неовизантийском стиле. Да, то есть это что в первую очередь? Это однокупольный храм. Когда человек смотрит на храм с улицы, он всегда думает, что храм огромный. Когда люди попадают в храм, очень удивляются, что храм очень небольшой. Оказывается, то, что снаружи создает большой вид храма, это трапезная, которая сразу пристроена к храму. И поэтому сейчас люди стоят и в храме, и вот в зале. Там проведена техника, там можно видеть с экрана часть богослужения, которую люди, может быть, не совсем видят в самом храме. И также есть нижний этаж, где есть крипта, помещение под храмом. И там мы проводим трапезы. Здесь у нас в этих помещениях проходит воскресная школа, церковно-приходская школа. Здесь действует с 2008 года. Почему именно был храм посвящен преподобному Сергию? Но преподобный, конечно же, очень любим был на Руси всегда. И поскольку город курортный, то большая часть людей конца XIX века и позже, и начала XX века приезжали сюда именно только в летний период. То есть, по сути, здесь богослужебная жизнь проходила всегда с мая, с июня до сентября-октября. А преподобный Сергий празднуется два раза в году – 18 июля и 8 октября. Поэтому для того, чтобы украсить вот период отдыхающих и пребывающих здесь на курорте, был вот выбран как раз преподобный, чтобы дважды в год, именно в этот летний период, отпраздновать его память.
0: Каждое воскресенье в наш храм прилетал дятел, который садился на крест и в районе 10 часов утра начинал стучать в этот крест. Люди в округе все говорили: закройте этот крест чем-нибудь, какой-то металл там, или какую-то сетку натяните, по той причине, что он беспокоит людей. Звук, представляете, в металл. И когда появились колокола в нашем храме, этот дятел исчез. Когда я стала открывать этот храм, тоже происходили такие вот вещи. Ко мне стали приходить люди, они замечали, что храм постоянно открывается в определенное время, и приходили соседи с верхней улицы, но они с нашим храмом соседничают по забору. И стали просить о том, чтобы в нашем храме по ночам не пел хор, потому что хор беспокоит их. Я сказала: вы простите, но в нашем храме никого ночью не бывает. Наш храм всегда закрывается, я ухожу в 4 часа вечера, закрываю храм, и здесь никого не бывает. Они говорят: нет, здесь поет хор. И, естественно, первый раз это подтвердил отец Валерий, когда он приехал и остался ночевать первую ночь в храме. И он сказал: Татьяна Васильевна, я сегодня ночью испытал такое, когда я утром проснулся рано, поет хор. Я подумал, что я не закрыл дверь, входные двери, когда поздно исповедовал и ушел, не закрыл дверь. Я вышел в алтарь, но никто не пел, никого не было.

0: Давай, я с тобой. Давай так же. Давай,
1: ты купишь.

если кто-то говорит, что церковь как-то отстала или там так устарела, приди и видишь, как Господь говорит, это как в Священном Писании сказано. То есть ты приди, посмотри, побудь в этой церкви, а потом делай какие-то вот заявления, да. И мы видим на опыте нашей как бы церковной жизни, что наш приход, слава Богу, милостью Божией, очень молодой. Большая часть людей – это молодые семьи, многодетные семьи, которые вот находятся в нашем приходе. Это молодые люди. Как я уже говорил, отрадно то, что с других городов люди, молодежь приезжает. Если бы церковь была бы, не давала бы людям какую-то духовную пользу и духовную благодать, люди бы в нее не приходили. Да, потому что к сухому источнику не ходят. Да? То есть если есть что черпать, тогда люди туда идут. А если люди идут, значит, они получают от Бога то, что им нужно, то, что потребно для их души.

И самое главное, конечно, здесь не мешать Богу делать дело свое, которое Он совершает для спасения людей.

0: Как организовать молодежную работу на приходе, когда ее там вообще нет? Когда иногда один молодой человек, и вот он хочет как-то что-то сделать, да? Или бывает так, что молодые люди есть на приходе, но ими никто не занимается. Они пришли в храм, постояли и ушли. И вот кто-то хочет начать как-то их объединять, да? И здесь вот начинается такая...
1: Поиск,
0: совещательная функция, да, то есть, чтобы именно посоветовать им, помочь и так далее, да, то есть, и они, конечно же, загораются вот этой какой-то такой желанием, вернувшись домой, тоже вот творить что-то с молодежью, вот, и это, конечно, очень объединяет, любые такие съезды, балы, какая главная цель их? Во-первых, конечно же, самая главная цель – это обрести Христа молодым людям, да, и уделить им время, и помочь им найти или сделать церковь своим домом. Но это не делается просто каким-то словом. Да? Мы должны в первую очередь дать возможность молодым людям, дать им какую-то площадку для общения. Это вот как раз и балы, съезды, семинары. И там молодые люди знакомятся, они узнают о своей вере. Они создают какие-то такие, ну, ячейки дружбы, как бы, да, то есть и обмениваются там контактами, и начинают дружить, да, и приезжают друг к другу в разные города.

за границей, или это очень важно, да, потому что часто бывает так, что люди приехали откуда-то там с России, с Украины, с Казахстана, и они, может быть, единственные православные, которые в классе, в университете, и люди другой веры, другого какого-то воспитания. А когда они приезжают на наши съезды, многие оживают, да, и они начинают дружить, ездить друг к другу. Ну и, конечно, нужно сказать, что через эти все вот съезды, балы, вот, семинары, мы срастаемся, вот молодежь, как одна семья. Но я думаю, что основа всего лежит в доброте. Да? Мы должны как-то научиться быть добрыми. И если человек христианин, но у него нет доброты, да, то есть тогда у него как бы теряется весь смысл всего. Поэтому мы этой добротой как раз свидетельствуем перед другими людьми, которые в храм не ходят, о том, что мы действительно христиане. Да? Потому что можно часто ходить в храм, говорить красивые вещи, но если нет вот этого стержня какого-то самого главного и основного, тогда все остальное тоже становится как-то вот, ну, таким более, я бы сказал, наигранным, да, то есть поэтому надо хотя бы стать добрым, а потом уже стяжать и смирение, да, и любовь и так далее, то есть это как бы в духовной жизни все совершается поэтапно.

прозвучала передача из цикла «Живые памятники» о храме преподобного Сергия Радонежского в Бадкисингене. Материал предоставлен интернет-журналом «Der Bote», вестник Русской Православной Церкви за границей. Авторы проекта – епископ Иов Штутгартский и Анастасия Лимбергер. О храме рассказывали иерей Алексей Леммер и прихожане храма.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Читает Мария Ивановна Бабанова.
1: Жила на свете одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось иметь ребенка. Но она не знала, где его найти. Вот пошла она к старой колдунье и сказала: «Мне очень хочется ребеночка. Может, ты скажешь, где мне его взять?»
2: «Ну что ж, горю твоему можно помочь», — ответила колдунья. «Вот тебе ячменное зерно. Это непростое зерно. Не такое, как те, что посеяны в поле или идут на корм курам. Посади это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет».
1: «Спасибо тебе», — сказала женщина, дала колдунье денег и пошла домой. Дома она посадила в цветочный горшок ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок, похожий на тюльпан. Только лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона. «Какой красивый цветок!» — воскликнула женщина и поцеловала прелестные красные с желтым лепестки. Но не успела она их поцеловать, как в цветке что-то щелкнуло, и он весь раскрылся. Теперь стало ясно, что это настоящий тюльпан. В его чашечке на зеленом пестике сидела хорошенькая крошечная девочка, ростом не больше дюйма, поэтому ее и назвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупа грецкого ореха служила ей колыбелькой, голубые фиалки – тюфяком, а лепесток розы – одеялом. Ночью она спала в колыбели, а днем играла на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой и положила в нее цветы, так что стебельки их были погружены в воду, а чашечки венком лежали по краям. На воду она пустила большой лепесток тюльпана. На него часто садилась дюймовочка и плавала от одного края тарелки до другого. Два белых конских волоса заменяли ей весла. Все это было прелестно. Дюймовочка умела петь, да таким нежным и красивым голоском, какого никто на свете не слыхивал. Однажды ночью, когда она лежала в своей хорошенькой колыбели, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба, большая и мокрая. Она прыгнула прямо на стол, где под лепестком розы спала дюймовочка.
2: «Бра-ка-ка-кекс! Вот славная жена для моего сынка!» — квакнула жаба и, схватив скорлупку с девочкой, выпрыгнула через окно в сад. В саду протекал большой широкий ручей. Берега у него были топкие, болотистые. И здесь-то в тине и жила жаба со своим сыном. У, какой он был гадкий и противный! Вылитая мать! «Квакс, квакс, бра-ка-ка-кекс!» Вот все, что он смог проквакать, когда увидел прелестную девочку в ореховой скорлупе. «Тише! Не то она проснется и убежит от нас!» — остановила его старая жаба. Она ведь легче лебединого пуха. Посадим ее на середину ручья, на широкий лист кувшинки. Такой крошке он покажется целым островом. С листа она убежать не сможет. А мы тем временем приготовим в тине удобное гнездышко, в котором вы будете жить. В ручье росло много белых кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Старая жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку с дюймовочкой. Рано утром бедная крошка проснулась и, увидев, куда она попала, горько заплакала. Кругом, куда ни посмотришь, вода да вода, а берег чуть виднеется вдали. А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками. Ей хотелось порадовать будущую невестку. Покончив с приготовлениями к свадьбе, она поплыла со своим безобразным сынком к листу, на котором стояла дюймовочка, чтобы забрать ее нарядную кроватку и заранее поставить в спальню будущих новобрачных. Приблизившись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала:
3: «Бра-ка-ка-кекс, вот мой сынок, он будет твоим мужем, и вы славно заживете у нас в тине». «Квакс, квакс, бра-ка-ка-кекс», – проквакал сынок.
2: Жабы взяли нарядную кроватку и куда-то уплыли с ней. А дюймовочка сидела одна на зеленом листе и горько-горько плакала. Очень уж ей не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали в воде под листом, видели жабу и слышали ее слова. И теперь они высунули голову из воды, чтобы поглядеть на дюймовочку. Как только они ее увидели, им стало очень грустно, что такой прелестной девочке придется жить у гадкой жабы.
3: «Так не бывать же этому!» — решили рыбки. И, подплыв к листу кувшинки, на котором стояла дюймовочка, перекусили его зеленый стебель. И вот лист с дюймовочкой быстро поплыл по течению. Теперь жаба не могла бы догнать девочку. Дюймовочка плыла все дальше и дальше. Птички, сидевшие в кустах, смотрели на нее и пели: «Какая прелестная маленькая девочка!» А лист все плыл да плыл. И, наконец, дюймовочка очутилась в чужих краях. Вокруг дюймовочки все время порхал красивый белый мотылек. И, наконец, опустился на ее лист. Уж очень она ему понравилась. А дюймовочка радовалась, что гадкая жаба не может ее догнать, что все вокруг так красиво, а вода сверкает на солнце, как червонное золото. Дюймовочка сняла с себя пояс, один его конец набросила на мотылька, а другой прикрепила к листу. И лист поплыл еще быстрее. прилетел майский жук. Увидев девочку, он обхватил ее лапкой за тонкую талию и унес на дерево. А лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылек. Как испугалась бедная дюймовочка, когда майский жук схватил ее и посадил на дерево. Но не так она боялась за себя, как за красивого белого мотылька, которого привязала к листу. Она знала, что если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Майский жук об этом и не помышлял. Он уселся с дюймовочкой на самый большой лист, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хотя и ничуть не похожа на майского жука. Потом к ним прилетели гости, другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку с головы до ног, и барышни шевелили усиками и говорили: «У нее только две ножки! О, какое убожество! У нее нет даже усиков! А посмотрите, какая у нее тонкая талия! Фи! Она похожа на человека! Как она некрасива!» Твердили в один голос все дамы. На самом деле дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее на дерево. Но когда все остальные сказали, что она безобразна, он под конец сам поверил этому и не стал держать ее у себя. «Пусть идет, куда знает», — решил он. И вот он слетел с дюймовочкой на землю и посадил ее на ромашку. Дюймовочка горько заплакала. Ей было видно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки не захотели принять ее к себе. А ведь она была самой очаровательной девочкой, какую только можно себе представить. Нежная и ясная, как прекрасный розовый лепесток.

Все лето прожила бедная дюймовочка одна, одинешенька в большом лесу. Она сплела себе из травинок кроватку и подвесила ее под лист лопуха, чтобы ее не замочил дождик. Она ела сладкую цветочную пыльцу и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошло лето, прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима.

0: Все птички, которые так радовали дюймовочку своим пением, улетели в теплые края. Цветы завяли, листья осыпались, а большой лопух, под которым она жила, пожелтел, высох и свернулся в трубочку. Платьице дюймовочки взорвалось, и она все время зябла. А ведь она была такая нежная и маленькая. Долго ли ей было замерзнуть? Пошел снег, и каждая снежинка была для дюймовочки словно целая лопата снега для нас. Мы-то ведь большие. Она была всего в дюйм ростом. Она завернулась было в сухой листок, но он разорвался, и бедняжка дрожала от холода. Однажды дюймовочка выбралась из леса на большое поле. Хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и холод пронизывал ее. Наконец она подошла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут в тепле и довольстве жила полевая мышь. Амбары ее были битком набиты зерном. Кухня и кладовая ломились от припасов. Бедная дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зернышка. Вот уже 2 дня, как у нее крошки во рту не было. «Ах ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь. Она была добрая старуха. «Ну, иди сюда скорей, погрейся, да поешь со мной». И так понравилась дюймовочка старой мыши, что та предложила: «Оставайся у меня на зиму. Только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница». Дюймовочка осталась. Она все делала так, как приказывала добрая старая мышь, и жилось ей хорошо. «Скоро у нас будут гости», — сказала однажды полевая мышь. «Раз в неделю ко мне приходит мой сосед. Он живет еще лучше меня в просторном доме и носит роскошную шубку из черного бархата. Вот если б тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы жила без забот, но только он слепой. Ты должна будешь рассказывать ему самые красивые сказки, какие только знаешь». Но дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за соседа, ведь он был крот. Вскоре он пришел к полевой мыши с визитом, одетый в черную бархатную шубку. «Он такой важный, ученый, богатый», — говорила полевая мышь. «Дом его в 20 раз больше моей норки. Но он ненавидит солнце и цветы, считает их отвратительными. Он ведь их никогда не видел». Мышь приказала дюймовочке что-нибудь спеть. И она спела 2 песенки. Да так мило, что крот, очарованный ее прелестным голосом, сразу в нее влюбился. Но он не сказал ни слова. Ведь он был мужчина степенный. Немного погодя, он прорыл длинный подземный ход от своего дома до жилья полевой мыши и разрешил ей и дюймовочке гулять по этому коридору, когда им вздумается. Однако он предупредил их, чтобы они не пугались мертвой птицы. Самой настоящей птицы с перьями и клювом, которая умерла, должно быть, совсем недавно, в начале зимы, и была похоронена как раз в том месте, где он прорыл свой ход. Крот взял в зубы кусок гнилушки, она ведь светится в темноте, и пошел вперед, освещая длинный темный коридор. Когда они дошли до того места, где лежала мертвая птица, крот ткнул мордой в земляной потолок и пробил в нем большую дыру, через которую в коридор проник дневной свет. Дюймовочка увидела мертвую ласточку. Ее красивые крылышки были крепко прижаты к телу. Голову и лапки она втянула, и, прикрытые перьями, они не были видны. Скорее всего, бедная птичка умерла от холода. Дюймовочке стало очень жалко ее, ведь она так любила птичек, которые целое лето утешали ее своими песенками. А крот толкнул мертвую ласточку короткими лапками и сказал: «Наконец-то перестала пищать. Нет ничего хуже, чем родиться птицей. Слава богу, детям моим не грозит эта участь. Птицы только и умеют, что чирикать да щебетать. А придет зима, что им делать, как не помирать с голоду?» «Вы человек благоразумный», — отозвалась полевая мышь. «Вполне с вами согласна. Что проку от чириканья, когда придет зима? Песнями сыт не будешь, а чириканьем не согреешься. Потому-то птицы и умирают от голода и холода. Впрочем, это судьба всех бедных, но благородных людей».
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучала сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Читала Мария Ивановна Бабанова.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала вторая часть соната для клавира «Ми бемоль мажор» Йозефа Гайдна.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере.

0: Переапокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Россия. Век 20.
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Россия. Век 20» мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную Ивану Ивановичу Салертинскому. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Салертинская.
2: Книгу о Малере я сдала в издательство вовремя. Это был 1971 год. И исполнился уже год моей дочери. Мне надо было решать, как жить дальше. В те времена отпуск по уходу за ребенком составлял только один год. Естественно, без всякой оплаты. И как поступить дальше, мне надо было решать очень срочно. Я думала, что я уйду из издательства, но останусь в студии звукозаписи. Однако, когда я позвонила в студию, мне сказали, что я там уже давно уволена. Поскольку я была в ней совместителем, то оказалось по трудовому законодательству, что они имели право это сделать без всякого предупреждения. Немножко растерявшись, потому что я надеялась, что в студии я смогу работать вечерами, когда муж будет приходить с работы. Но я все-таки решилась и оттолкнула этот спасательный круг в виде постоянной работы и, соответственно, постоянного заработка. Мне показалось, что прошедший год, когда мы с дочкой сумели написать книгу, достаточно ясно показывает, что я смогу жить и дальше, так сказать, на вольных хлебах, как свободный художник. Я имела право на это, хотя в стране все были обязаны работать, и нужно было зарабатывать трудовой стаж, но мой трудовой стаж шел как у члена Творческого союза, начиная со дня первой публикации. Поэтому дело было только в том, как и сколько смогу я зарабатывать на этих самых вольных хлебах. Но были мелкие работы, такие как аннотации в филармонию, небольшие статьи в музыкальных журналах. Но были и более серьезные работы, тем более, что оказалось, как выяснилось, через несколько лет после слияния двух издательств, что все-таки одного музыкального издательства на целый северо-западный куст не хватает. Поэтому издательство «Советский композитор» возродилось как «Феникс из пепла», и уже с другим руководством, с другим штатом, но оно снова начало работать, и туда меня...

Меня довольно часто приглашали в качестве титульного редактора, когда, в частности, предстояло издавать кого-то из прибалтийских музыковедов, из тех, кто плохо владел русским языком. Были еще кое-какие работы, но главное, что случилось в 1972 году для меня, это был год 70-летия моего покойного, знаменитого свекра Ивана Ивановича Солертинского. Это 70-летие решили отметить в Доме композиторов и пригласили туда многих из тех, кто еще оставался в живых, кто был с ним как-то связан, кто слышал его лекции или связан был с ним дружбой, или учился у него где-то. Было очень интересное такое заседание, абсолютно без капли торжественности, и очень веселое, потому что кроме всех своих прочих качеств, о которых я поговорю позднее, Солертинский был исключительно остроумным человеком. Его все высказывания, иногда иронические, иногда саркастические, иногда беззлобные шутки, а иногда и очень острые выпады, буквально ходили в обществе как цитаты. И в основном на этом самом собрании, посвященном его памяти, вот именно эти все шуточки и повторялись. Поэтому бедный мой коллега, который организовывал это собрание с расчетом, что оно ляжет в основу его диссертации, оказался совершенно в растерянном положении, потому что ничего для диссертации он почерпнуть не мог. А в то же время мне показалось это настолько интересным, что я тут же сказала своему профессору Друскину, с которым мало того, что я продолжала поддерживать отношения, но он еще и был другом Солертинского. И именно он занимался изданием его трудов и переизданием после его смерти. Я ему сказала, что я хочу составить сборник, ему посвященный. В то время это было достаточно распространено. После смерти крупного деятеля искусства, культуры, в частности музыкантов, появлялись такие сборники, например, Прокофьев, статьи, воспоминания, письма, или Мисковские статьи, материалы, воспоминания. И я решила, что нужно составить такой сборник. И о Солертинском, тем более, что действительно, хотя память о нем была еще достаточно свежей, но вспоминали-то вот в основном анекдоты. И в частности, именно эту тенденцию поддерживал очень яркий деятель того времени, это Ираклий Андроников. Сам блестящий литературовед, он еще вдобавок обладал удивительным даром имитации и был создателем такого особого жанра устного рассказа. В частности, он просто выступал в филармонии с этими устными рассказами, в которых обрисовывался тот или иной всем известный типаж. Например, у него был рассказ об Алексее Толстом. Причем все от этого рассказа были в восторге, кроме самого Толстого, который считал, что ничего похожего нет, что Андроников его исказил, окарикатурил, в общем, что это все не то. Был такой же рассказ о Маршаке, который тоже оказался единственным недовольным этим рассказом, тогда как все остальные были в восторге. И были два рассказа, посвященные Солертинскому. Один в первый раз на эстраде, а другой назывался «Трижды обиженный». Эти рассказы, собственно, до сих пор можно наверняка выловить в интернете, потому что они очень широко известны. Многие те, кто знал Солертинского, считали, что Андроников в этих рассказах относится к нему неуважительно, что он его шаржирует, что, в частности, Солертинский никогда не мог говорить именно так, в такой манере. Но самое удивительное, что когда я познакомилась с единственной из оставшихся в живых того поколения его сестрой Екатериной Ивановной, обнаружилось, что она говорит точно так, как изображал Андроников Солертинского. Это была та же самая манера, только вот в женском исполнении.
Ну вот в свете всего этого Друскин мне сказал достаточно резко, что он не видит сборника, потому что сборник анекдотов выпускать не имеет смысла. Но я все-таки настояла на своем. Он передал мне все материалы, которые у него были. И когда я попросила его написать статью о Солертинском как о критике, он сказал: «Я вам не отказываю, но вы сначала составьте весь сборник, я посмотрю на него, и если он получился, тогда я дам свою статью». В итоге в сборнике оказалось 4 серьезных статьи. Это Газенпуда, художник и ученый, Друскин, солертинский публицист, Бронфин, солертинский музыкальный ученый, и Андроников, слово о Солертинском. Кроме того, в этом сборнике я напечатала некоторые материалы из архива Солертинского. Некоторые просто переиздала, заметки, которые иначе бы затерялись в периодической прессе. Переиздала его брошюру, это уникальная совершенно, по-моему, чуть ли не до сих пор нет больше об этом композиторе работ на русском языке. Это брошюра об Арнольде Шонберге. Кроме того, была и часть материалов из архива семейного. Но, к сожалению, вот с архивом-то было самое грустное. Дело в том, что когда Иван Иванович, бывший художественным руководителем филармонии, в августе 1941 года покидал Ленинград, ему предложили сдать все его материалы, все, что было в доме, в архив. И он отказался, потому что считал, во-первых, что они уезжают ненадолго, а во-вторых, в квартире оставался жить его младший брат, художник Василий Иванович. Но, увы, мы знаем, сколько дней продолжалась эта ленинградская блокада. И Василий Иванович умер в первую же зиму. И, естественно, от архива осталась в лучшем случае половина, потому что квартира осталась не запертой. В нее приходили все, кто хотел. Когда свекровь, уже овдовевшая, вернулась домой, то она не увидела половины мебели. Бумаги Ивана Ивановича, которые хранились в шкафу красного дерева, были все разбросаны по квартире, частью затоптаны, частью разорваны. И рояль уже был подготовлен кем-то к вывозу. Он стоял не в комнате на своем обычном месте, а в прихожей. То есть, если бы буквально она приехала дня на три позднее, может быть, она и рояля своего же не достала бы. Увы, было и такое блокаду. И, кстати, потом она ходила по дому и видела у соседей свои вещи, и они ей беспрекословно возвращали. Так кое-что вернулось, но часть архива, естественно, пропала безвозвратно, как и часть его уникальной библиотеки, которая была собрана в языках на 15, наверное, если не больше, потому что всеми этими языками он владел. И основную часть моего сборника составили все-таки воспоминания. Мне удалось собрать воспоминания у людей, которые помнили Ивана Ивановича не только острословом, но и тем, кем он был крупнейшим деятелем культуры в 30-х годах XX века. Начала я раздел воспоминаний, естественно, со страниц, написанных Шостаковичем. Я обратилась к нему с просьбой написать, но он мне передал всего несколько строк, которые предлагалось поместить как постскриптум к тому, что он написал когда-то, сразу после смерти Ивана Ивановича. В этих строках было написано следующее. Эти заметки были написаны мною вскоре после того, как я получил ужасное известие из Новосибирска о внезапной кончине Ивана Ивановича Солертинского. Я не считаю возможным исправлять или дополнять то, что вылилось из-под моего пера в те скорбные и далекие дни 1944 года. Шостакович и дата уже 72-й год. И вот для того, чтобы сразу представить себе, кем был Солертинский, а сейчас уже, наверное, об этом
очень немногие помнят, я хочу прочесть некоторые строки из вот этих вот самых заметок Шостаковича. Я познакомился с ним зимой 1921 года. До знакомства я тоже знал его как самого аккуратного посетителя всех концертов, проходивших тогда в Петрограде. Это был воистину неистовый слушатель. Слушая музыку, он, казалось, испытывал величайшее наслаждение из всех возможных. По окончании концертов он всегда много и интересно делился с друзьями своими впечатлениями. Мои с ним общие знакомые говорили, что он знает все языки, которые только существуют и существовали на земном шаре, что он изучил все науки, что он знает наизусть всего Шекспира, Пушкина, Гоголя, Аристотеля, Платона, что он знает. Одним словом, он знает все. Невольно у меня сложилось такое о нем впечатление, что это человек необыкновенный, что с ним трудно и неловко человеку обыкновенному, среднему. И когда в 1921 году один мой друг познакомил меня с Алертинским, то я поскорее стушевался, так как чувствовал, что мне очень трудно будет вести знакомство со столь необыкновенным человеком. Следующая наша встреча произошла в 1926 году. Большое число студентов пришли сдавать экзамены по марксизму-ленинизму, чтобы получить право стать аспирантами. В числе ожидающих вызова в экзаменационную комиссию был и Солертинский. Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Солертинский. Очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его: «Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?» Он ответил: «Нет, совсем не трудный». «А что у вас?» – спрашивали. Вопросы были самые простые. Зарождение материализма в Древней Греции, поэзия Софокла как выразитель материалистических тенденций, английский философ 17-го столетия и еще что-то. Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страха? И, наконец, в 1927 году я с ним встретился в гостях у одного ленинградского музыканта. Вот с этого времени, с весны 27 года, и началась дружба Шостаковича с Солертинским, которая закончилась только со смертью Солертинского. Дружба, которая повлияла на все развитие творчества Шостаковича, без преувеличения. Хочу вернуться к началу выдержки, что с ним трудно и неловко человеку обыкновенному среднему. Вот сейчас кажется совершенно диким такая фраза в устах композитора, одного из величайших XX века. А между тем тогда, вот в 21 году, Шостакович просто трезво смотрел на ситуацию и на их соотношение. Потому что действительно Шостакович уже показал себя как мальчик с гениальными задатками. Не забудем, в 21 году ему было всего-то 15 лет. Но он учился в обыкновенной школе. И какие там могли быть знания по сравнению вот с таким человеком, который... как утверждали, знал все на свете, по крайней мере, в области гуманитарной. И поэтому тогда он стушевался и не рискнул с ним знакомиться. Почему же дружба состоялась в 27-м году? Я думаю, потому что к этому времени Шостакович уже стал автором первой симфонии. Она была исполнена в 1926 году. И все признали, что это величайшее явление в музыкальной культуре. И поэтому Шостакович уже чувствовал себя не робким учеником, ничего не знающим, рядом с вот таким вот гигантом, а мог разговаривать на равных. И вот, как он пишет, с тех самых пор и до самого конца замечательной жизни Солертинского мы стали большими друзьями. Он пишет еще достаточно много, но заключительные его слова: «Нет больше среди нас музыканта огромного таланта, нет больше веселого, чистого, благожелательного товарища, нет у меня больше самого близкого друга». Вот потеря Солертинского,
как мне потом рассказывала вдова Шостаковича уже после смерти композитора, до самых последних дней его жизни была для него самой большой потерей, как, собственно, знакомство с ним было самой большой удачей.

Сборник получился. Он получил очень хорошие отзывы. Его довольно быстро переиздали. А через несколько лет я решила написать уже большую книгу о Солерцинском, в которой рассказать уже подробно, последовательно, с анализом его жизни и творчества. И мне кажется, что это самая главная книга моей жизни. Удивительно в нем было абсолютно все, начиная с фамилии. Кстати, меня многие спрашивали, а откуда такая странная фамилия взялась? Думали, что он, может быть, поляк. Об этом даже кое-кто из исследователей так упоминал вскользь, что вроде бы он из польской семьи. Но это не так. Думали, что, может быть, это еврейская фамилия. В общем, никак не могли понять. Хотя на самом деле эта фамилия очень понятная для тех, кто знает историю русской духовной жизни. Потому что эта фамилия одна из тех, которые в XVIII веке давали в духовных семинариях мальчикам, которые поступали учиться для того, чтобы становиться священнослужителями. Ведь тогда практически фамилий как таковых не было. Принимали, допустим, и записывали Иван, сын Петров, Семенов. То есть Семенов – это уже был, значит, его дед Семен. Или, допустим, Лука, Никитин сын, Васильев. И так вот считалось, что дед вроде бы дает фамилию своему внуку. Но когда детей принимали в семинарию, то хотели, чтобы из них вырастали пастыри, которые возвышались над своей паствой, в том числе и фамилиями. Поэтому, как правило, именно при поступлении в духовную семинарию ученикам давали новые фамилии. Но самый простой случай это был, когда из Иванова делали Ивановского или Иваницкого, а из Петрова Петрицкого, допустим. Но это самые простые случаи, подозреваю, что для самых нерадивых, скажем, учеников. Потому что лучшим ученикам давали фамилии возвышенные. Вот наверняка каждый может вспомнить, сколько он знает, хотя бы на слух, людей с фамилиями Успенский, Преображенский, Рождественский, Вознесенский, Предтеченский. Сколько среди них крупных деятелей культуры, сколько людей значимых в жизни нашей страны, и все они вышли из духовного сословия, иначе такую фамилию получить было нельзя. Но тем ученикам, которые не отличались великолепным знанием, но отличались какими-то своими свойствами, давали фамилии с греческими или латинскими корнями. Так, например, Савицкий, от Савис – любезный, милый. Или Фаворский, Фаворус – любимый. Гиляровский, от Гилярус – веселый, бойкий. Грацианский – грация, благодарность. Гумилевский или Гумилев – это просто Гумилес низкорослый. И вот из этой же серии фамилий и Солерцинский – от Солертус – искусный, ловкий. То есть, по-видимому, вот тот дальний предок, который когда-то в духовной семинарии получил эту фамилию, уже выделялся какими-то своими способностями. Предки Солерцинского по отцовской линии дали очень много интересных людей. Его дедушка служил в Рязанской губернии приходским священником. Но он был не один в огромной семье, потому что в Петербурге на рубеже 19 и 20 веков, например, был очень известен профессор Духовной академии Сергей Александрович Солерцинский. Его могила находится на Никольском кладбище на первой дорожке, сразу за Свято-Троицким собором. Ее может видеть любой, кто пойдет на Никольское кладбище. Он был троюродным братом отца нашего героя Ивана Ивановича. Известно, что одним из врачей Льва Толстого был Никитин.
к нему Толстые обращались не повседневно, а тогда, когда случались какие-то серьезные заболевания, когда нужен был совет. Так вот, этот Никитин по матери был салертинский. То есть мать его была из того же самого священнического рода рязанских священников. Кроме того, тоже одной из девиц салертинских была двоюродная бабушка Николая Степановича Гумилева, поэта, как известно, расстрелянного в 21-м году большевиками. И вот в этой же череде замечательных людей был и отец Ивана Ивановича, который родился в середине 19 века. Он решил идти не по духовной части, а поступил в университет на юридический факультет. И вот, начиная с самой низшей ступени сословия, из духовного сословия выйдя, он так великолепно себя показал на своей службе, переходя из города в город, из одной должности в другую, что когда к 50 годам он приехал в Витебск, чтобы быть там председателем судебной палаты, он уже был действительным статским советником. Это очень крупный чин в России, приравненный к генералу. Причем, насколько я могу понять, по нынешней табели о рангах военный это генерал-лейтенант. Именно в Витебске уже 50-летний Иван Иванович, блестящий юрист, женился на молоденькой девушке, выпускнице гимназии, одной из четырех сестер-бесприданниц. Она-то была действительно польского происхождения. Семья Бабашинских была выслана из Польши во время одного из тамошних возмущений, которые время от времени происходили, и жила в Витебске очень скудно. Не знаю, кем был ее отец, знаю только, что в семье был один сын и дочери бесприданницы, поэтому, когда молоденькая девушка 17 или 18 лет получила предложение 50-летнего генерала, она, не задумываясь, вышла за него замуж, потому что это для нее был, в общем, единственный шанс создать семью. И они жили счастливо несколько лет. Там же, в Витебске, родился их старший сын Иван, тот самый, о котором мы дальше будем говорить. Потом они переехали в Харьков, его там тоже на очень высокую должность поставили. В Харькове родилась младшая сестра Ивана, Екатерина. Потом он переехал, наконец, в Петербург, и здесь была вершина его карьеры, потому что он был товарищем министра, то есть по нынешней классификации первым заместителем министра юстиции Щегловитова. К сожалению, проработать он мог очень недолго, потому что он уже заболел тяжело, и в 1907 году, после того, как, уйдя в отставку, был оставлен в почетной должности сенатора, он скончался, оставив таким образом молодую вдову с тремя детьми. Она была чужой в городе и знакома была только с сослуживцами своего мужа, но одно время даже обсуждался ее брак со знаменитым юристом Кони, который, кстати, был еще старше, чем ее покойный муж. Но этот брак не состоялся, она полностью посвятила себя детям. И они жили в Петербурге, потом в Петрограде до 1919 года, когда она поняла, что детей надо спасать, потому что в городе сейчас об этом не говорят. Как-то совершенно забыли о том, что это была почти такая же страшная пора, как в блокаду. Люди умирали, вымирали семьями. Это было очень страшное время, и для того, чтобы спасти детей, она решила уехать на родину, в Витебск. Это был 1919 год. Уезжать тоже было непросто.
потому что железнодорожное движение было полностью нарушено. Вагоны шли без расписания, переполненные. В общем, с огромным трудом ей удалось выехать в Витебск. А там была совсем другая жизнь. Витебск 19-го, начала 20-х годов был очень крупным культурным центром. Ну, достаточно сказать, что именно из Витебска вышла такая гениальная пианистка, как Мария Юдина, и такой художник, как Марк Шагал. И они были там не одиночками в этом городе. Там была большая художественная артель, что ли. Было много художников, которые работали в разных жанрах. Там были музыканты, выступали крупные музыканты. И Иван Иванович, которому к тому времени было 17 лет, нашел там свою первую работу в качестве статистика в городском статистическом бюро. Он прожил там до 1921 года, посещал разные лекции. В частности, там читали лекции такие крупные величины, как философ Лев Пумпянский и, я думаю, всем известный Бахтин, автор теории карнавала, автор книги замечательной о Достоевском. Вот они там читали лекции, и Солертинский ходил на эти лекции, но он к тому времени уже очень-очень много читал сам и очень многое знал. Рассказывали о нем, что у него была удивительная так называемая фотографическая память. Он книги читал в прямом смысле по диагонали, охватывал двумя взглядами страницу. Этого было достаточно для того, чтобы запомнить ее навсегда практически. Потому что потом очень часто друзья развлекались тем, что спрашивали его, допустим, Иван Иванович, а что написано в таком-то издании Гоголя, в таком-то томе и на такой-то странице? В конце, последний абзац. И Иван Иванович начинал говорить этот абзац. Причем его пытались подлавливать на этом, но он мог остановиться на полуслове. А почему ты не продолжаешь? А потому что конец слова уже на другой странице, надо ее перевернуть. Проверяли его, и всегда это оказывалось абсолютно точно. Так вот, в 21-м году он решил, что ему больше нечего делать в Витебске, потому что возможностей для дальнейшего развития у него там нет. Все, что он мог получить, он там получил, тем более, что и Пумпянский уехал оттуда. И он переехал в Петербург и поступил в университет. На факультет он тогда назывался, по-моему, общественных наук и объединял то, что сейчас филфак и исторический факультет, поступил на кафедру романской филологии. Но он отнюдь ей не ограничивался. В воспоминаниях своих некоторые пишут о том, как он появлялся то на одной кафедре, то на другой, то занимался испанским языком, то португальским, то французским, то арабским. А вообще однажды вдруг пришел на кафедру индуистики и блестяще сделал разбор одного из индийских классических сочинений. То есть его интересовало абсолютно все, и при этом он ни на чем не останавливался, как на будущей профессии. Жил он в это время за счет того, что, во-первых, давал частные уроки. Это был краткий период НЭПа, когда люди начали довольно оживленную деятельность, и были люди состоятельные. И вот он жил то у одного анепмана, то у другого, работая у него репетитором, за угол и еду, так сказать. И очень долгое время скитался вот так из одного угла в другой. Некоторое время он жил у Арнштамов и подружился там с сыном этой семьи. Сколько мне помнится, Арнштам был врачом, а его сын Лео Арнштам был пианистом и потом стал одним из крупнейших советских кинорежиссеров. Вот он и его чему-то учил и с ним подружился, преподавал в числе прочего не только частным лицам, но и бывшим Тенишевском училище.
Хотя к этому времени знаменитое раньше Тенишевское училище уже превратилось в единую трудовую школу, но тем не менее традиции той высокой культуры, высокого профессионализма, которые в нем были до революции, все еще сохранялись. В частности, в Тенишевском училище в одно время с Иваном Ивановичем преподавал Анциферов, автор книги «Душа Петербурга», преподавал Юрий Тынянов, тоже достаточно известный хотя бы по романам своим о Кихельбекере, о Грибоедове и по некоторым другим исследованиям. И Солертсинский совершенно не терялся в этом вот блестящем ряду, хотя был намного моложе. После окончания университета он поступил в Институт театра и музыки. Причем он, как и писал в своих воспоминаниях Шостакович, сдавал аспирантские экзамены, но взяли его сразу сотрудники. И там началось его сильное увлечение балетом. Он, в частности, перевел с французского языка работы основоположника французского балета Навера и сделал к нему очень серьезное, с полным знанием дела, предисловие. Так что он в балете разбирался совершенно профессионально. Уже позднее, на несколько лет, к нему стали обращаться с просьбой написать вступительные статьи к разным изданиям издательства «Академия». В частности, в собрании сочинений Мольера его предисловие, по-моему, в собрании сочинений Стендаля его предисловие. Во всяком случае, он уже ярко проявил себя как литературовед. Но в то же время основным его призванием он сам считал музыку. Об этом даже и вспоминает в своей работе о Солертсинском Друзкин. Он приводит его запись в дневнике. Всего на 22-м году жизни, то есть уже проявив себя и как театровед, и как литературовед, и как специалист по балетному театру, Солертсинский записал в дневнике: «Поведать о себе словами не могу. Музыка – вот тот идеальный язык, которому принадлежит всякая частица моего этоса».

0: закончилась первая передача, посвященная Ивану Ивановичу Свертинскому. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Свертинская. Передача прозвучала вторая часть первой симфонии Дмитрия Шостаковича и фрагмент первой части четвертой симфонии Антона Брукнера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти.

не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в поставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли,
небесное ми улучите веселье со всеми святыми, с подобии, Пресвятая Дева, услыша глас, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 161-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь как должно и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут, безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
0: Послушайте 85-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: В то время, когда учил Иисус, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как после уже входа Господня в Иерусалим Господь изгнал из храма торгующих и проклял смоковницу, которая тотчас же засохла. И вот первосвященники, старейшины народа израильского, задали Господу вопрос: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Очень интересный вопрос. Дело в том, что действия, деяния Господни были видны и очевидны. Чудесное деяние. И никто не мог возразить, что то, что делал Господь, было как-то неправильно. Тем паче, что действительно чудо — это то, что происходит от Бога. То, что сами же эти старейшины израильские не могли повторить. Но их очень раздражало, что ведь Он, этот Иисус из Назарета, не занимает какой-то должности важной в народе. Он не священник, Он не старейшина народа израильского, а дерзает совершать чудеса и ведет себя как человек, имеющий некую власть. От кого эта власть? Кто тебе дал право так делать? Вот в чем заключается их вопрос. Господь отвечает им, но отвечает вопросом на вопрос. «Я вам отвечу, если вы мне скажете ответ на мой вопрос. Крещение Иоанна. Откуда было, с небес или от человеков?» Иоанн Креститель — одна из важнейших личностей в Новом Завете. Его имя было известно практически по всей Римской империи того времени. Имя Иоанна было известно даже больше, чем имя Иисуса. Именно поэтому евангелисты, практически все, кроме Луки, даже не затрагивают вопроса, кто это такой, ибо на момент написания Евангелий это имя еще слишком хорошо помнили. И вот Иоанн призывал людей омываться в покаянии. Это совершалось только над язычниками, принимающими веру в единого истинного Бога, о котором написано в законе Моисея. Но Иоанн призвал всех людей, проходя через этот обряд, утверждая, что не только язычники должны смывать себя скверну от неправой веры, принимая веру в истинного Бога, но и все, даже верные, верующие люди, принадлежащие к народу Божию, должны омываться в знак покаяния, ибо своими грехами мы себя оскверняем ничуть не меньше, как если бы мы были бы язычниками, не знающими Бога. Еще даже хуже знать истинного Бога, но согрешать против Его заповедей. Вот именно поэтому Иоанн призывал людей креститься, и именно поэтому среди старейшин израильских было скептическое отношение и к Иоанну тоже. С одной стороны, то были явно чудеса, которые Господь и через Иоанна творил. И его уважали и почитали. А с другой стороны, он призывал делать то, что делалось только над язычниками. И люди, считавшие себя праведными, им было трудно морально переступить через то, чтобы пойти, признаться в своих грехах и тоже омыться. Поэтому, с одной стороны, Иоанна осуждали, но с другой стороны, осуждали между собою. Они не поверили ему, а народ поверил. И вот поэтому этот публично заданный вопрос поставил первосвященников и старейшин израильских в очень неудобное положение. Как здесь сказано, если мы скажем, что крещение было с небес, то он скажет нам, почему не поверили ему. А если скажем от человеков, боимся народа. Все почитают Иоанна за пророка, могли и камнями побить. И поэтому их ответ был «не знаем». Вот именно поэтому. И Господь, понимая, что они ответили так не потому, что действительно не знали, а потому, что ими двигали политические мотивы, они пытались сохранить авторитет в израильском народе, но при этом не потерять собственное лицо и просто начали лукавить, отрицая явное действие Божие, которое было через Иоанна Крестителя, о котором хорошо знал израильский народ. И вот они стали отрицать это действие Божие. Вот этим ответом не знаем. Ибо на самом деле знали и догадывались. И вот именно поэтому Господь не дает им ответа. Можно сказать, что здесь повествование исторического плана, повествующее о этих последних днях земной жизни Спасителя до Его распятия. Но здесь есть и некий глубокий смысл для нас. Порой мы себя ведем так же слепо, когда мы бываем уверены, что Бог должен действовать вот так-то, а Он действует иначе. А мы оказываемся просто слепы к делам Божьим. И когда нас спрашивают, ну посмотри, почему это так? Мы отвечаем, да мы не знаем. Будем же иметь открытые сердца, братья и сестры, чтобы принимать знаки Божии, действия Божии в этой жизни, дабы нам не оказаться такими же слепыми, подобными вот этим первосвященникам, старейшинам израильским, которым был дан закон, которым были даны многие откровения, но которые оказались не способны принять того, о ком этот закон и эти откровения свидетельствовали. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 4 августа, 22 июля по старому стилю, празднуется память одной из величайших святых жен христианской церкви, святой равноапостольной Марии Магдалины, вошедшей в число самых верных учеников Христовых. Она служила Господу во время Его земной жизни, слышала Его поучения и видела творимые им чудеса. Рыдая, она шла за Христом во время Его крестного пути, когда первоверховный апостол Петр трижды отрекался. Она стояла вместе с Пресвятой Богородицей и Иоанном Богословом на Голгофе, у креста Христова, когда другие апостолы разбежались. Она в числе жен мироносец пришла на третий день ко гробу, чтобы помазать тело Спасителя, и удостоилась первой из людей увидеть воскресшего Господа и говорила с Ним. Она первая принесла в мир весть о воскресении и благовествовала Христа воскресшего самим апостолам. Она донесла весть о воскресении самому императору Рима. Скончалась святая равноапостольная Мария Магдалина в преклонном возрасте в городе Ефесе, подле апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В этот день, около 404 года, были перенесены мощи священномученика Фоки из Синопа в Константинополь. Священномученик Фока жил в конце первого, начале второго века и был епископом синопским. Он принял мученичество в 117 году. Сегодня вспоминается преподобный Корнилий Переяславский, живший в 17 веке. В миру его звали Конон, он был сыном рязанского купца. В ранней юности он ушел из родительского дома и стал послушником. В Переяславской обители святых Бориса и Глеба он принял постриг с именем Корнилий. Он нес подвиги строгого поста, юродства, долгое время жил в затворе, подвязался в непрестанном труде, возделывал сад, выкопал для братьев колодец. 30 лет он нес подвиг безмолвия, так что новые монахи считали его глухонемым. Скончался преподобный Корнилий в 1693 году. Через 12 лет были обретены его нетленные мощи, которые освидетельствовал епископ Дмитрий Ростовский. Он же составил тропарь и кандак преподобному Корнилию. В сонме новомучеников и исповедников российских мы сегодня празднуем память двух священномучеников. Михаила Накорякова, служившего в селе Усолье в Пермской губернии и убитого в 1918 году, и Алексея Ильинского, служившего в селе Спас в Тверской области, арестованного в 1931 году и в том же году погибшего в концлагере НКВД в Карагандинской области. Священномученик Михаил Накоряков родился в 1866 году. Став священником, он получил приход Преображенской церкви села Усолье около города Соликамска в Пермской губернии. После ареста архиепископа Пермского Андроника Никольского священники Пермской епархии прекратили исполнение треб, пытаясь внушить народу необходимость заступиться за своего архипастыря. Советские власти, испугавшись возможных народных волнений, стали вызывать священников в ЧК, чтобы заставить их исполнять требы. Через несколько дней после вызова в ЧК и отказа служить до освобождения владыки, отец Михаил Накоряков был арестован, его приговорили к расстрелу. 3 августа из Соликамской тюрьмы взяли на расстрел троих заключенных, врача, офицера и отца Михаила. Приехали на место казни в лес под Соликамском. Врач и офицер были сразу расстреляны. Красноармейцы, бывшие прихожане отца Михаила, отказались его расстреливать. Они отвели его вглубь леса и стали стрелять поверх головы, а его уговаривали падать. Отец Михаил отказался. Тогда один из конвоиров ударил его прикладом по голове так, что он потерял сознание. Очнувшись, отец Михаил набрел на два трупа и стал читать отходную молитву. Тут его заметили красноармейцы и выстрелили в него наугад, ранив в руку, ногу и грудь. На следующий день, приехав захоранивать расстрелянных, красноармейцы увидели, что раненый отец Михаил сидит на пне. Закопав тела двоих, они повезли отца Михаила обратно в тюрьму, предлагая по дороге всем окрестным жителям где-нибудь спрятать раненого. Но никто не рискнул оставить у себя священника, боясь расправы большевиков. Отца Михаила в тюрьме поместили вместе с белым офицером. На следующий день их двоих вывели на расстрел в тюремный двор. Здесь два конвоира начали бить отца Михаила с двух сторон прикладами по голове, пока не убили. В это время офицер сбежал. Он видел, как красноармейцы приволокли тело священника на берег реки, привязали к нему большой камень, раскачали и бросили в воду. На следующий день женщины, пришедшие полоскать белье, увидели явное чудо. На середине реки, крестообразно раскинув руки, с крестом на груди лежал замученный накануне отец Михаил. Приехавшие чекисты выловили его тело из воды, положили на телегу, повезли из города. За телегой, потрясенная увиденным, шла толпа народа, которую смогли остановить только выстрелами в упор, ранив несколько человек. В 1918-19 году в Пермской губернии карательными-большевистскими отрядами были убиты несколько тысяч священнослужителей. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой равноапостольной Марии Магдалины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святая Мария, называемая Магдалиной, родилась в Сирии, в горах Магдальских. С юности она страдала тяжким недугом, беснованием. Слух об Иисусе Христе и чудесах Его привели ее к Нему в Галилею. Господь, видя веру Марии, изгнал из нее 7 бесов, и она, оставив все, последовала за ним. И стала Мария ученицей Христовой, служа ему вместе с другими святыми женами. Мария не оставила Господа даже после взятия его иудеями, когда начала колебаться вера в него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, плача сама и утешая безутешно плачущую Матерь Спасителя. Святая Мария Магдалина сопровождала пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении Его к гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении. Когда на третий день после распятия тьма еще простиралась над землей, Мария Магдалина, опередив остальных жен мироносец, пришла к гробу с драгоценным миром, но, увидев камень, закрывавший вход в гробовую пещеру отваленным, она тотчас же возвратилась поспешно назад и рассказала об этом святым апостолам Петру и Иоанну. Опережая друг друга, апостолы поспешили к гробу в сопровождении святой Марии Магдалины. Не найдя там ничего, кроме погребальных пелен, апостолы вернулись назад. Мария же со слезами вошла внутрь гроба и увидела двух ангелов в белых одеждах и услышала их слова, обращенные к ней. «Жена, что ты плачешь? Она же из страдания, не задумываясь», ответил ангелов словно обычным людям. «Взяли Господа моего и не знаю, где положили его». Внезапно вид ангелов стал особенно благоговейным. Мария невольно глянулась и увидела самого Иисуса Христа, но не узнала его. Думая, что это садовник, она сказала ему: «Господин, если ты взял его, скажи мне, где ты положил его?» Господь сказал ей: «Мария». И тотчас узнала она воскресшего и припала к его ногам, воскликнув: «Учитель!» Господь кротко отстранился от нее, дабы просветлить ее помышления и помочь ей уразуметь, что он воскрес в преображенной плоти. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Христос послал святую Марию с вестью от него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном: «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. Согласно церковному преданию, после вознесения Господа на небо, святая Мария Магдалина пребывала со святыми апостолами и с Богородицею, а по сошествии Святаго Духа путешествовала с проповедью в Рим. Здесь со словами «Христос воскрес» она поднесла императору Тиверию красное яйцо. Яйцо – символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее воскресение. Рассказала о страданиях Христа и обвиняла Пилату в несправедливом осуждении его на распятие. Вот почему со времени святой Марии и вошло в обычай между христианами обмениваться яйцами в праздник Пасхи.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Корнилия Переяславского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Корнилий в миру Конан жил в 17 веке. Он родился в городе Переяславле-Рязанском, это современная Рязань, в купеческой семье благочестивых родителей Гордия и Феодоры. Когда ему было не более 15 лет, святой Конан тайно оставил родительский дом и в поисках места для духовных подвигов достиг пределов Переяславля-Залесского Владимирской епархии. Он поселился в 25 верстах от города, в Лукиановой пустыне, и начал постнические труды под руководством трудолюбивого инока Павла. Через 5 лет, наставляемый Духом Божиим, святой Конан пришел в Переяславль-Залесский монастырь во имя святых страстотерцев Бориса и Глеба. Строитель обители, иеромонах Сергий, долго не принимал святого Конана из-за его молодости. Но, видя неотступность святого, игумен принял его в обитель. За скромность и молчаливость братья считали Конана глухонемым. В обители святой Конан с усердием и беспрекословно исполнял все послушания. Он носил дрова и воду в трапезную, выпекал хлебы, молол пшеницу, колол дрова, очищал отходные ямы. Святой усердно посещал храм Божий и упражнялся в подвигах смирения и самоукорения. Он никогда не садился за трапезу вместе с братьями, но питался только тем, что оставалось после всех. Через 5 лет за усердное безропотное послушание и строгое постничество святой был пострижен в монашество своим духовным отцом и иеромонахом Переяславль-Залесского Никольского монастыря Варлаамом с именем Корнилий. С того времени он совершенно отсекал свою волю и стал еще усерднее подвязаться в монашеском делании. В церковь святой подвижник приходил первым, а выходил из нее последним. Он перестал спать на постели, за что молча, со смирением претерпевал насмешки и укоризны некоторых из братьев. Через 3 года преподобный Корнилий стал просить игумена устроить для него особую келью для уединенных подвигов. Игумен исполнил желание святого и благословил его жить в затворе. Затворившись в келье, преподобный Корнилий день и ночь проводил в молитве. Однажды бесы напали на подвижника и, сильно избив, выбросили в окно. Только через 3 месяца улучшилось его здоровье. Преподобный Корнилий продолжал подвижническую жизнь. Никогда не пропуская церковных служб, он исполнял в храме обязанности пономаря. Кроме того, святой трудился в огороде, сажая овощи и плодовые деревья. Преподобный своими руками выкопал колодец, в котором была очень вкусная чистая вода. Господь благословил его труды. Святой Корнилий выращивал лучшие во всей округе яблоки и раздавал их всем приходившим. 30 лет совершал преподобный подвиг молчания. Господь прославил своего угодника даром прозорливости. Великий постник святой Корнилий, будучи молчальником, знаками и жестами многим предсказывал будущее. Предчувствуя свою кончину, преподобный исповедался, причастился святых христовых тайн и был пострижен в великую схиму. Затем он соборовался и через несколько часов отошел ко Господу. Это произошло 22 июля по старому стилю 1693 года. Тело святого было погребено в часовне рядом с могилой первоначальника обители схемонаха Адриана. В 1701-1702 годах при закладке фундамента для новой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери были обретены нетленные мощи преподобного. Тогда же честные мощи были поставлены на месте бывшей ризницы. – 1705 году святитель Дмитрий Ростовский освидетельствовал святые мощи преподобного Корнилия и написал тропарь, кандак и молитву святому. В рукописном житии преподобного записано 17 чудес, совершившихся при его мощах до 1717 года. Но чудодейственная благодать исцелений не прекращается и до ныне. Особенно помогает преподобный Корнилий исцелению больных младенцев.

В исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах прозвучала стихира святой равноапостольной Марии Магдалине композитора-священника Сергея Кулакова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Староладожском Никольском монастыре состоялась закладка капсулы в основании древнего храма. Отслужены лития по воинам ВДВ. Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в праздновании 99-й годовщины образования Ленинградской области. Об этих и других событиях более подробно. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершает паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархии иерей Павел Ермошкин. 30 июля по пути в Дивеево Владыка в Арсенофе посетил Александровскую епархию, побывал в кафедральном соборе Рождества Христова города Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре архипастырь приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Затем глава Санкт-Петербургского метрополии помолился в Богородице Рождественской Лукиановой пустыне и приложился к ее главной святыне мощам преподобного Лукиана Александровского. 31 июля владыка посетил Свято-Троицкий женский монастырь города Мурома. Его сопровождал епископ Муромский и Вязниковский Нил. Митрополит в Арсенофе приложился к мощам благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, покоящихся в главном соборе монастыря. В канун праздника второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского владыка в Арсенофе возглавил чтение акафиста святому и всенощное бдение в Троицком соборе Серафима Дивеевского монастыря. Его высокопреосвященство сослужили митрополит Нижегородский, Арзамасский Георгий, архиереи и духовенство. Перед богослужением митрополит в Арсенофе прошел с молитвой по канавке Пресвятой Богородицы. В праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе сослужил святейшему патриарху Кириллу за божественной литургией в Серафимо-Дивеевском монастыре. В тот же день по пути из Дивеева в Саранск владыка в Арсенофе посетил Лукояновскую епархию, где побывал в строящемся кафедральном соборе города Лукоянова, который будет освящен во имя святителя Тихона Задонского. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском монастыре города Саранска. Богослужение прошло иерейским чином в храме новомучеников и исповедников мордовских одноименного скита обители. Его высокопреосвященство сослужили исполняющие обязанности наместника монастыря иеромонах Даниил Пьянзин, секретарь митрополита иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. Служители. После славления пророку Илие было возглашено многолетие, в частности, старшему иподиакону и референту митрополита диакону Илие Андрианову. Также владыка совершил заупокойную литию на монастырском кладбище, помянув схиархимандрита Феофана Данькова, архимандрита Владимира Чеботарева и своего родного брата иподиакона Виталия. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа в Староладожском Никольском монастыре после божественной литургии состоялась закладка капсулы с хромозданной грамотой в основании древнего храма святителя Николая Чудотворца. Церковь, возведенная в середине XII века, неоднократно перестраивалась и в наше время восстанавливается. Посреди храма святителя Иоанна Златоуста был установлен аналой с грамотой. Настоятель обители игумен Филарет Пряшников в присутствии братьев, прихожан и паломников зачитал благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Свои подписи в грамоту внесли игумен Филарет и братья обители, а также глава администрации Староладожского сельского поселения Александр Ольнев, представитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Татьяна Кравчук и генеральный директор Каневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина. Молящиеся прошли крестным ходом к Никольскому церкви. Отец Филарет с Александром Ольневым заложили капсулу с благословенной грамотой. Строительную площадку окропили святой водой. Было совершено славление святителю и чудотворцу Николаю. В закладной грамоте выражается воля епископа на строительство храма или монастыря. Первые подобные грамоты на Руси, дошедшие до наших дней, датируются XV веком. 2 августа благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев принял участие в митинге в честь 96-й годовщины образования воздушно-десантных войск. По окончании божественной литургии в парке интернационалистов у храма святого Георгия Победоносца отец Алексей с клиром совершил заупокойную литию. На мероприятии присутствовали представители администрации района и общественных организаций, а также ветераны и участники СВО. 1 августа, в день памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме преподобного Серафима в городе Сланцы. Его преосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Сланцевского округа и настоятель храма протоиерей Алексей Гришанов, игумен Дионисий Копытов, игумен Адриан Проворный, иеромонах Даниил Ягунов, иерей Александр Лукин, иерей Михаил Мещеряков и иерей Алексей Давыдов. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление празднику, после чего владыка поздравил верующих с престольным праздником и обратился со словом проповеди. 1 августа Ленинградская область отметила 99-летие со дня основания. Торжественные мероприятия прошли в Ивангороде, старинном пограничном городе на берегу реки Нарвы, основанном в 1492 году. Праздник посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители региональных властей, духовенство традиционных конфессий. В числе почетных гостей был наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. В программу торжеств вошли концертные выступления, тематические выставки, народные гуляния и презентация достижений районов области. Праздник стал своеобразной генеральной репетицией перед главным юбилеем. В следующем году Ленинградская область отметит свое столетие. 1 августа на приходе великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах в рамках празднования 120-летия храма состоялся семейный фестиваль «Путешествие в небесный Иерусалим». Юные и взрослые участники квеста «Путешествие в небесный Иерусалим» вместе с клириками храма продумали сценарий и сделали реквизит. Три команды участников воскресной школы от 6 до 14 лет в сопровождении родителей и гидов путешествовали по станциям, связанным общей сюжетной линией. Задания были основаны на текстах Священного Писания. В завершение команды собрали пазл с символическим изображением Дмитриевского храма. Это и был Небесный Иерусалим. Также состоялись мастер-классы для малышей и колокольные уроки на учебные звонницы для всех желающих. В подготовке и проведении праздника участвовали настоятель протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы иерей Дмитрий Карандей, преподаватель воскресной школы, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии и чтец храма Михаил Смирнов, а также помощники настоятеля Надежда Майкова, Наталья Дворянская и Алексей Танких. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой. 4 августа – день памяти датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Сказки Андерсена можно читать в любом возрасте, потому что они изначально с двойным адресатом. По увлекательной фабуле – для детей, по глубине содержания – для взрослых. В 10:30 в программе «Календарь памятных дат» о творчестве самого известного сказочника в мире рассказывает литературовед Галина Никул. 3 и 4 августа в 16:40 в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка».
2: Никто не может отвернуться от мира и устремиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. 4 августа 2003 года скончался выдающийся проповедник и богослов XX века, замечательный архипастырь, явивший собой образ истинно христианского апостола, митрополит Сурожский Антоний. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное», Ольга Волынкина читает для вас воспоминания Валентины Матвеевой «Апостол любви». В 11 часов вы услышите запись выступления протоиерея Владимира Архипова на конференции, посвященной памяти митрополита Антония. Также ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги митрополита Сурожского Антония «Человек перед Богом» для вас читают Валерий Утенков и Ольга Суровикина. 3 и 4 августа слушайте в нашем эфире беседы митрополита Антония на тему «Любовь человека к Богу». Беседы были записаны в разные годы прихожанами храма Успения Богородицы в Лондоне.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Город Устюжна. Нам интересно прошлое и день сегодняшний этого небольшого, но невероятно уютного городка Вологодской земли. Мы уже побывали в храмах города, послушали рассказ сотрудника краеведческого музея Ирины Петровой в самом музее. А теперь вместе с ней отправляемся на улицы города.
2: Мы сейчас с вами находимся на Соборной площади. Название площадь, конечно же, она носит по одноименному собору, который находится на этой площади, собор Рождества Богородицы. В 1778 году по указу Екатерины II была создана специальная комиссия строения русских городов, в число которых вошла и Устюжна. Был создан генеральный план застройки города. Если до этого все дома в городе ставились где угодно хаотично, то вот этот генеральный план вел нашу Устюжну в определенные рамки. По этому плану в Устюжне должно было быть две площади, которые мы и имеем. Это Соборная площадь и Торговая, соединенная мостом. Две главные улицы были. Большая Московская, сейчас это Карла Маркса, ведущая на Москву. И от Торговой площади шла Большая Новгородская, ведущая на Новгород. А остальные улицы стали располагаться перпендикулярно, параллельно двум основным улицам. И в итоге наш город был выровнен. Если до этого, конечно, была такая путаница, приезжие люди не могли разобраться, где какая улица, где что расположено, то вот этот план он ввел в определенные рамки. По этому плану города на Торговой площади подразумевалось строительство казенных учреждений, что и было сделано в 19 веке. Вот была построена такая городская дума. К сожалению, ее у нас сейчас нет, она утрачена. В 98 году она сгорела. Она была такая вот двухэтажная. Нижняя часть была каменная. Там располагался пожарный обоз или пожарная охрана. В верхней части, в деревянной части заседала местная власть во главе с городничим. И венчало это строение вот эта вот каланча со смотровой вышкой для пожарных. В 1823 году приезжал к нам в город Александр I. К приезду императора все готовились, красили дома, там лабазы, приводили все в порядок. И вот благодаря вот этому моменту вот эта площадь и Большая Московская были выложены булыжником.
1: Три реки протекают в Устюжне. Их название запомнишь не сразу. А почему они так названы?
3: А Малога и
2: Ижина.
3: Ижина. Вот что это слова обозначают?
2: Я вам сейчас скажу. Малога – это финское такое, финно-угорское слово. Волога – влага, вода. К тому же еще означало «река-кормилица». В июле были запущены сервиди. Как бы восполнение этой биосферы, вот в нашей Малоге сейчас это проводится, более 90 тысяч. Это как бы возрождение традиций. Ижина. Если посмотреть на речку Ижину с восточного вала городища, то она напоминает перевернутую Ижицу, букву старославянскую. Поэтому, в общем-то, это одна из версий – Ижица. Ворожа, это слово ворожить, гадать. Устюжанки, они очень любили гадать. Они же были язычниками. Но с 6 на 7 Ивана Купала, июля, устюжанки гадали. Обязательным атрибутом гаданий были венки, это образ солнца. Бросали в реку вот эти свои венки. Венок соединялся, значит, скоро выйти замуж. В определенном направлении, значит, оттуда ждать жениха. Но если венок тонул, это был плохой признак. Либо смерть впереди, либо остаться в девах. И потом наши устюжанки в ночь на Ивана Купала раздевались до нога, шли в поле и катались на ржаном поле по росе. Местные знахарки в это время ходили в лес и собирали вот эти травы. Кстати, дом Якова Михайловича Поздеева, о котором я вам говорила, очень красивый дом. Видите, здесь находится сейчас районная наша библиотека имени Батюшков и Александра Ивановича Куприна. Вот на том

0: ярмарки собирались большие, приезжали из 500 даже городов. И там было очень много скоморох. Почему и назвали скоморошки? Но со временем уже эти ярмарки переместились в село Холопье Малошского уезда, а потом уже в Нижний Новгород. А вот в 16 веке опять-таки на нашей Устюженской земле возрождаются вот эти ярмарки на торговой площади. Мы проходим как раз вот, видите, в 2002 году здесь был установлен вот этот памятник Якову Михайловичу Поздееву. Он сделал очень много для нашего города. Это был меценатом, благотворителем. На его средства строились городское училище, женская гимназия была построена. Жертвовал на здравоохранение, на образование, на поддержание храмов. Многие из Поздеевых по нескольку раз они были городскими головами. Они были в земском собрании, они были гласными. Многие из них они были старостами в церквях. Много денег к поддержанию духовенства тоже вкладывали. Были хорошими благодетелями, меценатами. Сейчас вспоминают о них добрым словом. Здесь же на торговой площади находилась таможенная большая изба, где регистрировались все привезенные товары, различные сделки, взималась пошлина. На торговой площади дважды в год проходили ярмарки. Это была Богородицкая ярмарка, которая проходила в сентябре, и была Рождественская ярмарка, которая проходила в декабре. На Богородицкой ярмарке продавали различные сельскохозяйственные товары, а на Рождественской различные изделия из дерева, стеклянные, керамические изделия, различные сладости. Это Воскресенский храм. Это памятник 18 века. В 1771 году вот этот храм Воскресения Христова был в камне построен на этом месте. А до этого тоже здесь была деревянная церковь и был мужской Ильинский монастырь, на месте которого потом уже был построен вот этот храм в камне. А в советские времена здесь располагался кинотеатр с 30-х годов по 70-е годы. Вот в здании этого. А сейчас он пустует.
1: В этом году здесь проводился тоже субботник по уборке территории. Пока что не идет речь о том, чтобы передавать здание церкви. Очень много восстанавливается уже сейчас храмов. Просто пока это не поднять. Хотя очень много людей говорят о том, что город их любимый город. Но пока что мы еще не сподобились того, чтобы крупные пришли меценаты сюда заниматься восстановлением. Ну, даст Бог, может...
0: Здесь вот как раз торговали и пушниной, и рыбой. Ведь столько рыбы водилось в Малоге. Даже это способствовало появлению такого товара, как соль. Вот перед вами вот это здание, видите, двухэтажное. Там вот соляные ряды были, специально построили. Там привозили из Вологды и Белозерска соль. Мы уже видим Благовещенская церковь. Памятник тоже 18 века. Вот в камне она, эта церковь была уже построена в 1762 году. До этого здесь тоже находилась деревянная церковь. И здесь проходила линия обороны во время польско-литовского нашествия. Она находится как бы на горке. Вот этот мостик в народе называют козьим. Поэтому мостику водили коз на выпас вот отсюда. Во времена польско-литовского нашествия в нашем соборе, тогда еще это был монастырь, спасалась в 17 веке Анна Колтовская, четвертая жена Ивана Грозного. Она стала инокиней Дарьей. Когда шведы начали наступать на Тихвин, они бежали из Веденского храма, Тихвинского монастыря. Некоторое время прятались там в районе Тихвина, но когда Иван Грозный отправил свою жену в монастырь, он отдал в кормление город Устюжно-Железопольскую. И она... Как раз в эти смутные времена она каким-то образом смогла добраться до Устюжны, под крепостные стены Устюжны. И несколько лет жила здесь у нас, вот в этом нашем монастыре. А потом она уже опять вернулась в Тихвин, и уже там она упокоилась. Вот мы сейчас с вами как раз находимся на линии обороны. Видите, остатки вала, на которых была крепость Острог. На этом месте была сначала деревянная церковь. На средства прихожан и доброхотных дателей построен был в 1762 году вот этот храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Хотелось бы рассказать о легенде Смоленской Божьей Матери. В ночь перед самым решающим штурмом возле храма Благовещения жесточайшие бои шли. И шли бои жесточайшие возле церкви Дмитрия Солунского. Сейчас ее нет на этом месте. Решающий штурм проходил именно там. В ночь перед решающим штурмом молодой пономарь остался молиться в нашем соборе перед этой иконой Смоленской Божьей Матери. Его предупреждали, что в церкви может всякое произойти. Это по легенде так. И все-таки молодой пономарь не испугался, остался. И вот в полночь сама по себе зажглась лампада. Он услышал глаз, идущий от иконы. Человечи, вели меня нести там, где ворог наступает, к стене крепостной, не дам своего дома на разорение. Он об этом рассказал, когда пришел священник утром. И тогда всем миром, это был знак, взяли устюжание две иконы. Взяли Смоленскую икону Божью Матери и нашу храмовую икону Рождество Богоматери. С молитвами понесли к крепостным стенам церкви Дмитрия Солунского, Дмитриевским воротам. И когда устюжане увидели святыню рядом с собой, не только никто не погиб, но даже никто из устюжан не был даже ранен. И говорится о том, что враг, поляки, в такое состояние впали, в смятение, и они отступили.
1: Легенда, конечно, обросла уже...

0: может быть, подробностями которых и могло и не быть, но я слышал одну из версий, что было видение ангельского воинства. Враги бежали в страхе, увидев вот ангельское воинство.
1: Этот храм сейчас не действующий, да?
2: Действующий. Может... Да, он тоже передан церкви. Я могу еще даже сказать несколько слов об Александре Ивановиче Куприне. Это дом с портиками так называемый, то есть с колоннами. Таких зданий, это деревянное зодчество, их два у нас в Устюжне. Вот в этом доме жил земский врач Рябков, который был очень дружен с Александром Ивановичем Куприным. Сюда приходила Вера Уаровна Сипягина, Лилиенфельд, Александр Иванович. Он был здесь как дома. Рябков, он был такой вот полиглот-интеллигент, он был еще охотником. А вы знаете, что Куприн очень любил как бы вот эту тему его. Хотя он сам сильным таким охотником не был. Но вот у них была общая тема с этим, с Рябковым. У Куприна есть такой рассказ «Черная молния». Там как раз он описывает старинные Устюжны того времени. Он там про своих друзей, с кем общался, пишет. И даже есть такой момент, что вот у Рябкова был такой кожаный большой диван в его доме, обитый желтой кожей. И вот на этом диване Александр Иванович очень любил, ну, полежать, там, вздремнуть. Как раз вот есть в этом рассказе. А сейчас это жилой дом, в нем живут люди. В одно время он пустовал, потом был детский сад, и потом сейчас живут 3 семьи. Отдаются людям с таким условием, чтобы сохранить тот вид, который был. Вот эти колонны, они не утрачены.
3: Ирина Петрова успевает нам немного рассказать о себе, о том, что она, не коренная устюжанка, а уроженка набережных Челнов, приехала сюда вместе с мужем, предки которого когда-то жили на этой земле.
2: Я за 2000 километров приехала сюда, мои родные там, вот, а я здесь за мужем. И, в общем-то, да, конечно, мне Устюжна очень нравится.
3: Нравится, да?
2: Да, нравится.
3: А вот что вы скажете о жителях Устюжна?
2: Все замечательные, слушают. Хорошие люди, которые имеют свою определенную позицию, они думающие люди, это тоже, в общем-то, неплохой момент. Приехавшие, кстати, тоже с разных уголков. Здесь у нас, я считаю, что интернационал, потому что очень много людей, которые приехали по направлениям еще в советские времена. В советское время здесь были сельскохозяйственные предприятия, здесь были животноводческие комплексы, фермы, вот, в основном ориентирующиеся на молочное производство. Сейчас у нас 11 таких предприятий. Ну, из предприятий хлебозавод и агропромышленный комбинат. Молоко, кефир, масло, сметана. Творог, вот
3: местное,
2: да,
3: все.
2: Да, да. Но это частица того, что было раньше. Раньше у нас работал целый сырзавод, но, к сожалению, в 90-е годы все это разрушилось. Комбинат был закрыт, но, слава богу, даже сейчас восстановили четверть производства. Там работает 160, по-моему, или 150 человек. Это уже хорошо. Здесь был спиртзавод, был райпищекомбинат. Спиртзавод, где вот производили водку, да, устюженскую. Потом у нас был райпищекомбинат, где пряники, это наше печенье, но тоже закрыт. Сейчас, кстати, на территории вот этого райпищекомбината монтируется цех по розливу нашей устюженской воды. Источник открыт, и малыми шажками, но что-то делается.
0: Стараниями нынешней главы города Зинаиды Николаевны Костиной в этом году, слава богу, в более-менее приличный вид введены дороги городские. И вообще ее стараниями очень многое двигается, и в том числе она помогает и восстановлению храмов. Помогала нам собирать документы для подачи заявки на реставрацию храма вот, Рождества Христова.
3: А сама она является прихожанкой?
0: Она стоит на пути, она как сочувствующий человек. Думаю, что у нее все впереди.
2: У нас 42 фермерских предприятия. Вот у нас есть деревня Никола, где у нас фермер есть, который занимается выращиванием картофеля. Причем различных сортов картофеля. Там у них такие картофелехранилища, такой уровень.
0: Войну ведь с картофелем снабжали отсюда фронт. Засажено было все, кроме улицы Перекрестков, картофелем для отправки продовольствия.
2: Весь тыл, вся наша страна, она в то время делала тоже свое дело. Вот в этой части была переправа через Малогу. На противоположном берегу там перевозный как раз переулок, он так и называется, перевозный. А это вот как раз вот этот мини-отель, это, видите, вот даже там к нам едет ревизор. На этом месте, предположительно, находилась гостиница «Орел», которая принадлежала Александру Гамму. И, предположительно, вот как раз вот в этой гостинице останавливался Платон Григорьевич Волков, вологодский помещик, прототип Хлестакова.
3: Останавливаемся у деревянного особняка, судя по оставшимся фрагментам резьбы, некогда очень красивого. Но пожар, случившийся здесь несколько лет назад, практически уничтожил этот памятник федерального значения. И дело до его реставрации пока так и не доходит. Очень печально видеть его останки в центре города, на берегу Малоги.
2: Вообще, конечно, Устюжна, она же первоначально была деревянной, красивейший город, но здесь очень много было пожаров, и в итоге пожаров, конечно, не сохранилось вот это деревянное зодчество. В 19 веке начали строиться каменные дома. Как правило, это, конечно, строили купцы, богатые мещане. Вот они застраивали центральные улицы.
3: У нас тоже деревянное зодчество исчезает, тоже все сжигают.
2: Да.
3: Приезд гостей из Петербурга не остался незамеченным для местной прессы. Они хотели взять интервью у нас, но мы их опередили.
1: Газета «Вперед».
4: Корреспондент Анна Новикова.
1: Какие материалы вы там помещаете?
4: А все политику, про людей, культурные мероприятия, то есть полностью весь аспект жизни города. Один раз в неделю мы печатаемся во вторник, в среду она уже в продаже у нас. 17 рублей стоит. Ну, у нас не так давно появились конкуренты. Первая городская — это частная газета. Конечно, это немножечко дисбаланс внесло в тираж и во все. Но вообще хорошо отзываются люди. Люди любят нашу газету. В последнее время люди больше любят читать про людей, вот про своих земляков. Надоедает политика людям, но без нее никуда не деться. Мы обязаны освещать, тем более мы районная газета. И это многих людям не нравится. А так вот любят читать про земляков, про мероприятия какие-то. А
1: как вы узнаете, про кого стоит написать? Откуда материал, откуда информация?
4: А кто-то просит сам, приходит, что напишите про такого человека. Там, придите, напишите про такую бабушку. Там, как будто исполнилось 90 лет. Это всегда очень интересно людям. Мы всегда стараемся выезжать. Вот завтра поеду к бабушке, ей 90 лет недавно исполнилось. Немного всего интересного рассказывают, их слушаешь просто на одном дыхании, хотя они говорят там несколько часов. Муниципальное образование, главы дают информацию, там вот, семьи какие-то хорошие, положительные, где там многодетная семья, и они там воспитывают своих детей достойно. Мы идем, договариваемся. Я люблю больше всего писать про людей. Мне нравится, вот это мне ближе.
1: Как, на ваш взгляд, жизнь в Устюжне? Хорошо здесь жить?
4: Здесь хорошо отдыхать. Здесь красиво, уютно, у нас красивые места. Жить, конечно, сложно. У нас нет работы. Большой отток молодежи. Остается в основном уже такое старое население, потому что нет где работать. Маленькие зарплаты. И у нас еще один большой минус. У нас очень большая стоимость ЖКХ. Смотрите, какие у нас прекрасные, шикарные здания. Как бы это можно было все сделать. Исторический центр такой, это была бы просто конфетка. И привлекательность для туристов. Но, к сожалению, нет средств. Инфраструктуры нету, тех же гостиниц нормальных, туалетов. Мелочи, которые нужны туристам, у нас их нет в связи с материальным плохим положением. 90% будущих выпускников вузов отвечают, что они сюда не вернутся, что не видят перспективы.
1: На ваш взгляд, будущее Устюжна, как вы его видите?
4: Честно говоря, пока никак не вижу. Ну, конечно, хочется верить, хочется надеяться, что главы будут сильные, депутаты будут сильные, будут что-то делать, финансирование будет. У нас молодцы предприниматели, у нас много меценатов, они очень много оказывают помощи городу. То есть они молодцы. Я думаю, что если они будут оказывать поддержку власти, и власть будет серьезнее относиться к каким-то вопросам, возможно, что-то будет.
1: Перспективы
4: да,
1: есть.
4: Да, всегда хочется надеяться. Я из церковной семьи, мой папа, отец Александр Куликов. Он 40 лет служил в Устюжне, был настоятелем Казанского храма. В данный момент он 2 года назад переведен в Череповец и является секретарем епархиального управления Череповецкой Белозерской епархии и настоятелем кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Вот. И его очень уважают, любят, он почетный гражданин города, поэтому я тоже с православной семьи.
1: А вы прихожанка какого храма здесь?
4: Я, к сожалению, сейчас редко хожу в церковь. Ну, казанского так, но вот сейчас у нас, я живу просто вот здесь недалеко, и теперь нам ближе вот, конечно, вот в этот храм ходить. К сожалению, мы выбрали все путь светский. Немножко живем так светской жизнью, но все каноны православия знаем и стараемся соблюдать.
1: А сколько у вас человек в семье детей?
4: Трое.
1: Трое. И все по светскому пути пошли. Папа расстраивается, наверное.
4: Да, я бы не сказала. Он нас никогда не сказал. Нас приучали. Мы жили буквально в церкви, я помню. Там папа что-то делает, мы на клиросе. Там, я даже помню, мама монашеский только наряд какой-то шила в детстве. Мы знали молитву, мы знали наизусть Библию детскую. Там, мы все знали, нас приучали. Но путь свой жизненный мы выбирали сами.
1: Может быть, когда-нибудь вернетесь в храм?
4: Это, конечно, мама хочет. Да. И папа, чтобы были поближе к церкви. Это они, конечно, хотят. И сама где-то в душе понимаешь, но это надо как-то себя. Это не одни в нем приходят.
1: А вы здесь родились? В Устюжне?
4: Да, в Устюжне. Да, да, да.
1: А у вас не было мысли уехать отсюда?
4: У меня были мысли. Я вообще думала, что когда последний звонок отзвенит, я мечтала, скорее бы этот последний звонок прозвенел, и я уеду из Устюжна, никогда не вернусь, и даже не буду на выходные приезжать. Но уехала, вот поступила педагогически на филфак, а потом через 2 года отучилась, познакомилась с мальчиком здесь. Ну, все, перевелась на заочно, вышла замуж, и все.
1: Господь опять привел на свои родные места.
4: Да, значит, так надо.
1: Да.
4: Значит, я нужна здесь.
3: Пешеходная прогулка по городу закончилась. Мы прощаемся. До следующей встречи с Устюжной в программе «Радиоэкскурсия». Передачу подготовила Людмила Зотова.

0: прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный становлению христианства на Руси. В 1988 году исполнилось 1000 лет со времени принятия Русью христианства. Вера Христова распространилась по Руси чрезвычайно быстро, и еще во времена правления нашего просветителя, святого благоверного князя Владимира, стала господствующей верой во всех подвластных ему землях. Укреплению на Руси христианства способствовало строительство многих храмов и возникновение ряда монастырей. Начальная история русского монашества уходит во тьму веков и доисторические времена, не описанные нашими летописцами. Наши историки, исследовавшие эти далекие времена, стали придерживаться мнения, что первые монахи на Руси появились не позже времени крещения киевлян, а, возможно, и раньше, то есть в самом начале X века. Подобные рассуждения подтверждаются косвенными свидетельствами, полученными от наших писателей XI и XII веков. Так, например, митрополит Илларион, рисуя картину принятия Русью христианства, говорит, что тогда монастыри на горах стали и чернорисцы появились. Жизнеописатель князя Владимира, мних Иаков, пишет о поставлении князем Владимир трапез для митрополитов с епископами и чернорисцами и с пресвитерами. А преподобный Нестор, описывая житие святого Антония, говорит, что преподобный Антоний, возвратясь с Афона и желая начать в Киеве иноческую жизнь, обошел многие монастыри.
1: По мнению известного историка церкви Голубинского, первыми на Руси монахами были люди из военного сословия, преимущественно варяги, входившие ранее в состав княжеской дружины и решившие изменить образ жизни после принятия христианства. Для этого они объединялись по несколько человек и ставили себе каждый по отдельности, но поблизости друг от друга, избушки или келии. Так как монахи по своему призванию люди молитвы и имели нужду в храме, пишет далее Голубинский, и так как они, представляя собою нищую братью, жили подаяниями от мирян, которые также было удобнее получать при храмах, то келии ставились при церквах, в их оградах или на погосте. Построение нескольких таких келий уже считалось монастырем. Это положение изменилось после всеобщего крещения Руси. Приступив к крещению народа, князь Владимир привез с собой из Корсуни, а затем выписал из Византии значительное число духовенства, среди которых было много монахов. Греческие монахи были вызваны на Русь не для того, чтобы основывать монастыри, а для того, чтобы священствовать на приходах. Однако существовавшие тогда условия допускали совмещение приходского священства с монастырским игуменством, то есть духовным руководством людьми, поселившимися рядом с храмом и желавшими монашествовать.
0: Так продолжалось все время правления князя Владимира и до второй половины правления его сына Ярослава. Только в 1037 году у нас были основаны первые два монастыря, мужской и женский. Оба они были построены князем Ярославом Мудрым. К примеру князя стали следовать его родичи, другие князья, а также некоторые знатные бояре. Таким образом, в течение последующих 200 лет в так называемой домонгольской Руси было построено около 70 монастырей, из них 13 женских. История создания всех так называемых княжеских монастырей примерно одинакова и совершенно однообразна. Благочестивые князья заботились о том, чтобы привлечь молитвенников за свою душу, как при жизни, так и после смерти. Для этого они выделяли средства на строительство монастыря, следили за его построением, а затем населяли построенный и уже устроенный монастырь монахами. Они заботились о материальном благополучии своего монастыря в дальнейшем и поручали опеку, то есть ктиторство над ним, своим наследникам. Совершенно естественно, что подобного рода порядки, из каких бы они благочестивых замыслов ни возникали, не могли полностью удовлетворить тех, кто искал другого, более аскетического и молитвенного подвига вдали от светской жизни. «Мнози бо монастыри», — замечает по этому поводу летописец, — «от князь и бояр, и от богатства поставлений, но не таковы они, какие суть поставленные слезами, пощением, молитвой и бдением».

0: наглядное ознакомление наших предков с идеалом христианского благочестия и истинным монашеством стало уделом Киево-Печерской лавры, ставшей впоследствии духовной матерью всех монастырей России. Киево-Печерский монастырь распространял святость по всей русской земле и со временем стал не только общерусской, но и всеправославной святыней. Из Киево-Печерского монастыря вышли первые русские епископы Киева, Переяславля, Ростова, Новгорода, Владимира, Юрьева, Полоцка, Тьмутаракани, Чернигова, Турова, Белгорода, Суздаля. В Киево-Печерской лавре, в ее ближних и дальних пещерах, почивают до сегодняшнего дня мощи 118 русских святых. Послушайте сказания монаха Киево-Печерского монастыря, преподобного Нестора, о создании лавры.
1: Во время княжения самодержца русской земли, благоверного великого князя Владимира Святославовича, соблаговолил Бог, чтобы появился просветитель русской земли и наставник иноков, о котором и будет это сказание. Жил в городе Любиче некий благочестивый муж, в которого с молоду вселился страх Божий, и захотел он стать иноком. Человеколюбивый же Господь вложил в его душу желание идти в страну греческую и там постричься в монахи. И пришел он на Святую Гору и обошел афонские святые монастыри, и, увидев монастыри на Святой Горе и жизнь монахов, превосходящую человеческие возможности, оставаясь во плоти, они подражали ангельскому житию, еще сильнее воспылал он любовью ко Христу и захотел повторить их подвиги. Пришел он в один из тамошних монастырей и умолил игумена, чтобы тот возложил на него ангельский образ иноческого чина. Игумен же, прозрев, что он совершит великие добрые дела, наставив и обучив его иноческому житию, постриг под именем Антония. Антоний же, угождая во всем Богу, в остальном подвязался в покорности и послушании, так что все радовались за него. И сказал ему однажды игумен: «Антоний, иди снова на Русь, да будешь там и другим примером их успеха и утверждения в вере, и будет с тобой благословение Святой Горы».

0: Антоний же пришел в город Киев и стал думать, где бы ему жить. И он стал ходить по лесам, и по горам, и по разным местам, и, придя в Берестово, нашел пещеру, которую когда-то выкопали варяги, и поселился в ней, и жил в ней в великом воздержании. Через некоторое время после этого умер великий князь Владимир и захватил власть безбожный и окаянный Святополк. И, сев в Киеве, стал избивать братьев своих и убил святых Бориса и Глеба. Антоний же, увидев такое кровопролитие, содеянное окаянным Святополком, снова удалился на Святую Гору. Когда благочестивый князь Ярослав победил Святополка, то сел он в Киеве. И так как полюбил боголюбивый князь Ярослав Берестова и тамошнюю церковь святых апостолов, то многих священников содержал при ней. Был между ними пресвитер именем Иларион, муж благочестивый, знаток Божественного Писания и постник. И ходил он с Берестова к Днепру, на холм, где ныне старый монастырь Печерский, и здесь молился Богу в тайне. По прошествии некоторого времени Бог вложил в сердце благоверному великому князю Ярославу благую мысль. Собрал он в 6559 году, то есть 1051 год по нашему исчислению, епископов и поставил Илариона митрополитом в Святой Софии, а пещерка его сохранилась.
1: Когда Антоний находился на Святой Горе, в монастыре, где свершилось его пострижение, то было от Бога возвещение игумену: «Отпусти, — сказал он, — Антония на Русь, я его требую». Призвал Антония игумен и сказал ему: «Антоний, иди снова на Русь, такова воля Бога, и будет с тобой благословение от Святой Горы, и многие от тебя чернорисцами станут». Когда же Антоний вернулся в Киев и пришел на холм, где Илларион вырыл малую пещерку, полюбилось ему место это, и поселился он здесь. И начал молиться Богу со слезами, говоря: «Господи, утверди меня на месте этом, и да будет благословение на нем Святой Горы и молитва отца моего духовного, который постриг меня». И стал он жить тут, молясь Богу. Пищей же его был хлеб сухой, и воды пил в меру. И копал он пещеру, и, не давая себе покоя ни днем, ни ночью, так жил в постоянных трудах, пребывая в бдении и молитвах. Потом узнали о нем люди, стали приходить к нему и приносили, что было нужно. И прошла о нем слава, как о великом Антонии, и начали приходить к нему, прося у него благословения.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Потом же, когда умер великий князь Ярослав, принял власть сын его Изяслав и сел на киевский стул. Антоний к тому времени уже прославился по всей русской земле. Князь же Изяслав, прослышав о житии его, пришел к нему с дружиной своей, также прося у него благословения и молитвы. И начали приходить к нему боголюбивые люди, чтобы постричься, и он принимал их и постригал. И собралась у него братья в 12 человек. Когда собралась братья, сказал им великий Антоний: «Это, братья, Бог объединил нас, и благословение Святой Горы, с которым меня постриг игумен Святой Горы. Я же вас постриг, и да будет с вами благословение, во-первых, Бога и Пречистой Богородицы, во-вторых, Святой Горы». И сказал он им еще: «Живите теперь сами по себе, и я поставлю вам игумена, а сам пойду на другую гору, и там останусь один. Ведь я уже и прежде привык уединяться». И поставил он игуменом Варлаама, а сам пошел на гору и выкопал себе другую пещеру, которая теперь под новым монастырем.
0: Игумен же и братья продолжали жить в старой пещере, и умножилось их число, и не могли они уже в пещере вместиться, и задумали они рядом с пещерой поставить монастырь. И пришли игумени братья к святому Антонию и сказали ему: «Отче, братья стало так много, что не можем поместиться в пещере. Да благословит Бог и Пречистая Богородица и твоя молитва, чтобы нам поставить маленькую церковь вне пещеры». И разрешил им преподобный. Они же поклонились ему до земли и вышли. И поставили церковку маленькую над пещерой во имя Успения Святой Богородицы.

0: И стал Бог молитвами Пречистой Богородицы и преподобного Антония умножать чернористов. И братья, посоветовавшись с игуменом, решили построить монастырь. И пошли опять они к Антонию и сказали ему: «Отче, братья умножаются, и хотим мы построить монастырь». Антоний же возрадовался и сказал: «Благословен Бог за все, молитва Святой Богородицы и отцов Святой Горы да будет с вами». И, сказав это, послал одного из братьев ко князю Изяславу, говоря так: «Княже благочестивый, Бог умножает братья, а местечко маленькое. Просим у тебя, чтобы дал ты нам гору ту, что над пещерой». Князь же Изяслав, услышав это, обрадовался и послал к ним боярина своего, чтобы передать им гору ту. Игумен же и братья заложили церковь большую, и монастырь обнесли оградой, и много келий поставили, и, поставив церковь, украсили ее иконами. И с тех пор прозвался монастырь Печерск, потому что чернористцы прежде жили в пещерке.
1: Когда монастырь уже был основан, а игуменствовал в нем Варлаам, князь Изяслав создал монастырь святого Дмитрия и перевел Варлаама на игуменство в этот монастырь. Когда Варлаам ушел в монастырь святого Дмитрия, то братья, посоветовавшись, пошли к старцу Антонию и сказали ему: «Отче, поставь нам игумена». Он же спросил их: «Кого хотите?» Они же ответили ему: «Кого хочет Бог и Пречистая Богородица, и ты, честной отче». И сказал им великий Антоний: «Кто еще есть среди вас столь послушлив, кроток и смирен, как блаженный Феодосий? Пусть он и будет вам игуменом». И обрадовались братья, и, поклонясь Антонию, поставили Феодосия игуменом.
0: Принявший монастырь, Феодосий ввел в нем воздержание строгое, пощение и молитвы со слезами. И стал принимать он многих чернористцев, и собрал братьев 100 человек. И начал он разыскивать устав монастырский, а в это время оказался честной инок Михаил из монастыря Студийского. И решил Феодосий расспросить его об уставе инков Студийских, и, найдя у него устав, списал его. И установил в монастыре своем, как петь пение монастырское, как поклоны держать и чтение читать, как стоять в церкви и весь порядок церковный, и как за трапезой сидеть, и что есть в какие дни. Все это по уставу Феодосий определил и ввел в свой монастырь. А от Печерского монастыря этот устав переняли все русские монастыри. Поэтому и честь Печерскому монастырю, так как древнее он всех, и честью выше всех. Итак, когда жил Феодосий в монастыре, ведя добродетельную жизнь, соблюдая иноческое правило и принимая всякого приходящего к нему, пришел к нему и я, грешный и недостойный раб Нестор, и он принял меня, а было мне тогда 17 лет от роду. И вот я написал это и изложил, в каком году возник монастырь и почему называется Печерским.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Перу Андрея Николаевича Муравьева, автора книги «Путешествие по святым местам русским», принадлежит прекрасное поэтическое описание Печерского монастыря.
0: Блеск золотой главы колокольни Печерской был как некое светило этой чудной ночи. От времени до времени зажигался предо мной его путеводительный фарус, увенчанный спасительным знаменем креста. Не так ли внезапно воссияет он и в день пришествия Сына Человеческого, которое будет, по словам евангельским, так же, как молния, исходящая от востока и блистающая до запада? При выезде из чащи леса мгновенно озарилась вся обширная лавра со своими белыми церквами и оградой, раскинутыми по горам. Вдруг запылали все кресты ее семиглавого собора и других отдельных куполов, и над ними встал из мрака в огненном венце своем белый столб колокольни, как некий царственный призрак, повелевающий стихиям, ибо, казалось, с его чела струились повсюду молнии, и от глухого стона его колоколов, вторивших ветрам, истекали страшные раскаты грома по всему небу. Шумел и широкий Днепр, тяжким колебанием отзываясь на знакомый голос бури. Сердитые волны с ревом набегали на длинный мост его, ходивший как бесприютный спутник по влажной стихии. Они грызли его утлое дерево, белую пеную, обозначая непрочную стезю сию на темноте вод. Но идущему по ней в промежутке молнии, когда все погружалось опять из ослепительного света в столь же ослепительный мрак, и ни одной путеводительной звезды не блистало на целом небе, одна лишь, более отрадная, приветливо сияла от горы Киевской. Это была мирная лампада, теплившаяся над самим Днепром, при входе дальних пещер Феодосиевых, и взор, утомленный блеском молнии, искал отдохнуть при тихом мерцании сей лампады, которую молитвенно возжгли святые отшельники в их безмятежной пристани за много веков и еще на много столетий. Было 2 часа по полуночи. При шуме непогоды внезапно раздался из лавры тихий утренний благовест, призывающий к молитве обуреваемых. Утомленный ночной дорогой, не мог я воспользоваться молитвенным зовом, но еще до поздней литургии я стоял уже у гроба преподобного основателя лавры, и при чтении акафиста спустилась предо мной чудотворная икона Богоматери, дивный дар ее святым отшельникам Антонию и Феодосию.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучала стихира русским святым «Земле русская» киевского распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: августа, день памяти митрополита Сурожского Антония. Валентина Матвеева, апостол любви. Воспоминания о митрополите Сурожском Антонии.

В начале 20-х годов в Англию прибыло около 600 русских эмигрантов. Не напрасной оказалась их скорбная, одинокая жизнь на чужбине. Вся любовь этих людей устремлялась к родной земле, к той земле, куда не было им возврата. В первые годы нашего рассеяния все было потеряно. Родина далеко, родные в недосягаемости. Жизнь так тяжела, что страшно и вспоминать. В этой обнаженности и обездоленности многие русские нашли Христа в Евангелии Господнем. Русская православная церковь существует в Англии с тех пор, как туда приехало русское посольство. При посольстве всегда была небольшая церковь. В 1919 году ее закрыли. В 20-е годы, когда в Англию приехали иммигранты из России, они стали искать возможность устроить церковь. Всюду, куда бы ни приезжали русские, первое, что они начинали строить, — это церковь. Владыка Антоний по этому поводу сказал, что русское рассеяние превратилось в сеяние, и что ничего случайного в этом мире не бывает. Может быть, эта иммиграция и отток православных из России нужен был для того, чтобы по всему миру, везде, куда приезжали русские, возрастали православные церкви. Так было и в Англии. Сначала церкви ютились в каких-то помещениях, потом постепенно стали строить храмы. Первый храм был построен в Оксфорде. Владыка Антоний Сурожский, сын дипломата, работавшего в Персии, родился в 1914 году. До 7 лет жил в Персии. Затем революция в России, и семья, претерпев множество лишений и невзгод, поселилась во Франции. Там будущий митрополит окончил университет. Сразу после университета он был призван на военную службу, военным врачом. После капитуляции Франции работал врачом в парижской больнице. Позже принимал участие в движении сопротивления. Владыка вспоминает: «Еще в 1931 году я был поставлен перед выбором, какой церкви принадлежать, или стать членом зарубежной православной церкви, или остаться в русской православной. Подумав, я остался в русской православной церкви. На это были две причины. Меня всегда учили, что от церкви можно отойти только тогда, если она проповедует ересь. Русская православная церковь ереси не проповедовала никогда. Второе. Когда церковь, которой ты принадлежишь, находится в плену, в положении мученичества, в гонении, тогда-то и надо ей принадлежать, быть ее свободным голосом, быть верным ей и хотя бы в малом соучаствовать в ее видимом позоре. И не я один сделал такой выбор. Николай Александрович Бердяев, Владимир Николаевич Лоский, Семен Людвигович Франк и множество других людей. Это люди с разными политическими направлениями. Но мы с русской церковью были одно целое. Мы не судили ее, а молились и плакали о ней. Мы перед ней благоговели. Начиналась война, и мне нужно было как-то определиться, и я решил принять монашество, но при этом не хотел выделяться среди своих коллег. Я оставался таким же –

Девочка может сказать: «Я не пойду в церковь». Среднего поколения не было, и я решил сделать все возможное, чтобы и среднее пропащее поколение вернулось в церковь. Я понимал, что быть православным – это важнее, чем иметь в себе русскость, потому что русскость может передаваться только в самом православии. Чтобы вернуть среднее поколение, надо было начать служить и вести проповеди, беседы на английском языке. Эта проблема была более чем сложная. Я прибыл в Англию без знания английского языка вообще, и мой приезд был очень дерзким поступком. Мне предложили стать настоятелем храма, и я согласился на том основании, что если 50 миллионов англичан могут говорить на своем языке, то почему еще один человек не сможет ему научиться? Я рассчитывал, что хорошее знание французского и немецкого языков поможет мне. И я засел за учение, читал со словарем, слушал, как говорят люди, пробовал всячески произносить те звуки, которые они произносили. Иногда выходило комично, иногда впопад. У меня в приходе оказалось 5-6 человек, которые не говорили ни по-английски, ни по-русски. Они приехали из Германии. Пришлось служить и по-немецки. Одновременно мы все учили английский. Как только я начал достаточно знать английский, чтобы произносить богослужебные слова, хотя говорить еще не мог, то я стал служить по-английски. Сначала в церковь зашел один человек, потом стали прибиваться и другие. Затем мы открыли школу для детей с русским языком, и эти дети вернули нам своих родителей. Вот с чего началось. К сожалению, после третьего поколения русский язык делается пассивным и потом совсем исчезает. Сейчас мы в значительной мере употребляем английский. Случается, что наши прихожане женятся или выходят замуж за человека иного языка, и поэтому требы приходится совершать на очень многих языках. Мы служим по-славянски, по-английски, по-немецки, по-французски, по-гречески, по-испански, по-итальянски. Слава Богу, у нас 4 священников, которые вкладчину могут служить на этих языках. Постепенно наш приход стал многоязычным и многонациональным. Сейчас в нашем приходе около 1000 человек. То, что вы сейчас услышали, является лишь малой частью той действительности Русской Православной Церкви за рубежом. Вот еще некоторые страницы того времени о русских нищих иммигрантах, живших страшной жизнью в Париже, куда владыка попал мальчиком со своими родителями. В одном из подвалов мы оборудовали церковь, трехсвятительское подворье. Люди жили в такой нищете, что священники питались кусками хлеба, которые прихожане складывали в картонные коробы у входа в церковь. Владыка Вениамин Фетченков часто ночевал в церкви на полу, завернувшись под дрясник. И когда однажды я спросил его, почему он спит так, то он ответил: «На моей кровати спит один нищий, а на коврике у кровати спит другой. Я же пристроился здесь». Как сказал один румынский монах, то были времена, когда сосуды были деревянные, а попы — золотые. Сейчас Русская Православная Церковь в Англии имеет около 30 приходов. Это было на начало 90-х годов. Англиканская церковь очень терпимо и даже с приязнью относится к Православной Церкви. Чем это вызвано? Их храмы пустеют и разрушаются. Конечно, эти храмы другой архитектуры, но они предназначены для служения Богу. И в провинции чаще всего англиканская церковь отдает такие здания православным общинам. Не продает, а отдает, чтобы туда приходили люди, чтобы там не было мерзости запустения и чтобы здания не разрушались. Кроме всего прочего, как сказал когда-то Арсений Тарковский, «Живите в доме, и не рухнет дом». Здания рушатся, когда в них не живут люди. В Англии только проблема с колоколами. Власти не ограничивают богослужение, но не разрешают строить колокольни, заботясь о покое своих граждан. Оксфорд – это единственный город в Англии, где в то время русские построили храм своими руками.
но власти не разрешили, чтобы храм был

0: выше окружающих домов, и он стоит с плоской крышей. Что касается членов Русской Православной Церкви, британцев по происхождению, то мне кажется, что их даже больше, чем русских. Англичане часто переходят из англиканства в православие. Почти всякий англичанин, побывавший осознанно или случайно на службе в Церкви Успения Божией Матери, где служит владыка Антоний Суроский, как правило, из нее больше не уходит. Я сама была свидетелем подобного случая. Однажды муж моей подруги привез меня с камерой в храм и спросил, «Можно я останусь на литургии?» «Да». Когда я вечером вернулась домой, подруга спросила меня строгим голосом, «Что ты сделала с моим мужем?» «По-моему, он спятил». «Что такое?» «Он ходит и говорит, что он впервые в жизни ощутил Бога, что там летают ангелы и что-то еще бормочет». Я говорю, «Но он же был на литургии, он все это почувствовал». Потом обратилась к нему, «Дэвид, может быть, ты крестишься?» Он сказал, «Может быть». То, что происходит во время богослужения, особенно когда служит владыка Антоний, трудно описать. Там начинаешь действительно явственно ощущать присутствие Бога. Хор, вся красота православного богослужения, облачение священства, их молитва — все это и потрясло Дэвида. Через 2 года он крестился. Теперь он прихожанин этого храма. Много читает книг по русскому богословию, святых отцов. Размышляет. Религия англикан светская, их церкви больше похожи на клубы по интересам. У владыки храм — это место, где происходит реальная встреча с Богом. Но происходит это не со всяким. Владыка Антоний часто повторяет, что вера — это дар Божий. Одним она дается, а другим нет. Каким образом это происходит, знает один Господь. Владыка часто в своих беседах рассказывает о подобных случаях обретения веры. Приходит человек, приносит посылку и говорит, «Можно мне тут посидеть?» «Посидите». Кончилась служба, а человек говорит, «Я ощутил чье-то присутствие во время службы». Владыка отвечает, «Это Бог». «Да бросьте, его же нет. Воля ваша». Через некоторое время слышится другая просьба – «А можно я посижу после службы, когда никого нет?» «Пожалуйста, сидите». Человек остается и сидит в пустом храме. Потом говорит, «Я опять явственно ощущал чье-то присутствие». Ему снова отвечает, «Это Бог, Он здесь». Владыка Антоний пользуется в Англии громадным авторитетом. Я уже рассказывала, что в эту церковь захаживает принц Чарльз. И как-то раз, постояв там одну службу, он сказал, «Мы все потеряли, а вы все сохранили». В 2001 году владыке было 87 лет, но внутренняя его сила и убеждения в слове таковы, что когда он вел свои беседы для русских, их приходили слушать и англичане. При этом они практически не знали русского языка. Я спрашиваю, «Почему вы приходите?» Голос. Хотя бы услышать его голос. Такая сила убеждения у владыки. Его беседы, проповеди только на евангельские темы. Но владыка рассказывает об этом так, как будто он был современником Христа. Когда он говорит о том, что случилось после того, как Христа распяли, как разбежались все ученики, о той грозе, которая вскоре разразилась, об оставшихся с Господом женщинах, любимом ученике, то ты абсолютно ясно ощущаешь, что он там присутствует. Все это видится в таких деталях, что стирается грань веков, и ты становишься участником этих событий. Владыка очень часто с болью говорит, что за это время мы потеряли огонь веры, который горел в сердцах первых христиан. Они отдавали свои жизни во имя Господа, неся людям живительное слово Бога. Его беседы, его проповеди возвращают нам Евангелие не как литературный памятник, а как живое, реальное Слово Божие, которое звучит среди нас. Сейчас владыка Антоний живет позади алтаря в маленькой пристроечке. Можно сказать, что впервые за 80 лет у него появилась своя квартирка. До этого ни у него, ни у его мамы и бабушки не было своего жилья. Живет он очень скромно. У него нет келейника, нет повара. Женщины иногда приносят ему еду и ставят под дверь. Владыка не хочет жить лучше. Он монах и живет по заветам Христа. И считает при этом, что живет у Христа за пазухой. У него есть небольшая пенсия по старости. Он не голодает, но этого как раз хватает на суровое монашеское существование. Если же ему приносят деньги, а таких людей бывает много, он сразу же отдает их нуждающимся. Владыка Антоний, например, пока не получил пенсионную книжку, по которой бесплатно ездит в метро, ходил до храма 45 минут пешком. В храме всегда висит корзина или кружка, на которой написано «Для бездомных». И владыка Антоний регулярно обращается к прихожанам. «Мы все, русские эмигранты, очень хорошо знаем, что такое жить без своего дома. Мы все через это прошли. Поэтому жертвуйте, жертвуйте щедро тем, кто сейчас оказался на улице». И люди кладут туда деньги, кто сколько может. В эту церковь приходят и англичане, и греки, и сербы, и русские. Всем там находится место. Такой и должна быть апостольская церковь Христа. Владыка Антоний умер летом 2003 года, похоронен на мемориальном кладбище Олд Бромптон. Много раз я собиралась начать эти записки и не решалась. Надо было попросить благословения у владыки Антония, а я все откладывала. Стоя у его могилы, я молча просила благословения и помощи. Я кинорежиссер, и память у меня фотографическая. Мне проще описать картинку, чем воспроизвести глубинную сущность бытия, встречи. Быть может, из отдельных картинок и сложится что-то целое. О владыке Антонии я узнала много лет назад. Со мной случилась беда, я тяжело заболела. Врачи определили срок жизни — год. Мои друзья решили меня крестить. «Зачем?» — спросила я. «Я скоро умру». «Тем более надо крестить», — отвечали они. «Евангелия не было, невозможно было в те годы его достать, а меня надо было подготовить. И вот кто-то принес тоненькие листочки, сколотые скрепкой, пятый слепой экземпляр, напечатанный под копирку на плохонькой машинке. Эти листочки тайно ходили тогда по рукам, и, видно, их было много, если дошли до меня. Тогда я еще не знала, что Татьяна и Елена Майданович, рискуя свободой, сеяли их по всей стране. Ведь в те годы, конец 70-х, еще действовал закон, по которому за распространение религиозной литературы давали срок. Я начала читать. И тут в мою сжатую, скомканную, наболевшую от невылившейся рыданий душу вошло тепло. Словно стал разгораться огонь, ровный, не обжигающий, но согревающий, и я физически ощутила, как боль и мрак уходят. Некоторые слова я приняла, как обращенные прямо ко мне. Христос ставит каждому из нас вопрос: «А хочешь ли ты исцелиться, слепой, глухой, иссохший? Хочешь ли ты жизнь?» И если ты можешь ответить «Да, хочу», Христос говорит нам: «Жди же теперь, чтобы закипели воды, чтобы сошла сила». Он нам говорит: «В таком случае встань и иди туда, куда тебя влечет благодать. Встань сам, встань верой, встань убеждением, порывом, не жди, чтобы тебя подняли». Никто, кроме владыки Антония, не передал лучше мое состояние после прочитанного. От этих слов сердце горит, от этих слов делается светло на душе, поднимается заря в мысли, что от этих слов я делаюсь чище и светлей. Эти слова вызывают во мне новую силу, новую надежду, новую радость. Меня крестили тайно в Осташкове. Целый год после этого мне казалось, будто две большие ладони несут меня, минуя опасные места, страхи и страдания. Ощущение было таким внятным, что я боялась не только говорить о нем, но и думать. Я боялась, что оно исчезнет. А потом все кончилось. Словно кто-то опустил меня на землю и сказал: «А теперь сама». Я выжила. Я чувствовала себя, как тот расслабленный, которого Христос исцелил и сказал ему: «Иди и не греши». Признаться себе, что произошло чудо исцеления, я не смела. От этих мыслей становилось страшно. Значит, эта новая жизнь дана мне неспроста, а как бы в долг, под залог. Но что было залогом? Я не понимала. Я до сих пор живу с чувством неотданного долга. Главное произошло. Встреча с владыкой Антонием была встречей с Богом. Как-то в переполненной загородной электричке среди измученных жарой и дальней дорогой людей я увидела лицо женщины, которое меня поразило. Оно сияло какой-то тихой радостью, светом. Она легко улыбалась, не отрывая глаз от книги. Я прочла на обложке: «Антоний Суровский. О встрече». Отблеск иного мира дрожал на ее лице, как лучи солнца, падающие сквозь молодую листву. Вот и еще одна встреча произошла.
1: Страницы книги Валентины Матвеевой «Апостол любви» читала Ольга Волынкина. Продолжение следует.

0: прозвучало песнопение «Блаженное» Мироносецкого в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Ганс Христиан Андерсен. Он создает настоящий сказочный мир. В том смысле, что этот мир истинно сказочный, волшебный, и в то же время это настоящий, это наш мир. Творческая фантазия Андерсена беспредельна. Героями его сказок могут быть принцы и принцессы, крестьяне, животные, фантастические существа, вещи, предметы быта и так далее. «Часто мне кажется, — признавался сказочник, — будто каждый дощатый забор, каждый цветок говорит мне, ты только взгляни на меня, и тогда моя история перейдет к тебе». И действительно создается ощущение, что мир оживал и одухотворялся перед этим удивительным человеком. Сказки Андерсена можно читать в любом возрасте, потому что они изначально с двойным адресатом. По увлекательной фабуле для детей, по глубине содержания для взрослых. Хотя, безусловно, дети тоже постигают в той или иной мере нравственный и философский смысл этих сказок. Можно отметить, что любимые герои Андерсена обычно не такие, как все. Они особенные по разным причинам. Но так или иначе, чем-то отличаются от многих других, окружающих их. Дюймовочка изначально предстает как существо не для этой жизни. Она появилась из цветка. Стойкий оловянный солдатик, в отличие от своих собратьев, не имеет ноги. Причина объективная. Не хватило олова ему на ногу. Но он уже отличается от других. Гадкий утенок, будущий прекрасный лебедь, случайно попадает на птичий двор к уткам. Действительно, многие герои Андерсена не от мира сего. А мир сей изображается писателем достаточно реалистично. Это вполне жесткий, прагматичный мир, живущий в основном по своим утилитарным законам. Мир, который неохотно вмещает в себя чудаков, романтиков, мечтателей. Хотя иногда обыватель не прочь оказаться рядом с существом, не похожим на него. Но при этом он хочет перетянуть его к себе, на свою сторону, и подчинить своей жизненной позиции, своей философии. Дюймовочка, как уже говорилось, какое-то совершенно эфемерное поэтическое существо. Она создана только для прекрасного. Дюймовочка — это прекрасное само по себе, не служащее каким-то будничным, насущным потребностям жизни. И в какой мир попадает дюймовочка? С кем она встретилась в этой жизни? Она попадает к жабам, жукам и кротам. Жаба, в отличие от дюймовочки, воплощает само безобразие. Это нечто омерзительное, отталкивающе некрасивое и тупое. Дюймовочка рядом с жуткой, бородавчатой жабой и ее омерзительным сынком, который, кроме брекекекс, ничего не может сказать, это даже не контраст. Это, как говорится, беспредел контраста. Майские жуки. Это уже средний уровень пошлости. Интересно, что именно майские жуки в конце концов решили, что дюймовочка некрасива. У нее нет щупалец, как у них. И, наконец, крот. Ученый, богатый господин в дорогой бархатной шубе. Крот словно стоит на вершине этого общества. Он почти очеловечен. Это вполне завидный жених. Так считает искренне полевая мышь. Крот готов предоставить дюймовочке все свое богатство. В этом кротином царстве не будет всего лишь солнца, воздуха, цветов. То есть там не будет жизни. В этой сказке вроде бы счастливый конец. Да, дюймовочка встретила своего эльфа. Она попала в мир абсолютной красоты. Но для этого ей пришлось перенестись в совсем другой мир.

0: Однако далеко не всегда герои Андерсена обретают счастье, хотя они стремятся и часто почти приближаются к нему. Сказка по Андерсену не связана с представлениями о веселой и благополучной жизни. Радость и счастье в стремлении к добру, в твердом сопротивлении человека мрачным силам действительности, в нравственной стойкости. Стойкий оловянный солдатик. У него нет одной ноги. Этот свой недостаток он компенсирует особой стойкостью. Речь идет, конечно, о духовной стойкости. Именно с этим героем происходит удивительная история. Мир игрушек здесь пристает как живой. Ночью игрушки оживают, играют, забавляются, но не все. Стойкий оловянный солдатик стоит, как вкопанный, и смотрит на прекрасную балерину, которая стоит на одной ноге. Так она стоит потому, что она балерина. Она застыла в танце. Но солдатику кажется, что у нее тоже нет одной ноги, что она создана для него, и он влюбляется раз и навсегда. А балерина тоже под стать герою, стоит не шелохнувшись и смотрит на него. Они пара. Они сразу узнали друг друга. Тот факт, что балерина стоит на одной ноге, не случайен. В любви происходит уподобление друг другу. В любви не существует и не может существовать никаких преград. Различия стираются. Один становится похож на другого. Часто приходится слышать такие суждения. Как это они живут вместе? Он старый, она молодая. Или он простой, она образованная. И тому подобное. А они, то есть он и она, живут и счастливы вдвоем. Да, солдатик и танцовщица – идеальная пара. Но в этой сказке еще присутствует злой чертенок из табакерки, который воплощает собой силы зла. Кстати, в сказке «Снежная королева» все несчастья начинаются с того, что злющий-призлющий тролль, как сам дьявол, разбил страшное зеркало, осколок которого поразил Кая. И все несчастья, которые происходят с оловянным солдатиком, автор связывает с проделками этого чертенка, правда, не напрямую, но достаточно уловимо. Сначала герой выпал из окна. Его искали, и он слышал, как его искали. Ему достаточно было крикнуть «Я здесь», и он избежал бы многих испытаний. Но ему показалось недостойным так кричать, ведь на нем был военный мундир, и он остался стойко стоять вниз головой между булыжниками. Стойкость оловянного солдатика беспримерна. Она вызывает восхищение и зависть. Он стойко держится в бумажной лодочке, которая быстро несет его по водам канавы. Он стойко и прямо лежит в желудке рыбы, проглотившей его. И, чудом попав в ту же самую комнату, он продолжает стойко стоять и смотреть на свою балерину. И дальше Андерсен словно нарушает законы построения сказки. Ведь солдатик прошел через невероятное испытание. Он почти что умер и чудом вновь обрел жизнь и увидел свою возлюбленную. Что же сейчас может быть, как несчастливый финал? Ведь дважды молния не ударяет в одно место, хотим верить мы. Но она ударяет. Мальчик бросает оловянного солдатика в печку прямо в огонь. «Наверное, это злой чертенок его подучил», — замечает автор. Его прекрасная танцовщица летит к нему, и они вместе сгорают в огне любви. Стойкий оловянный солдатик — подлинный романтический герой, одинокий, мужественный, верный своей единственной любви. Интересно сопоставить стойкость оловянного солдатика с другой стойкостью. Стойкостью штопальной иглы из одноименной сказки «Штопальная игла». Штопальная игла тоже попадает в трудные ситуации, и по-своему она тоже отличается невероятной стойкостью. Но это стойкость другого порядка. Штопальная игла не вызывает симпатии. ей присущее притворство, чванство и снобизм. Ей очень хочется быть или казаться рангом повыше. «Ах, я такая тонкая, я сломаюсь». Эти слова рефреном проходят в сказке. У нее действительно сломалось ушко, наверное, потому что ей очень не хотелось работать. Кухарка заколола иглой свой шейный платок, и та немедленно вообразила себя брошкой и уже самодовольно поглядывала по сторонам. Кончилось тем, что игла лежит в грязной сточной канаве, но и здесь она претендует на исключительность. Замечателен диалог иглы с бутылочным осколком. «Я брошка», — сказала она, — «а вы, должно быть, бриллиант?» «Да, в этом роде», — ответил бутылочный осколок. Штопольная игла рассказала осколку про пальцы, которые постоянно тревожили ее, доставали ее из коробки и сжимали ее со всех сторон. Причем каждый палец был рассмотрен в отдельности и подвергнут детальной критике. Человеку самовлюбленному или замкнутому на себе легко живется на свете. Он в любой ситуации считает себя главным. Так можно услышать, как, например, корректор в пух и прах разносит писателя за ошибки в тексте. А уборщица в институте ворчит на профессоров, ходят и ходят. Так и игла критикует пальцы, считая себя более важной и значительной. В результате по игле проехала ломовая телега. «Я не выдержу, переломлюсь пополам», — завопила игла. Но она выдержала. Стойкость иглы — это беспринципное приспособленчество. Она выдержала, потому что прогибалась под изменчивый мир. Штопольная игла — это невысокий ранг. Она, можно сказать, чернорабочая. Есть еще швейные иглы. Андерсон, по своему мироощущению, демократ. Сам он выходец из семьи бедного сапожника. Обычно у Андерсона простые труженики, люди из народа, являются носителями высокой нравственности. Они добрые, честные, веселые. Но не всегда. Демократизм Андерсона не примитивен. Низкое происхождение не является гарантом высокой души. И простые герои разные у Андерсона. Разные у него и принцы, и принцессы. К последним автор часто применяет определение «настоящий». Это были настоящие принцы. Это была настоящая принцесса. Настоящий принц — это настоящий человек. Нравственные ценности, они вечные. Честность, бескорыстие, верность любви и дружбе, доброта. Герои, живущие этими ценностями, часто побеждают очень сильных, казалось бы, несокрушимых противников. Так маленькая Герда победила снежную королеву, олицетворяющую душевный холод и духовную смерть. Ее слезы, слезы Герды, слезы жалости и любви растопили лед в сердце Кая, и царство холода потеряло свою силу над ним. Элиза из сказки «Дикие лебеди» избавляет своих братьев от чар злой колдуни. Оказывается, этот с виду злой, холодный, лживый мир не так уж страшен, если быть верным себе, слушать свое сердце и исследовать правды. Некоторые сказки можно условно объединить по тематике. У Андерсена есть сказки философско-отвлеченного характера. «Соловей», «Свинопас», «Калоши счастья», «Голый король», «Тень» и другие, в которых он рассуждает о разных проблемах. Например, «Проблема власти и народа», «Искусство подлинного и мнимого массового искусства», «Проблемы мечты и действительности» и другие проблемы. В сказке «Соловей» звучит романтическая тема противостояния художника и мещанина, вдохновения и ремесленничества. Здесь же присутствует и тема власти и народа. Действие происходит во дворце, во владениях китайского императора, что придает сказке большую отвлеченность. Образ соловья — это универсальный образ свободного художника. Мы все знаем известное произведение Алябьева на стихи Дельвига «Соловей мой, соловей». Известно, что это стихотворение о Пушкине, который представлен здесь в образе соловья. В императорских владениях живет Соловей, слава о гениальном пении которого пошла по всему миру. Тогда император решил послушать пение этого соловья. Министры придворные пустились в поиски этой птицы. Их сопровождала маленькая крестьянская девочка. Вдруг замычала корова. «О», — сказали придворные, — «это, наверное, и есть соловей». Далее заквакала лягушка. «Чудесно», — сказал придворный Бонзе, — «наконец-то слышу соловья». Здесь буквально двумя штрихами Андерсен дает убийственную характеристику власть придержащих. Здесь речь уже не о том, что они оторваны от народа, которым они правят. Они оторваны от того, что называется жизнью. Они лишены ее, хотя пребывают в довольстве и самодовольстве. Пение соловья понравилось императору и придворным, но тут же императору преподносят подарок из Японии — искусственного соловья, который весь был осыпан бриллиантами и рубинами. Он пел одну и ту же песню, как и подобает механизму. Живой соловей улетел, а император, придворные и даже народ все стали слушать пение этой искусственной птицы. Это пение такое однообразное и понятное, к тому же сопровождаемое переливанием бриллиантов, показалось всем лучше, чем пение живого соловья. Оно не требовало умственной и душевной работы, но доставляло удовлетворение, как пищеварение доставляет удовлетворение. Комментарии здесь излишни. Мы сразу же можем вспомнить своих подобных «певцов-соловьев» в кавычках, в других местах вспомнят своих. Без них нельзя. Без них не обходится жизнь во все времена. А сказка «Новый наряд короля» стала уже просто философской притчей. Нет надобности пересказывать ее сюжет, все слишком хорошо знают эту историю. Фраза «А король-то голый» стала крылатой фразой, развенчивающий дутую ложь голых королей всех мастей и рангов. Магия лжи очень сильна, ведь не только король и его свита, но и народ расхваливал несуществующее платье короля. И достаточно было слова правды, слова мальчика, а король-то голый, чтобы эта ложь развеялась на глазах. Не случайно короли так боятся этих одиночек-правдолюбцев, которые имеют смелость и мужество назвать белое белым, а красное красным, а голого короля голым королем. В сказке «Калоши счастья» речь идет о вечной неудовлетворенности человека своим положением, своей жизнью. Люди часто считают, что они родились не в то время и живут не там, где им следовало бы жить. Чужая жизнь часто кажется привлекательней, легче, интереснее, чем своя. Волшебные калоши могут перенести человека в любую эпоху и в любую точку земного шара. В сказке действуют три героя. Они разные по своему культурному уровню, и у них разные желания, но все они были безумно счастливы, когда смогли из своей мечты вернуться в свою собственную жизнь. И все они расстались с ошибочным представлением о том, что счастье можно искать где угодно, но только не в себе и не у себя дома. Думать так гневить Бога. Еще можно выделить по тематике сказки о чудаках, о веселых простаках. Такими они кажутся людям серьезным, прагматичным. «Дурень Ганс» — это сказка, основанная на народном фольклоре. «Дурень Ганс» во многом близок нашему Ивану-дураку. Его братья, братья Ганса, люди серьезные, считающие себя умниками. А «Дурень Ганс» и есть дурень, которого никто всерьез не принимает. Однако именно его выбирает принцесса себе в мужья, потому что она оказалась настоящей принцессой. На фоне многих самодовольных умников она сумела разглядеть, почувствовать, какой душевной свежестью, каким праздником веет от этого ни на кого не похожего человека. И еще одна замечательная история. Уж что муженек не сделает, то и ладно. Это история о том, как муж, посланный женой на ярмарку, променял лошадь сначала на корову, потом на овцу, потом на гуся, на курицу и, в конце концов, на мешок гнилых яблок. И вот, совершив эту нелепую сделку, он сидит в трактире, а рядом гуляют богатые англичане. Англичане случайно прознали про эту историю. Далее заключается пари. Англичане, имея все на это основания, утверждают, что дома мужика ждет хорошая взбучка. А тот уверяет их, что жена будет только рада, и похвалит его. И вот происходит встреча мужа с женой. Он ей подробно рассказывает, что на что, кого на кого он менял, и ситуация прокручивается еще раз. На каждое предполагаемое приобретение жена реагирует радостно. Корова – хорошо, потому что будет молоко. Овца – хорошо, будет шерсть. Гусь – хорошо, можно зажарить к празднику и так далее. Но как же можно положительно отреагировать на мешок гнилых яблок вместо лошади? И это тоже происходит. Соседка недавно отказала одолжить луку, сказав, что у нее и гнилого яблока не отыщешь. Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть целый мешок. Тот-то смех муженек, говорит жена. Пораженные англичане заплатили крестьянину целую мерку золотых, нисколько не жалея проигрыша. То, что они видели, стоило денег. Эти люди, муж и жена, действительно вызывают восхищение. Ведь в жизни обычно, что муженек сделает, то и неладно. И иногда возникает ощущение, что человек для того создает семью, чтобы не быть счастливым, чтобы бытовые проблемы и неприятности полностью поглотили его. Часто в семье даже самые незначительные проступки, ведущие к материальным потерям, ущербу, потеря ключа или разбитая ваза, вызывают самую негативную реакцию – упреки, раздражение, оскорбление. Герой этой сказки променял лошадь на ничто практически. Лошадь в крестьянском хозяйстве, а герои жили вовсе не богато. Это все, это самое дорогостоящее, все, что было у супругов. В сегодняшней ситуации это все равно, что муж променяет машину, какой-нибудь Форд, на соленый огурец. И что должна сказать жена? «Молодец, муженек, я как раз рассольник варю, огурца не хватает». «Что вы! Обязательно будет трагедия, причем в классическом, в античном варианте. Будут вопли, заламывание рук, проклятия, стоны, и еще страшно представить что». «А что, можно по-другому?» — мы спросим. «Можно», — говорит Андерсен, — «и нужно». Герои этой сказки презрели все материальное, бытовое. Они презрели объективированную сторону жизни и оставили себе идеальное царство любви. Ничто не может притупить эту любовь, уничтожить ее. Здесь любовная лодка не разбивается о быт, потому что быта как такового здесь нет. Эти люди живут как в раю, потому что они действительно живут по Божьим заповедям. Во-первых, они подобны детям. Они не заботятся о завтрашнем дне, не отягощены материальными заботами, легко расстаются с нажитым добром. А главное добро и главное счастье для них – это любимый единственный человек, которому все можно простить, которого всегда можно понять, и рядом с которым быть всегда счастье. Андерсен так начинает эту сказку, о которой мы сейчас говорим. «Расскажу я тебе историю, которую сам слышал я в детстве. Всякий раз, когда она мне вспоминалась, потом она казалась мне все лучше и лучше». Сказки Андерсена поучительны без назидательности. Они действительно с годами кажутся лучше и лучше. Его сказочный мир все больше раскрывается перед нами, доносит потаенные смыслы, которые мы, может быть, не восприняли когда-то. А иногда вспоминаются даже не герои сюжета сказок, а какие-то фрагменты, эпизоды, фразы. Вот так в сказке «Стойкий оловянный солдатик» вспоминается очень смешная водяная крыса, которая требовала паспорт у солдатика. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам: «Держите его, у него нет паспорта». Конечно, это требование паспорта в Канаве тоже связано с реалиями нашей жизни, но здесь речь даже не об этом. Эта безумная крыса одна немного веселит в этой очень грустной сказке. А в «Снежной королеве» обращает на себя внимание образ прекрасного сада феи, в который случайно попала Герда. В этом саду было так хорошо, так красиво. Там были такие прекрасные цветы, что Герда даже забыла на время, что она ищет Кая. Даже самое прекрасное, даже самое комфортное препятствие — это всего лишь препятствие для человека, идущего к цели. Вспоминается, как прекрасный лебедь, совсем недавно гадкий утенок, отплывает от уток навсегда. Еще многое-многое выплывает из этого бездонного волшебного мира, который радует и печалит, заставляет задуматься о себе и о мире, а главное, доставляет огромное наслаждение.
1: Дорогие радиослушатели, в эфире прозвучала передача о творчестве сказочника всех времен и народов Ганса Христиана Андерсена. Передачу подготовила и провела литературовед Галина Никул.

0: в исполнении Густава Леонхарта прозвучала токката соль мажор Иоганна Пахельбеля.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Августа, день памяти митрополита Сурожского Антония.
3: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись материалов 9-й международной конференции «Тайна присутствия. Бог в мире и человеке», посвященной наследию митрополита Антония Сурожского. Достоверность божественного присутствия. Тема доклада – протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Сретения Господня в подмосковном поселке Новая Деревня.
4: Собственно говоря, откуда взялась у меня эта мысль, желание поговорить о достоверности? Ведь казалось очень просто. Верую, как дети, и вопросов нету. Или будь уверенным в неизвестности, и нет проблем. И тем не менее, реальная жизнь, она сложнее. И каждый из нас, я думаю, нуждается в этой необходимости, в разных обстоятельствах жизни, современности, получать некое подтверждение и свидетельство, что ты идешь той дорогой, а не сбился в сторону. Итак, друзья, пробиваться к достоверности личных отношений с Богом, как Он есть, подчеркиваю, предстоит через путаницу своих представлений о Нем. Цепкие стереотипы приземленного сознания ослепляют нас. Страшно довериться собственному чувству Божьего присутствия. В качестве табу, но одновременно и доброго предостережения, выступает и интуитивный магический страх. Не попрать бы святыню, как бы худо не было. Но человек призван мыслить. Ему мало назвать себя верующим и только числиться православным. Он будет искать правду о себе и о Боге. Достоверность присутствия живого Бога узнается душой, имеющей духовный слух, наподобие музыкального. Он отличает правдивую духовность от фальшивой и дерзает идти по пути познания Бога в Его правде. В этом стремлении душа преодолевает внутренний страх перед личной свободой и горним достоинством. Душа раскрывается к небу и обретает радость смиренного доверия к себе. И имея в себе образ Божий, она способна к развлечению божественной достоверности. Это не заслуга, но дар благодати. Он и позволяет чувствовать и принимать на особой глубине доверия присутствие Христа от Рождества до Воскресения. Но как убедиться, что мой духовный слух не врет? Быть может, безопаснее петь в хоре, в кавычках, верить, как все, чтобы не спутать присутствие Бога с присутствием лукавого. Идти проторенной дорогой подвижников, не уклоняться от общей колеи, не отставать от церкви надежнее и спокойнее. Спора нет. Но отношения с Богом персональны. Он пришел спасти не толпу, а каждого лично. Я хочу лично Его знать, лично Ему доверять, лично любить. Я хочу достоверно знать, за кем я иду, за кем несу крест. Откровение святых отцов, мудрость богословов, предание церкви, таинства, в которых действует Святой Дух, бесспорно необходимы, чтобы не сбиться с пути. Но все же, каждый должен идти ко Христу своей тропой. Чужая может быть рядом, но идти надо одному, по своей. Она всегда личная, тропа любви и свободы. Святые уж точно шли к каждой своей, а единая цель их объединяла. Но душа робеет идти узкой тропой святого. Она боится свободы, боится любви, риска, сомнения. Она боится самой себя, потому что присутствует не в Боге, а в себе. Душа либо самоуверенна, либо слишком неуверена в себе. Она не доверяет себе, как чаду Божию. Этим она и лишает себя ощущения присутствия Бога. Но в то же время она хочет, чтобы кто-то иной дал гарантию дозволенности ей этого поиска. Помощники есть, но идти и дерзать надо самому. Я задал себе вопрос, откуда и зачем у меня потребность в достоверности божественного присутствия? Почему мне недостаточно жить и верить по чужой вере? Нужно ли мне искать свою? Самое главное, смогу ли я в Божьем присутствии находиться? Раб с владыкой, грешник со святым, тьма со светом. Не лучше ли идти простым путем без лишних вопросов? Но без ощущения божественной достоверности моя вера слепа. Перед кем я тогда предстаю? За кем несу крест? Кому доверяю свою волю? Если Христос в Евангелии и в Евхаристии говорит ко мне, должен ли я слышать Его голос? Христос родился, умер и воскрес для того, чтобы спасти грешных. Это непосредственно касается и меня. Ясно, что цена такого спасения по силам только любви и любви Божией. Это серьезно и меняет во мне всю картину мира. Поэтому я хочу убедиться сам в правде спасающей меня любви Бога. Тогда на этом личном опыте моя вера будет оживать во мне достоверностью опыта любви живого Бога. Отношения с Ним будут строиться на правде Его присутствия, а не на иллюзии. В момент неизбежных сомнений опыт реальной встречи живого Бога сохранит меня рядом с Ним. Прикосновение к правде Божией, как откровению и призыву Его, открывает во мне новую глубину жизни. В ней появляется свет истины и ее шкала ценностей. Поиск и познание Бога не прекращаются. Напротив, настоящий поиск только начинается. Он становится осознанной устремленностью внимать и вникать в реальность Божьего откровения во Христе. Главный акцент – поиск не догматических сведений о Нем, а познание Его самого. Но в таком случае я должен найти критерии достоверности и правдивости моих обретений и ощущений. Святитель Игнатий Брянчанинов подтверждает возможность человека доверять своим ощущениям достоверности Божьего присутствия. Он говорит, венцу творения, человеку, дана возможность ощутить божественное присутствие, испытать предстояние Богу лицом.

друзья, как реальная личность, мы должны вновь обрести опыт реального Бога. Мы должны ставить вопрос, сохранил ли я переживание живого Бога? Превратилось ли оно в приятное воспоминание или еще является реальностью настоящего времени? Конец цитаты. Прекрасно, что опыт великих людей вдохновляет, но они не смогут стать мною и за меня решить, вправде ли я сам. Вновь ответственность моя. Но что же может быть в моей вере достоверным критерием присутствия Христа? Очевидно, самый убедительный ответ – моя праведная жизнь по заповедям. Но ведь и она может быть не по любви к присутствующему Богу, а от страха или по тщеславию. А если ее, скорее всего, просто нет, то и достоверности Христа в моей вере тоже нет. Но тогда в кого я верю, кому молюсь, с кем встречаюсь в Евангелии? Со своей фантазией согласиться с этим невозможно. Личный опыт встречи с живой правдой не спутать с ложью. Христианство, Евангелие, таинство, Евхаристия без Христа, что может быть абсурднее? Отрицать реальность присутствия равносильно отрицанию самого себя. Действующую силу присутствия Христа испытывают те, кто проживает таинство покаяния перед крестом и Евангелием, как бы личные свидетельства каждого из нас. В достоверности Божьего присутствия меня лично убеждают не чудеса исцелений, не изгнание бесов, не усмирение бури, а банкротство добра в мире зла, которое, не став злом, остается добром и побеждает зло. Личность Христа, приняв на себя зло мира ради самого мира, остается неповрежденной любовью. Свет вечности не побежден тьмой. Апостол Петр, находясь в присутствии Учителя, вслушиваясь, проникаясь Его Духом, ощущает, что Он не от мира сего. Куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Всемогущий, всесильный Господь употребил свое могущество, чтобы принять на себя немощь и незащищенность перед злом всего мира, и победил не силой, но любовью. Как можно отказаться от соприсутствия, сопричастности тому, кто нашел единственно возможный путь возвращения человеку, человеческий и Божий образ. Можно сказать, возвращение человека к Богу. Жизненный опыт говорит, что нечаемый, встречный промысел свыше зажигает в душе лампаду благословения. Она бывает печатью достоверности встречи. Одно мгновение Божьего света и любви способно возродить и воскресить первозданную гармонию души. Разве это не убедительный плод действующей божественной достоверности в мире людей? Сознание остается личностью Иисуса, как достоверный опыт сопричастности Бога страдающему миру. Его встреча с кровоточивой, неотступной самарянкой, благодарным прокаженным, прежде всего для меня не о чуде, а о личности Христа и Бога. Достоверностью дышат евангельские сюжеты и слова, которые узнаются и воспринимаются как адресованные непосредственно мне. Тем более, что они звучат как живые, меняя свою собственную глубину, новизну и актуальность. Сегодня христиане могут услышать голос Христа не менее убедительно, чем апостолы, не хитросплетенным басням следуя, но быв очевидцами его величия. И мы можем сказать, как они, возвещаем вам, что слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. Да, мы не апостолы первого призыва, но тем не менее мы очевидцы живого воскресшего Христа. Мы живем в мире воскресшего. Я с вами во все дни до скончания века. Поэтому сегодня мы призваны быть его современниками и очевидцами не в меньшей степени, чем апостолы. У нас есть все, что у них, и даже больше. У нас Христос, Его Слово, Церковь, Таинство, Евхаристия, сами апостолы, и у нас 2000 лет побед и поражений христианства. Сегодня мы свидетели о достоверности присутствия Бога в мире. Он обращается к нам со своим Словом. Мы не просто Его слушаем, но им питаемся, дышим, удивляемся Ему, принимаем или отвергаем до времени, сомневаемся, молимся над Его Словом. Оно учит любить, жить, становится хлебом жизни. И я ищу Его, как изголодавшийся нищий. Каждый раз Его Слово становится основой сокровенных моих личных отношений с Иисусом.

0: Оно зовет, как и апостолов, последовать за ним. И, как ни странно, я иду за ним. Почему-то парадоксальная весть, сила моя в немощи совершается, меня гнали и вас будут гнать, отзывается во мне не недоуменным протестом, а бесспорной правдивостью. В этой парадоксальности я вижу логику божественного присутствия. Парадоксальность пути самого Христа, его благой вести о том, что Бог стал беспомощным младенцем и идет спасти безумный мир от сатанинских сил зла, парадоксально нелепа, сам феномен. Но она непобедимо правдива, потому что это главный принцип неземной любви. Это есть та божественная достоверность, которой можешь не просто верить, но доверять как живой, объективной реальности. Придя в мир, лежащий во зле, который не принял его, Христос говорит о законе побеждающей распятой любви, о логике наоборот. Кто хочет быть первым, будь последним. Кто хочет сберечь жизнь, тот потеряет ее. Я посреди вас как служащий. Сила моя в немощи совершается. И тому подобное. Это разговор не о христианской нравственности, а о силе и премудрости Христа. Слово Христа достигает тех глубин во мне, в которых оно порождает мои собственные слова и мысли, и в них я узнаю правду Иисуса, как свою личную. Его слово на самом деле является для души долгожданным и поэтому узнаваемым. От него загорается сердце, как у Луки и Клеопы. В нем звучит призыв истины, которую я искал всю жизнь. Христиане обладают удивительным, уникальным преимуществом не только прикасаться, но и проживать и приобщаться к тайне божественного присутствия Святой Троицы. Этим событием, которое выходит за рамки земной логики, является Евхаристия. В ней вечность и время встречаются и проникают друг в друга. Пространство и время отступают перед вечностью. На брачный пир Богообщения званы все христиане. Но избранными становятся жаждущие. Человек оказывается в неведанном, непостижимом мире высшей реальности. В ней действует, как единое целое, любовь Отца и Сына и Духа Святого. В ней совершается тайна божественного спасения мира, жертвы Сына Божьего. Немощный, заблудший человек вступает в сферу действия любви Святой Троицы. Он не по заслугам, но по милости Отца поднимается к достоинству своего сыновства. Христос доверяет ему свою скорбную молитву о чаше своих страданий, зовет его на тайную вечерю любви. Церковь и каждый человек становится участником искупительной жертвы Христа от Рождества до Вознесения. Благодаря невидимому причастию Святой Троицы, тайные вечеры и тайна спасения совершаются в реальности вечности. Время исчезает. Мы прикасаемся к тайне будущего века. Бог доверяет человеку свое откровение. Да, на брачный пир Богообщения званы все христиане, но избранными становятся только жаждущие и ищущие. При этом в сокровенном нашем человеке происходит чудо рождения личности, принимающей и впитывающей в себя Христа. Человек всегда стремился и будет стремиться к достоверному присутствию в своей жизни высшей правды. Для христианина она в личности Христа, в слове Христа, в Евхаристии Христа, в таинстве Христа, в любви Христа.
1: Прозвучал доклад «Достоверность божественного присутствия» протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Сретения Господня в подмосковном поселке Новая Деревня. В дальнейшем обсуждении принимают участие Марина Михайлова, доктор философских наук, филолог, протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
0: Очень актуальная тема, которую я недавно тоже об этом говорил на другой конференции. О человеке, о том, кто это такое, что это такое, как нам стать человеками, как вернуть миру человечность, как научиться и воспринимать снова понимание добра и зла, и вообще вырасти человека в полный рост.
2: Будьте с нами, у нас еще вопросы и обсуждения. Будьте добры, пожалуйста, вопросы, замечания, обсуждения к микрофону.
3: Во-первых, я бы хотела поблагодарить отца Владимира за тему, потому что достоверность и подлинность в наше время, когда мир просто переполнен всякого рода враньем, фейками, ложью, симулякрами, ну это прям вот главная тема. Но я бы хотела чуть-чуть подробнее про критерии достоверности. Да, вот для меня три критерия. Евангелие, литургия и красота. Когда я смотрю, как солнце, вот сегодня я ехала в поезде, смотрела, как солнце встает. И как бы мне уже понятно, что Бог есть, и что Он здесь. Это не обсуждается. Но, видите ли, в чем дело? Другой человек, он из Евангелия вычитает другое, какие-нибудь инструктивные вещи про, там, не знаю, мораль всяческую. И из литургии он тоже вынесет свое. А про красоту я вообще не говорю. Кому-то красиво музыка Баха, а кому-то Николас Кейдж. Помолчал там сколько-то, все разошлись, похлопали. Так вот, как нам быть? Получается, что ни один из этих критериев сам по себе результата удостоверения нам все равно не обеспечит. Вот как вы видите эту проблему, отец Владимир, мне было бы интересно услышать.
0: Я над этим вопросом долго размышлял, мучился, когда задумал об этом сообщении. Я с вами абсолютно согласен, потому что... Ну, скажите, пожалуйста, если я никогда никого не любил, ни детей, ни жену, ни родителей, ни мир, ни красоту, я никогда не соглашусь, что есть в мире любовь. Не знаю, что это такое. Поэтому, к сожалению, здесь приходится столкнуться с правдой жизни по поводу званых и избранных, по поводу суровости, по поводу того, что никто со мной не согласится, что Бог есть до тех пор, пока Он сам не встретится. Я, между прочим, здесь коснулся чуть-чуть. Мой личный опыт встречи, мой личный опыт с внутренней правдой своей. И я в других местах говорю о том, что в каждом из нас есть некий центр, который на самом деле может получить это подтверждение этой достоверности. Ну да, он называется образ Божий. Если человек способен мыслить, способен к созерцанию, если он способен учиться доверять себе, то он найдет эту точку правдивости внутри себя. И она будет свидетельствовать доказательством. Если я в своей жизни встречу такого человека, как Владыка Антоний, я в нем увижу подтверждение своей правды. Если я встречу человека с такой же интонацией, с такими... Для меня очень важно было не только глаза его, его жест, его интонация, по которым я сразу понял, что это тот человек, собственно, который одной крови. Я думаю, что без этого не обойтись. Без внутреннего ощущения правдивости, которое содержится во мне. Да, я с вами согласен. Для этого надо думать, предстоять перед красотой. Многие ли из нас имеют опыт тишины, молчания, о котором часто говорит Владыка? Без этого опыта невозможно приблизиться к истине. Те люди, которые когда-то были влюбленные, скажите, много ли нужно слов для того, чтобы смотреть на того, кого любишь, и люди понимают друг друга без слов? Поэтому глубина подтверждение достоверности находится внутри нас, в умении вглядываться, вслушиваться в глубину самой жизни. Никакие, я специально сказал, вот мое понимание к этому, никакие свидетельства, ни чудеса меня не убедят до тех пор, пока я не встречу вот эту парадоксальность присутствия Христа в мире. До тех пор, пока я не ощущу, что мой внутренний голос говорит, что я прав. Да, я когда готовился и думал над этим, мне каждый скажет, что же такое, я свою субъективность перевожу в объективность. Потом я сказал себе, да, моя субъективная встреча со Христом, она может становиться объективностью. И я дерзаю сказать, да, если действительно у меня была личная встреча с Иисусом, а дерзаю предположить, что она была, я могу утверждать, что это объективное свидетельство того, что Бог есть, что Бог живой, что Он меня ждет, Он меня встретил. И меня уже никто не разубедит в этом. Даже если Владыка Антоний сейчас скажет, что это не так, что у него не было встречи, я ему не поверю, потому что она у меня была. Я так могу ответить на этот вопрос. Личное прикосновение и вот те некие доводы, которые я привел относительно парадоксальности, в частности.
3: Спасибо. И я бы поблагодарила за слово «тайна», потому что в конечном счете таинственным способом одному человеку открывается присутствие, а другому нет. И не менее таинственным способом мы можем свидетельствовать, и это кто-то услышит, и кто-то не услышит. И ну вот для меня самая таинственная вещь – это любить людей, которые находятся вне нашего опыта. Легко, когда мы понимаем друг друга и на одной волне там, радоваться присутствию Божьему. А вот когда мы смотрим на людей, которым вообще никаким местом.
0: 100%. Перед каждым из нас, перед опытом веры каждого из нас, рано или поздно встают такие вопросы. И мы должны взять этот барьер. Если этот барьер я не возьму, возлюбить того, кто имеет другую точку зрения – тот, кто неверующий, тот, кто, ну, кто угодно, хоть коммунист. Если я не найду в себе смелость, дерзновение принять его, значит, мой путь ко Христу останавливается. Все очень просто. И здесь мы встаем перед вопросом честности своей. Если я честен в разговоре с Иисусом, Он передо мной поставит этот вопрос, который вы поставили. А дальше я его либо решаю, либо ухожу в кусты. И на этом все заканчивается. Значит, больше мне просто Он не нужен. Он мне нужен только как некий объект моей религиозности. Он мне нужен только как объект проповеди для священника. А Он мне не нужен. Потому что Он стоит за этим барьером, который вы назвали. И таких барьеров очень много.
4: Дорогой отец Владимир, а как все-таки относиться к тому, что не только на протяжении истории, но вот в наше время, казалось бы, 2000 лет христианства, людей, переживающих вот то, о чем вы сейчас говорите, с большими трудностями, но все-таки принимающих, ну, 2-3%, как быть с остальными?
0: Могу предложить варианты ответа, которые я нахожу для себя. Я в этом убежден. Мы призваны быть свидетелями. И для меня это не является некой риторикой или просто сравнением. Мы призваны быть сегодня современниками и свидетелями не в меньшей степени. И на нас лежит эта миссия. И в этом снова призыв Христа для того, чтобы тот, кто идет за Ним, соответственно, мы были свидетелями, достоверными о Нем, чтобы мы обрели в этой достоверности мудрость свидетельства о Нем. Не крик, не манифестацию, а просто присутствие, снова тема, присутствие. Для этого требуется призыв, барьер, изъятие из себя фальши, фальши внутренней. Если я фальшивлю в своих отношениях с друзьями, с церковью, с верой, с любовью, если я фальшивлю в отношении тому, что происходит сейчас в мире, и называю черное белым и наоборот, значит, мне никто не поверит. Те 98% не поверят мне, потому что в них заложен критерий правдивости, хотя они прячутся. И когда они увидят во мне вранье, фальшь, они мне не поверят и о Христе. Я думаю, что так. Я мог бы сказать, апеллировать к Иисусу Христу. А каково ему быть, когда он уже 2000 лет на кресте, 2000 лет воскресший среди нас, 2000 лет он дает нам слово, наполненное Духом, и все впустую? Как тогда ему быть? Для меня очень важный фактор сопереживать с ним и ему сострадать. Часто говорю, как же ему трудно с нами. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы сказал так. В большей степени, чем мы есть, надо постараться жить в присутствии Христа, ссылаясь на тему нашей встречи, в достоверности Христа. И тогда еще один, не процент, а один человек из 98%, может быть, поверит очередному христианину. Я бы сказал так. Терпение, доверие, смирение, что весь мир никогда не обратится. Это уж точно. Кстати, последний отец Александр. Тоже одна сторона владыки нашего любимого. Трезвение. Трезвое отношение к миру, к жизни, к человеку. И вот трезвое отношение к миру говорит, что мы с вами, очевидно, вряд ли доживем до того момента, когда будут обращаться ко Христу тысячи там, или миллионы, как было в первое время.
4: В евхаристической молитве после преосуществления мы читаем, что будет очищение, трезвение души.
0: Да.
4: И, наверное, ответ еще в словах отца Александра Мини, он неоднократно повторял в последние годы своей жизни. Христианство еще только начинается.
0: Согласен.
4: Еще, ведь, наверное, длительная эволюция, она ведь начинается с того для нас вопроса. Вот неандертальцы, они уже хоронили своих умерших. Как они вот были людьми или еще нет? Это чувство Бога, оно свойственно только человеку или не только? Ведь домашние животные известны, многие говорят об этом. Кошки любят приходить, когда я уже молюсь, и кошка приходит ложиться, иногда перед иконой. Как это тоже эволюция.
0: Я думаю, что она приходит не к Богу, а к тебе. Потому что в это время у тебя тишина, мирное сердце, ты ее призываешь. Но мне так кажется.
4: А как с неандертальцами?
0: Я им позвоню. Честно говоря, может быть, такая позиция моя достаточно жестокая, но я считаю, что надо решать мне сегодня ту проблему, которая для меня, для нас актуальна. По поводу неандертальцев, но для меня, честно, не актуальна. Я могу сказать отцу Александру Алексеевичу, что да, я неандерталец духа, да, я неандерталец во всех отношениях. Но тогда у меня есть возможность стать человеком. Но я вот таким образом, потому что я в этом вижу решение вопроса.
4: Спасибо.
0: Да. И последнее. Все-таки очень важный момент, друзья. Все мы этим располагаем, этой возможностью. Евхаристия. Может быть, я злоупотребляю возможностью, вот, которая есть у священников, да, потому что, мне кажется, священник, который предстоит этому чуду, этой тайне великой, я думаю, что он все-таки по-особому проживает, потому что он непосредственно несет ответственность за то, что совершается в этот момент. Но на самом деле каждый, кто хочет в этот момент прожить великую тайну присутствия, подчеркиваю, Троицы, который совершается действительно тайна будущего века, мы можем получить подтверждение достоверности своего выбора, веры и жизни. Величайшее дело. Но только она, Евхаристия, она значительно выходит за другие границы, чем просто причастие, как часто причастились, вот, и снова в мир суеты, беготни. Последний пример я могу привести, его часто привожу. Когда-то в конце 80-х мы оказались в католической стране, и я видел, как люди после причастия, католики, себя ведут, в отличие от многих православных, простите. Приняв тело, они тихонечко, как мышки, идут на свое место, садятся с благоговением неписанным, нерисованным и находятся там в богомыслии и в созерцании. Они проживают тайну встречи со Христом в этом причастии. Вот здесь заложена огромная у нас возможность родиться из неандертальцев духа в христиан, в созерцание и в размышление со Христом.
5: Можно еще один вопрос? Очень как бы понятно и действительно пробивает в сердце все, что вы говорите о личной достоверности Христова присутствия. А что делать с наслоениями к христианствам совершенно несовместимы?
0: Я знаю такой ответ. Как только я начну судить другую точку зрения, я потеряю свою. Это во-первых. Во-вторых, я искренне представляю право быть такой точки зрения. Да, можно, вы можете сказать, что это моя самоуверенность. Я уверен в своей правоте, в своей достоверности, и поэтому я проявляю некое высокомерие. Я тогда о глубине. У всех у нас есть такое устройство, лифт. Я лично. Я сажусь в свой внутренний лифт и срочно опускаюсь на ту глубину, чтобы не потерять мир, чтобы не войти в конфликт с той точкой зрения, которая не отвечает той правдивой встрече, которую я имею во Христе. Я подчеркиваю, иногда встреча со Христом зажигает в душе невидимую лампаду, в которой нельзя ошибиться. И, понимаете, внутренний голос, он четко различает правду и ложь. Вот здесь-то я снова возвращаюсь от субъективности к объективности. И я не могу предать себя. Я не могу сказать, как, знаете, апостолы говорят, мы не можем не говорить то, что он говорил Бог. И я убежден, что любой из нас присутствующих внутри имеет этот стержень, эту точку отсчета, когда он может сказать «Во мне произнес слово Господь». И я не могу изменить Богу, не изменив себе. Есть некоторый центр, в котором ты не сомневаешься, что это действительно правда Божия. В этом не будет ни самоуверенности, ни прелести, ни гордыни. Это просто верность твоей встрече. Тот, кто когда-то любил, он может сказать, что нету любви? Я все к этому склоняю. Вряд ли нет. Понимаете, когда я начну сомневаться, а может быть они правы, а я не прав, я изменю себе, изменю Богу. Потому что от этого мгновения личной встречи, собственно говоря, и Владыка об этом говорил, начинается отсчет моей веры, моей жизни. И второй, еще один момент. Трезвое отношение к жизни, к человеку, к человечеству. Я не сторонник доказывать ту неправоту. Я не сторонник с этим спорить. Я вот опускаюсь в лифт. Я хочу уйти на новую глубину достоверности моих отношений со Христом. Потому что он столь бесконечен, он столь неисчерпаем, что каждый раз я могу получать новое подтверждение достоверности его присутствия в моей жизни. Когда возникает такой соблазн или искушение, или смущение, я нажимаю кнопку «Идти вниз». не смущаясь идти дальше своим путем, ориентируясь на Христа. Больше мне не на кого. Поскольку Он считывает мое состояние, Иисус, в этом я убежден, Он считывает мою правду. И если там есть моя правда, поиска Его, Он отвечает на мою эту правду. И Он меня поддержит и выйдет навстречу. И Он проведет меня. Если я в этом соблазне, в этом искушении, я засомневаюсь и начну уходить от внутренней правды, я его потеряю. Значит, для меня ничего другого не остается, как я обречен на продолжение поиска Иисуса, не теряя свободы.
2: Отец Владимир, можно еще один небольшой комментарий к вашим словам, но который, наверное, является одновременно и вопросом. То, о чем вы говорите, это очень важно, и в каком-то смысле это очень страшно и очень ответственно, потому что вот та точка правдивости, которую мы располагаем внутри себя, это, конечно, большая ответственность. Душе очень часто хочется уцепиться за именно какие-то гарантии внешние, критерии внешние, которые предлагают со стороны. Будь это, я не знаю, катехизис митрополита Филарета Московского, или там, к примеру, труды митрополита Антония Сурожского. В данном случае не так важно, что именно является внешним критерием. Там это может быть одно или другое. Человек может свою жизнь там сравнивать с одними текстами или с другими. Но именно в них видеть основные критерии. Не в себе, а именно во внешних текстах. И вот в этой очень ответственной задаче, даже отчасти страшной, мне кажется, стоит вспомнить еще об одном слове, которое таким действительно таинственным образом является филологически близким, однокоренным с тем, о чем мы говорим, близким к достоверности, о доверии. Потому что это может быть доверие, это действительно является одним из инструментов, с помощью которого мы можем вот с этой точкой правдивости в себе вступить в контакт, вступить в общение. Это действительно связующая нить нас и нас самих в глубине, и, несомненно, и Бога в нас также. Потому что, разумеется, доверие к Богу – это одно из важнейших каких-то внутренних требований в человеческих отношениях с Ним. Но, с другой стороны, и получается, что доверие к себе, вот к этой точке правдивости, к этой внутренней глубине, это тоже является таким нежным даром Бога. Я хотел бы вот немножечко вот этот момент акцентировать и вас спросить о доверии, как об инструменте обретения достоверности.
0: Важный момент все-таки на этом пути встречать таких единомышленников, как владыка Антоний, отец Александр Мень, для меня еще очень важно, отец Иоанн Крестьянкин. Они все одним духом жили. Они, это не только три, наверняка есть еще люди, но для меня это были центральные фигуры. Они являются подтверждением моей объективности, потому что в них я узнаю себя на 100%. Пусть никто не подумает, что я сравниваю себя с ними. Это первое. Насчет доверия, совершенно верно. Трудно сказать, что начинается сначала, доверие или вот достоверность. Для меня очень близки такие понятия, как духовная ночь, пустыня. И вот очень важно в этот период жизни идти по доверию. По верности, я бы сказал так, по верности. Для меня очень важный момент – верности. Я думаю, давно уже как-то так расцениваю, что Христос очень ценит и уважает и любит это качество у людей – верность. И вот с этим свойством можно пройти очень большие испытания. Просто верность. Ничего нету, сил нет, возможностей нету, здоровья нету, ничего нету. Но есть убежденность, что ты знаешь, Он есть, Он тебя принимает, Он тебе подарил одно, может быть, мгновение, но в котором ты Его узнал и узнал себя в Нем. Ну вот у меня были некие моменты, которые совпадают с тем, что рассказывает владыка Антоний по поводу смерти. Я в смерти близкого человека, очень близкого, любимого, я убедился в том, что смерти нет, жизнь есть. Это я потом узнал, что у владыки был такой опыт. У меня он был независимо от него задолго до встречи с владыками. Поэтому и тогда, когда есть эти эпизоды, то рождается просто уверенность, что мир может быть разрушен, но правда Бога, она неразрушима. Все может сгореть, и могут люди спутать добро со злом, но Бог не может перестать быть любовью. Вот эти какие-то контрольные точки, реперные, какие угодно их назвать, они вгрызаются в душу, и их уже изменить невозможно. но только если совсем потеряешь рассудок в результате какой-то болезни специфической. Поэтому верность и доверие, они, конечно, являются основополагающими точками движения, развития отношений с Богом. Но для меня лично они коренятся, как я сказал, не в чудесах, которые я читаю в Евангелии, или которых рассказывают часто батюшки на проповеди, или где-то. Для меня вот почему-то это не актуально, они не переворачивают душ. А вот парадоксальность судьбы самого Иисуса Христа, а парадоксальность его призывов меня убеждают. И тогда рождается то, о чем говорит Егор, доверие и верность. Потому что мозгов не хватает, знания не хватает, здоровья не хватает, но ничего не хватает. Остается зацепиться только вот за это знание, когда вера становится знанием. Что такое еще верность? Когда предполагаемая вера становится знанием, и ты уже понимаешь, что ты этому знанию доверяешь больше, чем своим там мыслям или самому себе. Если действительно мы хотим последовать за Ним, за Иисусом, по правде, здесь нам не уйти от максимализма разговора с самим собой. В какой степени тебе нужен Христос? Ты принимаешь Его логику или нет? Или Он тебе нужен просто как средство для того, чтобы что-то сделать в этой жизни, числиться христианином и так далее? Вот Он тебе сам нужен лично, со всеми его трудностями, со всеми абсурдами. Это не значит, что я готов на, не знаю, на мучения. Нет, конечно. Человек трезво понимает свою ограниченность, слабость. И тем не менее, если этот опыт как-то приходит в жизнь, тогда можно становиться потихонечку верующим. Иначе происходит вот так катаклизма, это тупик. Да, можно встретиться с таким проявлением свидетельства, что станешь тупик, если не будешь иметь первоначального свидетельства встречи с Иисусом, свой личный. Тогда тебя может смутить чего угодно. Авторитет. Мы же все рабы авторитета, между прочим, интеллигенция в том числе. Как мы смотрим на то, что сказал авторитетная личность? Уметь стремиться дерзновенно к своему личному опыту, к своему личному мнению, к своему суждению, доверять себе. Вот это очень важный момент. А чаще всего, поскольку мы все не уверены в себе, все закомплексованы, простите, надеюсь, никого не обижу, то мы смотрим, что скажет авторитет, профессор, академик или человек, который уже сложилось общественное мнение. Снова тогда не будет доверия. Я бы сказал таким образом.
1: Прозвучала запись материалов 9-й международной конференции «Тайна присутствия. Бог в мире и человеке», посвященной наследию митрополита Антония Сурожского. Конференция состоялась в сентябре 2023 года.

прозвучал гимн Божьей Матери «Достойно есть» киевского распева в исполнении хора собора во имя Успения Божьей Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

0: Маленький концерт.
1: Мелодия, которая прозвучит сегодня в нашем маленьком концерте, имеет особую историю. Историю парадоксальную. Из ряда тех, с которыми нередко сталкиваются фольклористы. Когда вдруг выясняется, что широко известная и любимая песня, считавшаяся народной, на деле оказывается авторской, сочиненной композитором. Такие истории говорят об особой чуткости композитора, умении расслышать и передать самую суть той или иной музыкальной народной традиции. Начнем наш рассказ с цитаты. «Ничего нет слишком низкого и незначительного для музыканта. Гуляя, он должен прислушиваться ко всем маленьким свистунам, уличным певцам, играющим на шарманке слепцам. Я улавливаю в этих обрывках мелодии, которые звучат как голос народа». Так писал в 1892 году выдающийся чешский композитор Антонин Дворжик. В это время он находится в Америке, куда его пригласила известная меценатка Жанетта Торбер, с тем, чтобы уже достигший мирового признания композитор возглавил Национальную консерваторию в Нью-Йорке. Жанетта Торбер мечтала о том, чтобы в Америке возникла своя уникальная музыкальная культура, а не та, что пришла из Италии или Германии. Она считала, что именно чешский композитор, так блестяще решивший задачу создания национальной музыкальной школы у себя на родине, поможет юной американской музыкальной классике обрести свой голос. Как известно, иногда нужен сторонний взгляд, чтобы увидеть самое главное и самое ценное в иной культуре. Дворожек в течение всех трех своих американских лет с огромным интересом погружается в новый музыкальный мир. Его привлекают негритянские и индейские напевы, песни американских композиторов в народном духе. Дворожек в восторге от «spirituals». Они так патетичны, страстны, дерзки, нежны, меланхоличны, радостны, веселы. «В любом музыкальном жанре может быть использован этот источник», — пишет композитор. А в «Нью-Йорк Геральд» появляется интервью под заголовком «Действительная ценность мелодии чернокожих», где говорится, что доктор Дворжик считает, что американские композиторы должны изучать песни плантаций и на их мелодиях строить свои произведения. Как он, Дворжик, изучал песни чешских крестьян и оттуда черпал материал для своих лучших сочинений. Что в песнях американских чернокожих он нашел все необходимое для большой самобытной музыкальной школы и хочет обратить внимание заинтересованных на этот музыкальный клад. Конец цитаты. И Дворжик действительно использовал эти мелодии, в том числе в симфонии, которой автор дал название «Из нового света». Как признавался сам композитор, это сочинение я никогда бы не написал, если бы не видел Америки. Я стремился воспроизвести в моей симфонии особенности негритянских и индейских мелодий. Я не взял ни одной из этих мелодий. Я писал собственные темы, включая в них особенности музыки негров или индейцев. Конец цитаты. Симфония «Из нового света» стала одним из самых любимых оркестровых произведений во всем мире. И именно в этой симфонии прозвучала мелодия, которую иногда называют гимном американской музыки. Ученик Дворжика Вильям Фишер обработал тему медленной части симфонии для баритона и хора на собственный текст. И эту песню под символичным названием «Возвращение домой» вдруг запела вся Америка, не зная о ее происхождении. Мелодию стали считать народной. Она стала одной из самых любимых и значимых в стране. Так она исполнялась на мемориальных торжествах в честь президентов Франклина Делано Рузвельта и Джеральда Форда. Она вдохновляла многих музыкантов в самых разных жанрах, от классики до авангардного джаза. Вторую часть симфонии «Из нового света» связывают со знаменитой поэмой, основанной на индийском эпосе «Песню о Гайавате» американского поэта Генри Лонгфеллоу, с которой Дворжик познакомился в чешском переводе. Он указывал даже определенный эпизод поэмы, вдохновивший его. История любви Гайаваты — смерть его прекрасной жены Минни-Гаги и горестное оплакивание ее. Композитор сам увидел индейские прерии, тогда еще сохранившиеся на земле Америки. Так возник своего рода музыкальный перевод поэмы Лонгфеллоу. Здесь стоит вспомнить еще об одном переводе песни о Гаявате, возникшем почти одновременно с симфонией из Нового Света. В 1896 году поэму переводит Иван Алексеевич Бунин, и его перевод до сих пор считается непревзойденным. Не случайно он был отмечен Пушкинской премией в знак того, что Бунин продолжил подлинно пушкинскую традицию всемирной отзывчивости русской культуры. Еще один диалог культур, который принес удивительные и прекрасные плоды. Итак, таинственные приглушенные аккорды духовых инструментов открывают вторую часть симфонии из Нового Света, словно вводят нас под сень векового леса. Они обрамляют песню удивительной красоты с узнаваемыми интонациями негритянских спиричуэлс. Эту песню поет английский рожок. Быть может, его своеобразный тембр должен был напомнить о другом инструменте, в то время редком в симфоническом оркестре, о любимом инструменте американского джаза — саксофоне.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 9 из «Нового света» Антонина Дворжика в исполнении Чешского филармонического оркестра под управлением Иржи Белоглавика. В передаче были использованы материалы статьи Аллы Кёнигсберг, Людмилы Михеевой, Зои Гулинской. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве стартовал паломнический проект «Ушаковские маршруты». Патриарх Кирилл совершил литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре. Об этих и других событиях более подробно. 1 августа в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, сообщает патриаршая пресс-служба. В нынешнем году в Дивеевской обители отмечают несколько юбилейных дат. 200-летие основания мельничной общины, 35-летие со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 35-летие возобновления монашеской жизни. По прибытии в монастырь патриарх поклонился мощам преподобного Серафима. Затем святейший владыка в сослужении архиереев Русской Православной Церкви, духовенства Нижегородской митрополии и города Москвы возглавил божественную литургию под открытым небом на площади перед Преображенским собором. За литургией молились многочисленные паломники, настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви и сестры Дивеевской обители, а также студенты Баламанского университета Антиохийской Православной Церкви, прибывшие в Россию для участия в летнем институте, организованном для них отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Также богослужение посетили блогеры из западных стран, участники блок-тура «Арзамасские купола» и «Дивеевские торжества», организованного Нижегородским кадровым агентством совместно с Нижегородской епархией. Инициативная группа по строительству храма праведного воина Федора Ушакова в районе Левобережной города Москвы организовала масштабный паломнический выезд «Ушаковские маршруты», который приурочен к 25-летию канонизации праведного воина Федора Ушакова. 2 августа божественную литургию на территории строящегося храма совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа, почетный настоятель церкви, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. За богослужением молились участники паломнического выезда «Ушаковские маршруты», а также прихожане и гости прихода. По окончании литургии состоялось освящение корабельных якорей, переданных приходу жителями Севастополя и Черноморским флотом, а также молебен о воинах. Затем состоялась церемония возложения цветов к бюсту адмирала. Владыка Викентий обратился к верующим с архипастырским словом, также к собравшимся обратились почетные гости. Затем стартовал паломнический выезд «Ушаковские маршруты». Участники направились в Кострому, где состоится торжественное открытие бюста Федора Ушакова. 3 августа памятные мероприятия пройдут в деревне Хопылево Ярославской области на малой родине святого адмирала. Затем участники паломничества прибудут в Ярославль, где ознакомятся с ходом работ по созданию мурала с изображением святого Федора Ушакова на торце жилого дома, а также посетят Ярославскую духовную семинарию. 4 августа программа продолжится в Мордовии. На поле скорби Мордовской Голгофы в поселке Чуфарово состоится техническое открытие бюста адмирала. Вечером паломники приедут в Рождество Богородичный Санаксарский монастырь, где покоятся мощи праведного воина Федора Ушакова. В стенах обители пройдет вечернее архиерейское богослужение. Кульминацией проекта станет 5 августа – день церковного прославления праведного воина Федора Ушакова. Раку с мощами святого Федора перенесут из Санаксарского монастыря в кафедральный собор праведного воина Федора Ушакова в городе Саранске, где будет совершена праздничная божественная литургия. 1 августа в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны у метро «Сокол» в Москве состоялась торжественная церемония, приуроченная ко дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мероприятии участвовал настоятель храма собора новомучеников и исповедников российских в районе Новокосино протоиерей Владимир Клюев, ответственный секретарь журнала «Храмоздатель». Во время памятной акции состоялось шествие реконструкторов и участников бессмертного полка Первой мировой войны по аллеям мемориального парка с портретами предков. Для гостей была развернута экспозиция, посвященная Великой войне. с подлинными реликвиями и атрибутикой эпохи. У часовни Спаса Преображения, где покоится верховный главнокомандующий русской императорской армии великий князь Николай Николаевич-младший, была отслужена соборная панихида. Центральным событием стало принесение недавно обретенной святыни, иконы Божьей Матери Знамени Курско-Коренная. Этот образ, считавшийся утраченным, был возвращен церкви в нынешнем году и ныне пребывает в храме собора новомучеников и исповедников российских в Новокосино. Подлинность иконы подтвердила экспертиза, проведенная в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература более

0: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники «Радио Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Программа «Пастырский час» – это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пастырский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
0: Читательский клуб приглашает слушателей «Радио Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 161-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестится для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут, безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
0: Послушайте 85-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: В то время, когда учил Иисус, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:

0: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как после уже входа Господня в Иерусалим Господь изгнал из храма торгующих и проклял смоковницу, которая тотчас же засохла. И вот первосвященники, старейшины народа израильского, задали Господу вопрос: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Очень интересный вопрос. Дело в том, что действия, деяния Господни были видны и очевидны. Чудесное деяние. И никто не мог возразить, что то, что делал Господь, было как-то неправильно. Тем паче, что действительно чудо — это то, что происходит от Бога, то, что сами же эти старейшины израильские не могли повторить. Но их очень раздражало, что ведь он, этот Иисус из Назарета, не занимает какой-то должности важной в народе. Он не священник, он не старейшина народа израильского, а дерзает совершать чудеса и ведет себя как человек, имеющий некую власть. От кого эта власть? Кто тебе дал право так делать? Вот в чем заключается их вопрос. Господь отвечает им, но отвечает вопросом на вопрос. Я вам отвечу, если вы мне скажете ответ на мой вопрос. Крещение Иоанна. Откуда было, с небес или от человеков? Иоанн Креститель. Одна из важнейших личностей в Новом Завете. Его имя было известно практически по всей Римской империи того времени. Имя Иоанна было известно даже больше, чем имя Иисуса. Именно поэтому евангелисты, практически все, кроме Луки, даже не затрагивают вопроса, кто это такой, ибо на момент написания Евангелий это имя еще слишком хорошо помнили. И вот Иоанн призывал людей омываться в покаянии. Это совершалось только над язычниками, принимающими веру в единого истинного Бога, о котором написано в законе Моисея. Но Иоанн призвал всех людей, проходя через этот обряд, утверждая, что не только язычники должны смывать себя скверну от неправой веры, принимая веру в истинного Бога, но и все, даже верные, верующие люди, принадлежащие к народу Божию, должны омываться в знак покаяния, ибо своими грехами мы себя оскверняем ничуть не меньше, как если бы мы были бы язычниками, не знающими Бога. Еще даже хуже знать истинного Бога, но согрешать против Его заповедей. Вот именно поэтому Иоанн призывал людей креститься, и именно поэтому среди старейшин израильских было скептическое отношение и к Иоанну тоже. С одной стороны, то были явно чудеса, которые Господь и через Иоанна творил. Его уважали и почитали. А с другой стороны, он призывал делать то, что делалось только над язычниками. И люди, считавшие себя праведными, им было трудно морально переступить через то, чтобы пойти, признаться в своих грехах и тоже омыться. Поэтому, с одной стороны, Иоанна осуждали, но с другой стороны, осуждали между собою. Они не поверили ему, а народ поверил. И вот поэтому этот публично заданный вопрос поставил первосвященников и старейшин израильских в очень неудобное положение. Как здесь сказано: если мы скажем, что крещение было с небес, то он скажет нам, почему не поверили ему. А если скажем от человеков, боимся народа. Все почитают Иоанна за пророка. Могли и камнями побить. И поэтому их ответ был: не знаем. Вот именно поэтому. И Господь, понимая, что они ответили так не потому, что действительно не знали, а потому, что ими двигали политические мотивы, они пытались сохранить авторитет в израильском народе, но при этом не потерять собственное лицо и просто начали лукавить, отрицая явное действие Божие, которое было через Иоанна Крестителя, о котором хорошо знал израильский народ. И вот они стали отрицать это действие Божие. Вот этим ответом не знаем. Ибо на самом деле знали и догадывались. И вот именно поэтому Господь не дает им ответа. Можно сказать, что здесь повествование исторического плана, повествующее об этих последних днях земной жизни Спасителя до Его распятия. Но здесь есть и некий глубокий смысл для нас. Порой мы себя ведем так же слепо, когда мы бываем уверены, что Бог должен действовать вот так-то, а Он действует иначе. А мы оказываемся просто слепы к делам Божьим. И когда нас спрашивают, ну посмотри, почему это так? Мы отвечаем, да мы не знаем. Будем же иметь открытые сердца, братья и сестры, чтобы принимать знаки Божии, действия Божии в этой жизни, дабы нам не оказаться такими же слепыми, подобными вот этим первосвященникам, старейшинам израильским, которым был дан закон, которым были даны многие откровения, но которые оказались не способны принять того, о ком этот закон и эти откровения свидетельствовали. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 4 августа, 22 июля по старому стилю, празднуется память одной из величайших святых жен христианской церкви, святой равноапостольной Марии Магдалины, вошедшей в число самых верных учеников Христовых. Она служила Господу во время его земной жизни, слышала его поучения и видела творимые им чудеса. Рыдая, она шла за Христом во время его крестного пути, когда первоверховный апостол Петр трижды отрекался. Она стояла вместе с Пресвятой Богородицей Иоанном Богословом на Голгофе, у креста Христова, когда другие апостолы разбежались. Она в числе жен мироносец пришла на третий день ко гробу, чтобы помазать тело Спасителя, и удостоилась первой из людей увидеть воскресшего Господа, и говорила с Ним. Она первая принесла в мир весть о воскресении и благовествовала Христа воскресшего самим апостолам. Она донесла весть о воскресении самому императору Рима. Скончалась святая равноапостольная Мария Магдалина в преклонном возрасте в городе Ефесе, подле апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В этот день около 404 года были перенесены мощи священномученика Фоки из Синопа в Константинополь. Священномученик Фока жил в конце первого, начале второго века и был епископом синопским. Он принял мученичество в 117 году. Сегодня вспоминается преподобный Корнилий Переяславский, живший в 17 веке. В миру его звали Конон, он был сыном рязанского купца. В ранней юности он ушел из родительского дома и стал послушником. В Переяславской обители святых Бориса и Глеба он принял постриг с именем Корнилий. Он нес подвиги строгого поста, юродства, долгое время жил в затворе, подвязался в непрестанном труде, возделывал сад, выкопал для братьев колодец. 30 лет он нес подвиг безмолвия, так что новые монахи считали его глухонемым. Скончался преподобный Корнилий в 1693 году. Через 12 лет были обретены его нетленные мощи, которые освидетельствовал епископ Дмитрий Ростовский. Он же составил тропарь и кандак преподобному Корнилию. В сонме новомучеников и исповедников российских мы сегодня празднуем память двух священномучеников. Михаила Накорякова, служившего в селе Усолье в Пермской губернии и убитого в 1918 году, и Алексея Ильинского, служившего в селе Спас в Тверской области, арестованного в 1931 году и в том же году погибшего в концлагере НКВД в Карагандинской области. Священномученик Михаил Накоряков родился в 1866 году. Став священником, он получил приход Преображенской церкви села Усолье около города Соликамска в Пермской губернии. После ареста архиепископа Пермского Андроника Никольского священники Пермской епархии прекратили исполнение треб, пытаясь внушить народу необходимость заступиться за своего архипастыря. Советские власти, испугавшись возможных народных волнений, стали вызывать священников в ЧК, чтобы заставить их исполнять требы. Через несколько дней после вызова в ЧК и отказа служить до освобождения владыки, отец Михаил Накоряков был арестован, его приговорили к расстрелу. 3 августа из Соликамской тюрьмы взяли на расстрел троих заключенных, врача, офицера и отца Михаила. Приехали на место казни в лес под Соликамском. Врач и офицер были сразу расстреляны. Красноармейцы, бывшие прихожане отца Михаила, отказались его расстреливать. Они отвели его вглубь леса и стали стрелять поверх головы, а его уговаривали падать. Отец Михаил отказался. Тогда один из конвоиров ударил его прикладом по голове так, что он потерял сознание. Очнувшись, отец Михаил набрел на два трупа и стал читать отходную молитву. Тут его заметили красноармейцы и выстрелили в него наугад, ранив в руку, ногу и грудь. На следующий день, приехав захоранивать расстрелянных, красноармейцы увидели, что раненый отец Михаил сидит на пне. Закопав тела двоих, они повезли отца Михаила обратно в тюрьму, предлагая по дороге всем окрестным жителям где-нибудь спрятать раненого. Но никто не рискнул оставить у себя священника, боясь расправы большевиков. Отца Михаила в тюрьме поместили вместе с белым офицером. На следующий день их двоих вывели на расстрел в тюремный двор. Здесь два конвоира начали бить отца Михаила с двух сторон прикладами по голове, пока не убили. В это время офицер сбежал. Он видел, как красноармейцы приволокли тело священника на берег реки, привязали к нему большой камень, раскачали и бросили в воду. На следующий день женщины, пришедшие полоскать белье, увидели явное чудо. На середине реки, крестообразно раскинув руки, с крестом на груди лежал замученный накануне отец Михаил. Приехавшие чекисты выловили его тело из воды, положили на телегу, повезли из города. За телегой, потрясенная увиденным, шла толпа народа, которую смогли остановить только выстрелами в упор, ранив несколько человек. В 1918-19 году в Пермской губернии карательными большевистскими отрядами были убиты несколько тысяч священнослужителей. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой равноапостольной Марии Магдалины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святая Мария, называемая Магдалиной, родилась в Сирии в горах Магдальских. С юности она страдала тяжким недугом, беснованием. Слух об Иисусе Христе и чудесах Его привели ее к Нему в Галилею. Господь, видя веру Марии, изгнал из нее 7 бесов, и она, оставив все, последовала за Ним. И стала Мария ученицей Христовой, служа Ему вместе с другими святыми женами. Мария не оставила Господа даже после взятия Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, плача сама и утешая безутешно плачущую Матерь Спасителя. Святая Мария Магдалина сопровождала пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении. Когда на третий день после распятия тьма еще простиралась над землей, Мария Магдалина, опередив остальных жен мироносец, пришла ко гробу с драгоценным миром, но, увидев камень, закрывавший вход в гробовую пещеру отваленным, она тотчас же возвратилась поспешно назад и рассказала об этом святым апостолам Петру и Иоанну. Опережая друг друга, апостолы поспешили ко гробу в сопровождении святой Марии Магдалины. Не найдя там ничего, кроме погребальных пелен, апостолы вернулись назад. Мария же со слезами вошла внутрь гроба и увидела двух ангелов в белых одеждах, и услышала их слова, обращенные к ней. «Жена, что ты плачешь? Она же из страдания, не задумываясь», ответил ангелов словно обычным людям. «Взяли Господа моего, и не знаю, где положили его». Внезапно вид ангелов стал особенно благоговейным. Мария невольно глянулась и увидела самого Иисуса Христа, но не узнала его. Думая, что это садовник, она сказала ему: «Господин, если ты взял его, скажи мне, где ты положил его?» Господь сказал ей: «Мария». И тотчас узнала она воскресшего и припала к его ногам, воскликнув: «Учитель!» Господь кротко отстранился от нее, дабы просветлить ее помышления и помочь ей уразуметь, что он воскрес в преображенной плоти. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Христос послал святую Марию с вестью от него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном: «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. Согласно церковному преданию, после вознесения Господа на небо, святая Мария Магдалина пребывала со святыми апостолами и с Богородицею, а по сошествии Святаго Духа путешествовала с проповедью в Рим. Здесь со словами «Христос воскрес» она поднесла императору Тиверию красное яйцо. Яйцо – символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее воскресение. Рассказала о страданиях Христа и обвиняла Пилату в несправедливом осуждении его на распятие. Вот почему со времени святой Марии и вошло в обычай между христианами обмениваться яйцами в праздник Пасхи.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Корнилия Переяславского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Корнилий в миру Конан жил в 17 веке. Он родился в городе Переяславле-Рязанском, это современная Рязань, в купеческой семье благочестивых родителей Гордия и Феодоры. Когда ему было не более 15 лет, святой Конан тайно оставил родительский дом и в поисках места для духовных подвигов достиг пределов Переяславля-Залесского Владимирской епархии. Он поселился в 25 верстах от города, в Лукиановой пустыне, и начал постнические труды под руководством трудолюбивого инока Павла. Через 5 лет, наставляемый Духом Божиим, святой Конан пришел в Переяславль-Залесский монастырь во имя святых страстотерцев Бориса и Глеба. Строитель обители, иеромонах Сергий, долго не принимал святого Конана из-за его молодости. Но, видя неотступность святого, игумен принял его в обитель. За скромность и молчаливость братья считали Конана глухонемым. В обители святой Конан с усердием и беспрекословно исполнял все послушания. Он носил дрова и воду в трапезную, выпекал хлебы, молол пшеницу, колол дрова, очищал отходные ямы. Святой усердно посещал храм Божий и упражнялся в подвигах смирения и самоукорения. Он никогда не садился за трапезу вместе с братьями, но питался только тем, что оставалось после всех. Через 5 лет за усердное безропотное послушание и строгое постничество святой был пострижен в монашество своим духовным отцом и иеромонахом Переяславль-Залесского Никольского монастыря Варлаамом с именем Корнилий. С того времени он совершенно отсекал свою волю и стал еще усерднее подвязаться в монашеском делании. В церковь святой подвижник приходил первым, а выходил из нее последним. Он перестал спать на постели, за что молча, со смирением претерпевал насмешки и укоризны некоторых из братьев. Через 3 года преподобный Корнилий стал просить игумена устроить для него особую келью для уединенных подвигов. Игумен исполнил желание святого и благословил его жить в затворе. Затворившись в келье, преподобный Корнилий день и ночь проводил в молитве. Однажды бесы напали на подвижника и, сильно избив, выбросили в окно. Только через 3 месяца улучшилось его здоровье. Преподобный Корнилий продолжал подвижническую жизнь. Никогда не пропуская церковных служб, он исполнял в храме обязанности пономаря. Кроме того, святой трудился в огороде, сажая овощи и плодовые деревья. Преподобный своими руками выкопал колодец, в котором была очень вкусная чистая вода. Господь благословил его труды. Святой Корнилий выращивал лучшие во всей округе яблоки и раздавал их всем приходившим. 30 лет совершал преподобный подвиг молчания. Господь прославил своего угодника даром прозорливости. Великий постник святой Корнилий, будучи молчальником, знаками и жестами многим предсказывал будущее. Предчувствуя свою кончину, преподобный исповедался, причастился святых христовых тайн и был пострижен в великую схиму. Затем он соборовался и через несколько часов отошел ко Господу. Это произошло 22 июля по старому стилю 1693 года. Тело святого было погребено в часовне рядом с могилой первоначальника обители схимонаха Адриана. В 1701-1702 годах при закладке фундамента для новой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери были обретены нетленные мощи преподобного. Тогда же честные мощи были поставлены на месте бывшей ризницы. – 1705 году святитель Дмитрий Ростовский освидетельствовал святые мощи преподобного Корнилия и написал тропарь, кандак и молитву святому. В рукописном житии преподобного записано 17 чудес, совершившихся при его мощах до 1717 года. Но чудодейственная благодать исцелений не прекращается и до ныне. Особенно помогает преподобный Корнилий исцелению больных младенцев.

В исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах прозвучала стихира святой равноапостольной Марии Магдалине композитора-священника Сергея Кулакова.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: с 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наран-Кала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Двенадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
2: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Дмитрия Солунского, покровителя города, обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца, метеоры, византийские монастыри на скалах, побываете на литургии у мощей святителя Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию, побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, Примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: в исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн до диез минор Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию передачу по страницам книги «Человек перед Богом», составленную из бесед владыки Сурожского Антония.
2: «Из года в год мы собираемся дважды, великим и рождественским постом для того, чтобы провести тихий день освобожденными от обычного хода жизни, перед лицом собственной совести, Божьей правды, жизни с большой буквы, перед лицом Бога. И вопрос, который я ставлю в себе каждый раз и на который отвечаю каждый раз с возрастающим чувством тревоги и боли, следующий. Какой плод всего этого? Изо дня в день мы живем перед лицом Божиим. Изо дня в день мы взрослеем, а затем стареем. Мы слышим Евангелие, проходят перед нами образы тысяч святых, из которых многие — родные нам русские святые. Мы восхищаемся словами Христа. Бывает, душа затрепещет, проснется. И потом мы возвращаемся к той же серой, обессмысленной жизни. Мы просто продолжаем существовать, научившись как-то дотерпеть жизнь, пока она у нас не отнимается. И это так печально, потому что, когда мы думаем о ранних христианах, вспоминаем святых, да вообще глядим вокруг себя на людей, проснувшихся внутренне и не дающих себе заснуть, не дающих себе окоченеть, как они бывают прекрасны. Доносится до нас евангельское слово так звучно, так сильно. Эти слова говорил сам Христос, не на русском языке, ни на английском, ни на славянском, но те же самые слова. И они насыщены всей силой, всей благодатью, всей личностью Сына Божия, который стал Сыном Человеческим. Они доносятся до нас мощным гудением, как колокол. И неужели они, как колокол, должны отзвучать и не принести плода? Когда мы смотрим на свою жизнь, можем ли мы узнать в ней отзвук этого мощного колокола, который зовет нас к жизни? Или наши души остаются такими же безнадежно беспечальными и без надежды, и даже с потухшей печалью? Что их может разбудить? Что нас может потрясти? И вот когда я задумываюсь над собой и над многими, кто приходит ко мне на исповедь, на беседу уже много лет теперь, больше 30 лет здесь, меня поражает, что как бы непроходимой гранью, стеной непробиваемой внутри нас самих, между нами и жизнью, между нами и простором, свободой и радостью стоит сам человек, заграждая себе путь. Потому что большей частью все внимание каждого из нас обращено на самого себя, на то, что он думает, на то, что он чувствует, на то, что он делает, на то, что ему другой человек сказал доброе или злое, на то, чего он ожидает от жизни, на то, что жизнь ему дала или украла у него. И все сводится к тому, что в нашей жизни звучит единственное слово «я». Я сам, я, все время. Моя жизнь тяжела, меня обидели, меня обошли, я радуюсь и так далее. Так, наверное, было с самого начала времени. И неудивительно после этого, что Христос первым условием того, чтобы человек куда-то мог двинуться, мог вырваться из этого плена, ставит отречение от себя. «Если кто хочет по мне идти, да отвержется себя, да возьмет крест свой и да грядет по мне». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Но что значит это отречение от себя? Большей частью мы думаем, что отречься от себя значит устроить себе жизнь, лишенную радостей, жизнь, где все является жертвой, где ничего не остается, что могло бы сердце согреть, ум озарить. И это не так. Потому что то «я», от которого нам велено отречься, то «я», которое стоит непроходимой преградой между полнотой жизни и мной, это все не «я». Это какой-то поверхностный, мелкий человек, заслоняющий собой весь горизонт, не дающий мне самому быть тем большим человеком, которым каждый из нас мог бы быть и стать. Отвергнуть себя значит первым делом понять, что сосредоточить всю жизнь на том мелком человеке, каким мы являемся в повседневности, равносильно тому, чтобы свести жизнь таким размером, к такой тюремной узости, в которой можно только задохнуться. И мы на самом деле в этой тьме задыхаемся. Первое, чему мы должны научиться, когда в любом состоянии, при любых обстоятельствах встает мысль «А что я?», сказать себе: «Отойди от меня, сатана! Отойди от меня, противник! Ты думаешь только о том, что земное, а не о том, что Божие. Отойди! Ты мне надоел! Неужели я буду еще и еще и еще в жизни видеть только себя самого, склонять слово «я» во всех падежах, сводить все только к тому, что для меня отрада, для меня страх, для меня горе, для меня скука? Неужели вся жизнь может свестись к этому? Как она на самом деле сводится? Почему она и не жизнь? Почему она — тоска, бесплодность для самого человека и для всех окружающих? Почему нам так скучно с самими собой и другим, так невыразимо скучно с нами? И вот первое, чему мы должны учиться, это при всех обстоятельствах себе сказать: «Отойди в сторону, дай мне вглядываться вдаль, в простор, в глубину. В этой большой, широкой, глубокой жизни и я найду себе место, но жизнь во мне не найдет места». Человек может влиться в жизнь, но всю жизнь ограничить собой нельзя.
0: «Я помню, — пишет Владыка Антоний, — как-то шел с пожилой, горькой русской женщиной, и она все говорила, говорила, говорила только о том, как жизнь ее обошла, как люди ее обидели, как все бессмысленно, как все зло. Остановилась перед кустом колючек и говорит: вот вся жизнь. А за этим кустом весь простор южного берега Франции, горы, а за горами широкое море, все облитое солнцем, все сияющее летним светом. И я помню, как я ей сказал: вот так вы на жизнь смотрите, только на этот колючий куст. И никогда вам не пришло в голову посмотреть через этот куст или мимо него на всю даль, в которой вы живете, на всю эту необозримую красоту. Жизнь ее так и была, она видела только

0: же хотят гнуть жизнь и строить ее по-своему, да не по-нашему. И тогда мы жестеем, но жестее мы продолжаем быть сосредоточенными на самих себе. Мы должны устоять, мы должны победить, мы должны проложить свой путь. И опять не видим ни жизни, ни людей вокруг себя. Проходим мимо каждого и всех, мимо каждого события. Потом, может быть, вспомним, и когда оно перед нами раскрывается, разверзается, мы его даже не видим. Мы только смотрим, что в нем есть такого, что можно использовать, или что в нем для нас опасно, страшно, вредно. А когда стареем, тогда начинаем или горько вспоминать то, что было, или с горечью думать о том, что могло бы быть, или уходим в себя и делаем все уже вполне для других бесплодными. Очень, очень мало людей умеют стареть так, чтобы старость была в своем роде победой жизни, а не постепенным угасанием, которое завершится последним поражением смерти. Есть стихотворение французского писателя Виктора Гюго о старости. Он говорит: «Старик, который выходит из мимо текущих дней и возвращается к первоисточнику жизни, выходит из времени и вступает в вечность. И хоть виден огонь в глазах юноши, можно видеть свет в глазах старика». И в этом, мне кажется, пишет владыка Антоний, задача всякого постепенного, но победоносного старения. Большей частью мы потому и не достигаем ничего, о чем когда-то мечтали, что, может быть, и не сбылось, но что было так близко, что могло случиться и быть. Мы стараемся сохранить огонь, крепость тела, живость ума, непреклонность воли, и забываем, что все это может от нас уйти, но одного от нас никто не может отнять — живое сердце. Может погаснуть тот огонь, которым мы так легко увлекаемся. Уже ум не пламенеет, уже крепость тела не дает совершить то, что можно задумать, уже воля не владеет нами с прежней силой. Но есть такой свет, который время не может погасить. Это свет сердца, любящего, нежного, ласкового, мудрого сердца, умудренного жизнью. Но об этом сердце меньше всего мы и заботимся. Мы даем своему сердцу стать холодным, окаменеть. Мы даем ему стать темным и прогоркнуть. И когда ничего в человеке не остается из раннего огня, только сердце могло бы остаться. Оказывается, что ни для себя, ни для других человек это сердце не сохранил, не воспитал.
1: У каждого из нас есть сколько-то времени, чтобы научиться не так жить, уткнувшись в себя самого, как Феофан Затворник говорит, словно стружка, которая свернулась вокруг внутренней пустоты. Давайте подумаем о том, как это сделать. Каждый из нас непременно много раз в жизни испытывал, как бывает тоскливо и скучно с самим собой. Когда человек оставлен один, когда в течение долгих часов или дней, или месяцев приходится ему быть одному, не видеть никого, только быть лицом к лицу с собой. Какая тоска часто его охватывает. Почему? Из-за той внутренней пустоты, вокруг которой свернулась стружка. Стоило бы только эту стружку расправить, разомкнуть этот круг, и со всех сторон жизнь лилась бы богато, осмысленно. Ведь каждый из нас может себе представить то, о чем я сейчас говорю. Эту тоску пребывания самим собой. Но вместо того, чтобы сказать себе: «Я сам себе враг, я причина того, что мне так невыносимо с собой», откроюсь, выгляну в окошко, посмотрю вдаль, обращу внимание на другие существа, на жизнь, не сводя их к себе, а с настоящим, живым интересом к другому или к другим. Вместо этого мы стараемся пустоту заполнить опять-таки собой. Перебираем прошлое, и в прошлом почти всегда перебираем разочарование или горечь. Даже светлое мы умудряемся сделать тусклым и безрадостным, вспоминая, как это было и что это все прошло. Неужели у нас не может хватить просто разума, практического разума, приступить к новой жизни? А для этого надо себе сказать, что весь интерес, который я в себе имел, исчерпан. Я себя исследовал до конца. Нет во мне больше ничего, что стоило бы моего наблюдения. А вокруг столько всего, что стоит моего внимания. люди есть.

0: события есть, есть свет Божий, есть книги, глубокие, содержательные. Есть столько всего, что может оживить душу, но при одном условии — перенести наше внимание на то, что мы делаем, на то, что мы видим, на то, что мы слышим, на того человека, с которым мы имеем дело, а не на самих себя, вырваться из этого заколдованного и убийственного круга. Вот что я предлагаю вам сейчас. Поставьте перед собой вопрос. Для кого я могу быть таким ближним, который приносит не смерть, а жизнь? Который вносит в чужую жизнь не безнадежность, не тяжесть, не безрадостное настроение, а ласку и свет, и тепло. Это все делается, конечно, недаром. Всякий человек, который в жизнь другого захочет внести хоть искру света или каплю добра, непременно должен быть готов за это поплатиться. Не искать отзвука, отклика, не искать благодарности, не искать ничего, кроме дивного, Богом данного случая, Богом данной возможности, человеку, которого сотворил Бог, которого Он любит, сделать что-то доброе, быть на его пути благодатью Божией. Иначе наша жизнь пойдет бесплодно. Иначе действительно мы будем доживать свой век ненужными остатками, осколками отжившего прошлого.
1: Дорогие слушатели, прозвучала передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной из бесед владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

прозвучало песнопение «Блаженны» Мироносецкого в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

0: Маленький концерт.
1: Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучит музыка, которая хорошо знакома многим нашим слушателям, прихожанам православных храмов. При этом наверняка немногие назовут имя автора этой музыки. Мы послушаем одно из песнопений «Божественной литургии» Михаила Ивановича Глинки. По свидетельствам самого композитора, уже в самом раннем детстве проявилась его любовь к музыке. И одним из самых главных музыкальных впечатлений стало церковное пение и звон колоколов храмов города Орла, где семейство Глинки поселилось на несколько лет из-за того, что родное смоленское имение было разорено наполеоновским нашествием. Свои собственные песнопения для богослужений православной церкви Глинка начинает создавать только с 1837 года, когда указом императора он был назначен капельмейстером знаменитой придворной капеллы в Санкт-Петербурге. Этим назначением маститый композитор, к тому времени автор многих замечательных произведений в самых разных музыкальных жанрах, был обязан прежде всего своей опере «Жизнь за царя». По воспоминаниям самого композитора, в декабре 1836 года император Николай Павлович, увидев однажды Глинку на спектакле, обратился к нему. «Глинка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь мне. Мои певчие известны по всей Европе и, следовательно, стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами». Конечно, Глинка согласился на это высочайшее предложение. Тем более, что его самого уже тогда, как исследователя и как композитора, привлекала богатейшая традиция русского церковного пения. 1 января 1837 года Глинка вступил в должность капельмейстера. Хор придворной певческой капеллы славился красотой и стройностью звучания, вызывая восхищение и русских слушателей, и иностранцев, гостей Петербурга. Для хора капеллы отбирались лучшие голоса со всех концов страны. Певчи поступали в капеллу обычно еще детьми. При капелле они и жили. Там же получали не только музыкальное, но и общее образование. В капелле Глинка выполнял работу скорее музыкального педагога, чем дирижера. Способ его преподавания состоял, по его словам, в разборе нотной шкалы, а также чтении нот и исправлении интонации. Глинка описал на доске двуголосные короткие задачи, предлагая певчим сделать их разбор, а потом спеть то одну, то другую партию, и затем дуэтом, обе вместе. «Когда я в первый раз явился смелым в руке», — пишет Глинка в своих записках, — «мало нашлось охотников. Большая часть певчих стояли подаль, с видом недоверчивым, и даже некоторые из них усмехались. Я, не обращая на то внимания, принялся за дело так усердно, и, скажу даже, ловко, что после нескольких уроков все почти певчие стали приходить ко мне на лекции. Мои занятия шли весьма успешно, и я видел быстрые успехи учеников моих». Конец цитаты. Так вместе с музыкальными дарованиями Глинка обнаружил и педагогические способности. Несмотря на то, что служба в капелле была непродолжительная, в течение всего только 3 лет она принесла свои плоды. И не только в сфере музыкальной педагогики. Занятия с хором капеллы, очевидно, вдохновили Глинку на создание собственной музыки для православного богослужения. Уже в первый год своей службы он пишет для хора придворной капеллы 6-голосную херувимскую песнь. Сам композитор впоследствии назовет ее неудачной. Для увлеченного идеей создания подлинно русской церковной музыки композитора это песнопение еще не слишком соответствовало его устремлениям. Музыкальный критик и духовный композитор Николай Иванович Компанейский пишет: «Глинке предстояло решить задачу, подобную Палестрине». В скобках напомним, что Джованни Палестрина — величайший композитор эпохи Возрождения, которому прелаты Римской церкви поручили ограничить свободу полифонического стиля мастеров Нидерландской школы. Детальное рассмотрение партитуры херувимской песни убеждает, что Глинка принял за исходную точку своих работ по церковной музыке именно палестриновский стиль. Чудные диссонансы херувимской песни Глинки мерещились многим композиторам духовной музыки. Но ушедший вокальный стиль никто не мог воскресить. Конец цитаты. Сам Глинка своим опусом, красивым и величественным, остался, повторим, недоволен. Однако херувимская песнь Глинки — это бесспорно произведение высокой музыкальной ценности, по словам одного из исследователей. Недаром это песнопение до сих пор украшает богослужение божественной литургии в православных храмах.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучало песнопение «Божественная литургия» Иже Херувимы Михаила Ивановича Глинки в исполнении камерного хора Московской государственной консерватории имени Чайковского. Дирижер Борис Тевлин. В передаче были использованы материалы книги «Русские церковные композиторы и их музыка», статьи музыковеда Марины Павловны Рахмановой, а также монографии Веры Андреевны Васиной-Гроссман «Михаил Иванович Глинка». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. И сегодня мы продолжаем вместе с профессором Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Георгием Митрофановым, наш рассказ о преподобном Серафиме Саровском. Но не только о нем, а и об эпохе, в которую он жил, о том, как его святость отражалась на церковной, духовной жизни вообще в России, и о том, какие последствия это имело в духовной жизни. В прошлый раз мы остановились на периоде монастырской жизни преподобного, когда он уже принял священный сан, и после смерти своего духовника и игумена, отца Пахомия, вновь предпочел удалиться из монастыря, из общежительной жизни в жизнь анахорецкую. Опять удалился в свою пустыньку. Что же было дальше, отец Георгий?
1: Ну, мы сейчас говорим о его удалении от, не то что от мира, а от монастырского мира в свой многолетний затвор. 1793 год. Я думаю, что для многих наших радиослушателей вот эти цифры сразу вызывают ассоциации с известным произведением Виктора Гюго. Действительно, перед нами христианская Европа, старающаяся во многих своих проявлениях забыть о Христе. 1793 год во Франции, разгул якобинского террора, разрушаются храмы, уничтожаются духовенство и монашество. Россия к этому времени завершает свою серию победоносных войн в царствовании Екатерины Великой. Казалось, все обращено на какие-то другие полуязыческие ценности, если не антихристианские, и в Европе, и в России. Казалось, мир живет чем-то совсем иным. И вот именно в это самое время, когда на фоне так блистательно заявляющей о себе Российской империи, казалось бы, православной, но в чем-то не ориентирующемся на основополагающие ценности православной веры, один из монахов уходит из монастыря в ощущении того, что вне монастырских стен ему удастся в гораздо большей степени полно осуществить идеал монашеской жизни. Что происходит тогда в лесу с преподобным Серафимом? Он вновь возвращается к практике умной Иисусовой молитвы. Причем эта практика определяет его молитвенную жизнь не безусловно. Мы знаем из житий преподобных, что нередко они предпочитали умную Иисусову молитву посещению, например, богослужений. Почти не появляясь на богослужениях уставных, храмовых, крайне редко почащаясь, они проводили годы в умной молитве. Но преподобный Серафим действует иначе. Еженедельно он посещает раннюю литургию по воскресенью в монастыре, обязательно почащается.
0: Он сам служит.
1: Иногда служит, но чаще предпочитает лишь молиться. То есть перед нами попытка совместить то, что не всегда совмещало в жизни вот этих великих гигантов Иисусовой молитвы. Очень строгий, четкий ритм евхаристической жизни, нарочитое подчеркивание своей связи с этой евхаристической жизнью монашеской, монастырской общины и одновременно вот такая отрешенная от этой общины индивидуальная личностная жизнь в затворе. Да, он приходит как затворник, как молчальник и общается на литургии прежде всего с Богом. Оказываясь же один на один в своем затворе лесном, преподобный Серафим начинает, опять-таки, очень последовательно, как это было свойственно в его юные годы, реализовывать в своей жизни те типовые нормы молитвенно-аскетической практики преподобных православной церкви. Он налагает на себя жесточайший пост, что приводит к тому, что 3 года он питается почти исключительно похлебкой из сны травы. Это действительно по условиям России, тех широт, где он живет, почти самоубийственный пост по своей строгости. Он выдерживает его. Он пытается практиковать неусыпающую молитву, сводя к минимуму свой сон. Впрочем, впоследствии, уже вернувшись из затвора, он почти никому не будет рекомендовать подобного рода практику и будет жаловаться на головные боли, которые он приобрел вот в результате этих попыток неусыпающей молитвы. Он вспоминает о столпничестве, и вот это многим известное его тысячедневное стояние на камне. Надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что подобного рода образ не надо понимать безусловно, что он именно тысячу дней, тысячу суток по 24 часа стоял на камне. Он периодически возвращался на этот камень, совершая свою молитву. А молитва у него была действительно постоянная. Он много времени проводил на этом камне, но не надо представлять себе этот камень как вот место, где тысячу дней, не сходя с этого камня, преподобный Серафим совершал свою молитву. То есть перед нами, если мы опять-таки вспомним традиционные жития преподобных, попытка воплотить в своей жизни, если угодно, те формы, те методы аскетической жизни, которые были свойственны многим. Результаты этого, конечно, были очень значительны. За те 11 лет, что он провел в лесу до нападения на него разбойников, то есть это был самый интенсивный период его второго лесного затвора, он, конечно же, во многом изменил свою личность. Вот когда мы часто размышляем о монахах, которые живут вот такой затворнической жизнью, мы в полной мере даже не можем себе дать отчета в том, насколько же эта жизнь меняет личность на уровне психологическом, даже, если угодно, физиологическом, а уж не говоря о духовно-нравственном. Человек действительно становится другим, пребывая наедине с собой и с Богом годами. Нападение разбойников 1804 года, подобно болезни, когда-то вывевшей преподобного Серафима из первого затвора, должна была положить какой-то предел его вот этому индивидуальному отшельническому подвижничеству. Опять исцеление приходит после явления Пресвятой Богородицы с теми же самыми апостолами Петром и Иоанном. И после этого исцеление у преподобного Серафима уже не остается сил на то, чтобы вновь пребывать в длительном лесном затворе. Ему трудно покидать монастырь уже чисто физически, хотя он предпринимает несколько таких попыток. Но в конце концов, когда в 1807 году он уже, так сказать, пребывает в монастыре и умирает другой игумен Исаия, которым у него установились после его болезни, вызванной нападением разбойников и тяжелыми побоями, которые он перенес, отношения с ним как с духовным наставником, после его кончины преподобный Серафим уже в монастыре пытается реализовать в своей жизни еще один духовно-психологический опыт. Он налагает на себя в течение 3 лет обет молчальничества. И с 1807 по 1810 год пребывает в безмолвии, часто покидая монастырь. Конечно, здоровье его сдает, конечно, в нем начинает, видимо, ощущаться переизбыток каких-то духовных сил, которые он чувствует необходимым разделить со своей братьей. Тем более, что к этому времени общий уклад монастырской жизни Саровской обители постепенно нормализуется. Меняется состав монашествующих. Монастырь постепенно начинает жить уже в более-менее отлаженном ритме своей, так сказать, хозяйственной, богослужебной жизни. И вот этот, по сути дела, не один десяток лет самостоятельно пытавшийся воплотить в своей жизни монастырский идеал насельник, иеромонах Серафим, возвращается, окончает этот монастырь после почти 15-летнего пребывания в пустыне, а после 3-летнего молчальничества, которое он налагает на себя. Но возвращение его в 1810 году опять-таки сопровождается еще одним духовным опытом. Он пребывает в затворе. 5-летнем затворе в своей келье. Кажется, что сейчас нужно сказать что-то умилительное по этому поводу. Но я думаю, что за этим затвором стояла причина, не только связанная с желанием преподобного ощутить себя в еще одной форме молитвенно-аскетического делания – затвор. Здесь было, видимо, какое-то противостояние, какой-то конфликт между ним, между укладом его духовной жизни, тем духовным укладом, который насаждался в монастыре, и ему было легче пребывать в затворе. Для того, чтобы собрать свои силы, силы безусловно могучие, ибо даже чисто физической стороны представить себе ту жизнь, которую вел он все эти десятилетия, условия, в которых он вел свою жизнь, свидетельствовали о том, что перед нами человек недюжинной духовной силы. И вот в 1800 году на седьмом десятке лет. Этот, в общем-то, уже старый, во многом больной монах ослабляет свой затвор и начинает свою уже подлинно пастырскую деятельность. В Евангелию допускаются люди, сначала монахи, потом даже миряне. А с 1820 года он уже начинает активно окормлять как монахов, так и мирян, по существу, не будучи связанным вот с той традицией возрождения православного старчества, которое будет осуществлять в это время преподобный Паисий Величковский, преподобный Серафим, опять-таки, следуя книгам, восстанавливает одну из тех традиций, которая оказалась основательно утраченной в нашей монастырской жизни. Поразительно то, что его теперь уже очень активное пастырское кормление внешних, других людей, причем не только монахов, но и мирян, уже тогда ставят его примерно в то же положение, в каком находился годами преподобный Амвросий Оптинский. Тяжело больной монах находит сверхчеловеческие силы для того, чтобы приходящих ему людей наставлять в их жизни, в том числе отнюдь не монастырской. Опять здесь хочется задуматься о совпадениях. 20-е годы, век, золотой век русской литературы. Пушкин, декабристы, юные славянофилы и западники. Насколько все это созвучно было с преподобным Серафимом, возникает вопрос. Хотя, конечно, многие темы русской культуры той поры, безусловно, приобретали характер религиозный, безусловно, заставляли задуматься мыслящих русских людей о православных исторических истоках русской жизни. Все это было. Но при чем здесь преподобный Серафим? И вот здесь мне бы хотелось привести очень выразительный эпизод. Эпизод из уже конца 20-х годов, когда в Россию вернулся после обучения в Берлинском университете, мне это было в начале 30-х годов, Иван Васильевич Киреевский. Это был не просто образованный русский аристократ, но такой выдающийся студент Берлинского университета, которого вместе с его братом Петром Васильевичем Киреевским, великий философ Шеллинг, великий немецкий идеалист, считал одним из своих выдающихся учеников, хотя Петра Васильевича ставил значительно выше. Вернувшись в Москву, бурливший тогда разного рода философскими дискуссиями, надо сказать, что вот в тех условиях, в условиях еще не развитой у нас, так сказать, такой вот, я бы сказал, ну, что ли, академической инфраструктуры. Да, существовал уже Московский университет, существовала система высших школ православной церкви, но не было еще и такой научно-культурной среды. Дворянские салоны становились местом выражения самых разных высоких идей. Вот, подобно многим русским интеллектуалам, Иван Васильевич Киреевский знакомится с Натальей Петровной Арбеневой. Конечно, несопоставимый в формальном отношении по уровню образования с ним, выпускником Берлинского университета, но достаточно начитанной и умной девушкой, воспитанной в таком традиционном православном духе, вступает с ней в брак и, конечно же, как свойственно очень многим русским интеллектуалам, пытается разделить со своей супругой тут совокупность идей, которыми исполнен он сам, которые он почерпнул в западной философии. И вот как-то, проводя время со своей женой над студированием философских сочинений, Иван Васильевич впервые слышит от нее слова о том, что эти мысли она уже читала раньше в творении святых отцов. И чем больше о ней размышляют, тем больше обнаруживается, что Наталья Петровна, незнакомая с современной европейской философией, знакома со многими ее идеями, которые она почерпнула в святоотеческих трудах, написанных гораздо раньше, чем написались философские трактаты, которыми бредил тогда Иван Васильевич Киреевский. Наталья Петровна открывает своему мужу мир святоотеческого богословия, святоотеческой литературы. И происходит это, конечно же, не случайно. Наталья Петровна Арбенева неоднократно окормлялась у преподобного Серафима. И вот что интересно, преподобный Серафим, конечно же, читал о труды святых отцов. Мера его понимания этих произведений с точки зрения современной богословско-философской культуры может, так сказать, ставиться под сомнение. Но мера понимания им этих сочинений с точки зрения именно традиционной духовно-аскетической жизни не подлежит сомнению. И вот что происходит перед нами. Учившийся у Шеллинга Иван Васильевич Киреевский находит у своей жены Натальи Петровны, получившей достаточно бессистемное образование женское и прошедшей школу православного церковного благочестия под влиянием преподобного Серафима Саровского, он находит в ней отзвук для своих идей. Вот этот странный синтез русского философа, поклонника Шеллинга, с русской же женщиной, православной христианкой, по существу и будет способствовать тому, что Иван Васильевич Киреевский станет одним из выдающихся представителей русской и религиозно-философской мысли. Так неожиданно, на первый взгляд, опосредованно преподобный Серафим сыграл очень важную роль в жизни одного из первых глубоких русских религиозных мыслителей.
0: Но это уже после смерти преподобного реально произошло, так что конечно. Он лично с ним не оказался знаком.
1: Вот этот поворот Ивана Васильевича Киреевского к святоотеческой традиции, который, конечно, в отличие от преподобного Серафима, будет читать в оригинале греческом, был очень примечателен. На самом деле, в личности вот этого затворника, преподобного Серафима, являвшего миру, в меру способности этого мира воспринимать то, что им является идеал православной духовной жизни, как идеал живой, как идеал воплощенный, Россия обретала вот того самого русского монаха, который мог вновь, подобно преподобному Сергию Радонежскому, указать ей путь обретения себя в церковной жизни и в церковной культуре. Не надо думать, что все духовные чада преподобного Серафима были подобны Наталье Петровне Арбеневой. Там были люди очень разные, были люди подчас даже не очень образованные или совсем даже не образованные, были люди подчас даже не очень здоровый, в том числе и психически. Здесь бы я упомянул Мотовилова, о котором мы будем говорить дальше. Человека, в общем, больного, но беспредельно преданного преподобному Серафиму. Действительно, период старческого окормления преподобным Серафимом своих пасумов в монастыре стал периодом для него очень значимым. То, чем он был переполнен, тот духовный опыт, который он обрел во время своих многолетних духовных исканий, воплощался сейчас в конкретный пасторской деятельности. Он по-прежнему находит в себе силы уединяться в лесную келью. Он во многом не может чувствовать себя спокойно и органично в монастыре. Почему, собственно, и уединяется в лесную келью? Он не чувствует часто понимания со стороны своей братьи. Вот почему возникает на склоне лет столь неожиданное духовное руководство Дивеевским женским монастырем. Это вообще проблема служения многих наших преподобных. Вспомним преподобного Амбросия Оптинского с Шамардинским женским монастырем. Действительно, женщины подчас способны гораздо более последовательно и непосредственно воплощать в своей жизни те духовные наставления, которые дает им их пастырь. Более того, именно женщина способна подчас на более бескорыстное служение чему-то высокому, к чему призывает ее духовный пастырь. В то же время никуда не девается известный принцип, что нет пророков в своем отечестве. Безусловно, и преподобный Серафим Саровский, и преподобный Амбросий Оптинский ищут для себя не только духовного, но и человеческого вдохновения с теми, кто способен искренне воплощать в своей жизни те духовные заветы, которые дает им старец. Отсюда странный, на первый взгляд, опыт руководства Дивеевским женским монастырем. Но это был уже период угасания физической жизни преподобного Серафима. По-прежнему он стремился быть у Евхаристии. И не случайно, что 1 января 1833 года он служит свою последнюю литургию, после которой его на другой день находят утром почившим во время молитвы, которую он совершал коленопреклоненно в своей келье. Кончина преподобного Серафима 2 января 1833 года знаменовала собой уход из русской монашеской жизни человека, который пришел в нее в один из самых неблагоприятных периодов, период глубочайшего кризиса монашеской жизни. Человека, который, лишенный возможности пребывать в какой бы то ни было монашеской среде, способный научить его духовной жизни, учился вот этой самой духовной жизни самостоятельно, многими годами, в уединении и затворе, опираясь лишь на книги. И вместе с тем человека, который сумел в одной своей личности воплотить столь великий идеал православной монашеской молитвенно-аскетической, одновременно пастырской жизни, который действительно смог осуществить поворот в духовной жизни всего нашего общества. Конечно, преподобный Серафим в своих духовных достижениях, в своих духовных исканиях поднимается над своей эпохой. Более того, он не был настроен, подобно преподобному Паисию Величковскому, на то, чтобы создать школу своих последователей, которые бы растиражировали, выражаясь современным языком, его духовный опыт для многих монахов и тем более мирян. Он всегда стремился к спасению своей души, он всегда стремился в своем личном опыте воплотить опыт предшествующих поколений подвижников. И это ему удалось с такой силой, с такой убедительностью, что после преподобного Серафима Саровского все люди, знавшие его, уже не могли не задуматься не просто о Христе, не просто о религиозной жизни, но о жизни в церкви, жизни с церковью. И хотя кончина преподобного Серафима Саровского прошла для значительной части русского общества незаметной, почитание его в Саровской обители, в Дивеевском монастыре, уже тогда стало очевидной, и именно в этом почитании, в этом памяти о преподобном Серафиме, точно так же, как и в тех молитвах, которые творил он уже после своей кончины о русской церкви, и должна была воплотиться будущая идея прославления этого великого монаха в сонме преподобных Русской Православной Церкви.
0: Спасибо, отец Георгий. Сегодня мы закончим нашу программу. Мы в общих чертах, я думаю, в наших трех программах очертили образ преподобного Серафима Саровского, каким он дошел реально, исторически до наших дней. И в следующих программах мы поговорим уже о истории его прославления, о том влиянии, которое он оказал на дальнейшую жизнь Русской Православной Церкви, и даже не только Русской Православной Церкви. Будем помнить, что это, пожалуй, один из самых известных русских святых вообще во всем христианском мире. И поговорим также в следующих программах о священномученике Серафиме Чичагове, который сыграл значительную роль в прославлении преподобного. Напоминаю, что сегодня о преподобном Серафиме Саровском нам рассказывал профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходасевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 22.

Обвинять Державина в лести не только несправедливо, но и непроницательно. Льстить государю как раз не входило в его расчеты. Помириться он был не прочь, но искать близости, домогаться новых благ или должностей ему уже не хотелось. На это обстоятельство он едва осмелился бы намекнуть Даше, а то разве обиняками? Возможность ужиться с Павлом так, чтобы действительно влиять на дела, он больше не верил, а без того служба грозила лишь новыми неприятностями. Конечно, сидеть сложа руки он не умел, в нем не остыла еще потребность или привычка действовать, кипятиться, рыться в законах, но эта привычка находила себе утоление и помимо службы. Слава строптивого чиновника и плохого царедворца постепенно создала ему в обществе славу особо честного и беспристрастного человека. Все чаще к нему обращались с просьбами быть третейским судьей в разных делах, когда стороны не хотели довериться казенному правосудию. Сверх того, многие люди, дела которых были расстроены, просили Державина о принятии опеки над их имуществом. Эти суды, которых он провел около сотни, и опеки, которых при Павле он имел в своем управлении целых 8, требовали немалых трудов и создавали ему почетное общественное положение. Поэтому, примирившись с царем и тем сняв с себя тень опалы, Державин отнюдь не просил новой должности. Рад был остаться всего лишь сенатором. Да и в сенате приучал себя относиться к делам спокойнее. Понял, что плетью обуха не перешибешь. Когда возникали шумные прения, он не без яду повторял слова государя: «Мне велено сидеть смирно, то делайте вы, как хотите, а я сказал уже мою резолюцию». К мечтаниям об отстранении от службы подготовлял он Дарью Алексеевну осторожно, под покровом поэзии, даже легонько льстя ей. К богам земным сближаться ничуть я не ищу, и больше возвышаться никак я не хочу. Душе моей покою желаю только я, лишь быть всегда со мною ты, Дашенька моя.

Это желание все более укреплялось. Новое царствование едва ли не каждый день давало к тому поводы. Опала, постигшая Суворова, была одним из наиболее разительных. Будучи вполне убежденный противник войны, проповедуя мир миру и в том, почитая одной из своих заслуг, Державин, по чувству патриотическому, с великим уважением, относился к екатерининским полководцам. Недавно умершего Румянцева, которого недовольно знал, он прямо идеализировал. Суворову прощал человеческие слабости, высоко чтил в нем набожность и сумел понять тонкий смысл его символических чудачеств. Со своей стороны и Суворов, питавший слабость к поэзии, оценил автора Бога и Фелицы. В толпе екатерининских вельмож прямой, ни с кем не схожий Державин, не без оснований казался ему чем-то вроде того, что Суворов был сам среди полководцев. Он звал Державина Аристидом. В свое время ода на взятие Измаила не могла ему не польстить. Вслед за тем Державин прислал ему первое четверостишие на взятие Варшавы. Полководец был покорен вполне и ответил поэту стихами, довольно витиеватыми, о коих, впрочем, писал, что они сложены в простоте солдатского сердца. «Царица, севером владея, предписывает всем закон, в деснице жезл судьбы имея, вращает сферу без препон». Ну и прочее. В конце 1795 года Суворов приехал в Петербург. Екатерина ему отвела дом князя Таврического, где он спал на соломе и ходил почти нагишом. На второй день его там пребывания многие знатные особы с утра устремились к нему с визитами, но не были приняты. Первого он принял Державина в своей спальне, долго беседовал и не отпускал. В 10 часов приехал Платон Зубов. Суворов с ним говорил стоя и не впуская дальше порога. Немного спустя он его спровадил. Державина же оставил обедать. Во время обеда приехал вице-канцлер граф Остерман. Суворов, вскочив из-за стола, выбежал и на подъезд. Гайдуки открывают для Остермана карету, но тот не успел и привстать, как Суворов скакнул к нему, сел рядом, поздоровался, поблагодарил за посещение и выпрыгнул обратно. Остерман уехал. Суворов вернулся в столовую и со смехом сказал Державину: «Этот контрвизит самый скорый, лучший и взаимно неотяготительный». С той поры они подружились. Когда в феврале 1797 года Павел грубо отставил Суворова, а затем сослал в Боровицкую глушь под присмотр земской полиции, Державин столько был поражен, что слов у него не нашлось. Между тем успел уже пострадать и Валериан Зубов. Конечно, военные заслуги Зубова никак не сравнимы с суворовскими, но его опала была еще более незаслужена. Суворов хоть прогневил императора язвительными речами, а Зубов пал жертвой необузданного павловского миролюбия. Он командовал армией, которую Екатерина отправила против Персии. Войска были отозваны вдруг без ведома Зубова. Сам же он брошен на произвол судьбы в краю неприятеля. Державин некогда поэтически сравнивал его прежние победы над персами с подвигом Александра Великого –

вспомни, как в том восхищении пророча я тебя хвалил. Смотри, я рек, триумф минуту, а добродетель век живет. Сбылось, игру дни счастья люту, и как оно к тебе хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, как мечты сияние вокруг тебя заснуло. Прошло, остался только ты. Он с каждым днем убеждался, что на место екатерининских зол являются новые, павловские, а старые блага, уничтожаясь новыми, не замещаются. Понемногу он научился вздыхать о прошлом. Он посетил царское село, оно показалось ему горестными развалинами. Он понял, что екатерининская слава умерла, павловской же не будет». Житейским отсюда выводом было желание стать в стороне от государственных дел, во всяком случае подали от Кормила, а выводы лирические изложил он в стихотворении «К лире». «Петь Румянцева сбирался, петь Суворова хотел, гром от лиры раздавался, и со струн огонь летел». Но завистливой судьбою задунайский кончил век, а Рымникский скрылся тьмою, как неславный человек. Что ж, приятно ли им будет, лира, днесь твоя хвала? Мир без нас не позабудет их бессмертные дела. Так не надо звучных строев, переладим струны вновь, петь откажемся героев, а начнем мы петь любовь. Начнем, сказано не совсем точно. Любовная лирика присутствовала в поэзии Державина и раньше. Эта поэзия с нее даже и началась в ту казарменную пору, когда юный поэт еще не решался гнаться за Пиндаром. Но постепенно она была и количественной, и качественной, заслонена музой гражданской и историографической. Тоже, но в меньшей степени случилось и с религиозной поэзией Державина. Кроме общественной, были тому и другие немаловажные причины, личные и литературные, даже именно сочетание личных с литературными. Державин во всем начинал с подражаний, исходил из готовых форм, вместе с ними заимствуя у других поэтов оттенки мыслей и чувств. Для его поэзии то был неизменный ход развития. Так началась его любовная лирика, и все шло гладко, пока для его солдатских шашней и офицерских интриг хватало сердечного и стихотворного опыта, черпаемого из условной легковесной эротической поэзии, которая была ему открыта. Но этого опыта сразу оказалось недостаточно, лишь только Державин охвачен был подлинным и глубоким чувством к Екатерине Яковлевне. Образцы, которым он мог бы следовать, выражали нечто вовсе пустое в сравнении с его любовью. Перед этой любовью очутился он столь беспомощен, что когда по законам ухаживания понадобилось ему посвятить невесте стихи, он ничего не мог написать и поднес старую, вовсе не Катеньке обращенную пьеску, которую кое-как докончил. Прибегнуть к маленькому обману ему было легче, нежели говорить о предмете своей любви суетным и жеманным языком тогдашней поэзии. Этому несоответствию чувства и способов выражения суждено было не сглаживаться, а углубляться по мере того, как любовь к пленили становилась полней и строже. Как раз в то время, когда в иных областях поэзия Державина созидалась, то есть когда он все более обретал силу высвобождать, выращивать свое из чужого, именно в области любовной лирики он ничего не мог сделать, ибо ему не с чего было начать. Правда, читая Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Эмина, бывшего своего подчиненного и спутника по Ланецкому путешествию, обращаясь к немецким поэтам и особенно беседуя со Львовым, весьма оценил он прелесть Анакреона, точнее того своеобразного сплава, который к XVIII столетию образовался из подлинных песен античного лирика и многовековых подделок, переводов и подражаний. Но рассудительное

0: Сладострастие, она к ориентической поэзии ничего не имела общего с любовью к Пленире. Рано усвоив анакреонтические образы и приемы, Державин все же не применял их для изображения своей любви. В конце концов, она так и осталась невоспетой, неизъяснимой. У Державина есть несколько трогательных, нежнейших упоминаний о Пленире, но прямо любовных стихов, всецело ей посвященных, нет». На Плениру Державин истратил всю любовную силу души своей. После нее он уже никого по-настоящему не любил. Половина души, опустевшая со смертью Плениры, Миленою не была заполнена. Именно поэтому Державин, который при жизни Екатерины Яковлевны не смотрел на других женщин, женившись на Дарье Алексеевне, стал на них даже очень и заглядываться. У Плениры не было поводов к ревности, у Милены их было вполне достаточно. Начиная примерно с 1797 года, старость Державина овеяна любовными помыслами, исканиями. Особо внушавшие ему нежные чувства чаще всего сокрыты под условными поэтическими прозвищами или вовсе не названы. История сохранила лишь небольшую часть имен достоверных. Среди них и в разные годы встречаемые Варю и Парашу Бакуниных, двоюродных сестер Дарьи Алексеевны, сирот, которых она у себя приютила, молоденькую плесунью Люси Штернберг, воспитанницу графини Стейнбок, юную и проказливую графиню Сологуб, 17-летнюю Дуню Жигулину. Были и другие, мы еще с ними встретимся. Совсем молоденькие девушки привлекали Державина в особенности. Он между ними почти не делал различия, все были хороши. Вот каково было его шуточное желание. Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучочком, чтобы тысячи девочкам на моих сидеть ветвях. Пусть сидели бы и пели, вели гнезда и свистели, выводили и птенцов. Никогда бы не сгибался, вечно бы ими любовался, был счастливее всех сучков. В каждом отдельном случае невозможно сказать, как далеко заходили ухаживания Державина, всегда, однако же, деятельные. Иногда, вероятно, приходилось довольствоваться полунасильно сорванным поцелуем. Впрочем, девические обычаи той поры были довольно свободны. Предание рисует Анакреона беззаботным старцем в кругу юных граций. Анакреонтическая личина как нельзя лучше подошла стареющему Державину. Памятником его неизъяснимой любви к Пленире осталось молчание. Его нынешнее увлечение было легко и, кстати, выразить в вольных переводах и подражаниях теосскому певцу. Державин в анакреонтических своих песнях кажет себя веселым, находчивым стариком, окруженным девушками. Он ими любуется, нашептывает им нежности, порой слегка бесстыдный, радуется любовным удачам, а в случае неудачи не унывает и сам не прочь пошутить насчет своей старости. Совмещение остатков античности с наслоениями последующих столетий, особенно 17 и 18, составляет не только признак того анакреонтического сплава, о коем уже говорено, но и его своеобразную прелесть. Анакреон беседует с Хлоем и Калистами, в которых приятно узнавать милых модниц на французских остреньких каблучках. Эллинские роты и латинские купидоны целят своими стрелами в их сердца. Сатиры и фавны пляшут средь выцветающих декораций пастушеского балета. Державин еще усложнил эти изящные несоответствия, придав им неожиданный третий слой. Анакреона он несколько обрусил, но с тончайшим вкусом. Не во всем и не сплошь, но как раз настолько, чтобы все три слоя слегка просвечивали. Это вышло само собой. На деньги, полученные в приданое, Дарья Алексеевна купила в 1797 году сельцо Званку на берегу Волхова, в 55 верстах от Новгорода. Там чаще всего и протекали романтические истории Гавриила Романовича. Крестьянские дворовые красавицы играли в них, может быть, еще более важную роль, чем приезжие барышни. И вот пейзаж Званки ворвался в чужеземную поэзию, и зазвучала не книжная, но сельская речь. Русские дали раскинулись под искусственным небом Анакреона, засвистала пеночка, славянский лель порхнул между Амурами, Лада соперничает с Венерой, охотнички постреливают дичину, скрипят жернова на мельницах. Для Державина только тот мир прекрасен, который похож на Россию. И вот среди эллинских нимф и французских пастушек, развивая одежды античными складками, заплясали в кокошниках русские девушки с ребророзовым лицом варюши, параши, любуши. Для Державина девушка не прекрасна, если она не русская. Он с гордостью вопрошает Анакреона: «Зрел ли ты, певец тииский, как в лугу весной бычка пляшут девушки российские под свирелью пастушка, как, склонясь головами, ходят, башмачками в лад стучат, тихо руки взор поводят и плечами говорят, как их лентами золотыми челобелые блестят, под жемчугами дорогими груди нежные дышат, как сквозь жилки голубые льется розовая кровь, на ланитах огневые ямки врезали любовь, как их брови соболины, полный искр соколий взгляд, их усмешка души львины и сердца орлов разят. Коль бы видел дев сих красных, ты б гречанок позабыл, и на крыльях сладострастных твой рот прикован был». Обдумывая рисунки для будущей книги, Державин сочинил к этим стихам концовку: «Многокрылый рот привязан к простой русской пряслице, на кое видна кудель». В этом смешении стилей не должно видеть ни наивности, ни нечаянности. Смысл и прелесть всего русского анакреонтизма Державин понимал, и его создание ставил себе в заслугу. Изображая самого Анакреона и намеренно придавая ему собственные свои черты, он говорит: «Цари к себе его просили поесть, попить и погостить, таланты злато подносили, хотели с ним друзьями быть. Но он покой, любовь, свободу, чинам, богатству предпочел, средь игр, веселий, хороводу с красавицами век провел, беседовал, резвился с ними, шутил, пел песни и вздыхал, и шутками себе такими венец бессмертия снискал. Посмейтесь, красоты российские, что я в мороз у камелька так вами, как певец тииский, дерзнул себе искать венца». Певец северной Минервы мечтал теперь стать северным Анакреоном, но удалиться от царей ему еще не было суждено.
1: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Бартоломео Франческо Растрелли. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Франческо Растрелли. Смольный монастырь. Кроме Смольного собора, в корпусах Смольного сохранилось еще два зала, оформленные Растрелли и освященные как церкви. Это храмы северо-западной башни. Сначала в 1765 году при кельях монахинь, которых было числом 14, осветили маленький храм во имя Захария Елизаветы. Он находится совсем под сводами церкви. Интересно, что в этой церкви на парусах написаны по три фигуры святителей митрополитов московских. Они слабо закрашены сейчас. И если потереть побелку, то вот эти написанные маслом потемневшие образа в замечательных митрополичьих облачениях выступают из стены этого старого храма. Иконостас в нем был временный. Он был походным, но в русской истории имел очень большую традицию. Это был иконостас, перед которым молился Петр I перед победой над шведами в битве при Лесной. Потом этот походный, написанный на холсте складчатый иконостас, передали Святейшему Синоду для домовых богослужений в здании 12 коллегий. И потом, когда там осветили уже постоянный храм, его передали в эту небольшую церковь. Стены церкви Захария Елизаветы, точно так же, как и церкви Святой Екатерины, покрыты изображениями лепных ангелов. Да, они лепные, но живость, которую придал им скульптор барокко, заставляет нас осознавать, как эти ангелы поют. Вот пение, которое наполняло когда-то малые церкви Смольного, воспоминания о нем сохранились во многих мемуарах. Мы знаем, что там руководителями хоров были знаменитые учителя пения, такие как капельмейстер Кавос, такие как Ломанский и замечательные русские церковные композиторы. И вот под церковью святых Захарии Елизаветы только в 1865 году, спустя столетие после основания учреждений в Смольном монастыре, освятили церковь во имя Александра Невского. Этот храм был украшен еще по моделям Растрелли. Скорее всего, это была та самая знаменитая модельная, куда установили деревянную модель монастыря, тот самый зал, который посещали русские императрицы Елизавета Петровна и Екатерина, чтобы наблюдать, как строится их детище, монастырь Воскресения Христова, первый женский новодевичий монастырь в Петербурге. И этот зал после переноса модели в Академию художеств простоял некоторое время пустым. И вот при реорганизации Мещанского Александровского училища в полноценный Александровский институт благородных девиц на средства Николая Борисовича Юсупова устроили там домовый храм для этого института. Храм во имя святого Александра Невского. Архитектор Цезарь Альбертович Кавос поставил в нем иконостас, похожий на иконостас церкви святой Екатерины. Он почти не изменил планировку. Он вообще ничего не изменял и не устраивал в этом церковном зале. Потому что зал был растрелевский. Цезарь Кавос, который уже к этому времени более 10 лет работал в корпусах Смольного, понимал всю ценность архитектуры XVIII века. И поэтому церковь святого Александра Невского дошла до нас с убранством тоже XVIII века. Во всех трех этих храмах исчезли, конечно, исторические иконостасы. Хотя врата алтаря церкви святой Екатерины до сих пор хранятся в Русском музее, как некоторые другие детали иконостаса этой церкви, например, небольшие ангелочки, которые его увенчивали. Когда-то Екатерина II пожертвовала на декор храма соименной ей святой 20 тысяч полновесных золотых голландских гульденов, и этот иконостас, эти царские врата, были обильно вызолочены, точно так же, как и фигуры ангелов, которые парили по стенам этого храма. Домовые храмы Смольного были закрыты еще в 1918 году и долгое время служили архивохранилищами. освобожденные в течение последних 10 лет, они до сих пор не реставрированы. А ведь каждый год прибавляет нам сомнений в точности последующих реставраций. Потому что эту жемчужину петербургского барокко, растрелевского барокко обязательно надо сохранить. Ведь это единственные, не пострадавшие в пожарах, а пострадавшие только от рук наших сограждан храмы Растрелли в нашем городе.
0: Бартоломео Франческо Растрелли. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

прозвучала четвертая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодняшняя наша передача посвящена истории санкт-петербургских городских богадельен. Недалеко от Смольного, за высоким каменным забором, находится территория, ограниченная набережной Невы улицами Смольного и Орловской. Со стороны улицы Смольного – железные ворота, будка дежурного и надпись «Комитет по труду и социальной защите населения», «Государственное стационарное учреждение социального обслуживания». Психоневрологический интернат номер 1. Посторонних лиц сюда не пускают. До революции на этом месте находились санкт-петербургские городские богадельни, самые большие по числу презреваемых. Их называли городскими, так как буква «О» выпала из названия «городские». Толковый словарь Владимира Ивановича Даля объясняет, что слово «богадельня» происходит от слияния двух слов «бог» и «делать». Богадельни называли также божьими домами или божьими приютами. В них жили инвалиды и престарелые, люди, которые не могли своим трудом заработать себе на пропитание. Первые богадельни в Санкт-Петербурге были основаны при церквях по указу Петра I. В царствование Екатерины II по указу императрицы богадельни, существующие уже при 16 храмах города, перевели к Смольному Воскресенскому Новодевичьему монастырю и, соединив их, открыли одну большую богадельню на 900 человек, чтобы презреть убогих, увечных и престарелых, не имеющих и пропитания. Казна выкупила место с садом вблизи Смольного монастыря, где прежде находился воспитательный дом, который перевели на набережную реки Мойки, сейчас это территория педагогического университета имени Герцена. А в освободившемся здании разместились больные и престарелые. В 1781 году санкт-петербургский митрополит Гавриил Петров осветил при богадельне церковь во имя святых равноапостольных Константина и Елены в память рождения великого князя Константина Павловича, сына императора Павла I и Марии Федоровны. Поскольку население богадельни увеличивалось, то приступили к постройке нового здания на берегу Невы, и в этот новый дом в 1811 году перевели храм, который разместили в центральной части здания. При перестройке храма были сооружены еще два предела – во имя святителя Николая Чудотворца и иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Церковь была домовая и находилась в центре главного здания богадельен, что презреваемые могли посещать храм, не выходя на улицу. Под потолком храма два полукруглых окна, которые выходили к соседней с церковью палаты, их открывали во время богослужения, чтобы больные могли слышать богослужение в своих палатах. Главное здание богадельни представляло собой двух-, трех, а местами четырехэтажное здание, имеющее форму неправильного пятиугольника. По обе стороны длинных коридоров находились палаты презреваемых. Парадный фасад богадельни выходил на Неву. На крыше храма возвышался большой крест, поддерживаемый скульптурами святых Константина и Елены. Население городских богадельен, как и население Санкт-Петербурга, было многонациональным, поэтому на втором этаже главного здания осветили католический храм во имя святого Казимира. Была также и лютеранская церковь во имя святой Марии на третьем этаже главного здания. Богослужение в ней совершалось на шведском, финском, немецком, эстонском и латышском языках. При католической и лютеранской церкви были органы. Священники приезжали служить из городских храмов. В православном храме было два священника, диакон и псаломщик, которые жили тут же при богадельне. В главном здании пятиугольника размещался также лазарет, аптека, лаборатория, кухня и хлебопекарня, в которой для выпечки хлеба было устроено 6 русских печей. Рядом находилась квасная для приготовления и хранения кваса. На территории богадельен были устроены сады и огороды, в которых трудились более здоровые презреваемые. Постепенно здесь был построен целый городок. Около 30 деревянных и каменных построек, где размещались склады, квартиры для персонала, различные пособные помещения. На лето часть презреваемых из каменного здания переселялась в деревянные дома, специально построенные на территории, как бы переезжали на дачу. Была устроена своя ферма. В начале XX века там было 38 коров, которые снабжали богадельню молоком и молочными продуктами. Для прогулок был большой красивый сад с аллеями и фонтаном. В саду поселилось множество собак, о которых заботились презреваемые. В летнее время для жителей богадельни на Неве устраивали купальню. На территории было две часовни, одна из них с покойницкой. Умерших хоронили на Преображенском кладбище, ныне это кладбище памяти 9 января. гробы богадельню жертвовались безвозмездно. Главным начальником богадельни являлся попечитель. Это была почетная должность, и попечителями назначались люди известные: граф Вильегорский, князь Волконский, барон Фредерикс, граф Ламсдорф. Непосредственное наблюдение выполнял смотритель, который и жил при богадельнях. Многие служащие богадельни имели служебные квартиры на территории. Интересно, что количество комнат в квартире определялось должностью. Главный смотритель имел квартиру из 6 комнат, священник, главный врач, бухгалтер и казначей из 5 комнат, полицеймейстер и диакон из 4 комнат, псаломщик и фельдшер имели по 3 комнаты, старший писарь 2 комнаты, а младший писарь 1. Сестры Милосердия жили по 2 человека в комнате. В богадельне работали люди разных профессий – кузнецы, столяры, плотники, коридорные, швейцары, банщики, хлебопеки, хлеборезы, дрововозы, прачки и повара. На ферме работали скотники и доярки, в конюшне кучера и конюхи. Был свой ветеринарный врач. В начале 20 века в богадельне трудилось 10 врачей и 25 сестер Милосердия. Это целый город богадельный. Желающие поступить в богадельне на проживание писали прошение на имя попечителя. Через полицейское управление собирались сведения о добропорядочном поведении, имущественном и семейном положении просителя. Требовалось также освидетельствование врача. Градские богадельни принимали лиц обоего пола, без различия вероисповедания и сословий, проживших в Петербурге не менее 5 лет. Так как мест было недостаточно, то составлялись кандидатские списки на поступление. Было создано благотворительное общество, члены которого заботились о тех, кто ожидал места в богадельне, помогая им одеждой, обувью и деньгами. Несмотря на то, что была очередь на поступление, оказаться в богадельне считалось несчастьем. Все-таки это казенный дом, а не семья. «За тюрьму, за сумму, да за богадельню не ручись, попадешь», — говорила русская пословица. Одиноким в старости и болезни мог оказаться и семейный, и обеспеченный человек. Людей, живущих в богадельне, жалели. По праздникам сюда обильно жертвовались угощения и подарки. Такие пожертвования считались делом христианского милосердия. Отчеты сохранили для нас имена многих жертвователей градских богадельен. Среди них встречаются люди известные, но немало людей и простых, небогатых. А есть и жертвователи, не назвавшие своего имени, так и записывали от неизвестного лица. Русские цари посещали градские богадельни. Императрица Мария Федоровна, жена императора Павла I, взяла их под свое покровительство, и они вошли в ведомство учреждения императрицы Марии. Это ведомство в середине XIX века возглавлял принц Петр Георгиевич Альденбургский, известный в России благотворитель. Он часто посещал эти богадельни и заботился об улучшении жизни в них. Николай I бывал здесь неоднократно и следил за порядком. Однажды, глядя на деревянные полуразрушенные кладовки, император сказал смотрителю: «Сделай так, чтобы в следующий раз я не видел этих развалин». И после этого замечания царя стали строить каменные кладовые. Основная часть презреваемых относилась к крестьянскому, мещанскому и ремесленному сословию, но 12% составляли люди привилегированных сословий. Среди проживавших в богадельне были бывшие чиновники, купцы, артисты, художники, священники, солдаты и офицеры. Условия жизни на 30 отделениях были очень различными. В отдельных комнатах на одного или двух человек разрешалось иметь свою мебель, но были и общие палаты на 15-20 человек. Психически больных в богадельню не принимали, так как считалось, что условия здесь не приспособлены для их содержания. Но поскольку среди уже принятых подопечных случались психические заболевания, то было создано одно отделение для них. К градским богадельням относилось также отделение для психически больных на Малой Охте. Все презреваемые в градских богадельнях разделялись на 3 категории – больные, престарелые и сохранившие еще некоторую трудоспособность. Они помогали более немощным и за это получали оплату. Став сами немощными, они переводились на одно из первых отделений. Большая часть презреваемых поступала в богадельни за городской счет, но часть содержалась за счет благотворительных обществ, различных ведомств и частных лиц. Отделениям богадельни присваивались имена благотворителей, на деньги которых они содержались. Так в богадельне было Юсуповское, Поляковское отделение, а также отделение имени Дубовицкого. На территории нынешнего психоневрологического интерната сохранилось отдельное двухэтажное здание, в котором сейчас находится администрация интерната, На фасаде этого здания надпись «Основано в 1888 году». Это отделение имени статского советника Ярославского, завещавшего свой капитал на строительство. Сохранился также каменный двухэтажный корпус, выходящий фасадом на улицу Смольного. Он был построен в 1895 году в память бракосочетания великой княгини Ксении Александровны, старшей дочери Александра III, и получил название Ксенинского корпуса. В начале XX века в градских богадельнях проживало 3500 презреваемых. Из них 3000 было женщин и только 500 мужчин. Такая разница объяснялась тем, что мужчины реже доживали до старческого возраста и реже оставались в старости одинокими. Около 500 человек персонала трудилось в богадельне. В начале XX века для детей сотрудников был открыт детский сад на ее территории. Градские богадельни, писали в конце XIX века, составляют по своему населению целый город и даже далеко превышают многие города. Луга, например, и Шлиссельбург, вместе взятые, едва сравняются с этими богадельнями по числу жителей. Серьезной проблемой в богадельне был вопрос занятости людей. Так как часть презреваемых сохранила некоторую трудоспособность, то их необходимо было занять. Русская пословица напоминала о том, что мать всех пороков – праздность. И чтобы презреваемым не наскучила праздность, на территории были устроены огороды, заведены куры, гуси и коровы. И предоставлено право заниматься рукоделием, какое кто знает в свою пользу. Найти оплачиваемую работу, живя в богадельнях, было нелегко. Желающие работать должны были сами искать себе работу с помощью родственников и знакомых. Некоторые презреваемые служили в богадельне дворниками, надзирателями, певчими в церковном хоре, сторожами, сиделками и читали псалтырь по умершим. Женщины занимались шитьем, вышиванием, починкой белья и получали за это небольшой заработок. Но не все проживающие, несмотря на добропорядочное поведение, засвидетельствованное полицией при поступлении, вели себя безукоризненно. Были и такие, которые употребляли алкогольные напитки, устраивали скандалы. Для поддержания дисциплины применялось сначала увещевание, потом лишение отпуска, затем запись в штрафной журнал. Троекратное внесение в штрафной журнал давало право попечителю уволить виновного из богадельни. Число уволенных было небольшое, но почти каждый год увольняли несколько человек за плохое поведение и за упорное нежелание подчиниться правилам богадельни. Увольнялись и по собственному желанию. Некоторые возвращались к родственникам или переходили в другие богадельни. Все проживающие в богадельне подчинялись правилам внутреннего распорядка. В 7 часов утра подъем, 21 час отбой. Назначались дежурства по уборке комнат, по кухне. Но несмотря на то, что условия проживания были достаточно аскетичными, старые люди не оставались в нищете, один на один со своим несчастьем, и они были достаточно свободны. Вход и выход за территорию был не ограничен. К воротам богадельни ежедневно подходили торговцы, предлагая различный товар. На территории находился магазин с мелочным торгом. Посетители допускались ежедневно в течение всего дня. Живущие в богадельне имели право отлучиться из нее в любое время, и только на длительный отпуск требовалось разрешение. Продолжительность отпусков была от недели до полугода, а в некоторых случаях и более. Многие летом уезжали к родственникам или уходили из богадельни ради заработка.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

конце XIX века городские богадельни стали предметом изучения медиков. По инициативе и под руководством профессора Сергея Петровича Боткина были собраны медицинские сведения о презреваемых здесь. Для исследования Боткин пригласил 10 врачей из числа своих учеников и сотрудников. Дошедшие до богадельни слухи о предстоящем осмотре возбудили беспокойство у старых людей. Особенно волновались старушки, и представлялось, что они будут проводить опыты, раздевать, измерять, взвешивать. Но как только появился богадельня профессор Боткин с молодыми врачами, то все страхи, все предупреждения тотчас исчезли. Доброжелательные и внимательные отношения, готовность подтолковать о болезни и дать медицинский совет сразу привлекли к врачам симпатии старых людей. И только одна 80-летняя старушка отказалась от осмотра и лечения. Молодые врачи, ученики Боткина, осмотрели и описали состояние 2600 человек в городских богадельнях. Эти исследования послужили развитию отечественной геронтологии. В 1890 году вышла книга ученика Боткина, доктора Кадьяна, «Население санкт-петербургских городских богадельен. Материалы к изучению старости». Книга эта была посвящена памяти профессора Боткина, который не дожил до ее выхода и умер в декабре 1889 года в возрасте 58 лет. Интересно отметить, что чай, кофе и сахар поставляла в эти богадельни чай торговая компания «Петр Боткин с сыновьями», одним из которых был профессор Сергей Петрович Боткин. Участок богадельни граничил с набережной Невы, на которой выходил фасадом главный корпус богадельни, с церковью во имя святых Константина и Елены. На крыше возвышался крест. По Пальменбахской улице, ныне улица Смольного, граница проходила с землей общества благородных девиц, на которой был Смольный институт. По Орловской улице – с землей торгового дома купцов Громовых. На берегу Невы рядом находилась знаменитая в столице Громовская лесная биржа. Тут торговали лесом. Купцы Громовы были жертвователями городских богадельни. Это те самые купцы Громовы, в честь которых названо в Петербурге Громовское старообрядческое кладбище. Рядом с городскими богадельнями на улице Смольного в доме номер 2 была еще одна богадельня для женщин имени цесаревича Николая Александровича. Она была построена в честь совершеннолетия наследника престола, старшего сына Александра II. При этой богадельне была освящена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день родился наследник. На освящении этого храма присутствовал Александр II с наследником и принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским. Постепенно вокруг Смольного Воскресенского Новодевичьего монастыря вырос особый городок учебных благотворительных заведений, стержень в котором была подчинена целям образования и благотворительности. В Смольном монастыре, кроме Института благородных девиц, разместились еще две богадельни – вдовий дом для вдов благородного звания и дом для престарелых девиц, тоже благородного звания. Улицы вокруг Смольного носили имена бывших начальниц Смольного института – Пальменбахская, Леонтьевская, Ливенская, Лафонская. На Лафонской площади в доме номер 1 была женская гимназия принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. В советское время там находилась школа, которой недавно вернули имя принцессы Ольденбургской. На Лафонской улице напротив Смольного располагалась больница святой равноапостольной княгини Ольги для неизлечимых больных. После революции в этом здании находилась поликлиника, а в 70-е годы здание снесли и построили на этом месте дом политического просвещения. До революции в Петербурге богадельен было много. Часть из них были сословными. Были купеческие, знаменитые Елисеевские богадельни у Большеостинского кладбища и на третьей линии Васильевского острова. Были чесменские богадельни для воинов. Около Лавра находился Александро-Невский дом презрения бедных духовного звания. Были богадельни для придворного и военного духовенства. На Политехнической улице находились дворянские богадельни. При многих приходских храмах были богадельни, которые содержались приходскими благотворительными обществами. Были и богадельни, которые содержали частные лица. Например, знаменитые в Петербурге Орлово-Новосельцевские благотворительные заведения. Почти при всех богадельнях действовали домовые церкви. Дореволюционные справочники указывают, что всего в столице было около 100 богадельен. Назывались они также приютами для престарелых и домами презрения. Слово «презрение», к сожалению, почти ушло из современного языка
Его часто путают со словом «презрение», имеющим значение противоположное. Словарь Владимира Ивановича Даля напоминает нам, что «презирать» значит пренебрегать, считать подлым, ничтожным, недостойным уважения, а «презирать» значит взглянуть с участием, сочувственно и милосердно. После революции все благотворительные заведения стали государственными, храмы в них закрыли. Слово «богадельня» стали употреблять чаще с оттенком иронии, развели тут богадельню. И градские богадельни стали домом инвалидов-хроников имени Карла Маркса, а потом, уже после войны, психоневрологическим интернатом. Социальные учреждения, возникшие в советское время, были элементами государственной машины, не ассоциировались уже с благотворительной деятельностью. Презреваемые в богадельнях стали называться госопекаемыми или гособеспечиваемыми. И сейчас при входе на отделение психоневрологического интерната номер 1 висит объявление, на котором написано «Список продуктов, разрешенных для передачи гособеспечиваемым». И вот после революции все многообразие благотворительных заведений дореволюционного Петербурга, в которых можно было подыскать человеку место в соответствии с его особенностями, заменилось единообразием системы собеса. О престарелых инвалидах в Ленинграде теперь заботился Ленгорсобес. Богадельни были переименованы в психоневрологические интернаты, сокращенно ПНИ, где госопекаемые или гособеспечиваемые были лишены всех прав. Человек, проживающий в психоневрологическом интернате, не мог обратиться в суд. Его заявление возвращали обратно на рассмотрение администрации. Молодые инвалиды лишились права на самостоятельность, на личную жизнь. Инструкция о внутреннем распорядке запрещала проживающим вступать в брак, иметь детей, выходить за пределы интерната без разрешения администрации. Знакомых и родственников можно было принимать в строго установленные часы, 2 раза в неделю по 2 часа. Наследие от советской власти остались в Санкт-Петербурге 10 психоневрологических интернатов и только 1 дом престарелых. Правда, был еще дом для ветеранов партии и дом престарелых актеров. А для обычных старых и одиноких людей была большая вероятность оказаться в психоневрологическом интернате за недостатков мест в единственном доме престарелых. Градские богадельни у Смольного – это старейшие богадельни нашего города, открытые при Екатерине II в 1781 году, 227 лет находились они по адресу улица Смольного, дом 4. Но в начале 21 века градские богадельни решили снести. Их исключили из числа охраняемых объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Памятникам архитектуры их тоже не признали, хотя в их строительстве принимали участие такие известные архитекторы, как Плавов, Пель, Красовский. Большая территория психоневрологического интерната привлекла внимание современных строительных компаний. Интернат, который находится сейчас в этом месте и в котором проживает около 1500 человек, решили перенести в Зеленогорск. Там уже завершается начатое в 2002 году строительство новых корпусов. Построили высокий забор из бетонных плит. Туда должен приехать интернат к концу 2008 года. Конечно, могут сказать, что воздух в Зеленогорске лучше. Но и здесь, у Смольного, на берегу Невы, он совсем неплохой, в большом саду богадельен. Подготавливая передачу, осматривала я старые корпуса. Несмотря на то, что ремонта не было много лет, здания сохранились достаточно хорошо. Построили они были прочно. И сейчас на отделениях старинные кафельные полы, на которых выложены годы постройки здания. Для прогулок больных в ненастную погоду были предназначены просторные коридоры со сводчатыми высокими потолками. По ним можно было пройти по всему зданию, не выходя наружу. Сейчас коридоры перекрыты, так как созданы закрытые отделения для тяжелопсихически больных, в которых есть палаты на 30 человек. Старые стены впитали в себя запах больного человеческого тела. Нет ни огородов, ни фонтана, ни фермы, ни цветников, ни 3 храмов при богадельне. В помещении православного храма – клуб психоневрологического интерната. До 80-х годов 20 века сохранялись росписи на потолке, потом их закрасили краской. О католическом и лютеранском храмах с органами забыли совсем. Даже старейшие сотрудники интерната не могли указать место их расположения. Недавно открыта православная часовня в бывшей палате, но служит нечасто. На всем лежит отпечаток запущенности. Интернат готовится к переезду.
На месте городских богадельни предполагается разместить бизнес-центр и построить элитный многофункциональный комплекс с квартирами повышенной комфортности, классов премиев и эксклюзив, осуществляя грандиозный строительный проект «Смольный квартал». Еще одним старым кварталом Санкт-Петербурга станет меньше, и о городских богадельнях забудут совсем.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса опус 3 номер 5 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. На совещании губернатора Петербурга Александра Беглова утвердили проект размещения второго вестибюля станции Приморская Невско-Василеостровской линии метро. Новый вестибюль будет расположен у домов номер 36 и 38 по улице Беринга. Станция Приморская была открыта в 1979 году. За это время вокруг выросли новые жилые кварталы. Значительно увеличилась численность жителей. Городу нужен еще один вестибюль у Приморской, чтобы повысить пропускную способность станции и уровень комфорта петербуржцев, отметил губернатор Александр Беглов. Стыковка вестибюля со станцией предусмотрена через галерею, которая будет вести от наклонного хода к поперечной камере подземки с юго-восточной стороны. Ожидается, что пропускная способность превысит 8 тысяч человек в час. Профильным ведомствам также поручено проработать схему движения и остановок наземного транспорта. Во всех петербургских многофункциональных центрах начался прием заявлений по услуге «Мобильный избиратель». Сервис позволит горожанам заранее выбрать удобный участок для предстоящего голосования на выборах депутатов в Государственную Думу и Законодательное собрание. Услуга предоставляется в 64 МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя. Подать документы можно до 14 сентября. Сервис также доступен на портале «Госуслуги». Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Ленинградской области после атаки дрона и возгорания распределительный центр ритейлера «Лента» временно прекратил приемку товаров. Компания проводит оценку ущерба и предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления работы распределительного центра, сказано в сообщении пресс-службы компании. Уточняется, что примерно в 5 часов утра 4 августа в результате падения беспилотного летательного аппарата на территорию распределительного центра произошло возгорание. Сотрудников эвакуировали, один водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице. К 9 часам утра пламя ликвидировали. Руководитель управления пресс-службы губернатора Ленинградской области Никита Донцов рассказал о мерах поддержки для продавцов, пострадавших от атак беспилотников и пожаров на складах маркетплейса. По его словам, власти региона приняли решение помочь бизнесу, попавшему в сложную ситуацию. В Ленинградской области своих не бросают, подчеркнул Никита Донцов, уточнив, что речь идет о примерно 2000 предпринимателей, которые производили товары и реализовывали их через платформы Wildberries. В результате атак и масштабных пожаров бизнесмены лишились значительной части своего оборота. Для восстановления оборотного капитала пострадавшим производителям в ближайшее время будут выданы льготные кредиты. Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал концепцию природного парка скалолазания «Озеро Треугольное». Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский отметил, что проект предложили сами альпинисты, люди, для которых Треугольное озеро давно стало частью жизни. По его словам, они хорошо понимают рельеф, сложившийся поток посетителей и главную проблему территории. Сюда уже приезжают тысячи людей, а полноценной базы для спорта и отдыха пока нет. Комплекс площадью 28 гектаров разместится у озера Ближнего примерно в 20 минутах ходьбы от скал. Его центром станет комплекс с 30-метровым открытым скалодромом. В парке также появятся спа-центр, ретрит-центр, ресторан, 15 коттеджей, 47 глэмпинговых домиков, 6 домов скалолазов, ферма, детские и спортивные площадки. В поселке Песочный открыли новую теннисную площадку. Она расположена рядом с Домом культуры и творчества курортного района. теннисный стол создан специально для уличного использования. Он устойчив к перепадам температур, защищен от повреждений антивандальным покрытием и установлен на прочных конструкциях. На Крестовском острове состоялся международный велопробег «Турне дружбы». Участниками стали велосипедисты из России, Норвегии, Фиджи и Германии. 15 человек преодолели маршрут протяженностью 19 километров, знакомясь с городом. Организаторы отмечают, что главная идея проекта заключается не только в спортивной составляющей, но и в общественном взаимодействии. Через путешествия и личные встречи участники из разных стран стремятся укреплять дружеские связи. Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Российского фонда мира Людмила Косткина рассказала, что проект объединил представителей разных стран вокруг идеи диалога. Это необычная форма общения. Люди на велосипедах видят наши города, встречаются с жителями, узнают друг друга. Они увозят с собой свои впечатления и потом рассказывают о них у себя дома. Сегодня особенно важно, чтобы люди сами открывали для себя другие страны, отметила Людмила Косткина. Велопробег организован Санкт-Петербургским отделением Российского фонда мира совместно с норвежским клубом Bike for Peace. Успешные проекты по программе «Эффективный регион» необходимо тиражировать и внедрять в Петербурге и других регионах страны. Об этом на рабочем совещании с членами городского правительства сообщил губернатор Александр Беглов. Участники заседания обсудили результаты проектов, реализованных в Московском районе. Всего их было инициировано 17. В числе наиболее важных Александр Беглов выделил проект по улучшению условий реабилитации детей с последствиями заболеваний перинатального периода или недоношенностью. Проект был реализован в поликлинике номер 51. Речь идет о здоровье детей в первые 3 года жизни. Новые медицинские методики позволяют на ранних стадиях выявлять патологию у детей, рожденных с недобором веса, сокращать время обследований. Проект стартовал в конце прошлого года, и уже порядка 40% детей достигли показателей здорового развития, подчеркнул Александр Беглов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. В среду 5 августа облачно, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В четверг 6 августа малооблачно, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 19, плюс 21, в четверг также без осадков плюс 22, плюс 24, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить

0: многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

3 августа исполняется 15 лет со дня смерти пианиста Николая Арнольдовича Петрова.

0: в Москве на 69-м году жизни после тяжелой болезни умер Николай Арнольдович Петров, великий пианист и неутомимый родитель русской национальной культуры, человек, одаренный при рождении создателем с исключительной щедростью, огромным талантом, ясным и созидательным умом, самыми выдающимися человеческими качествами, добротой, верностью, достоинством, порядочностью, позитивным мироощущением, душевной щедростью, колоссальным творческим и общественным темпераментом и бескомпромиссной нетерпимостью ко злу. Несчастье случилось во время майских гастролей в Минске, инсульт и очень обширный, но он был человек столь невероятный, какой-то победительной силы, такого жизнелюбия, и так приучил всех, кто его знал, к своей способности преодолевать любую преграду и сокрушать любую проблему, добиваться невозможного, что надежда на лучшее сохранялась до последнего. Не случилось. Август – традиционно тяжелый месяц, в продолжение которого мы приучены ожидать каких-то неприятностей, а то и катастроф. Август нынешнего года начался с того, что Россия потеряла того, кто по праву был ее гордостью, кто сам по себе был неиссякаемым источником оптимизма и защитником русской культуры. Он происходил из знаменитой семьи, давно и тесно связанной с музыкой. Его отец, Арнольд Васильевич Петров, был выдающимся виолончелистом и лауреатом первого всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Его дед, Василий Родионович Петров, был одним из великих русских басов с голосом фантастической силы, красоты и широты диапазона, из тех, что называют абсолютными басами. Это был человек редкой музыкальности, фундаментального образования и исключительной душевной отзывчивости. Человек, относящийся к своему творчеству как к миссии. Ну, не лишним будет здесь вспомнить, что Василий Родионович начинал свою жизнь ведь сельским учителем у себя на родине в деревне Алексеевке. Он был родом из Харьковской губернии, учился в Московской консерватории у профессора Антонина Барцала и дебютировал в 1900 году в одном спектакле с Антониной Неждановой, другом и коллегой которого он будет до последнего дня своей жизни. Конечно, Василий Родионович Петров – это удивительное и радостное явление в музыкальной жизни Москвы, да и всей России. Задолго до рождения Николая Арнольдовича Петрова дом, в котором он появился на свет и где ему суждено было прожить всю жизнь, превратился в один из музыкальных центров Москвы. И в первые советские десятилетия этот дом продолжал оставаться одним из, ну, чудом сохранившихся оазисов живой мысли и искреннего сердечного общения, местом, где свято хранились исконные традиции национальной культуры и русского гостеприимства. И здесь запросто бывали Станиславский и Шаляпин, Ленский и Южин, Неждановы и Сука, Голованов и Шостакович, Собинов и Оборин и многие-многие иные, чьи имена давно и навечно занесены на скрижали великой русской культуры. И Николай Арнольдович Петров не открывал для себя мир музыки, в этом не было необходимости. С самого первого момента своего бытия он уже находился в ее одушевляющем пространстве. И вопроса, кем быть, естественно, не возникало. Конечно, музыкантом. И в определении специализации тоже не было проблем. И бабушка, и мама, которые занимались его воспитанием, они обе были очень одаренные пианистки. Чаще всего, ну вот с самых малых лет, когда пробуждается самосознание, они водили Колю Петрова в Большой зал Московской консерватории, уже тогда знаменитый зал, на концерты Софроницкого, Гольденвейзера, Оборина, Флиера, Нейгауза, Зака, ну и многих иных. Бабушка Евгения Николаевна Калашникова, вдова Василия Родионовича Петрова, воспитанница Московской консерватории, между прочим, дочь очень известного общественного деятеля, подвижника в сфере русской культуры и русского просвещения Николая Калашникова. Вот Евгения Николаевна, она и стала первым педагогом Николая Арнольдовича Петрова. И прежде всего она воспитывала в нем чувство стиля и вкус, пробуждала творческую интуицию и раскрывала волшебную силу музыкальной интонации. А спустя время уже в центральной музыкальной школе учителем Николая Петрова стала Татьяна Евгеньевна Кестнер, прекрасный методист и очень требовательный педагог. Именно ей, Татьяне Евгеньевне Кестнер, прежде всего Николай Арнольдович обязан своей превосходной пианистической технике. А далее была Московская консерватория. И здесь Николай Петров сделал все возможное уже сам, чтобы учиться в классе Якова Израильевича Зака, блистательного пианиста, о котором Адам Винявский, председатель жюри третьего международного конкурса имени Фредерика Шопена, происходившего в, страшно сказать, в 1937 году, сказал так: «Совершенно бесспорно, что он представляет собою крупнейшую музыкальную величину». Ученик Генриха Нейгауза, Зак очень рано, как-то сразу стал зрелым и сложившимся музыкантом классического стиля. В его творчестве органически сочетались вдохновение и уравновешенность, рассудочность, даже рациональность. Концертную деятельность он начал очень рано совмещать с активной педагогической работой в консерватории. Николай Петров впоследствии вспоминал, что концерты Якова Зака на него всегда производили какое-то особенное впечатление технической свободой и ярким артистизмом, и безупречностью стиля и формы. И как человек Зак был фигурой яркой, магически притягательной, эстет, интеллектуал, острослов. Он был очень добрым человеком, но и исключительно требовательным, не принимавшим компромиссов в сфере искусства, да и, в общем-то, в человеческих отношениях. Только его огромный талант, то, что он входил в, так сказать, неприкосновенный золотой фонд страны, позволяло ему уцелеть во время эпохи тоталитарной деспотии. Творческое его кредо, оно было и его кредо педагогическим. Он не терпел приблизительности и неопределенности. Художественное мышление есть результат совместной работы интуиции и интеллекта, совокупности чувств и осмысленного жизненного опыта. Главное для исполнителя – постичь мысль автора – и подчинить себя выявлению авторского замысла. И величайший грех гордыни – это навязывание автору собственного мироощущения и собственной воли. В свое время Генрих Нейгауз говорил о том, что Заку присущ особый дух высшей объективности. Он говорил об исключительном умении Якова Израильевича передавать искусство по существу, не внося в него слишком много своего личного, субъективного. И далее Генрих Нейгауз писал так: «Такие художники, как Зак, не безличны, а скорее сверхличны. В их исполнении Мендельсон есть Мендельсон, а Брамс есть Брамс. Личность артиста, как нечто явно отличимое от автора, отступает вы воспринимаете композитора как бы через огромное увеличительное стекло, вот оно мастерство, но стекло абсолютно чистое, ничем не замутненное, не запятнанное, стекло, которое в телескопах применяется для наблюдений за небесными светилами. Вот так писал Нейгаус о своем коллеге. Зак справедливо считал, была бы личность, и она себя обнаружит, не прибегая к своеволию. И он настойчиво требовал от Николая Петрова, как и от иных своих учеников, во-первых, расширять свой кругозор, постигать пространство мировой культуры, учиться мыслить в категориях этого пространства, а во-вторых, постоянно совершенствовать качество игры, добиваясь полной технической свободы. Такой свободы, которая позволила бы воплощать в жизнь, то есть в эмоциональность звука, в богатство интонации проживаемую мысль. В свое время Карл Брюлов говорил своим ученикам, если вы задумываетесь о том, как сделать то или иное, то вы это не сделаете, поскольку ваша техника несовершенна. Она мешает воплощению вашего замысла. Техника живописца совершенна тогда, когда вы можете о ней не задумываться. И только тогда вы можете сосредоточиться на создании главного образа. Вот, будучи сам виртуозом в живописи, Брюлов воспитывал это в своих учениках, из которых ни один, увы, не дотянулся до своего учителя. Зак, как учитель, был счастливее Брюлова. Среди его воспитанников было много замечательных пианистов. Это и Новосардян, и Тимофеева, и Бак, и Версаладзе, и Мервис, и Могилевский. И, конечно, Николай Петров, достигший, ну и в чем-то превзошедший своего кумира и учителя. Как и Брюлов, Зак требовал виртуозности и больше, чем виртуозности, артистизма, то есть синтеза абсолютной пианистической техники и творческой личности. Но, как говорил Бузони, для того, чтобы подняться выше виртуоза, надо сначала стать виртуозом. Артистизм – это ведь не качество, это состояние полной свободы творческой мысли, мысли, переплавляемой в творческое действие, в результате которого рождается художественный образ, объемно-ассоциативный, убедительный в своей выстраданно-осмысленной интонации. Достичь этого состояния можно только неустанной и кропотливой работой, врастанием в культуру, в музыку, в пианистическую технику. Яков Израильевич не относился, между прочим, к педагогам, занимающимся со своими учениками, так сказать, время от времени. К воспитанию талантов он относился с редкой отдачей. Он работал постоянно, регулярно. Он методично, бережно вел каждого своего ученика от ступеньки к ступеньке по лестнице мастерства. Искусство жестоко тем, что требует полной, безраздельной к себе отдачи и подготовка к творческой деятельности – это подготовка не к обычной работе, а к служению. Конечно, не все выдерживали сверхнапряженного режима работы и предельно высоких требований. И кто-то сходил с дистанции. Тот же, кто выдерживал, да, он достигал многого. Первое международное признание к Николаю Петрову пришло, когда ему еще не было и 20 лет. Это была победа на международном конкурсе, организованном Веном Клайберном в Форт-Уэрте в США в 1962 году. А спустя два года, в 1964 году, Николай Петров стал лауреатом престижного международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, это Бельгия. Сегодня мало кто из более-менее заметных музыкантов не имеет нескольких лауреатских званий. Конкурсов стало слишком много. Критерии стали менее отчетливы и в целом снизились. И сами конкурсы, и лауреатские звания нынче основательно дезавуированы. Полвека тому назад стать лауреатом означало войти на музыкальный Олимп. Для этого было недостаточно виртуозности, необходима была яркая творческая личность со своим почерком, со своей темой. Именно таковым и был Николай Петров к моменту окончания консерватории. Он принадлежал ведь к военному поколению, к тем, кто родился в годы Великой Отечественной войны, и среди них были те, кто стали выдающимися пианистами. Александр Слободяник, выученик Сергея Дежура и Генриха Нейгауза, пианист ярко-темпераментный, тяготеющий к монументальности и эмоциональной определенности. В своих действительно выдающихся качествах неизменно впечатляющий, но несколько однообразный, подобный итальянцу Бенедетти Микеланджело. Алексей Насеткин, один из последних учеников великого Генриха Нейгауза, еще подростком дебютировавший в Брюсселе и Вене, пианист-интеллектуал, несколько рассудочный, скорее эмоционально закрытый, один из лучших интерпретаторов Баха. Элисовер Саладзе, внучка замечательной грузинской пианистки и педагога Анастасии Давидовны Версаладзе. Она и будет и первым, и главным педагогом Элисо Константиновны. Уже в Москве Элисо Версаладзе занималась в классе Генриха Нейгауза и в аспирантуре у Якова Зака. Музыкант не столько романтического, сколько классического склада с редким ощущением музыкальной тектоники и формы. Безупречно профессиональная, уравновешенная, точная. В пианизме все-таки скорее график, нежели колорист. Алексей Любимов, ученик Анны Ртоболевской, Генриха Нейгауза, Льва Наумова. Его талант еще в детстве отметила сама Мария Юдина. Он эстет, он интеллектуал. Он довольно рано начал отрицать исполнительский индивидуализм. Он тяготеет к объективистскому подходу, не столько интерпретируя, сколько музицируя. И такая позиция вскоре привела его к камерно-ансамблевому жанру, к увлечению старинной музыкой и, соответственно, клавесину. Евгений Могилевский, красавец-одессит, ученик своей матери Серафимы Леонидовны Могилевской. Уже в Москве он учился у Генриха Нейгауза, после его кончины у Станислава Нейгауза и у Якова Зака. Как и Николай Петров, 19 лет одержал блестящую победу на международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. И Зак и Нейгауз отмечали у своего ученика большое личное человеческое обаяние, гармонирующее с природным артистизмом. Могилевский, конечно, не классик, а романтик с элементами сентиментализма и некоторой салонностью в стиле, с отчетливой, сугубо индивидуальной лирико-задушевной чувственной интонацией. Он тяготеет к эскизности, ему совершенно чужда философичность и духовная интроспекции. В этом отношении он является полной противоположностью с одной стороны Алексею Любимову, с другой стороны Николаю Петрову. Владимир Крайнев, ученик Генриха Нейгауза и, возможно, наиболее последовательный продолжатель его стиля. Природа оказалась к нему исключительно щедра. Он прирожденный виртуоз, буквально расцветающий на публике, где его мастеровитость соседствует с экзальтированностью. Технически он безупречнее своего учителя, но его исполнению недостает рефлексии и душевной глубины. Да, это было выдающееся поколение, о нем в совокупности с теми, кто родился в 1930-е годы, это Лазар Берман, Дмитрий Башкиров, Михаил Воскресенский, Сергей Доренский, Евгений Малинин. Вот об этих двух поколениях в своем дневнике Генрих Нейгаус записал: «Наши молодые исполнители стали значительно умнее, трезвее, целенаправленнее, энергичнее, чем их отцы и деды, отсюда их превосходство в технике». Техника для старших поколений, для самого Генриха Нейгауза, для Владимира Софроницкого, Льва Оборина, Якова Флиера, Якова Зака, для вспыхнувших с фантастическим блеском на исходе трагических для страны 30-х годов Эмиля Гиллельса и Святослава Рихтера, техника никогда не была самоцелью, она не имела самостоятельной эстетической ценности, она была только средством художественного мышления. Новые поколения, трезвость которых, то есть рациональность, рассудочность, организованность, понимание конъюнктур времени было верно подмечено Генрихом Нейгаузом, эти поколения воспитывались в эпоху жестокую и циничную, которой никаких иллюзий не испытывали. В контексте усугубляющегося разочарования только логичным выглядит тенденция ухода в чистую эстетику, в стилизацию, даже в ретроспекцию, здесь красноречив пример любимого. Немалую роль в упрочении этой тенденции сыграла и стремительно развивающаяся после Второй мировой войны практика множащихся и все более и более дублирующих друг друга международных конкурсов с их неизбежной методой определять музыкальную, в том числе пианистическую, иерархию по формальным признакам. Все это создавало крайне сложные условия для прорастания индивидуальности в личность. И то, что это все же происходило, происходило скорее вопреки особенностям послевоенного времени и свидетельствует о непобедимости творческого начала в человеке. Тем не менее, законы технократической цивилизации, стремительно прогрессирующие во второй половине 20-го столетия, они предопределили неизбежность потери. Предвоенное, военное, послевоенное поколение при несомненном богатстве талантов все же не встало вровень с мастерами, родившимися в грозно-экспрессивные годы начала века, словно бы вытолкнутыми на творческую орбиту могучей взрывной волной эпохи великих потрясений, великих иллюзий, и сохранившими во всю свою оставшуюся жизнь избыточную энергию изначального импульса. Пожалуй, только Николай Петров оказался равен созвездию величайших своих предшественников. Прежде всего, это пианист, как писала уже целых полвека вся музыкальная пресса, пианист феноменальных возможностей. При том, что внешне он менее всего был похож на пианиста, каким его привычно рисует воображение, Николай Петров неизбежно поражал при своем выходе на концертную эстраду своими более чем внушительными габаритами, вызывающими ассоциации с брутальными героями Рабле, Шекспира или Доде. В его массивной фигуре с огромными руками, в округлой объемности широких форм, в какой-то особой весомости, вечности всего облика, Во взгляде, скрывающемся за толстыми стеклами очков, в неизменной тяжелой роговой оправе было, как грустно произносить это в прошедшем времени, было что-то очень уютное, заранее к себе располагающее и надежное. И при том в той легкости, с какой он двигался, в той умной грации, с какой он располагал себя в пространстве, делая тот или иной жест, был очевиден глубокий, подлинный артистизм, невозможный без огромной внутренней культуры, без тонкого, природного и отшлифованного временем и опытом вкуса, без чувства стиля и меры. Именно таковой и была его игра, надежная, стильная и выверенная. Импровизационные, электризирующие публику энергетические вспышки, вдохновенная динамика пульсирующего живым чувством ритма, обогащенного неожиданными красками, все это являлось результатом долгой и кропотливой работы. Николай Петров был не из тех музыкантов, которые полагаются на авторитет своего имени, на прочность мастерства, на привычность и на вдохновение, которое находит во время концерта. Он все заранее отрабатывал, проникая в авторский замысел и стремясь наиболее полно его выразить, он пробовал многие десятки вариантов, прежде чем остановиться на одном, том, который он собирался вынести на публику, том, в котором он был уверен. Никогда не решался он представить публике произведение, которое им было бы не понято вполне, которое было бы им не вполне осмысленно, формы и средства которого он не принял бы в полной мере как свои собственные. В доме Петровых всегда были частыми и желанными гостями и добрыми друзьями актеры старого МХАТа. И первого, и не менее знаменитого, второго поколения мхатовцев. И это глубоко симптоматично. Вот, кажется, никогда Николай Арнольдович не говорил о системе Станиславского применительно к творчеству пианиста. Однако же его работа над каждым новым произведением, она строилась именно по этой системе. Полное погружение в предлагаемый образ. Сращивание с авторским замыслом себя до того момента, когда в процессе постижения и постепенного преображения произойдет неразрывное слияние триединого автора, созданного им образа и интерпретатора. То есть, когда откроется во всей многомерной полноте правда этого образа. Та правда, которая определит логику отбора художественных выразительных средств. Важно понять, что техническая сторона для Николая Петрова давно перестала быть проблемой. Школа Якова Зака была могучим и надежным фундаментом, и Петров очень рано вышел на самый высокий технический уровень. Его огромные руки лесоруба или мастерового, они были удивительно пластичны. И практически не было такого материала, во всяком случае, его невозможно представить, который бы он не исполнил с блеском. Проблема, как ее ставил для себя сам Петров, была в авторской адекватности. Он ведь никогда на концертах не играл себя, не навязывал в самодовольном авторитаризме музыканта-виртуоза тому или иному автору и произведению собственной, отвлеченной, в конце концов, удобной ему интерпретации. Он в концертах обладал высшей формой смирения, и подчеркнем это, высшей формой творческой мудрости, выступая как посредник между автором и публикой. Но исполняя классиков, он менее всего архаично музеен, и он не занимался ретроспективной стилизацией, как, например, Любимов, Его интересует живая мысль, выраженная в музыке Баха, Моцарта, Мендельсона, Скарлатти, Брамса, Шуберта и иных великих. Живая, как если бы она срезонировала в сегодняшнем мире. Ему важно извлечь подсознательное из глубин музыкальной фактуры для обогащения дня нынешнего, для предмета размышлений и диалога сегодняшних поколений о чем-то существенном, глобально более важном, нежели лукаво мелочная и лихорадочная суета, предлагаемая быстротекущим временем и выдаваемая условностями бытия за подлинную жизнь. Личность чисто человеческая для исполнителя, ставящего перед собой такие задачи, важна для того, чтобы быть достойным собеседником. С одной стороны, собеседником создателей музыки, с другой стороны, собеседником публики. И личность должна быть таким образом очень велика, ибо должна быть соразмерна классикам и своему времени. Вот что значит для творческой личности, а музыкант-исполнитель при всей его, казалось бы, вторичности, безусловно, является художником-творцом, он должен был им являться. Вот что значит быть современным, что значит уметь слышать время. Это значит ощущать основные, сущностные, онтологические проблемы окружающего мира. Ощущать, сознавать неотстраненно, а с предельной остротой, свойственной тонкой душевной организации художника. Ощущать всем своим организмом, всеми нервами. И осмысление действительности неизбежно находит продолжение в действии, то есть в желании вмешаться, исправить, пробудить. Воздействие музыканта, оно косвенное, оно, казалось бы, эфемерное, и в то же время оно исключительно действенное, ибо оно обращено непосредственно к душе человеческой. Правда, действенность напрямую зависит от силы, от масштаба творческой личности исполнителя, который как бы соединяет пробужденные души великих с душами своих современников. Далеко не всегда так бывает. Слишком многие из музыкантов ограничиваются лишь эстетической стороной, забавляя и усыпляя еще более публику. И тогда перед нами не искусство. Нет, тогда перед нами лишь искусность, не творчество, а более или менее высокий уровень художественного ремесла, которое, как всякий суррогат, крайне опасен своим обманным действием. Николай Петров к таковым никогда не принадлежал. Он с самого начала понимал коварство чистой эстетики, он с самого начала понимал свое исполнительское творчество как миссионерство и просветительство. «Музыкант в наши дни, — говорил он в одном из своих еще ранних интервью, — должен быть просветителем. Я лично убежден в этом. Именно просветительское начало мне особенно близко. Возможно, и даже скорее всего, в первое свое исполнительское десятилетие Николай Петров имел в виду, но, в отличие от последующих лет, нечто под просветительством, нечто относительно формальное. Играя и блистательно, вдохновенно все произведения, традиционные для концертирующего виртуоза, он насыщал свои программы произведениями не слишком популярными, а порою и незнакомыми. Ведь существует столько чудесной, но малоисполняемой музыки, а то и просто неизвестной слушателям, — говорил он. Чтобы обнаружить ее, стоит сделать только шаг в сторону от исхоженных, проторенных путей. И вот его ранние концертные программы, они на строгий вкус казались слишком пестрыми. В них динамично сосуществовали Рамо и Дебюсси, Скарлатти и Брамс, Бах и Бизе, Мусоргский и Шуберт, возрождая интерес к забытым и полузабытым произведениям, Николай Петров словно бы снова и снова сдавал экзамен, испытывал свои интерпретаторские способности, свою возможность быть органичным в том или ином стиле, свою возможность говорить с публикой, быть убедительным в разных формах и в разных жанрах. И каждый раз он выходил победителем. Не в том смысле, что публика не расходилась, что он владел залом. Это как бы само собой разумеется. А в том, что каждый раз происходило таинство вызывания духов, раскрытие авторской мысли, создание удивительной атмосферы сопричастности этой мысли, установление диалога времен и чувств. Это становилось возможно благодаря особой выучке Заковской школы, верным последователем которой Николай Петров оставался во всю свою творческую жизнь. Интерпретация возможна только в пространстве авторской мысли. Это становилось возможно, вот этот вот диалог времен и чувств, это становилось возможно благодаря неустанной работе Николая Арнольдовича над собой. Как личность он становился все более глубок, а его игра становилась все более по-нейгаузовски, сверхличностной, и при этом она не становилась с годами мистически затемненной, с, так сказать, подсознательными многоточиями. Николай Арнольдович Петров был человек ясной мысли и предельно ответственный. Он не любил неопределенностей и псевдомногозначительных намеков. Ни одна работа не выносилась на публику, сделанной, то есть продуманной, понятой до конца, с ускользающей мыслью. Все должно быть именно проставлено до конца. Все точки над «и» обозначены. Вот именно это, пожалуй, кое-кого смущало. И когда говорили о свойственном Николаю Петрове холодке, отсутствии живой импровизационности, отсутствии порывистой страстности, имели именно вот это – определенность, додуманность. Упрекали ведь, между прочим, даже в избыточной безупречности. Правда, неизменно всеми отмечалась идеальная ясность, с которой прослушивается и воссоздается каждый элемент музыки. А с годами программы стали строже и стали говорить об эталонности и классически завершенных интерпретациях, что исполнение произведений современных авторов, таких как Прокофьев, Шостакович, Хренников, Эшпа или Щедрин, а вот к Щедрину пианист испытывал особую симпатию, что исполнение классиков, причем в невероятно широком диапазоне от Баха, Моцарта и Гайдена и до Равеля и Гершвина. Но прежде всего окончательно очевидной стала одна особенность исполнительского стиля Николая Петрова. То, что критика определит как монументальную виртуозность. Монументальную виртуозность. Здесь не просто эффект особой силы и ощущение исключительной внушительности, физически ощущаемых в игре. Это лишь следствие способности артиста к масштабному мышлению, способности к философским обобщениям, сводящим воедино проблемы, пространство и время. В этом проявлялся могучий и сверхличностный в своей эпичности темперамент. В этом проявлялся тот качественный вес натуры, та степень активной духовности этой натуры, которые придают особую значимость всему, к чему они прикасаются и с чем себя соотносят. Так получилось. Замечательно получилось, что творчество Николая Арнольдовича Петрова не знало кризиса. В его деятельности не было так называемых пустых лет. С каждым годом В его репертуаре появлялись новые произведения. Каждый год он давал до 100, иногда и более концертов, неизменно собирая аншлаги. С каждым годом интерес к его творчеству, что в России, что за рубежом, неуклонно рос. И это было результатом неустанной работы, результатом личностного роста. Жизнь развивалась в неуклонном россиниевском стабильном крещендо. Именно на этом взлете он покинул этот мир. Общественный темперамент и личная сопричастность к происходящему и ясное сознание своей принадлежности, укорененности в русской культуре не могли оставить Николая Арнольдовича Петрова в стороне от происходящего в нашей многострадальной родине. И когда огромная держава вступила в полосу тяжелейших кризисов, в начало глобальных структурных перемен, а потом она начала распадаться, и жизнь стала невыносимой, он, подобно очень многим, не уехал за границу. Наоборот, он увеличил число своих выступлений внутри России. Он не замкнулся в себе, он не ушел в эстетическую созерцательность. И свой огромный авторитет он направил на сохранение того, что было самым ценным, что являлось без преувеличений главным и, возможно, единственным условием возрождения страны. Это русской национальной культуры. С неиссякаемой, казалось, энергией он проводил мастер-классы, он создавал благотворительные фонды и программы, организовывал и проводил фестивали, находил деньги для музыкальных школ, участвовал в огромном числе советов самых разных уровней. Он был не только деятелен, но и отважен. Отважен так, как на это мало кто решался в наше лукавое и жестокое время. Без всяких толерантностей, без уклончивости и дипломатии он публично давал происходящему заслуживающую оценку, иногда шокирующую приличное общество, оценку хлесткую и всегда выстраданную. Преступлением он называл то, что происходило в сфере идеологической, интеллектуальной и культурной. Преступлением и безумием назвал он реформы в сфере образования. Это не были только слова. Он в привычной для себя энергичной форме, мастеровитостью своей пытался организовать сопротивление, не отчаивался от неудач, начинал все заново. В его настрое, в его энергичном напоре, в его истовости не было артистического легкомыслия. В сфере общественной, как и в сфере творческой, он делал все осмысленно, основательно, упорно, настойчиво. Ясность мысли определяла и ясность действия. Он был великим оптимистом и ни на мгновение не утрачивал веру в победу здравого смысла, равно как и в возрождение России и в ее великое будущее. Он, несомненно, был великим художником. Именно великим русским художником, где эстетическая категория соразмеряется категорией этической. Художник такого масштаба всегда отчасти провидец. И это, наверное, так, в это очень хочется верить. Верить, что Николай Петров в своем оптимизме что-то такое, дающее для этого основание, прозревал в грядущем. Великие музыканты прошлого уходили из жизни, оставляя после себя лишь память, которая со временем обрастала легендами и мифами. Музыканты последнего века оставляют после себя записи своего творчества, все более и более совершенные. Но вот пусть это не покажется странным, главное, что остается, это не записи. Не записи, тем более, что они все равно подобны гипсовым слепкам с оригинала. И они не способны заменить живого звука, соучастие, самое главное, не способны заменить соучастие в благотворном чуде творчества здесь и сейчас. Так что главное, что остается, это образ человека. Именно этот образ будет жить во времени, устремленный в будущее, и то, какие чувства будет рождать этот образ, то, какое пространство он будет занимать в нашей памяти, то, как он будет действенен, как долго и плодотворно будет это по смерти, именно этим будет определяться масштаб ушедшего человека и мера сделанного им. В этом отношении у Николая Арнольдовича Петрова еще долгая жизнь.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Донскую икону Божией Матери перенесли в Донской монастырь Москвы. В Костроме начали создавать аллею адмиралов. Об этих и других событиях более подробно. 2 августа в Костроме на территории морского храма в честь Рождества Богородицы состоялось открытие памятника бюста праведному воину Федору Ушакову. С открытия этой скульптуры на набережной реки Волги в Костроме началось создание аллеи адмиралов, которая будет посвящена выдающимся флотоводцам-костромичам, сообщает сайт Костромской митрополии. Костромская губерния дала России более 110 адмиралов, контр-адмиралов и вице-адмиралов. Это люди, которые прославили нашу страну и честно ей служили. Наш долг – сохранить о них память, сказал на открытии монумента губернатор Костромской области Сергей Сидников. Чин освящения памятника возглавили митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, являющийся почетным настоятелем храма праведного воина Федора Ушакова, который сейчас возводится в районе Левобережной в Москве. Скульптуру праведного Федора Ушакова с надписью «Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой, праведный и непобедимый, 1745-1817» преподнесли в дар Костроме инициативная группа по строительству духовно-исторического комплекса во имя праведного воина Федора Ушакова в Левобережном и фонд Андрея Первозванного. Открытие памятника бюста Федора Ушакова приурочено к 25-летию его канонизации и положило начало паломничеству в Мордовию, где в Санаксарском монастыре покоятся его мощи и где 5 августа состоятся юбилейные торжества по случаю его канонизации. 3 августа состоялось перенесение чудотворной Донской иконы Божией Матери из храма Христа Спасителя в Донской Ставропигиальный мужской монастырь города Москвы. После перенесения чудотворный образ был установлен в Малом соборе обители, чтобы любой желающий мог ему поклониться, сообщает сайт Донского монастыря. В Малом соборе Донского монастыря ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней, в 8:30 совершается литургия, а в 16:45 вечер. Вечернее богослужение. В этом же соборе ежедневно с 11 до 16:30 у Донской иконы Божией Матери служатся молебны с акафистами этому образу. В апреле нынешнего года Государственная Третьяковская галерея передала Русской Православной Церкви две великие чтимые православные святыни – Владимирскую и Донскую иконы Божией Матери. С апреля чудотворный Донской образ пребывал в столичном храме Христа Спасителя. В городе Прокопьевске Кемеровской области при участии синодального отдела по благотворительности откроется кризисная квартира при Центре помощи семьям с детьми «Спаси жизнь». В такой квартире смогут проживать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации, а также семьи выпускников детских домов и одинокие беременные женщины, сообщает сайт синодального отдела. Синодальный отдел по благотворительности выделил средства на ремонт помещений, которые предоставила центру местная администрация. В обустроенной квартире одновременно смогут проживать две семьи. Кризисная квартира является проектом центра «Спаси жизнь», победившим в грантовом конкурсе церковных социальных инициатив Синодального отдела по благотворительности. Специалисты центра оказывают психологическую, юридическую и социальную поддержку родителям и детям, в частности, выдают продукты, одежду и помогают адресно. Все наши усилия направлены на то, чтобы сохранить создать кровную семью. Мы хотим, чтобы дети не разлучались с родителями и не попадали в детские дома», рассказал директор Центра «Спаси жизнь» Евгений Ударцев. Центр помощи семьям с детьми «Спаси жизнь» действует с 2019 года. Его сотрудники поддерживают беременных женщин, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Благодаря помощи центра родились более 250 детей. Также с 2024 года в кровные семьи вернулись 15 детей. Ежегодный общемосковский крестный ход с преднесением Смоленской иконы Божией Матери и других святынь состоится 6 сентября в день собора московских святых, сообщает сайт Московской городской епархии. Шествие возглавит святейший патриарх Кирилл, который перед началом крестного хода совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя. Шествие пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные и Хамовнический вал. Также будет совершена остановка с молебном перед святынями. По завершении шествия святыни будут установлены для поклонения у ворот Новодевичьего монастыря. Подробная информация о крестном ходе размещена на специально созданном сайте. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Егоруша, иди скорее. Сейчас мама нам дальше будет читать про детей из Беллербю.
1: Иду.
2: Ага, вы уже готовы?
1: Конечно, готовы. Читай, мамочка.
0: Да, мне так хочется узнать, как жили эти дети.
1: Помнишь, мама рассказывала нам, что они много играли, но и родителям помогали тоже.
2: Да, и поскольку они работали все вместе, любая, даже самая нудная работа не казалась им скучной. Ведь они все время шутили и разыгрывали друг друга.
0: Как это?
2: А вот сейчас поймешь. Об этом как раз рассказывается в следующей главе.
0: А как она называется?
2: «Мы полим репу». Слушайте. А теперь я расскажу вам, как мы пололи репу. Конечно, мы пололи ее все вместе, ведь полоть врозь было бы скучно. Чтобы у нас не заболели коленки, мы подвязали длинные холщовые передники. Мама дала нам бидон с морсом. Вдруг нам захочется пить. Ну и, конечно, пить нам захотелось сразу же, как только мы пришли на огород. Мы взяли длинные соломинки, встали вокруг бидона на колени и начали тянуть морс через соломинки. Это было так смешно, что мы не заметили, как выпили весь морс. Тогда Ласса взял бидон и сбегал за водой на родник. Мы стали пить через соломинки воду. Это тоже было смешно, хотя и не так вкусно. Наконец, Улли повалился на спину и сказал:
3: «Послушайте, как булькает у меня в животе!»
2: Это булькала вода. Мы все подошли и послушали, как она булькает. Мы пололи репу и рассказывали по очереди всякие истории. Лассе попробовала рассказывать про привидения. Но когда светит солнце, привидений никто не боится. Тогда Лассе предложил соревноваться, кто знает самые страшные ругательства. Мы, девочки, отказались участвовать в таком глупом соревновании, потому что учительница говорит, что бронятся только очень глупые люди. Лассе начал брониться один. Но брониться в одиночку скучно, и он бросил эту затею. Первый день нам было очень весело полоть, а на второй день уже не очень. Но что делать? Мы все равно должны были прополоть всю репу. И вдруг Ласса говорит Улле:
4: «Петрушка сальдо бум-бум».
2: А Улля отвечает ему:
5: «Колифинг, колифинг».
2: И Боссе тоже говорит:
6: «Мойси, дойси, филибум арарат».
2: Мы, конечно, спросили, что это такое.
4: Это особый язык, который понимают только мальчики. Для девочек этот язык слишком труден.
7: Ха-ха-ха, да вы и сами его не понимаете.
2: Засмеялись мы.
4: Прекрасно понимаем. Я, например, сказал: «Сегодня хорошая погода». Уля ответил: «Конечно, конечно». А Босс сказал: «Вот здорово, что девчонки не понимают нашего языка».
2: И они стали разговаривать на своем языке. Тогда Бритта сказала:
7: «У нас тоже есть свой особый язык. Его понимают только девочки».

0: начали разговаривать на своем языке. Так мы все утро и разговаривали на разных языках. Правда, мне показалось, что эти языки очень похожи друг на друга. Но Ласса сказал:
1: ваш язык глупый. Язык мальчиков гораздо умнее, потому что похож на русский.
2: Колифинг, колифинг.
0: Опять сказал Улли. Мы уже успели немножко выучить язык мальчиков и знали, что это означает «конечно, конечно». Теперь я, Бритта и Анна зовем его Улли Колифинг.
3: Здорово. Да, ты права, мама. Вместе работать действительно веселее. Но с девчонками не общается прям как мы в школе.
4: Как это?
3: Ну, задирают друг друга, как мы. Подзуживают, подзадоривают и вредничают. Да, странно. А ведь Астрид Лингрен описывает жизнь шведских детей середины прошлого века.
0: Да, похоже, что с тех пор ничего не изменилось.
4: Игоруша, а давай тоже говорить на разных непонятных языках.
3: Ригарют Петерим Ого-го.
4: Что?
3: Чуфыркус Перебыркус.
4: А, так мы уже играем. Ну тогда... Пилюли крокотули. Чучух.
3: Фигаратук.
4: Мумриги хрюк.
0: Колобарути моторук.
4: Ой, мамочка.
3: Что ты сказала?
0: Я говорю колобарути моторук. И это на моем секретном мамином языке означает, что вы должны слушать следующую главу. И что она называется «Как Улли приобрел собаку».
3: Ну давай.
4: Слушаем, слушаем.
0: У нашего Улли нет ни братьев, ни сестер. Зато у него есть своя собака. Его собаку зовут Быстрый. Я вам расскажу, как Быстрый попал к Улли. Недалеко от Бюллербю живет сапожник по фамилии Добряк. Но фамилия ничего не значит, потому что сапожник вовсе не добрый. На самом деле он очень злой. Он, например, никогда не чинит наши башмаки в срок, даже если обещает. Акта говорит это потому, что он пьяница. Раньше Быстрый жил у него. Сапожник плохо обращался с Быстрым. И Быстрый был самым злым псом во всей округе. Он всегда сидел на цепи и громко лаял, когда к сапожнику приходили люди. Мы его очень боялись и близко к будке не подходили. Сапожника мы тоже боялись. Он угрюмый, мрачный и говорит, что детей надо сечь каждый день. Он и Быстрого частенько бил и забывал накормить его, когда напивался. Пока Быстрый жил у сапожника, мы думали, что это очень злобный и некрасивый пес. Такой он был всегда грязный, косматый и страшный. Теперь-то мы знаем, какой он хороший. Но добрым он стал только благодаря нашему Улле. Ведь и сам Улли тоже очень добрый. А было все так. Однажды Улли принес сапожнику в починку свои башмаки. Быстрый, как обычно, с лаем выскочил из будки. Вид у него был такой свирепый, будто он хочет разорвать Улли. Улли остановился и стал с ним разговаривать. Он сказал Быстрому, что он славный, добрый пес, только очень громко лает. Конечно, Улли стоял так, чтобы Быстрый до него не дотянулся, потому что Быстрый был совсем не похож на славного доброго пса. На другой день Улли пришел за своими башмаками и принес Быстрому кость. И хоть Быстрый рычал на Улли, кость он все-таки стал грызть. Наверное, ему очень хотелось есть. А Улли стоял поодаль и опять говорил Быстрому, какой он славный и добрый.
2: Песик. Песик, ты хороший пес, добрый пес. Не надо так громко лаять.
0: Улли пришлось много раз ходить за своими башмаками, потому что сапожник все время его обманывал. И каждый раз Улли приносил Быстрому что-нибудь поесть.
2: Здравствуй, Быстрый. Гляди, что я тебе принес. Что? Вкусно. Ну вот и хорошо. Славный, добрый песик. Покушай, покушай.
0: Представьте себе, в один прекрасный день Быстрый уже не зарычал на него. а радостно залаял. Тогда Улли подошел к Быстрому и погладил его. А Быстрый лизнул ему руку. Однажды сапожник упал и вывихнул себе ногу. Он не мог ходить и совсем перестал кормить Быстрого. Улли пожалел Быстрого. Он пошел к сапожнику и попросил разрешения кормить собаку, пока у сапожника болит нога. Но сапожник сказал:
5: «Ха, кормить захотел? Да он тебе глотку перегрызет, как только ты к нему подойдешь».
0: Но Улли подошел к Быстрому и погладил его. А сапожник сидел у окна и все видел.
5: «Лопни мои глаза. Петушиное слово знает, что ли?»
0: Тогда он разрешил Улли кормить Быстрого.
5: «Ладно, можешь кормить, пока я болею».
0: Улли вычистил будку, заслал ее свежим сеном, вымыл миску, налил в нее свежей воды и накормил Быстрого. А потом повел его на прогулку в Бюллербю. И Быстрый прыгал от радости, потому что ему очень надоело сидеть на цепи. Каждый день Улли водил Быстрого на прогулку. Мы тоже гуляли с ними, но Быстрый любил только Улли. И никому, кроме Улли, не позволял водить себя на поводке. Когда нога у сапожника зажила, он сказал Улли:
5: «Хватит валять дурака. Это сторожевая собака, и она должна сидеть на цепи».
0: Быстрый ждал, что Улли, как обычно, возьмет его на прогулку, и прыгал от радости.
2: «Хороший мой песик. Видишь, сапожник не разрешает мне больше гулять с тобой. Ну, я пошел».
0: Когда Улли ушел без него, ему стало грустно, и он жалобно завыл. Так нам рассказывал сам Улли. Улли тоже было грустно, и несколько дней он ходил сам не свой. Наконец его папа, дядя Нильс, не выдержал, пошел к сапожнику и купил у него Быстрого. Мы все прибежали к Улли смотреть, как он моет свою собаку, и даже помогли ему немножко. Когда Быстрый был вымыт, вытерт и причесан, он стал похож на обычного пса. Теперь он всегда добрый, его больше не нужно водить на поводке. Ночью он спит возле кровати Улли. Когда мы возвращаемся из школы, Быстрый встречает его на полпути и несет в зубах портфель Улли. Но к дому сапожника он и близко не подходит. Наверное, боится, что сапожник поймает его и снова посадит на цепь.
4: Какой Улли добрый! Он мне сразу понравился. Когда ты в прошлый раз еще читала, что он играет и с мальчиками, и с девочками. И какой он заботливый и хороший. Даже злую собаку приручить смог.
3: Да, теперь у него есть верный друг. Вот бы и мне собаку.
4: Ну хотя бы хомячка или черепашку.
0: Вот-вот. И Лиза из Бюллербю тоже мечтала о своей собственной собаке. Наверное, все дети одинаковы.
3: Только что-то не пойму. Ведь в Бюллербю и так было полно всяких животных. Прочитай нам об этом, мама.
0: С удовольствием. Хорошо иметь собственную собаку, но дедушку иметь тоже неплохо. Каждому человеку приятно иметь собственные животные. Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня была своя собака, но у меня ее нет. А вообще-то у нас в Бюллербю много всяких животных. Есть лошади, коровы, телята, свиньи и овцы. Еще моя мама держит кур. Это называется Бюллербюнская куриная ферма. Мама продает яйца всем, кто хочет, чтобы у них вывелись цыплята. Одного из наших коней зовут Аякс. И считается, что он мой. Но ведь это не по-настоящему, не так, как Быстрый у Улли. По-настоящему мои только кролики. Они живут в клетке, которую сделал папа. И я каждый день кормлю их травой и листьями. Одно время у Бусы тоже были кролики, но потом они ему надоели. Ему надоедает все, кроме птичьих яиц. У нас в саду есть старое-престарое дерево. Мы зовем его Совином, потому что там живут совы. Однажды Босс влез на совиное дерево и стащил у совы яйцо. Всего в гнезде было 4 яйца, так что у совы осталось 3. Босс выдал из яйца все содержимое и положил яйцо в свою коллекцию. Потом он решил подшутить над совой и положил ей в гнездо куриное яйцо. Очень странно, но сова ничего не заметила. Она сидела на яйцах, пока в один прекрасный день из них не вылупились 3 совенка и 1 цыпленок. Сова ужасно удивилась, когда обнаружила, что один из ее детей похож на желтый пушистый шарик. Босс испугался, что она станет обижать цыпленка, и забрал его из гнезда.
6: «Это мой цыпленок, а не ее»,
0: — сказал он. Он привязал цыпленку к лапке красную тряпочку, чтобы не спутать его с остальными, и пустил к маминым цыплятам. Цыпленка он назвал Альбертом, но когда он подрос, оказалось, что он вовсе не петушок, а курочка. Тогда босс переименовал ее в Альбертину. Теперь Альбертина уже взрослая курица. И когда босс ест яйца, он говорит, что это его Альбертина снесла специально для него.
6: Какое вкусное! Это точно снесла моя Альбертина.
0: Альбертина летает гораздо выше, чем все остальные курицы. И босс говорит...
6: Это потому, что она родилась в совином гнезде.
0: Однажды Лассе решил тоже завести собственных животных. Он поставил в свинарнике 3 мышеловки, поймал 16 мышей и посадил их в бочку. А на бочке написал мелом: «Бюллербюнская мышиная ферма». Но ночью все мыши сбежали, и мышиная ферма перестала существовать.
7: «А зачем тебе мышиная ферма? Ведь мыши яиц не несут»,
0: — сказала Бритта.
1: «Ну и что же?»
0: — ответил Лассе.
1: «Мне хотелось, чтобы у меня была своя ферма».
0: Он очень огорчился, что мыши убежали. А вот у Бритты и Анны нет ни собаки, ни кроликов. Зато у них есть дедушка. Он очень добрый. Наверное, это самый добрый дедушка на свете. Мы все зовем его дедушкой. Хотя дедушкой он приходится только Бритте и Анне. Мы бегаем к нему, когда у нас нет никаких других дел. Дедушка всегда сидит в качалке. У него длинная седая борода, как у гнома. Дедушка очень плохо видит и не может читать ни книг, ни газет. Но это не страшно. Он и так знает все, что в них написано. Он часто рассказывает нам всякие странные истории, еще про то, как жили люди, когда он был маленький. А мы, Бритта, Анна и я, читаем ему вслух газету. Кто умер, кому сколько лет исполнилось, что где случилось и всякие другие объявления. Когда мы читаем, что где-то ударила молния, дедушка рассказывает нам, как ударяли молнии в прежние времена. А если мы читаем, что кого-то забодал бык, дедушка рассказывает нам про своих знакомых, которые тоже угодили быку на рога. Поэтому мы читаем газету очень долго. Иногда газету дедушки читают мальчики, но он больше любит, чтобы читали мы. Мальчишки ленятся и пропускают много интересного. У дедушки в шкафу есть ящик с разными инструментами, и он разрешает мальчикам ими пользоваться. Он даже помогает им выстругивать кораблики, хотя и плохо видит. И оловянных солдатиков мальчики всегда расплавляют только у дедушки в печке. На окне у дедушки растет пеларгония, и он сам за ней ухаживает. Он даже разговаривает с ней. В хорошую погоду дедушка выходит погулять. У него есть палка, которую он нащупывает дорогу. Летом он любит сидеть под большим вязом, что растет на лужайке перед их домом. Дедушка греется на солнышке и время от времени произносит:
2: «О-хо-хо! О-хо-хо!»
0: Мы у него спросили, почему он всегда говорит «о-хо-хо». И он сказал нам, что говорит так, когда вспоминает, как был молодым. Я думаю, что это было ужасно давно. Мы все очень рады, что у нас есть такой добрый дедушка. По-моему, иметь дедушку даже лучше, чем собаку. Скажите-ка мне, а почему вы засмеялись?
3: Ну как же, мам, дедушка и собака. Это же совсем разные вещи. Их нельзя так сравнивать. А Лиза сравнила. Вот и получилось смешно.
0: Ты прав.
4: Мамочка, как здорово, что у них есть такой дедушка. Он хоть и старенький, но очень добрый и любит детей. Он и кораблики выстругивать мальчикам помогает. И солдатиков у него в печке выплавляют. Интересно, а с девочками он тоже играет?
0: Конечно. Я как раз собиралась вам об этом прочитать.
4: Тогда читай скорее, мамочка.
3: Да, интересно.
0: Хорошо. Мы с Анной решаем убежать из дома. Больше всех я люблю играть с Анной. Мы с ней придумываем разные игры, о которых никто, кроме нас, не знает. Иногда мы играем, будто мы взрослые, и ходим друг к другу в гости. Анну зовут Фру Бенгтсон, а меня Фру Ларсон. Анна делает неприступный вид и говорит, как важная барыня. Я тоже стараюсь говорить по-взрослому. Иногда мы играем, будто Фру Бенгтсон и Фру Ларсон ссорятся. Тогда Анна говорит:
8: «Будет просто прекрасно, Фру Ларсон, если вы заберете домой своих несносных детей».
0: А я ей отвечаю: «Я считаю, Фру Бенгтсон, что ваши дети еще более несносные, чем мои». Потом они мирятся, ходят вместе по магазинам и покупают шелк, бархат и конфеты. Мы нарисовали игрушечные деньги и покупаем все на них. И мы очень боимся, что мальчишки услышат, как мы играем во Фру Бенгтсон и Фру Ларсон, и станут над нами смеяться. А вот дедушки мы не боимся, он не будет смеяться. Он сам иногда играет с нами и продает нам разные вещи за наши игрушечные деньги. В дождливую погоду мы с Анной обычно сидим у дедушки и читаем ему газету. Дедушка был совсем маленький, когда у него умерли папа и мама. Ему пришлось жить у чужих людей, и они очень плохо к нему относились. Его заставляли много работать, хотя он был еще ребенок. Часто наказывали и держали впроголодь. Дедушке это надоело, и он убежал. Он пережил много всяких приключений, пока не попал, наконец, к добрым людям. Однажды в такой день, когда мы сидели у дедушки и читали ему газету, Анна попросила:
8: «Дедушка, расскажи, как ты убежал из дома?»
9: «Да ведь вы уже 100 раз об этом слышали»,
0: — сказал дедушка.
8: «А мы хотим еще»,
0: — ответили мы, и дедушка стал рассказывать. Когда он кончил, Анна сказала:
8: «Как интересно! Мне тоже хочется убежать из дома».
0: «Но ведь ты живешь не у злых людей», — возразила я.
8: «Ну и что? Можно убежать, а потом вернуться».
0: «Тогда давай убежим».
8: «Дедушка, как ты думаешь, убежать нам или нет?»
0: — спросила Анна.
9: «Ну, ненадолго убежать, пожалуй, можно».
0: Так мы и решили. Бежать нужно было, конечно, ночью, чтобы ни одна живая душа не узнала про наш побег. Дедушка обещал хранить тайну. Я засыпаю очень быстро, поэтому я боялась, что просплю время, когда надо будет бежать. Но Анна сказала:
8: «Ну и спи себе на здоровье. Только привяжи к ноге веревку и спусти конец за окно. Когда придет время, я дерну за веревку, и ты проснешься».
0: Сама Анна собиралась наломать можжевельника и положить его в постель, ну, чтобы не заснуть слишком крепко. Потом мы спросили у дедушки, что берут с собой, когда убегают из дому.
9: «Ну, надо взять немного еды и немного денег, если они есть».
0: Мы решили бежать этой же ночью, начали собираться. Я пошла к маме и попросила разрешения сделать несколько бутербродов. Мама удивилась:
10: «Неужели ты уже проголодалась? Ведь мы недавно обедали».
0: Я не могла объяснить маме, зачем мне бутерброды, и потому промолчала. Потом я достала из копилки несколько крон и спрятала их под подушку. И, наконец, я нашла длинную веревку, чтобы привязать к ноге. Вечером мы все играли в лапту. А когда подошло время ложиться спать, мы с Анной подмигнули друг другу и прошептали: «Ровно в половине 11-го».
8: «Ровно в половине 11-го».
0: Угу.
8: Угу.
0: К Крепче, чем обычно, я обняла папу и маму, когда желала им доброй ночи, потому что боялась, что теперь долго их не увижу. Мама сказала:
10: «Доченька, завтра утром мы с тобой будем собирать смородину».
0: И мне стало очень жалко маму. Ведь завтра утром у нее уже не будет больше доченьки. Я поднялась к себе, привязала к ноге веревку, спустила конец за окно и легла, чтобы поскорее заснуть и успеть выспаться до побега. Но как я ни старалась, сон не приходил. При каждом моем движении веревка на

0: Проснулась я от того, что меня дергали за ногу. «Это Анна!» — подумала я. «Иду, иду, Анна!» — закричала я и подбежала к окну. На небе сверкало солнце, а внизу под окном стоял Ласса и дергал за веревку. Я ужасно рассердилась. «Перестань сейчас же!» — закричала я. Но Ласса продолжал дергать. «Перестань!»
1: «Почему?»
0: — спросил Ласса. «А потому что веревка привязана к моей ноге!» Ласса засмеялся.
1: «Ну и рыбку я поймал!»
0: Потом он пожелал узнать, зачем я привязала к ноге веревку. Но я ничего не сказала и помчалась к Анне. Я очень боялась, что она убежала без меня. Брита сидела на крыльце и играла с котенком. «Где Анна?» — спросила я.
2: «Спит»,
0: — ответила Бритта. Я поднялась к ним в комнату и увидела Анну. Я стала привязывать к ее ноге веревку, но она проснулась.
3: «Ой, а который час?»
0: — спросила она. Когда Анна узнала, что уже 8, она онемела от удивления. Через несколько минут она сказала:
4: «Если у человека бессонница, он должен класть в постель можжевельник. Знаешь, как от него спится?»
0: Когда после завтрака мы пришли читать дедушке газету, он был изумлен.
5: «Что случилось? Разве вы не убежали?»
4: «Мы убежим в другой раз»,
0: — сказали мы.
2: «Смешные все-таки эти девчонки».
6: «Не смешные, а очень хорошие. И такие выдумщицы. Им повезло, что они живут рядом и могут играть сколько хотят».
2: «Но теперь прочитай, пожалуйста, про Ласса, Босса и Улли. Интересно, во что играли мальчишки из Блёрбю?»
0: У мальчишек, конечно, тоже были свои интересные и смешные игры. Я обязательно прочту вам об этом. Но только в следующий раз.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Читает Мария Ивановна Бабанова.
1: Дюймовочка не сказала ни слова. Когда же крот с мышью повернулись спиной, она наклонилась над ласточкой, раздвинула ее перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. Может быть, это та самая ласточка, которой так чудесно пела летом, подумала она. Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка.

Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и проводил своих дам домой. Ночью дюймовочка никак не могла уснуть. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большое красивое одеяло и, войдя в коридор, укрыла мертвую птичку. Потом принесла из мышиной норки цветочных тычинок, легких, как вата, и обложила ими ласточку, чтобы ей не так холодно было лежать в сырой земле. «Прощай, прелестная птичка», — сказала дюймовочка. «Прощай, и спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда деревья были еще зеленые».

Потом она склонила головку на грудь птички и вздрогнула, услышав стук, стук. Это забилось сердце ласточки. Оказывается, она вовсе не умерла, только окоченела, а теперь отогрелась и ожила. Осенью все ласточки улетают в теплые края. И если одна из них опоздает улететь, то вскоре коченеет, как мертвая падает на землю, и ее засыпает холодным снегом.

Дюймовочка дрожала от страха. Ведь птичка была просто великаншей по сравнению с ней, такой крошкой. Но все-таки собралась с духом, потеплей укутала ласточку и прикрыла ей голову листом мяты, которым всегда укрывалась сама. На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Теперь бедняжка совсем ожила, но все еще была очень слаба и, чуть приоткрыв глаза, смотрела на дюймовочку, которая стояла перед ней с гнилушкой в руках вместо фонарика. «Спасибо тебе, милая крошка!» — чирикнула больная ласточка. «Я так хорошо согрелась! Скоро совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко!» «Ах!» — сказала дюймовочка. «Сейчас на дворе мороз и снег идет. Лежи лучше в теплой постельке, а я буду за тобой ухаживать». И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Птичка попила и рассказала дюймовочке, как поранила себе крыло о терновый куст и потому не смогла улететь в теплые края вместе с другими ласточками. Когда настали холода, она окоченела и упала на землю. Больше она ничего не помнила и не знала, как попала сюда. Всю зиму она просидела в подземном коридоре, а дюймовочка ухаживала за ней. Она очень привязалась к птичке. Полевая мышь и крот ни о чем не догадывались. Они чувствовали отвращение к ласточке и не ходили туда, где она лежала. Как только настала весна и солнце пригрело землю, ласточка простилась с дюймовочкой. Девочка сделала отверстие в потолке, там, где его заделал крот. Солнышко заглянуло в темный коридор, и ласточка спросила, не хочет ли дюймовочка сесть ей на спину и полететь с ней в зеленый лес? Но девочка не захотела покинуть старую мышь, зная, что это очень огорчит ее. «Нет, я не могу лететь с тобой», — сказала она ласточке. «Прощай, прощай, добрая, прелестная девочка», — прощебетала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами. Уж очень она полюбила бедную птичку. «Квиви, квиви!» прочирикала птичка и улетела в зеленый лес.

0: 7-дюймовочке было очень грустно, ведь ее никогда не пускали погреться на солнышке. А хлеб, который посеяли на поле вокруг норки полевой мыши, так разросся, что казался малютке огромным лесом. «Ты теперь невеста, дюймовочка», — сказала однажды мышь. «К тебе посватался наш сосед. Какое тебе, бедняжке, счастье выпало! Теперь придется тебе шить приданое, и шерстяные платья, и белье. Надо, чтоб у тебя всего было вдоволь, когда ты будешь женой крота». И дюймовочке пришлось прясть целыми днями. А мышь наняла 4 пауков-ткачей, и они ткали круглые сутки. Крот каждый вечер приходил в гости и все болтал о том, что скоро де конец лету, и солнце перестанет палить. Это хорошо, и без того земля стала твердой, как камень. А когда кончится лето, они сыграют свадьбу. Но дюймовочка вовсе этому не радовалась. Она ни капельки не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате она выходила на порог мышиной норки, и когда ветер раздвигал колосья, видела кусочек неба. Дюймовочка думала тогда, как хорошо и светло там, на воле. Ей очень хотелось увидеть милую ласточку, но птички нигде не было видно. Наверное, она улетела далеко-далеко в зеленый лес. Когда наступила осень, все приданое дюймовочки было готово. «Свадьба твоя будет через месяц», — заявила ей как-то полевая мышь. Дюймовочка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.
1: «Глупости!» — рассердилась мышь. «Перестань упрямиться, а не то я укушу тебя. У тебя будет прекрасный муж, такой черной бархатной шубы у самой королевы нету. Все закрома и подвалы у него полным-полны. Бога надо благодарить за такого мужа».
0: И вот наступил день свадьбы. Крот пришел за невестой, чтобы увести ее к себе глубоко под землю, куда не проникал свет ясного солнышка, потому что крот его терпеть не мог. Тяжело было бедной девочке навсегда распроститься с ясным солнышком, и она с разрешения полевой мыши вышла полюбоваться им последний раз.

Солнышко, сказала дюймовочка, стоя на пороге норки, и протянула вверх руки. Немного погодя, она вышла на поле. Хлеб здесь был уже убран, из земли торчали только сухие соломинки. «Прощай и ты», — сказала она, и обняла красный цветочек, который уцелел случайно. «Поклонись от меня, милой ласточке, если увидишь ее». Послышалось вдруг где-то в вышине. Дюймовочка подняла глаза и увидела пролетавшую мимо ласточку. Птичка очень обрадовалась, узнав дюймовочку, а та, обливаясь слезами, рассказала, как ей не хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не заглядывает солнышко. «Наступает холодная зима», — сказала ласточка. «Я улетаю далеко-далеко в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой подальше от противного крота и его темного подземелья. Мы полетим над горами в жаркие страны, где солнце светит ярче, чем здесь, где круглый год продолжается лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая дюймовочка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной земле». «Да, да, я полечу с тобой», — сказала дюймовочка. Она усела с птички на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка стрелой взвелась в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими снежными горами. Дюймовочке стало очень холодно, и она зарылась в теплые перья ласточки, высунув лишь головку, чтобы полюбоваться красотой земли, над которой они летели. Но вот и теплые края. Солнце здесь светило гораздо ярче. Небо было в два раза выше, чем у нас. В лесах зрели апельсины и лимоны, пахло миртами и мятой. На берегу голубого озера стоял, сверкая белым мрамором, старинный замок, окруженный пышными зелеными деревьями. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а на самом верху, под крышей, лепились гнезда ласточек. В одном из них и жила та ласточка, которая несла сейчас дюймовочку. «Вот мой дом», — сказала она, — «а ты выбери себе внизу самый красивый цветок. Я отнесу тебя туда, где он растет, и ты поселись в нем. Там тебе будет уютно». «Ах, как хорошо!» — воскликнула девочка и захлопала в ладоши. Ласточка посадила дюймовочку на широкий лепесток одного цветка. «Но что за чудо!» В чашечке цветка сидел крошечный человечек, ростом не выше дюймовочки и совсем прозрачный. Казалось, он был из хрусталя.
На голове у него была красивая золотая корона, а за плечами сверкали блестящие крылья. Это был король эльфов. Когда ласточка подлетела к цветку, эльф совсем перепугался. Он был такой крошечный, ласточка такая большая. Но он очень обрадовался, когда увидел дюймовочку. Он никогда еще не видел такой красивой девочки. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут. «Дюймовочка», — ответила девочка. «Милая дюймовочка», — сказал эльф, — «не хочешь ли ты быть моей женой?» И дюймовочка сразу согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы и принесли дюймовочке подарки. Самым лучшим подарком были прозрачные крылышки, совсем как у стрекозы. Их привязали дюймовочке на спину, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок.

А ласточка сидела наверху в своем гнездышке и распевала песни, как умела. Она пела эльфам веселые песни всю теплую зиму. А когда в холодных странах наступила весна, ласточка стала собираться на родину. «Прощай, прощай!» – прощебетала ласточка. И опять полетела из теплых краев к Дании. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про дюймовочку. От него и мы узнали всю эту историю.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучала сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Читала Мария Ивановна Бабанова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Кировском районе Ленинградской области завершилась археологическая практика сектора археологии городского дворца творчества юных. В течение 12 дней школьники работали вместе с учеными научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева, исследуя стоянки каменного века Подолье-3, которые изучаются с 2011 года. Культурный слой стоянки залегает на глубине более 1,5 метра, поэтому вскрытие требует значительных физических усилий. Юные исследователи обнаружили каменные орудия, включая наконечник стрелы, а также орнаментированные неолитические сосуды. Древние поселения конца 5-го, начала 3-го тысячелетия до нашей эры, которые изучает экспедиция, находились на берегу древнего Литаринового моря, впоследствии отступившего. Также на этой территории сохранились следы средневековых поселений и дворянской усадьбы. Помимо раскопок, участники посетили геологический памятник «Каньон реки Лава». 3 августа воспитанники морского клуба «Юнга» городского дворца творчества юных отправились на плавательную практику. Маршрут стартовал с речного вокзала. За 10 дней ребята от 13 до 17 лет пройдут на теплоходе «Ленин» по следующему маршруту: Петербург, Валаам, Хейденсельга, Петрозаводск, Кижи, Вытегра, Петербург. Плавательная практика на теплоходе «Ленин» проводится 5-й год подряд. Юнги, успешно сдавшие зачеты и прошедшие шлюпочную практику в Центре детско-юношеского творчества «Зеркальный», закрепляют полученные знания и осваивают новые грани профессии. Также ребята участвуют в хозяйственных работах экипажа. На всем протяжении маршрута для них запланированы пешеходные экскурсии и посещение памятников культуры. Капелла Петербурга стала одним из лауреатов 34-го художественного фестиваля дружбы «Апрельская весна». Смотр объединяет деятелей культуры со всего мира на основе идей дружбы и взаимного уважения. Российскую культуру на фестивале представили 22 коллектива и исполнителя из 13 регионов России. Академическую капеллу Петербурга отметили золотым призом. Артисты исполнили ораторию «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева, а также песни «Наш город», «Журавли» и «День Победы». Первая апрельская весна прошла в 1982 году в Пхеньяне. Музей-квартира Льва Гумилева принял первых гостей после реэкспозиции. Теперь в обновленном выставочном пространстве создан проект «Я согласен быть», посвященный научной работе российского ученого. Квартира расположена в доме номер 10 по Коломенской улице, на 2-м этаже доходного дома. Здесь Лев Гумилев прожил с 1990 по 1992 год. Сотрудники музея сохранили подлинную обстановку, прижизненные издания ученого на русском и иностранном языках, уникальный архив и многое другое. Обновленная выставка стала мультимедийной. Здесь можно проводить вечера, лекции и встречи. Гостям представят фильм, созданный по документальным материалам. Также здесь звучат стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Литературный музей «20 век» подготовил интерактивную программу, посвященную дню рождения писателя Михаила Зощенко. Праздник пройдет 9 августа в писательском доме на набережной канала Грибоедова, дом 9, где классик русской литературы жил и работал. Это здание известно как писательский дом. Здесь под одной крышей соседствовали писатели, поэты, музыканты, путешественники и ученые. В день праздника будут организованы шахматные партии, тематическая серии «Чаепитие» с рассказами о жизни известных литераторов, мастерская по созданию собственных произведений, викторина по биографии и творчеству Зощенко, а также занятия по созданию комиксов. Мероприятие начнется в 12 часов. Сегодня в Выборге состоится церемония открытия 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Жюри игрового конкурса возглавил режиссер Павел Лунгин. Вместе с ним оценивать работы будут оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, актриса Софья Лебедева и другие эксперты. Конкурс документального кино возглавит режиссер и продюсер Ангелина Ашман, создатель фильма «Кресты», который стал первым российским проектом в каталоге Netflix. Анимационный конкурс возглавил создатель картины «Звездные собаки», «Белка и стрелка» Святослав Ушаков. Параллельно с показами пройдут деловая и образовательная программы. В центре дискуссии – прокат авторского кино и перспективы питчингов и лабораторий. Также в программе мастер-классы и лекции о советской кинофантастике и выставка, посвященная 60-летию фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука с подлинными костюмами героев, предоставленными Мосфильмом. В Петербурге продолжается акция «Культурный блокнот». За два месяца участниками акции стали более 10 тысяч человек. В специальных блокнотах жители города и туристы ставят сувенирные штампы о посещении знаковых мест. Акция продлится до конца лета. С 1 августа к знаковым местам присоединились Всероссийский музей Пушкина, Новая Голландия, кинотеатр «Аврора», Музей связи имени Попова и Музей железных дорог России. Полный перечень можно найти на портале «Культура Петербурга». И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. В среду, 5 августа, облачно, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В четверг, 6 августа, малооблачно, без осадков. Температура плюс 22. Плюс 24 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 19, плюс 21, в четверг также без осадков плюс 22, плюс 24, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио.

кисти знаменитого художника Эль Греко и посещение кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Россия. Век 20.
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Россия. Век 20» мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную Ивану Ивановичу Салертинскому. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Салертинская.
2: Коль скоро Салертинский понимал, что именно музыка для него идеальный язык, естественно, что он довольно скоро пришел к профессиональным занятиям. А именно он уже стал не только посетителем филармонии, но и начал работать в ней. Даже трудно сказать, как назывались его должности, потому что он начинал как лектор, потом был редактором. Довольно поздно, уже в 30-е годы, он был назначен официально художественным руководителем. Но как бы ни называлась его должность, он всегда практически определял художественную политику филармонии. И опять-таки, по воспоминаниям, в частности, по воспоминаниям москвичей, они завидовали нашему городу, завидовали удивительной интенсивности этой музыкальной жизни, которую определял в основном Салертинский. Он не только занимался репертуаром, он и приглашал исполнителей и дирижеров, причем зарубежных дирижеров. Как правило, приезжий гость спрашивал прежде всего у тех, кто встречал: «Ну а где тот ваш человек, который знает 100 языков?» И потом уже разговаривал с Салертинским бесконечно обо всем, что только его интересовало. Но кроме того, Салертинский еще был блестящим лектором. Его вступительные слова в филармонии часто интересовали слушателей ничуть не меньше, чем сами концерты. На него ходили, как на звезду. Но он не только говорил, он и пропагандировал музыку в печати. В частности, именно ему принадлежат первые работы на русском языке о Малере. Его брошюра вышла в 1932 году. И я считаю для себя честью, что моя книга вышла через 40 лет после этого и стала второй на русском языке. Только потом уже пошли другие работы о Малере. Он первый написал о Сметане, первый написал о Нирбере, первый написал, и до сих пор, не знаю, есть ли такие вот достаточно популярные издания об Арнольде Шонберге, основателе додекафонной системы. Он очень во многом был первым. И вот как говорит Андроников в своем уже совершенно серьезном слове о Салертинском: когда вам кажется, что вы, читая его работу, думаете, ну как же вы все это уже знаете, имейте в виду, что вы все это знаете именно благодаря тому, что впервые об этом сказал Салертинский. Он обладал удивительным даром разъяснять музыку, не снижая уровня познания. Рассказывать о ней простыми словами, в то же время ярко, убедительно и всегда его.

его стиль речи совпадал с художественной натурой того музыканта, о котором он рассказывал. То есть он говорил совершенно по-разному о Малере или об Оффенбахе, о Бетховене или о Нейрбере. Это были просто разные языки. Кроме того, что он вел такую огромную работу, еще он в 30-е годы преподавал в хореографическом училище. Об этом тоже есть воспоминания, в том числе нашей знаменитой балерины, пожалуй, самой знаменитой балерины нашего времени, это Натали Дудинской. Она рассказывала, как он им, ничего не знающим девчонкам, которые интересовались только своими фуэте и тем, у кого что как получилось, как он им пытался разъяснить и историю балета, и историю театра вообще. Он преподавал и в институте театральном, вел там историю театра. А в консерватории он преподавал историю зарубежной музыки и историю философии. Причем он читал это так ярко, так интересно, и с такими отсылками к самым разным авторам, самым разным источникам на разных языках, что на его лекции сбегалась не только вообще вся студенческая аудитория. На его лекции приходили и педагоги. Это привело к тому, что лекции его пришлось проводить не в обычной аудитории, где они всегда проходили, а в концертном зале имени Глазунова. И там зал был полон, битком набит, и сидели, и стояли, и вспоминали потом эти лекции как что-то совершенно уникальное. Он действительно знал все и мог рассказать обо всем. При этом он, тем не менее, всегда к каждой лекции готовился. Сохранились в архиве листочки, на которых были записаны отдельные тезисы, кратко, иногда просто одним словом. Но они настолько емкие, что исследуя эти листочки, когда я писала о нем книгу, я думала, что по каждому из них на самом деле можно писать диссертацию. А он все это успевал изложить в яркой, увлекательной форме в течение 10-15 минут. Кроме того, он был в художественных советах всех крупных театров. Он был и в Мариинском театре, тогда театре имени Кирова. Очень много времени проводил в Михайловском театре, тогда Малом оперном. Этот театр в 30-е годы имел такое негласное название «Лаборатории советского театра», потому что именно там ставили все новые сочинения современных композиторов. И Салертинский в этих постановках принимал самое непосредственное участие. И вот одна из солисток этого театра, Надежда Вельтер, тоже пишет в своих воспоминаниях о том, в частности, как проходили репетиции оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», что репетировали какой-то кусок, потом знаменитый дирижер Самуил Самосуд оборачивался к всегда сидевшим рядом Шостаковича и Салертинского, и тихо их спрашивал. Шостакович начинал быстро и подробно что-то объяснять, а потом вдруг в оркестровой яме раздражался хохот или раздавались аплодисменты. Это значит, Салертинский опять блеснул пером своего остроумия. Ну, он, конечно, не только остроумцем там был. Он действительно очень много помогал именно в постановках и в отборе произведений, и в их осуществлении на сцене. В частности, он очень дружил и с Акимовым, который был тогда руководителем, по-моему, уже театра комедии. Он был самым крупным театральным режиссером в нашем городе. И их связывала дружба настолько, что остался портрет, написанный Акимовым в его обычной манере, немножко такой заостренно-гротесковый, но очень яркий, выразительный, очень похожий. Кстати, к Акимову я тоже обращалась с просьбой написать воспоминания. Но вот это одно из печальных моих воспоминаний, потому что, когда я их собирала, у тех, кто помнил, кто хорошо знал Ивана Ивановича в этот свой сборник,
то мне иной раз казалось, что вообще я бегу на перегонки со смертью. Потому что, например, совершенно замечательный музыкант Николай Семенович Рабинович, великолепный дирижер, которому единственному Шостакович доверял все свои кинозаписи. Всю музыку ко всем фильмам с музыкой Шостаковича дирижировал всегда только Рабинович. Он был совершенно блестящим музыкантом, очень эрудированным. Ему во многом обязано нынешнее поколение дирижеров, которые уже достаточно сами известны как маститы и иногда главы своих школ. В нашем городе это и Тимирканов, и Гергиев, и Дмитриев, это и Симонов, и Китаенко в Москве, это во всем мире известные Наэми Ярви и Марис Янсенс. Все они, хотя, может быть, учились и у Мусина, но непременно приходили в класс Рабиновича, потому что он давал им такое знание музыки, которого больше никто не мог дать. Вот Николай Семенович Рабинович тоже был большим другом Салертинского, и когда я попросила его написать воспоминания, он согласился и даже показал мне свой набросок, который я оставила у себя. Он сказал: ну вот я вернусь после летнего отдыха и закончу. И он не вернулся после летнего отдыха. А с Акимом вышло еще хуже, потому что, когда я к нему обратилась за воспоминанием, он сказал: да, у меня, конечно, есть что вспомнить, но я напишу, когда со мной будет заключен договор. А издательство заключало договор только по представлению сборника. И я надеялась, что когда я представлю все, и в издательстве уже поймут, что сборник собран, я попрошу заключить договор с Акимовым, чтобы он тоже написал. Но когда я закончила сборник, Акимова уже тоже не было в живых. Я разговаривала с его вдовой, это была замечательная актриса Елена Владимировна Юнгер, просила ее поискать, может быть, есть хоть какие-то заметки, может быть, Николай Павлович начал что-то обдумывать до заключения договора, но ничего не осталось. Так что я свой сборник составила вовремя. И потом уже книга была вся основана только на архивных материалах. Но вернемся к Ивану Ивановичу. Итак, в 30-е годы он, в общем, был главным не только в музыкальной, но и почти во всей культурной жизни города. Это была удивительно яркая, харизматичная фигура. В 1941 году он, уже будучи художественным руководителем филармонии, был вместе с ней эвакуирован в Новосибирск. В Новосибирске мало того, что он развернул деятельность филармонии в полную силу, хотя были разные мнения у начальства. Некоторые считали, что филармонию вообще вот вывезли и законсервируйте, и пусть там музыканты живут и ждут своего часа. Были мнения такие, что им надо давать время от времени такие облегченные программы для новосибирцев, которые с серьезной музыкой незнакомы, то есть чтобы исполняли там Штрауса, исполняли какие-то попурри из советских оперет и вот тому подобную музыку. Но Салертинский настоял на том, что сезоны филармонические в Новосибирске будут на той высоте, к которой уже привыкли члены коллектива. Это был единственный тогда заслуженный коллектив России. Больше такого звания ни один оркестр, ни один коллектив не имел. И вот на том высочайшем уровне в Новосибирске начались длительные гастроли этого замечательного оркестра. Тогда в филармонии был только один оркестр. Салертинский, как всегда, читал вступительные слова, и новосибирцы буквально до нынешнего времени вспоминают его с благодарностью. И каждый год очередной прием в консерваторию студентов, музыковедов, производится как посвящение в музыковеды именно на могиле Салертинского, за которой трогательно ухаживают.
Там они исполняли много классической музыки, исполняли советскую музыку. Там вслед за Куйбышевской премьерой 7-й симфонии Шостаковича была она исполнена еще до ленинградской премьеры. Там же Мравинский исполнял и 8-ю симфонию Шостаковича. Но Солертинскому там становилось все хуже и хуже, у него отказывало сердце. Работал он колоссально много, потому что мало того, что он вел всю филармоническую работу, он еще преподавал в том самом Ленинградском театральном институте, который, между прочим, эвакуирован был в Томск. То есть он из Новосибирска регулярно ездил в Томск на лекции. А кроме того, в Новосибирском дворце культуры он ввел для офицерского состава, находившегося там гарнизона или бывшего, может быть, в отпуске, во всяком случае для военных офицеров, он ввел курс лекций об истории полководцев. Он и это знал. И эти лекции, говорят, посещали с восторгом и очень многое выносили. То есть буквально от Ганнибала, Цезаря, Александра Македонского до наших дней.

В это время Шостакович жил уже в Москве. Он был эвакуирован позднее, чем Салертинский. Он не хотел сначала уезжать из Ленинграда. Его вывозили уже по воздуху, когда кольцо блокады сомкнулось. Какое-то время жил в Куйбышеве, потом переехал в Москву и всячески пытался перетащить друга к себе, потому что он очень скучал без него. Письма шли регулярно, и Шостакович рассказывал обо всем, о чем, собственно, можно было рассказать в письмах, которые, как известно, подвергались военной цензуре. Впрочем, наверняка письма цензурировались и до войны, но это-то было уже точно. И несмотря на это, Шостакович писал ему обо всем, что только мог. И в частности, Шостаковичу принадлежит совершенно замечательное произведение, которое он посвятил Салертинскому, очень неслучайное. В его письмах из Куйбышева еще постоянно акцентируется один момент. Я написал несколько романсов, посвященных друзьям. Тебе посвящаю романс на слова Шекспира в переводе Пастернака. И это не в одном, а в нескольких письмах подряд, он, не упоминая самый текст, на который он написал музыку, все время подчеркивает 66-й сонет Шекспира. И, естественно, Салертинский его знал. И вот этот текст. «Измучась всем, я умереть хочу. Тоска смотреть, как мается бедняк, и как шутя живется богачу, и доверять, и попадать в просак, и наблюдать, как наглость лезет в свет, и честь девичья катится ко дну, и знать, что хода совершенством нет, и видеть мощь у немощи в плену, и вспоминать, что мысли заткнут рот, и разум сносит глупость и хулу, и прямодушье простотой слывет, и доброта прислуживает злу. Измучась всем, не стал бы жить и дня, да другу будет трудно без меня». То есть вот яснее уже просто невозможно выразиться. Тут все, и жизнь Шостаковича, окружающая действительность, как она есть. И вот эта вот совершенная необходимость видеть друга, общаться с ним. Ведь на самом деле это очень смело. Потому что ни слова в этом сонете, то страшная правда и страшное обвинение времени. И как же было плохо Дмитрию Дмитриевичу, если он рискнул написать такое. У меня по этому поводу даже возникла мысль, что 6 романсов, посвященных 6 друзьям, это как своего рода букет, в котором спрятано то единственное, что он действительно по-настоящему хотел сказать и выразить. И вот такая злая ирония. «Не стал бы жить и дня, да другу будет трудно без меня». И буквально через год с небольшим друга не стало. Салертинский умер 10 февраля 1944 года. Совершенно неожиданно. Можно сказать, что он умер на пике своего признания. Дело в том, что в декабре 1943 года в Москве состоялась торжественная конференция, посвященная 50-летию со дня смерти Чайковского. Ну, казалось бы, в Москве достаточно много крупных ученых и докторов наук, и даже академик там был, которые могли бы сделать на этой конференции доклады. Но, тем не менее, для основного доклада из Новосибирска был выписан Салертинский. Именно ему был поручен этот основной доклад о Чайковском, о его вкладе в нашу музыкальную культуру. Это был, по-моему, декабрь 43-го года. И Шостакович уже договорился о том, что Салертинского примут в Московскую консерваторию, что он будет там преподавать. Он уже даже начал подыскивать ему квартиру,
когда вдруг пришло это страшное известие, совершенно неожиданное, о том, что Солертинского не стало. Когда Шостакович узнал об этом, он отправил письмо вдове Солертинского. И вот мне очень хочется прочесть это письмо, потому что оно тоже очень о многом рассказывает. Невозможно словами выразить все то горе, которое охватило меня при известии о смерти Ивана Ивановича. Иван Иванович был моим самым близким и дорогим другом. Всем своим развитием я обязан ему, и жить без него мне будет невыносимо трудно. Время разлучило нас. За последние годы мы мало с ним виделись и мало общались. Но всегда мне было радостно сознание, что на свете живет Иван Иванович с его замечательным умом, ясным кругозором и неисчерпаемой энергией. Кончина его – это жестокий удар для меня. И вот теперь очень важные слова, на которых мне хочется остановиться особо. Мы с Иваном Ивановичем много говорили обо всем. Говорили о неизбежном, что нас ожидает в конце жизни, то есть о смерти. Мы оба боялись ее и не желали. Мы любили жизнь, но знали, что рано или поздно с ней придется расстаться. Иван Иванович ужасно рано ушел от нас. Он умер, а я остался. Говоря о смерти, мы всегда вспоминали наших близких и родных людей. Мы с волнением думали о наших детях, женах, родителях и всегда давали друг другу торжественные обещания в случае смерти одного из нас всеми возможными средствами помогать осиротевшим нашим родным. Ну и дальше Шостакович пишет о том, что он будет помогать, что если будет тяжело вдове, то, конечно, она всегда может к нему обратиться. Но главное не в этом. Удивительно, вот мы много говорили обо всем. Это очень глубокая фраза, потому что страшной редкостью была в то время возможность говорить именно обо всем. Иметь такого друга, которому можно было бы доверять, и с которым можно было делиться всем. И еще одно, что, говоря о смерти, мы говорили о детях, женах и родителях и давали слово помогать. То есть сейчас это не кажется письмо таким странным, потому что они оба уже давно ушли, им обоим уже давно за 100 лет, и кажется естественным. А ведь на самом деле это разговаривали 30-летние люди, которые каждую минуту ждали смерти настолько, что обещали заботиться о родителях, которые еще были живы. Насколько страшное было время, и насколько это все... Они понимали. Они оба шли по краю пропасти. И композитор, которому время от времени предъявлялись страшные творческие обвинения, которому в любую минуту могли припомнить, что его дед был управляющим золотыми приисками, да еще и много всего можно было припомнить. Или Солертинский, сын действительного тайного советника, сенатора, внук рязанского священника, от фамилии которого было потом образовано слово «солертинщина», ругательство, которым в 48-м году уже ругали и Шостаковича, и его последователей. Так что они думали о той смерти, которая ходила рядом, которая врывалась ночными звонками в соседние двери. Дмитрий Дмитриевич начал свое письмо словами «невозможно передать». Но, как всегда, то, что невозможно передать словами, он воплотил в музыке. Памяти Солертинского он посвятил трио для фортепиано, скрипки и виолончели.

закончилась вторая передача, посвященная Ивану Ивановичу Свертинскому. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Свертинская. В передаче прозвучали увертюра «Эгмонт» Людвига ван Бетховена и первая часть «Трио памяти Свертинского» Дмитрия Шостаковича.

0: Токката для лютни Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Анны Ковальской и Антона Берули.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Варсонофе посетил святыни Саранской и Краснослободской епархий. Отслужена первая божественная литургия в храме НИИ скорой помощи Джинилидзе. Об этих и других событиях более подробно. 4 августа благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев совершил первую божественную литургию в храме святителя Луки Крымского при НИИ скорой помощи имени Джинилидзе. Ему сослужили настоятель иерей Владислав Антонов и клирики Фрунзенского благочиния. За богослужение молились директор института Вадим Мануковский, глава администрации Фрунзенского района Константин Серов, а также сотрудницы, пациенты и местные жители. Верующим раздали иконы святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого. 2 августа, в день памяти пророка Божия Ильи, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь равноапостольной Марии Магдалины, возрождающегося Вохоновского Мариинского женского монастыря в деревне Вохоново Гатчинского района, и возглавил божественную литургию в новоосвященном храме. Его преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Феер, благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин, настоятель храма протоиерей Илья Осокин, а также протоиереи Георгий Преображенский, Владимир Седов, Олег Яковлев и иерей Аркадий Николя. По окончании богослужения архипастырь поздравил прихожан со знаменательным событием и обратился со словом проповеди. Также владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Илью Осокина с отмечаемым Днем Ангела и вручил патриаршие награды активным участникам строительства. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви настоятель храма протоиерей Илья Осокин был награжден орденом святого преподобного Серафима Саровского третьей степени. Матушка Татьяна Осокина удостоена ордена святой княгини Ольги третьей степени. Благотворитель и строитель храма Константин Геневский отмечен орденом святого князя Даниила Московского третьей степени. Также епархиальными наградами владыка отметил приходских тружеников и благотворителей. 4 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил поездку по храмам и монастырям Саранской и Краснослободской епархии. Владыка посетил храм святителя Николая Чудотворца села Семилей. Настоятелю храма и иеромонаху Андрею Антипову была подарена Тихвинская икона Божией Матери. Председатель правления группы компании Норов Александр Поздняков награжден знаком священномученика Вениамина Петроградского. Также владыка побывал в Инсарском Свято-Ольгинском монастыре и подарил настоятельнице обители игумении Ольге Никитиной Тихвинскую икону Божией Матери. Затем архипастырь посетил Покровский монастырь села Дракино и Серафимовский скит обители. Владыку встречал епископ Краснослободский и Темниковский Климент. Ему была подарена памятная панагия. Настоятелю игумену Пахомию Куцину преподнесены иконы преподобного Серафима Саровского и святителя Луки Крымского. В тот же день митрополит Варсонофий посетил Петропавловский храм поселка Торбеево. 3 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил в Мордовии места упокоения дедушки и бабушки святейшего патриарха Кирилла. Владыку сопровождали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, а также секретарь Саранского епархиального управления протоиерей Виктор Хохлов, благочинный Ичалковского округа протоиерей Иоанн Просвирнин и глава района Валентина Дмитриева. На кладбище села Оброчного Ичалковского района владыка Варсонофий совершил заупокойное богослужение у могилы иерея Василия Гундяева, а также побывал в доме, где отец Василий жил в 60-х годах. На ближнем Ключаревском кладбище города Саранска митрополит Варсонофий совершил литию у могилы бабушки патриарха Кирилла Параскевы Гундяевой. За могилой иерея Василия Гундяева ухаживают местные жители и священнослужители Ичалковского благочиния. Дом, в котором жил иерей Василий Гундяев, с 80-х годов принадлежал посторонним людям. Был выкуплен Саранской епархией и отремонтирован. По фотографиям была полностью воссоздана обстановка, в которой жил отец Василий, когда в Оброчном гостил его внук, будущий патриарх. 1 августа, в день памяти святого преподобного Серафима Саровского, епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в храме святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии на подворье Покрова Тервенического женского монастыря в Петербурге. Его преосвященству сослужили клирики подворья. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. По окончании богослужения епископ Мстислав поздравил сотрудницу Тихвинского епархиального управления Светлану Семагину со знаменательной датой со дня рождения, передав ей патриаршую грамоту. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Ильи, епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в храме Воскресения Христова деревни Журавлева. Его преосвященству сослужили секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев и иерей Антоний Чумаков. По окончании божественной литургии владыка Мстислав преподнес в дар храму список Тихвинского образа Божией Матери. 5 августа в храм-часовню в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками из церкви Святой Троицы Куличи Пасха на один день будет возвращена чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. 5 августа отмечается память этого образа, а также престольный праздник Скорбященского храма. В 10 часов утра начнется праздничная божественная литургия с крестным ходом, которую возглавит наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. По завершении молитвенного шествия все желающие смогут приложиться к святыне на историческом месте ее чудесного явления. Образ будет находиться в Скорбященском храме до 13 часов, после чего вернется в церковь Святой Троицы Кулич и Пасха. В Санкт-Петербургском союзе художников открывается выставка «Образ и буква 2026. Каллиграфия. Образ жизни». Экспозиция посвящена 80-летию председателя Национального союза каллиграфов Петра Чабитько и 20-летию основанного им центра «От Аза до Ижицы». На выставке будут представлены каллиграфические листы и графика мастера, работы его учеников и преподавателей центра. Также пройдет мастер-класс по каллиграфии. Выставка продлится до 16 августа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. Мы призваны одерживать свои маленькие победы над грехом, становясь соучастниками Бога в Его великой победе над смертью. 5 августа 2013 года в Пскове трагически погиб протоиерей Павел Адельгейм. В этот день в 10:30 прозвучит репортаж Александра Ратникова об отпевании отца Павла 8 августа 2013 года.

0: Меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь побыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.
1: Послушайте 86-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание, евангельский отрывок, в котором мы видели иллюстрацию послушания и непослушания в разных контекстах. В чем суть вот этого повествования? Что один человек, сын, сказал отцу и пообещал, что он исполнит его поручение, но не исполнил, лицемерно улыбаясь, скажем так, да, лицемерно обещая, вместе с тем не исполнил то, что от него ждал отец. А другой в своем грехе, в своей ленности отмахнулся от просьбы отца, но потом раскаялся. Здесь вот это Евангелие, оно всегда, любой отрывок обличает нас. Что же здесь, какой изъян в нашей жизни духовной обличает этот евангельский отрывок? Обличает осуждение. Потому что часто мы много говорим о себе, что я вот... Или говорим, может быть, не словами, а говорим сами себе в мыслях. Я сделаю то, или я сделал это. Планируем какой-то строгий пост, планируем какую-то взять на себя строгую молитву, строгое и большое, обширное молитвенное правило. Все планируем сделать то и то и то. Но в результате ничего не делаем. И во время вот этого размышления и обещаний самому себе или Богу, мы, разумеется, разгоряченные вот такой решимостью, осуждаем тех, кто сегодня, вот, может быть, мало молится, или не молится в храме, или в храм не ходит, а может, даже еще грешит какими-то страстными поступками. И, конечно же, мы в своих намерениях, в своих желаниях, уже еще пока ничего не сделавши, думаем о том, что мы уже выше какого-то грешника, который, может быть, и не обещал Богу ничего, но и ничего не делает. А может быть, этот грешник на самом деле кается, он Богу, может быть, ничего не обещает, он не планирует духовного роста, как планируем мы, но у него есть покаяние. Самое важное, чего нет у нас. Много планирующих, добрых дел задумавших очень строгую постническую жизнь, но реально ничего не уплотивших. Поэтому, когда мы в своем таком страстном задоре планируем и уже себя видим духовными преподобными отцами или преподобными женами, и в этом запале уже осуждаем всех направо и налево за отсутствие вот этого духовного задора, будем, дорогие, вспоминать, что кроме духовного задора пока у нас ничего еще нет. А у грешника очень может быть и, вероятно, есть глубокое покаяние, которого уже у нас нет, которое мы в своем духовном задоре потеряли. Вот, дорогие, о чем сегодня это Евангелие, этот эпизод, который очень тихонько,

0: очень, даже я бы сказал, ласково, очень любвеобильно от Отца Небесного как бы посылается нам такое нравоучение и немножко остужает нас сегодня в нашем духовном задоре. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении болгарского хора под управлением Николая Попсавова прозвучало песнопение «Утренние, тропари воскресные» композитора Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 5 августа, 23 июля по старому стилю празднуется память священномученика Аполлинария, жившего в первом веке. Апостол Петр посвятил его в епископа города Равенны, где Аполлинарий святительствовал 28 лет и скончался в 75 году. Также сегодня празднуется память святых мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, пострадавших во время гонений при императоре Диоклетиане. В этот день, в 2001 году, был прославлен в лике святых праведный воин Фёдор Ушаков. Названный по месту последних дней жизни и последнего своего земного пристанища Сыноксарским. Святой праведный Фёдор Ушаков, дворянин, блестящий русский флотоводец, адмирал, скончался в 1817 году и был погребен возле своего дяди, преподобного Фёдора Сыноксарского, в Сыноксарском Рождество-Богородичном монастыре, расположенном на берегу реки Мокши, рядом с городом Темниковым, недалеко от Сарова. В этот день установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Почаевской и иконы, именуемой «Всех скорбящих радость». Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» с грошиками прославилась в 1888 году в Петербурге, в часовне у стеклянного завода на Шлиссельбургском проспекте. Эта икона была пожертвована сюда купцом Матвеевым. Однажды во время грозы молния ударила в часовню. Были обожжены внутренние стены и разбита кружка для пожертвований. Несколько мелких монет из нее, грошиков, под действием удара молнии и высокой температуры, были как бы вплавлены в икону. Однако икона не загорелась, и на ней не оказалось более никаких повреждений. В 1898 году, через 10 лет после этого чуда, на стеклянном заводе был построен великолепный храм в честь чудотворного образа Божией Матери «Всех скорбящих радость». В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется мученик Андрей Аргунов, пострадавший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Аполлинария, епископа Равенийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Царствование римского императора Клавдия. В Рим из Антиохии пришел святой апостол Петр и посвятил пришедшего с ним антиохийца Аполлинария во епископа Равенийского. Придя в итальянский город Равену как странник, святой Аполлинарий попросил приюта у местного жителя, воина Иринея, и в беседе с ним открыл, кто он и с какой целью пришел. У Иринея был слепой сын, которого святой Аполлинарий, обратившись с молитвой к Господу, исцелил. Воин Ириней и его семейство первыми в Равене уверовали во Христа. Святитель остался жить в доме Иринея и проповедовал о Христе всем, желавшим слушать его слово. Одним из чудесных исцелений, совершенных святым Аполлинарием, было исцеление неизлечимо больной жены равенского трибуна Феклы. После того, как по молитве святого она встала с постели совершенно здоровой, уверовала во Христа не только она, но и сам трибун. В доме трибуна святой Аполлинарий устроил небольшую церковь, где совершал божественную литургию. Для новокрещенных равенийцев Аполлинарий посвятил двух пресвитеров и двух диаконов. 12 лет святой Аполлинарий благовествовал в Равенне, и число христиан неуклонно увеличивалось. Языческие жрецы пожаловались на епископа-правителю Сатурнину. Святой Аполлинарий предстал перед судом и был подвергнут жестокому истязанию. Думая, что он умер, мучители вынесли его за город на берег моря и там бросили. Но святой был жив. Ему оказала помощь и дала приют в своем доме одна благочестивая вдова-христианка. В ее доме святой Аполлинарий находился 6 месяцев и продолжал тайно проповедовать о Христе. Место пребывания святого стало известно, когда он исцелил от немоты знатного жителя города Ванифатия. После этого чуда многие язычники обратились ко Христу, а святого Аполлинария опять привели на суд и мучили, ставя босыми ногами на раскаленные угли. Второй раз его вытащили за город, но Господь опять сохранил ему жизнь. Святой не прекращал проповеди до тех пор, пока его не изгнали из города. В тяжких оковах он был посажен на корабль, плывший в Иллирик по реке Дунай. 2 воина обязаны были доставить его на место ссылки. За своим епископом добровольно последовали в изгнание 3 клирика. По дороге судно потерпело кораблекрушение, все утонули. Спаслись только святой Аполлинарий, сопровождавшие его клирики и 2 воина. Воины, слушая святого Аполлинария, уверовали в Господа и приняли крещение. Не находя нигде пристанища, путники пришли в Мессию, где святой Аполлинарий исцелил от проказа одного знатного жителя, за что получил со своими спутниками приют в его доме. В этой стране святой Аполлинарий также неутомимо проповедовал о Христе и многих язычников обратил в христианство, за что подвергся преследованиям со стороны неверных. Они без пощады били святого и, посадив его на корабль, плывший в Италию, отправили обратно. После 3-летнего отсутствия святой Аполлинарий вернулся в Равену и был с радостью принят своей паствой. Язычники же, напав на церковь, где святой совершал божественную литургию, разогнали молящихся, а святого повлекли к идольским жрецам в капище Аполлона. Идол упал и разбился, как только ввели святого. Жрецы привели епископа на суд к новому правителю области Таврусу. Святой Аполлинарий сотворил тут новое чудо, исцелил слепорожденного сына правителя. В благодарность за это Таврус постарался укрыть святого от разъяренной толпы. Он отправил его в свое загородное имение, где крестились сын и жена Тавруса, а сам он, боясь гнева императора, не принял крещение, но относился с благодарностью и любовью к своему благодетелю. 4 года жил святой Аполлинарий в имении Тавруса и беспрепятственно благовествовал о спасении. Между тем языческие жрецы отправили донесение императору Веспасиану с просьбой осудить на смерть или изгнание христианского волхва Аполлинария. Однако император ответил жрецам, что боги достаточно сильны, чтобы отомстить за себя, если считают себя оскорбленными. Все же ярость язычников настигла святого Аполлинария. Они догнали его, когда святой вышел из города, направляясь в ближайшее селение, и жестоко избили его. Христиане нашли его едва живого и принесли в селение, где он пролежал 7 дней. Во время предсмертной своей болезни святитель не переставал поучать свою паству и предсказал, что после гонений для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру. Преподав присутствующим свое святительское благословение, священномученик Аполлинарий отошел ко Господу. Он святительствовал в Равене 28 лет и скончался в 75-м году.

0: Наш церковный календарь завершит рассказ о Почаевской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Около 1340 года на горе, где ныне расположена Успенская Почаевская лавра, поселились два инока. В то время она была совершенно необитаема, поэтому отшельники расположились в небольшой пещере. Они-то и были свидетелями чудесного явления Богоматери. Как-то раз один из них после обычной молитвы пожелал взойти на вершину горы. И вдруг он увидел Богоматери, окруженную пламенем и стоящую на камне. Он немедленно позвал второго отшельника, который тоже удостоился созерцать чудное явление. На камне, где стояла Богородица, остался навсегда вдавленным отпечаток правой стопы Пречистой, наполненный прозрачной водой. Чудотворный источник воды не оскудевает и поныне. Во второй половине XVI века через эти места проезжал из Константинополя греческий митрополит Неофит. Посетив по дороге имение одной местной помещицы, живущей недалеко от Почаева, он подарил ей бывшую с ним икону Богородицы. Вскоре домочадцы стали замечать, что от иконы исходит сияние. А после того, как перед иконой исцелился брат помещицы, она была передана инокам, поселившимся на Почаевской горе. Когда в конце XVII века Почаевский монастырь осадили турки, иноки стали со слезами молиться перед образом Богоматери, прося ее о помощи и защите. Когда по окончании пения акафиста Богородицы запели «Взбранный воеводе победительное», над храмом в воздухе появилось чудесное видение – немедленно замеченная турками, над обителью стояла, блистая ярче солнца, Божия Матерь. Она держала над Почаевым свой амофор, как бы покрывая его. Вокруг Богоматери было множество ангелов в воинских одеждах и с мечами в руках. Туркам показалось, что небесные воины гонят их, и они обратились в беспорядочное бегство, а защитники Почаева сделали вылазку и окончательно разбили их. В память об этом чудесном избавлении обители было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. Эта чудотворная икона поныне находится в Успенском храме в Почаеве. Каждое утро после полуночницы при пении тропаря непроходимые врата ее медленно опускают вниз на особых лентах и устанавливают на уровне человеческого роста для поклонения верующих. При входе в Успенский собор за железной решеткой под особой сенью находится стопа Богоматери.

Тропарь по Чаевской иконе Божией Матери греческого распева прозвучал в исполнении братского хора Свято-Успенской по Чаевской лавры.

В исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучал кандак акафиста Почаевской иконе Божией Матери греческого распева.

В исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучала стихира Почаевской иконе Божией Матери, напев Киево-Печерской лавры.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Многие петербуржцы пользуются библиотеками, которые входят в систему Лермонтовки. Сердцем этой системы является центральная библиотека имени Лермонтова, располагающаяся на Литейном проспекте 17-19. Книгохранилище размещается в старинном особняке Мусиных-Пушкиных. Здание построено в середине 19 века для князя Петра Урусова. Об истории здания и его обитателях нам рассказала заведующая отделом Центральной библиотеки имени Лермонтова Марина Федоровна Урусова.
2: Библиотека Центральная Лермонтова находится в особняке Мусиных-Пушкиных. Мусины-Пушкины – это последние владельцы, и традиционно в Санкт-Петербурге по фамилии последних владельцев называется памятник архитектуры. Подходя уже к особняку, видим, что он маленький, двухэтажный, а вокруг громоздятся огромные здания. Вот все эти здания, они поздние, они построены в конце 19-го, начале 20 века. Высота нашего особняка двухэтажного говорит о том, что он самый старый на Литейном проспекте. И будем мы сначала говорить об усадьбе, потому что усадьба достаточно большая была. Размер ее включал в себя размер нашего дома и практически до конца китайского садика. А в ширину, как и полагается в Петербурге, от одной улицы до другой, то есть от Литейного проспекта и до Маховой. Но, естественно, за долгие годы жизни особняка масштабы усадьбы уменьшились, потому что все вокруг застроено доходными домами, кроме китайского садика. Это бывшая территория собственного садика нашего особняка, когда не застраивалась. И вот теперь она переросла уже в китайский садик, подарок города Шанхай Санкт-Петербургу. Мы с вами находимся в вестибюле. Даже входили бы мы несколько иначе, потому что та дверь, через которую вы сюда заходили, была не дверь в жилые помещения, а был арочный проезд, через который можно было проехать во двор. А мы бы вышли вот у крайнего окна, расположенного к нынешнему входу, как самое ближнее, это и был вход. Существуют чертежи архитектора Леона Вендрамини, на которых это все расположение зафиксировано. Оказываемся мы с вами в вестибюле. Вот вестибюль по размерам был действительно очень небольшой. Все удивляются, а что действительно такие низкие потолки? Вот почему наш дом является памятником архитектуры федерального значения? Потому что он абсолютно сохранился в тех конструктивных объемах, которые были созданы в Вендрамини. То есть все капитальные стены стоят на своих местах. Уровень перекрытий не поменялся. У Петра Александровича Урусова вся жилая часть, она выстраивалась, как и полагается, по анфиладе. То есть нанизаны были на одну ось все помещения. И поэтому для того, чтобы пройти в свое собственное крайнее помещение, нужно было навестить всех предыдущих родственников. Но во времена Мусиных-Пушкиных, конечно, к личному пространству уже другое отношение, поэтому Мусины-Пушкины выделяют коридор отдельный, в который выходят уже все жилые помещения. Самое первое помещение, которое встречало всех приходящих в этот дом, это был кабинет. Вендрамини, на самом деле, архитектор сейчас малоизвестный, но у нас сохранились в Петербурге точно две его постройки. Это наш особняк. И второе – это здание театра музыкальной комедии. И оно очень похоже по композиции на наше здание. Эти два здания похожи как брат и сестра. Музыкальная комедия – это особняк Лазаревых, бывший. Вендрамини наградил эту лестницу световым окном, для того, чтобы в крайнем случае можно было спокойно по ней пробежаться в дневное время. А вот основная лестница, к сожалению, не сохранилась, та, на которой происходила жизнь. Она называлась «Людская», была винтовая, мы только место ее сейчас с вами пройдем и увидим. Завершалась она огромным пирамидальным фонарем световым, потому что лестница всегда была это нужна, и чем больше в светлое время она была освещена, тем было удобнее. Ну а первый зал, в который мы попадаем, сейчас это зал, открытая гостиная, а когда-то это было три помещения. Первая была секретарская, вторая часть – основной кабинет, и третья – это личное пространство хозяина, из которого можно было выйти и в собственный садик. На первом этаже все помещения, это помнят те, кто побывал в библиотеке до войны, были отделаны по стенам красно-коричневым мрамором. Мы с вами поднялись на второй этаж. Самое красивое место у нас – это лестница. И большое счастье, что эта конструкция, она выжила, и, конечно, она выглядела совершенно иначе. Тоже отделка искусственным мрамором стен, серый цвет – это повторение цвета того мрамора, который был на стенах. На лестнице, сделанная из путиловской плиты, вот такого неубиваемого камня. Парадная часть – это та часть, в которой не жили. Жилая часть, она дворовая. В парадных залах происходили только какие-то важные события. Здесь была столовая, зал, который сейчас называется зал классики. Столовая, она же была и приемная Любовь Александровна. Она там принимала своих управляющих, по разным делам собирала. Затем была галерея прогулочная, вот эта итальянская такая нотка, которую внес сюда Вендрамини. Это парадная лестница и парадный белый зал, окутанный прогулочной галереей. Галерея состояла из четырех помещений. Первая из них – Помпейская галерея, это начало самое. Затем вдоль Литейного было две гостиных – гостиная дубовая, гостиная розовая. И третье крыло, вот в котором мы сейчас с вами находимся, оно представляло из себя соединение этих двух комнат, вот та, в которой мы находимся, и следующая голубая гостиная и Лермонтовская гостиная. Они были оформлены в таком рокальном стиле, и эта отделка сейчас сохранилась. 19. Второе рококо, да. И здесь можно увидеть элементы там, и то, что есть в катальной горке в Ломоносове, более укрупненные формы в виде раковин, цветов очень много, решеточка, изображенная на падуге, вот этом, на соединении стены и потолка. Эта половина, она пострадала больше всего во время войны. И по воспоминаниям самих реставраторов, эта отделка, она собиралась буквально по кусочкам из той пыли и грязи, которая здесь существовала после бомбежек и всего прочего. Поэтому говорить о том, что здесь прямо вот восстановлено под те интерьеры, которые были с этой стороны, вот в этом крыле, нельзя. Поскольку реставраторы опирались на те останки, которые они получили в этом здании, где-то остатки на стенах, где-то остатки в виде разрушенных деталей на полу, они собирали из того, что было, и, естественно, здесь уже и фантазия самих реставраторов в этом направлении тоже каким-то образом работала для того, чтобы вот создать эти помещения. Поэтому мы никогда не говорим, что вот это крыло возрождено в том виде, в котором оно было придумано в Вендрамини. Кроме этого, есть парадный белый зал и парадная лестница. И небольшой зальчик в преддверии парадного белого зала, аванзал, который предназначался для того, чтобы люди там просто собирались, рассаживались на диванчики и кресла, вели беседу в ожидании, когда их пригласят либо в галерею прогуляться, либо в парадный зал. Что на крыше у нас когда-то было три световых окна. Одно световое окно над парадной лестницей, небольшое, в виде пирамиды стеклянной. Потом большое световое окно в виде пирамиды над лестницей, которая называлась «Людская», и на которой шла жизнь постоянная этой семьи. Здесь и дети, и горничные ходили, а парадная лестница, она только для парадных случаев. И было еще световое окно заподлицо с крыши, просто наклонное, прямое, которое располагалось над картинной галереей. Это часть Помпейской галереи. И она была такая презентационная. В ней находилась и библиотека, в ней картины висели на стенах, были произведения декоративно-прикладного искусства в большом количестве, да и сам Помпейский зал был убран в стиле неоклассицизма такого. Мы там видим пучки колонн, имитирующих Каримский ордер, потому что нельзя здесь говорить о каком-то конкретном ордере, который используем, потому что это, конечно, та форма декора, которая уже претерпела даже в голове самого Вендрамини изменение вот этого ордерного стиля в масштабировании деталей колонн. Новые детали, там типа листа пальметты вводят в капитель колонны. То есть это такая вольная интерпретация на тему. Второй зал – это вдоль Литейного проспекта дубовая гостиная. И, соответственно, имя говорит нам о том, как она была убрана. Это были дубовые панели выше человеческого роста на стенах. А вот на потолке была такая интересная отделка. Это была имитация дубовых панелей. Имитация – это был такой тренд, такая мода, которая призывала, во-первых, мастеров развиваться в этом направлении очень активно. А во-вторых, ручная работа. Это же все очень ценилось в то время. Затем вторая гостиная, она была розовая. Все стены были отделаны розовым шелком, темно-розовым. Соответственно, была темно-розовая мебель. И у нас есть единственная фотография. Это фотография розовой гостиной, в которой в 1913 году сфотографировалась вся семья, собравшись на 80-летие главной героини. Это хозяйка этого дома, Любовь Александровна Мусина-Пушкина. Дальше мы вот попадали бы с вами в две комнаты нынешние, а когда-то объединенные в единую систему. Комнаты «Голубая гостиная», «Лермонтовская гостиная», они были открыты как раз для выхода на деревянную лестницу, носившую название «Людская». Глухое помещение без единого окна, четырехугольное, которое располагается прямо в центре особняка, парадной его части. Прямоугольная винтовая лестница, которая тянется с первого на второй этаж, и завершалась она великолепной стеклянной пирамидой. И, конечно, белый зал – это наша такая жемчужина. Во-первых, белый зал, да и вообще все залы нашего особняка, они удивительно сохраняют свою акустическую способность, потому что акустика в нашем здании – удивительно чистая. Поэтому у нас любят выступать и певцы, и музыканты. У нас звучит все прекрасно, начиная от гитары и кончая джазовым оркестром. Все звучит замечательно. Он идеален по своим пропорциям и по своей конфигурации, именно как акустическое помещение. Первый хозяин этого здания, Петр Александрович, был большим любителем музыки. В его альбоме очень много зарисовок друзей, приходящих к нему в гости, где изображены музыканты, исполняющие на разных инструментах музыкальные произведения. Мусин и Пушкины тоже были любителями музыки, и они даже сохранили за собой способ проведения балов, который был у Петра Александровича Урусова. Балы можно было проводить на завтрак, на обед и на ужин. Он выбрал для себя вариант «завтрак». Я думаю, что это удобно для человека, который трудится, служит, потому что утром провел все это до обеда где-то и уже потом свободен. Эти завтраки назывались «déjeuner dansant», французский манер, естественно. И вот «déjeuner» происходило как раз в гостиных, в розовой и в дубовой. Там накрывались столы, и единственная несимметрично расположенная дверь в белом зале – это как раз дверь, которая ведет в эти две гостиные. И можно было ее открыть во время очередного светского раута, и тогда гости спокойно из-за столов перемещались в танцевальный зал и в обратном направлении. И белый зал представлялся из себя во времена Вендрамини более воздушное помещение. Как он этого добился? Ну, чисто архитектурным способом. Белый зал при всей своей конфигурации, уместности расположения, удобством его использования, у него есть один недостаток. У него всего лишь два окна. И причем они располагаются не на длинной стене зала, а на короткой. То есть получается, что они мало дают света. Но Вендрамини с честью вышел из этого положения с чисто архитектурным способом. В две двери, которые только камуфлируются по двери, потому что это дверные проемы, в полной мере повторяющие дверные проемы, расположены на противоположной стене, но при этом они никуда не ведут. То есть за ними находится кирпичная стена. Они были оформлены двумя огромными зеркалами. И эти зеркала в себе отражали два окна, которые располагаются на короткой стенке. То есть получалось так, что в этом зале оказывалось не 5 действующих дверей, а целых 7. И получалось, что это уже огромная такая беседка декоративная, в которой можно выйти и войти из любого направления, и выйти в любом направлении. Он расширил таким образом пространство. А второй он добавил света путем повторения в зеркалах вот этих окон. И в сочетании вот с такой золотисто-бежевой поверхностью стен, опять-таки блестящей, искусственный мрамор, он полирован, это создает дополнительное такое праздничное строение, а еще и света добавляет в это во все. Очень интересно у нас решение плафона, потому что весь декор, который мог бы располагаться на стенах, а он в бальном зале, собственно, не нужен. Поэтому Вендрамини очень остроумно поднимает всю роскошь лепнины под потолок. Поэтому, когда мы с вами танцуем, мы не смотрим под ноги, мы смотрим обычно выше головы своего партнера или вообще заглядываясь на потолок. Поэтому вся красота у нас убрана на потолке. Очень широкий фриз, на котором даже уместились ангелочки, держащие в руках музыкальные инструменты или просто слушающие их музыку. Перголы есть, решетка, за которой остроумные Мусин и Пушкин, последние хозяева этого дома, спрятали вентиляционную систему. Конечно, прекрасные люстры. На стенах были только бра. В белом зале отражается фасад нашего здания. Тот закон архитектуры, который обязательно всегда присутствует в подобных сооружениях, наружный фасад и внутреннее убранство, они должны перекликаться в каких-то моментах. На фризе сидят вот эти младенцы. И точно такие же младенцы, ну, покрупнее немножечко, потому что все-таки это фасад, у нас сейчас сидят на фасаде, держат наверху гербы Мусиных, Пушкиных.
1: Вместе с вами мы побывали в особняке Мусиных-Пушкиных на Литейном проспекте, где сейчас располагается Центральная библиотека имени Лермонтова. Экскурсию провела заведующая отделом библиотеки имени Лермонтова Марина Федоровна Урусова. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала пьеса «Вечерние грезы» Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Исторический облик города Красноярска восстановят к его 400-летнему юбилею, который будет отмечаться в 2028 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Михаил Катюков. По его словам, в городе ведется масштабная работа по реконструкции исторических памятников, в том числе объектов федерального значения. К юбилею Красноярска планируют реализовать около 240 проектов. Уже завершена реконструкция мемориала Музея Победы. Также по поручению президента в городе создается музей освоения Севера. В 2019 году Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия основания Красноярска. Для подготовки празднования был создан федеральный оргкомитет во главе с вице-премьером Александром Новаком. Реализация проектов находится на контроле у губернатора Красноярского края Михаила Катюкова. Общество «Знание» открывает прием заявок на конкурс «Лучший школьный педагог и библиотекарь России». К участию приглашают работников, отвечающих за деятельность школьных библиотек. На первом этапе им предстоит провести просветительские занятия для школьников. Выбрать можно один из двух форматов – мастер-лекцию или интеллектуальный турнир. Затем экспертный совет оценит собственные практики участников по развитию школьной библиотеки, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность. Финалисты соберутся в Москве, где им нужно будет решить практические задачи, основанные на реальных профессиональных ситуациях. Имена победителей объявят в декабре на втором международном форуме школьных библиотекарей. Документы можно направить до 30 сентября. Начался прием заявок для преподавателей в области музыкального искусства на соискание премии президента России. Ежегодно награду получают 150 лучших учителей детских школ искусств, училищ и вузов. При отборе учитывают авторские методики, достижения учеников и участие педагогов в творческих мероприятиях. Заявки принимают до 20 августа на платформе конкурсов и грантов Министерства культуры России. Итоги станут известны в начале октября. Международная премия зрительских симпатий «Звезда театрала» открыла голосование по лонглисту. Голосование продлится до 31 августа на официальном сайте премии. Среди претендентов нынешнего года спектакли «Репетиция оркестра» от Линкома Марка Захарова, «Ревизор» с продолжением Александринского театра, «Герой нашего времени» театра имени Гоголя и другие. Проголосовать может любой желающий. В сентябре из номинантов, получивших наибольшее число голосов зрителей, будет сформирован шорт-лист премии. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия «Звезда театрала» учреждена в 2008 году. Это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов определяет самое массовое жюри – многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Калининградский драматический театр готовит премьеру спектакля «Похороните меня за плинтусом» по повести Павла Санаева в постановке режиссера Филиппа Гуревича. Первые показы спектакля состоятся 26 и 27 сентября. Постановка «Похороните меня за плинтусом» станет второй премьерой юбилейного 80-го сезона. Первыми в начале сентября покажут «Мещан» по пьесе Максима Горького в постановке Михаила Салиса. Объявлена культурно-спортивная программа второго российско-китайского форума, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября. В официальной церемонии открытия примут участие артисты Хабаровского края и Китайской Народной Республики. Культурная программа объединит концертные, театральные и музейные площадки города. В первый день форума состоится концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра при участии солистов Большого театра – и китайского оперного певца Шан Жун Дзяна. Участники форума смогут посетить выставку «Посольские дары» из собрания музеев Московского Кремля, а также экспозиции Дальневосточного художественного музея. Спортивная программа включает легкоатлетический марафон «Поколение победителей», фестиваль баскетбола на Кубок губернатора Хабаровского края, а также международную парусную регату «Фуюань-Хабаровск», участники которой преодолеют около 70 километров по реке Амур. Отдельное место в программе займет гастрономический фестиваль кухни России и Китая. Всего в рамках российско-китайского форума будет организовано более 40 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран по различным направлениям. Фестиваль «Усадьбы Москвы» отправляется в Тульскую область. Специальная программа пройдет 8 и 9 августа в музее усадьбы Толстого «Ясная поляна». Гостей познакомят с имением Льва Толстого. На территории усадьбы сохранились березовая аллея «Пришпект», яблоневые сады, дом писателя с личной библиотекой и его могила на краю оврага. Иммерсивную зону фестиваля расположат рядом с кузницей. Там пройдут исторический пикник, театрализованные чаепития, тематические игры, мастер-классы и литературно-историческая викторина. Вход на территорию музея и посещение экскурсий платные. Исторический музей приглашает на фотопрогулку по историческому центру Москвы. Гостей ждет экскурсия по выставке фотохроники ТАСС 100 лет, а также встреча с преподавателем факультета журналистики Московского университета Сергеем Шахиджаняном, который расскажет о работе фотожурналистов, поделится опытом использования объективов «Зенит» и проведет практическое занятие. После экскурсии гости смогут протестировать объективы «Зенитар», «Гель» и «Селена» на улицах столицы. Для посещения занятия необходимо зарегистрироваться и приобрести входной билет в музей. Фотопрогулка пройдет 8 августа. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. В среду 5 августа облачно, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В четверг 6 августа малооблачно, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 19, плюс 21, в четверг также без осадков плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция». Ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях философ Александр Куприянович Секацкий.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Хочется поговорить вот на эту тему интересную. Нужны ли...
1: миру обновления.
0: Вот. Первый мой вопрос. Да или нет? Нужны или не нужны?
1: Абсолютно точно нужны. Мир нуждается в обновлениях.
0: Но ведь мир нуждается в обновлениях всегда. Просто

0: потому что прошла зима, настала весна, а потом будет лето и осень. Но тогда у меня вопрос. А вот такого рода обновления, которые имеют циклический характер, они считаются обновлениями или нет?
1: Да, и они считаются обновлениями, хотя имеют имя регулярности, периодичности. Но вообще говоря, обновления, они, во-первых, всегда носят характер инициации, а во-вторых, мне кажется, мы сможем разобраться, какого рода обновления нам важны и нужны, что может быть их альтернативой, можно ли вообще отказаться, обойтись без обновлений, тем более, что тут напрашивается и слово «мутация», и ясно, что далеко не все перемены к лучшему, и понятно, что этот вопрос принципиально важен. Ну, может быть, даже два микросюжетика могут пояснить нам суть дела. Да? Ну, с одной стороны, это знаменитая триада индуистских богов Брахма, Вишну и Шива. И мы помним, что Брахма создает мир посредством пахтания первичного океануса, мутовкой миру. И он создает его в труде, как известно. Да? Знаем мы и окончание этого всего — это Шива, разрушитель, который разрушает мир в танце. Но обычно забывается вот это среднее звено, а это Вишну, хранитель мира, который хранит мир каждое мгновение с тем же усилием, с каким Брахма его создает.
0: И с каким Шива его потом
1: Но
0: разрушает.
1: проблема в том, что сколько бы усилий ни прилагал Вишну, рано или поздно приходится звать Шиву. То есть парадоксальным образом мир, который как бы, так сказать, хранится изо всех сил, волей-неволей накапливает искажения, шумы. Иногда это называют изящным термином «конечные продукты метаболизма». И вот с ними нужно что-то делать. И это именно то, что происходит тогда, когда мир идет своим чередом, когда генезис торжествует над поэзисом. Соответственно, сколько придется ждать Шиве, неизвестно. Рано или поздно за ним пошлют. Сама Земля может взмолиться, что все, надо что-то делать. И, как известно, Шива в своем танце разрушает, опрокидывает в небытие все слои, которые уже как бы поражены вот этими конечными продуктами.
0: Но за ним ведь опять все равно придет Брахма для того, чтобы
1: Совершенно
0: заново
1: верно.
0: строить.
1: Совершенно верно. Во-первых, придет Брахма. Во-вторых, как бы останется то, что уцелело после разрушения. А это и есть нечто принципиально важное и главное, да?
0: А как ты думаешь, то, что уцелевает, это лучшее или то, чему повезло? Понимаешь, да, про что я?
1: Нам хотелось бы, конечно, чтобы это было лучше, но вполне возможно, это то, что для нас по ту сторону добра и зла. Возможно, что это какие-то вещи, которые мы сейчас не можем оценить. Но суть-то в том, что в любом случае обновления, они направлены, среди прочего, на предотвращение неизбежного процесса износа, инерции, прихождение в негодность. То есть, и вот это очень важно иметь в виду, да, что обновление не есть первые попавшиеся мутации, они-то как раз обычно приумножают шумы. Это и есть накопление искажений. Обновление — это, среди прочего, то, что как раз препятствует силам инерции, то, что иногда действует под девизом «иначе мир не спасти». Вот вспомним христианство. Ведь, по сути своей, христианство было величайшим обновлением мира, и в значительной степени все оно так и выстроено, вплоть до самого названия Евангелия, что, вообще говоря, означает «свежая новость». И понятно в этом смысле, что сами эти христианские важнейшие идеи, что последние станут первыми, что, как Иоанн Креститель говорил Иисусу, тот, кто пришел позднее меня, станет первее меня. То есть тут перед нами вот эта идея обновления, уподобления себя детям, сбрасывания всей шелухи, которая к этому времени в мире образовалась. И, соответственно, это явным образом стратегия обновления, которая и покорила мир. Мир уже основательно зарос вот всеми этими отходами собственного производства, всеми этими причитаниями по ушедшему золотому веку, наросшими иерархиями, и вдруг все это ничего не значит. Живите здесь и сейчас, по принципу «оставь заботы свои, иди за мной».
0: Пусть мертвые погребают своих
1: Совершенно
0: мертвецов.
1: верно. И каждому дню давлеет злобой. То есть это было, это воспринималось именно как новость, как нескончаемая новость. И первые адепты, первые христиане, они так и говорили: вот она, хорошая новость, слушай, что произошло. Слушай, что произошло, кто пришел и кто победил смерть. Этот удивительный формат обновления мира свидетельствует о том, что, в принципе, это важнейшая вещь, составляющая. Но как бы в том-то и дело, что, в общем, наряду с этой тенденцией чрезвычайно важно сохранить обновленное в нестареющем виде, то есть в некотором противодействующем времени виде, и удержать то ценное, быть может, то сохраняющее наш потолок возможностей дело или вещь, которая способствует тому, чтобы этот мир по-прежнему имел ширь, смысл, объем. И мы знаем, что и наряду с этой тенденцией христианства, да, с его вечно обновляющей тенденцией, была и вторая, это напротив.
0: Сохраняющая.
1: Да, сохраняющая, это коммуникация с мертвыми, это канонизация, это мощи, и это была не менее важная тенденция.
0: Конечно,
1: по-своему.
0: И потому, даже преемственность, да, Ветхого и Нового Завета.
1: Конечно, при всей их противоположности, они как бы были такими распорками, которые удерживали и могли, должны были удерживать мир в его неповрежденности.
0: Тогда у меня к тебе вопрос. Ну, мы же все-таки друзья и ученики, ну, я во всяком случае, Константина Семеновича Пегрова,
1: да,
0: который всегда говорил, что философия должна быть практической. Вот философия, она всегда имеет отношение к тому, как я проживаю свою жизнь вот здесь и сейчас. Как нам отличить? То есть мне очень нравится все, что ты говоришь, но вот в практическом смысле, как мне понять, к чему я должна прилагать энергию сохранения? А с чем лучше расстаться и как можно скорей? Вот где граница? Как различить подлежащее сохранению и подлежащее разрушению?
1: Вот парадоксальным образом, мне кажется, тут важен момент сопротивления и момент соучастия. То есть, мне кажется, что если ты понимаешь, что вот эта вещь, эта традиция, эта практика без моего участия не сохранится, то это как раз то, что стоит сохранить. То есть, в этом случае, парадоксальным образом, мы можем сказать, что, наверное, это действительно ценность, которую нужно сохранить, но не на автопилоте. То, что достойно сохранения, не сохраняется на автопилоте.
0: Угу.
1: Это парадоксальная вещь, да? Но это действительно действительно так.
0: Самое слабое — это всегда живое.
1: Да, а как бы то, что кажется нерушимым, то, в общем, стоит ли его сохранять? Рано или поздно оно осыпется, как осыпаются смыслы, не говоря уже про материальные носители. Да? То есть, удивительным образом, приложение наших усилий, нашей свободы выбора и свободы воли указывает на то, что должно быть сохранено, и это усилие сохранения в таком случае не менее творческое по своей сути, чем любая инновация. Тут, мне кажется, есть смысл даже обратиться к примеру с эволюцией, да, который мы, в общем, как бы при случае используем, но не вдумываемся в него. Ведь когда мы, например, рассматриваем запрос современной эпохи, а запрос современной эпохи очень прост – избавиться от обременений, так называемых, от всех этих загрузок, трудностей. Да?
0: Комфорт. Обеспечить себе комфорт. Как бы так.
1: Ну, да, но даже не столько в этом смысле, а в том смысле, что вот это пресловутое наследие, думают они, эти, так сказать, уже вступившие в жизнь поколения, что оно, кроме скарба жалкого, ничего собой не представляет, и зачем нам все эти достижения истории, какие-то обветшалые тексты, какие-то странные практики. Давайте это все обременение сбросим, и, соответственно, тогда мы спокойненько пойдем налегке, и мир получит радикальное обновление. Но что говорит нам эволюция? Эволюция нам говорит, что вообще-то возможность сохранять приобретенное, даже в неком иногда скрытом виде, в виде рудиментов, это невероятно важная вещь. И если происходит так называемое редуцирование, ну, есть же там продуценты, консументы и редуценты. Так вот, то тогда, если происходит редуцирование, то, с одной стороны, это перед нами не что иное, как обновление, потому что мы что-то сбрасываем, мы избавляемся от отягощений. Но, с другой стороны, это, безусловно, инволюция. И здесь очень ярким примером, на мой взгляд, он мне почему-то нравится, этот пример, являются так называемые вторичные анаэробы.
0: Это могу пояснить. Такие микроорганизмы?
1: Да, это древнейшие организмы, анаэробы на самом деле, которые, в отличие от аэробных существ, использующих...
0: Без воздуха могут жить.
1: Которые используют кислород для дыхания, анаэробы обходятся без воздуха. Более того, для них кислород – это яд. Ну, это мощнейший окислитель. Это так называемые сине-зеленые водоросли и... еще примыкающие к ним бактерии, именно анаэробные. Так вот, эволюция шла в направлении того, что мы все-таки преодолели эту трудность, и страшный яд, посредством которого окислялся мир, кислород, научились использовать для дыхания. Жизнь приложила для этого усилия. Однако некоторые микроорганизмы, они как бы нашли себе новую облегченную среду обитания, а именно кишечник млекопитающих, включая человека, и проникли туда. И вот там-то выяснилось, что эта возможность дышать кислородом обременительна. И они ее сбросили и стали вторичными анаэробами. То есть, оказавшись в нашем кишечнике, они, наконец-то, прекрасно герметизировались, отбросили все ненужные обременения и, собственно говоря, приспособились к новой среде обитания. И согласись, Марина, что здесь просто напрашивается параллель как бы с тем, куда новое экспериментальное
0: какое
1: человечество
0: место
1: направляется.
0: Нас
1: да. Как им будет хорошо в кишечнике искусственного интеллекта. Можно будет сбросить столько обременений. Можно будет действительно сбросить такое количество ненужных навыков, которые все-таки еще как-то там следует запоминать. А тут ты просто пользуешься прекрасными питательными веществами, которые вокруг тебя, ну, в данном случае, они там в легком доступе в поисковиках, никаких проблем, да. И избавляешься от этого странного умения, трудного умения перерабатывать
0: думать,
1: атмосферно.
0: Читать, да, думать, читать, сортировать.
1: Конечно, то, чем
0: зачем?
1: Занимались предки, которые...
0: А тут ты так вот хотите, да, да хотим,
1: да.
0: Искусственный интеллект тебе выдаст.
1: Да, так у предков была какая варварская архаическая среда обитания. Они жили в состоянии контактного проживания.
0: В библиотеку ходили.
1: Ходили в библиотеку, они не боялись, не знаю, карнавалов, вечеринок.
0: В магазин ходили,
1: конечно.
0: Представляешь?
1: И при случае могли похлопать друг друга по плечу, и могли громко разговаривать.
0: Ну, да,
1: конечно,
0: да.
1: У них такая среда обитания была. Но, предположим, если мы рассматриваем эту новую среду обитания, условно говоря, пока это среда электронных пастбищ, то там, в общем, контактное проживание
0: стерильно
1: особо...
0: Стерильно все, безопасно.
1: Да, да. И вот тебе ответ на вопрос о обновлениях. Вроде бы обновление произошло, вроде бы сбросили все эти обременительные навыки архаического уходящего поколения, и в новой прекрасной среде обитания они действительно не нужны, и ты можешь без всяких усилий, пользуясь отлаженными сетями поставки, как бы так называемой пищи духовной, ну, она же, в общем-то, в каком-то смысле все равно сохранит имя пищи духовной, хотя это будут просто информационные потоки. И тут-то мы, мне кажется, мы, наконец, начинаем осознавать, какого рода обновлений так требует современный мир. Да? И начинаем осознавать, что сброс исторического измерения, например, образование чистой плоскости, где все происходит сейчас, зачем, типа, современным вторичным анаэробам, зачем им знать, что там происходило, тем более во всей этой исторической перспективе в Древней Греции, в Риме, на Руси, в России.
0: Кто они нам
1: да,
0: такие?
1: Да, да. Зачем коммуникация с мертвыми, с великими мертвыми, а именно с писателями, поэтами, которых уже нет, но как бы, но люди оставались людьми до тех пор, пока коммуникацию с великими мертвыми поддерживали. И, соответственно, получается, что этот прекрасный ход в сторону вторичных анаэробов может быть представлен как обновление, с гордостью сказать, что все, мы избавились от этих всех верик, предрассудков и всего прочего. У нас на электронных пастбищах так не принято. А наша прекрасная новая среда обитания, не будем в очередной мой раз ее называть по имени, и наша прекрасная духовная пища, и ее тоже не будем называть по имени, она нас вполне устраивает, и тем самым мы как бы вышли за пределы ветхой материи, и вот теперь та удивительная альтернативная среда, в которой мы живем, это результат нашей воли к инновациям. Это то, от чего мы, наконец, избавились.
0: Какой.
1: Но ведь похоже на правду.
0: Слушай, ну не то, что похоже, а прям до пугающего похоже. И когда вот мы обсуждали с тобой эту тему обновлений, вот я сразу вспомнила, что стоит мне открыть мой телефон, и тут же он начинает мне предлагать: давайте мы вам установим вот такое обновление и вот сякое. А я ему говорю: нет, потому что, ну, здесь есть еще такой момент. Одно дело, когда мы вступаем в какие-то значимые отношения с миром. И вот то, что ты говоришь о хрупком, которое взывает к моему участию, вот я это очень как-то понимаю, чувствую, и мне это кажется очень важным. Потому что для меня мир делится на то, что обойдется без меня, и это могут быть прекраснейшие вещи. Но туда придет очень много других людей, и они как-нибудь справятся. Но есть какие-то вещи, которые не обойдутся без меня. И это может быть что-то даже совершенно незначительное и не слишком какое-то изящное и интеллектуальное, но это то, что взывает ко мне лично, что требует моего участия, а не просто присутствия какой-то человека-единицы. И я всегда выбираю вот это второе. Оно может быть очень скромным, но оно мое. И мне кажется, что вот эта картина мира, где действительно выровнено это самое электронное пастбище, это картина леденящая кровь, если честно. И тогда ты уже задумаешься, а я что хочу? Комфортабельного существования в прямой кишке искусственного интеллекта? Или я хочу вот по-прежнему биться, страдать, трудиться, но находиться под солнцем на земле, под небом, это очень реальная перспектива оказаться перед лицом такого выбора. Потому что мне кажется, что мы, ну, то есть вот эти странные реликтовые существа, которые ходят в библиотеку и...
1: И практикуют контактное проживание.
0: Да, вот я предпочитаю, хотя мне говорят многие мои молодые друзья: ну зачем ты ходишь в магазин? Можно же взять вот приложение, и тебе под дверь принесут. А можно я все-таки возьму и понюхаю вот этот самый помидор, который я собираюсь есть, а не закажу его по картинке? Я хочу вот выбрать, я хочу посмотреть в лицо и улыбнуться кассирше. И потом вопрос: а ради чего мы высвобождаем это время? Чтобы еще на другой странице телефона потычить? Ну, я лучше в магазин схожу. То есть получается, что мы становимся таким каким-то отверженным племенем, понимаешь? Потому что мы с тобой не годимся на пастбище электронное.
1: Не возьмут.
0: Нет. Потому что разрушительный элемент. Там же должно быть все правильно, культурно и дисциплинированно. Угу. Таких не пускают.
1: Да, но все-таки очень важно еще этот тезис, его нужно, может быть, даже и повторить, о том, что не только как бы такая чистая авторизация, так называемая, или преодоление планки копирайт требует творческих усилий, но именно сохранение избранного для тебя требует не меньших и еще больших творческих усилий. Ты же ведь не все подряд сохраняешь, но и не обязательно на каждом пустом месте обозначать свой копирайт, что, грубо говоря, не обязательно на каждом месте нарушать равновесие всего прежде сказанного. Иногда есть смысл его и сохранить, и это будет тоже точно так же твой выбор. Он парадоксальным образом требует не меньших, а даже больших усилий. Я помню, как меня когда-то поразила беседа с одной из студенток нашего Института культуры, Кулькар, которая сказала, что вот студенты библиофакультета, по-моему, так назывался, на практике их отправляют иногда в отдел древних рукописей, где они должны производить очень важную деятельность. Нужно осторожно перелистывать старинные рукописи.
0: Потому чтобы они не слеживались.
1: Если этого не сделать, то они гораздо быстрее превратятся в труху.
0: Да.
1: Вот, и для меня это было какой-то подсказкой,
0: да, да.
1: Что либо ты будешь перелистывать сказанное, написанное, либо оно превратится в труху. То есть духовная продукция не хранится на автопилоте. И поэтому, когда мы говорим об инновациях и обновлениях, то это очень даже важное направление обновлений. Посмотри ты на эти вещи, да, и они, может быть, достойны того, чтобы ты свою авторизацию на них направил, чтобы перелистал, переосмыслил.
0: Угу.
1: Да, понятие «переосмыслить» ничуть не менее важно, потому что без переосмысления наступает спонтанное обессмысливание, если никто не переосмыслил. Какие-то вещи нужно перепонять, потому что нельзя их понять раз и навсегда, нельзя осмыслить раз и навсегда. Так устроены наши духовные продукты, наши духовные деятельности, наше реальное сознание. И это, на мой взгляд, дает нам как раз такой достаточно убедительный ответ, как быть с инновациями и обновлениями. А присмотрись, что это будет. Движение в сторону вторичных анаэробов, которые прекрасно сбросили все обременения. Будет ли это авторствование на пустом месте, как бы, которое, в общем-то, ничего не изменит. Или это будет твоя собственная выборка твоего динамического узора, твоего присутствия, где максима твоей воли или совокупность максим твоей воли, которые гласят, вот хочу, чтобы мир был и оставался таким. Но для этого недостаточно просто развести руками. Это требует усилий не меньшей, а иногда большей интенсивности, чем так сказать, усилия Брахмы. И поэтому быть, например, рыцарями хранителя Вишну совсем не такая уж пустяковая участь. Она в высшей степени творческая. И она действительно требует полноты присутствия.
0: Безусловно. И знаешь, мне кажется, что если мы все сделаемся писателями, то не останется ни одного читателя. И у меня вот сейчас такое ощущение, как ни странно, последние дни почему-то, не знаю, может, просто я подустала, но у меня такое чувство, что все хотят спеть песню, рассказать стишок, дать мне свою книжку, чтобы я ее прочитала, и позвать на свою выставку. Но я не могу столько всего вместить. То есть получается, что вокруг одни сплошные авторы. Но если я сделаю все, чего ждет от меня современный мир, да, который постоянно предлагает мне новую продукцию, то я никогда не добреду до своего там любимого, например, Эрмитажа. Потому что если отсматривать все новое, а когда ты посмотришь все старое. Если читать всю новую продукцию, которая нам предлагается, мы никогда не перечтем ни Пушкина, ни Данте, ни какого-нибудь Ильфа и Петрова, между прочим, тоже незабвенных. То есть получается, что вот эта установка мира на новое, она нас просто даже невротизирует немножечко.
1: Ну, и она облегчает, конечно, такое поверхностное авторствование, потому что если стерты отсылки, имена, если стерто наследие, да, и коммуникация с мертвыми прекращена,
0: ну да,
1: то
0: ты
1: вроде
0: можешь
1: бы
0: мяукнуть что угодно,
1: да,
0: и будет нормально.
1: Вроде бы, поскольку там, никто ничего предыдущего не помнит, то кажется, а вот она и инновация, да, а вот оно, надо же, такого еще никогда не было. Да.
0: Угу.
1: И, ну и далее, как в этом тезисе философии Джуанзы, да, что когда мне говорят, что совершенный человек – это тот, который никому ничего не должен. Я возражаю, что речь идет просто о человеке с очень плохой памятью. И, соответственно, эта оригинальность, это попытки своих версий авторизации мира очень часто срабатывают только потому, что проделана очистительная работа сброса вот так называемых обременений, той великой коммуникации с мертвыми, того, что, может быть, действительно стоило бы удержать, над чем стоило бы поразмышлять. Может быть, твое переосмысление будет не менее важно и для тебя самого, и, как ни странно, для того мыслителя, которого ты переосмысляешь. Это будет для него своеобразный, так сказать, возврат в жизнь, ответный ход с максимумом благодарности от живущих, да, для тех, кто когда-то нам это наследие оставил. И это, на мой взгляд, очень достойное направление обновлений.
0: Конечно. Это же конец второй главы Онегина, которую я безумно люблю. Когда Пушкин говорит, что там лестная надежда посмотрит будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, то-то был поэт, примишь мои благодарения, поклонник мирных аонит. О ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика. То есть Пушкин был самый умный человек в России, так царь сказал, поэтому я могу храбро утверждать. И он все время обращается к нам. Ведь посмотри, ну, казалось бы, у него были прекрасные друзья, талантливые литераторы, да, которые с удовольствием читали друг друга они. И казалось бы, что ему этот потомок, тем более невежда, он же в нас не очень верит в том смысле, что мы сохраним уровень Золотого века. Но он говорит: дорогой потомок, какой бы ты ни был, ты мне друг. И я буду радоваться, если ты будешь заглядывать в мои летучие творения.
1: Да.
0: То есть они нуждаются в нас. Вот нам кажется, что там нам нужны Пушкин, Достоевский и не знаю кто еще. Но мы им нужны не меньше.
1: Конечно. То есть если нашу эту метафору, нашу отсылку с рукописями несколько расширить, да? Да, что нужно не только во имя спасения материальных носителей перелистывать страницы, но и во имя спасения смыслов переосмыслять их. То есть к ним вновь обращаться, к ним. Для этого, собственно, и требуется статус классики, который вовсе не является пустяком, вовсе не является какой-то чисто охранительной, консервативной установкой. Хотя, конечно, все бунтари-художники пытаются свергнуть классиков с их постаментов и пьедесталов. Но именно благодаря тому, что существует эта разновидность светской канонизации, причисления к статусу классиков, именно благодаря этому существует и особый режим чтения, особый режим внимания, просмотра. Потому что в чистой состязательности инноваций этот режим не существует, его невозможно включить. Необходимо заранее знать, что да, а вот это классика. Здесь сошлось столько прочтений, столько аллюзий, ассоциаций, да, что, может быть, нужно неспешно, нужно быть повнимательней. А некоторые вещи и некоторые смыслы могут быть извлечены только в таком режиме. Да. Они в режиме быстрого пробега не работают, не возникают, как говорил Витгенштейн, невозможно представить себе верность продолжительностью в полминуты. Не существует она в таких диапазонах. Да. И также со смыслами, и также с тем постижением мира, и даже с реализацией нашей собственной воли к бытию в посмертии, нашего динамического узора, точно так же обстоит дело, поскольку, опять-таки, проблема не в том, где ты наклеил свой авторский ярлык, это осыпется очень быстро, а проблема в том, что ты выбрал, осмыслил, прочувствовал, передал дальше в том виде, в котором им можно пользоваться. И то, к чему ты прикасался, благодаря этому не рассыпалось в труху. Или, по крайней мере, этот процесс замедлился.
0: Да, это все абсолютно так. И при этом еще я вот о чем хотела бы поговорить с тобой. О том, что все-таки это два каких-то разных режима. Вот действительно, вот этот постоянный какой-то неукротимый позыв на всем поставить копирайт, как ты говоришь, это же, мне кажется, продукт, ну, некоторого страха. Ну, то есть, меня все время культура современная подталкивает к тому, что я должна высказываться, я должна высказываться. Я должна все время заявить о себе, что я люблю, что я не люблю. Нам очень важно ваше мнение, то да сё. Понимаешь, когда обо мне внешние инстанции как-то сильно заботятся, я всегда задаю, может быть, это подозрительность такая, вопрос, а зачем им это нужно? Потому что, ну, все-таки не бывает, что тебе раздают бриллианты просто потому, что ты хорошая девочка, и все хотят тебя порадовать. Когда тебе что-то настойчиво предлагают, это почему-то нужно предлагающему. И у меня какое-то стойкое такое ощущение, что вот это постоянное провоцирование всех нас к высказыванию, оно, во-первых, связано с контролем, потому что до тех пор, пока я сижу вот так тихонечко у стеночки, я совершенно отделена от репрессивных механизмов социума.
1: Угу.
0: Сидит себе там бабулька, тетка и сидит себе. Но как только я начинаю высказываться, меня сразу сортируют, рубрикуют, маркируют и подвергают контролю. А вторая вещь, которая мне здесь чудится, она вот такого уже метафизического характера. Вот мне кажется, что когда что-то наполняется, оно начинает питать. Из него проистекает или свет, или там, не знаю, какая-нибудь прекрасная золотистая вода или что-то такое. Но когда что-то все время выжимает из себя речь, оно пустое. Ну, то есть вот, понимаешь, да, про что я? Поэтому мне кажется, что, может быть, иногда надо честно сказать, что, ну, там, вы большие сторонники обновлений, я за вас очень радуюсь. Но я пока, можно, посижу вот тут в стороне. Потому что мне кажется, что обновление, оно может быть спровоцированное. Но это, знаешь, как вот эти овощи и фрукты, которые там набрызгивают всяким разным, и они быстро-быстро-быстро растут. Но там мало толку. Все-таки все должно произрастать и созревать в своем каком-то режиме.
1: Да. И крайне важно еще все-таки, вот если чуть-чуть вернуться к этой вещи, в соответствии с которой... Одно дело воля к обновлению и необходимость обновлений. Мы можем еще раз подчеркнуть, что оно требует еще каких инвестиций, как принято сейчас говорить, да, инвестиций присутствия. А другое дело некая пустая надежда на то, что все сохранится само собой. Угу. На то, что является генезисом, а не поэзисом, так и будет в порядке генезиса возобновляться. Вот это как раз это пустопорожняя надежда, это то, из-за чего вынужден приходить Шива. Потому что оно не сохранится само по себе. Сами по себе не сохранятся даже страницы рукописей, а уж тем более смыслы.
0: Конечно.
1: Они обветшают, они рассыпятся в труху. Поэтому инновация – это в том числе выбор тех смыслов, за которые ты готова вписаться.
0: Ну да, то есть иногда самая радикальная инновация – это, например, решение, не знаю, перечитать Шекспира.
1: Конечно, да, или Аристотеля, быть может. Да.
0: Аристотеля обязательно. Как говорит Пегров, опять же, наш любимый, у меня стоит Аристотель по-гречески. Да, это у него такая метафора культурного служения. Угу. Если человек хотя бы там иногда открывает Аристотеля по-гречески, значит, солнце взойдет, а иначе не знаем.
1: Да.
0: Это славная тема. Но еще вот о чем я бы хотела поговорить. Что касается какой-то нашей личной меры участия в социальных вещах, ну тут понятно, да, вот мне очень понравилось вот это. То есть, если я вижу что-то такое, что без меня точно не сохранится, в это стоит вписываться.
1: Да.
0: Если я вижу что-то такое, что и без меня нормально там стоит какой-нибудь. Пирамида Хеопса, ну и пусть дальше стоит. Правильно я поняла? А вот что касается стратегии моих персональных. Ведь мы же тоже как личности, как люди, мы всегда стоим в такой точке выбора. С одной стороны, мне кажется, любому человеку, ну особенно маленьким детям, ну и всем остальным, очень удобно, когда вот все как всегда. Ну, это же... приятно, когда, еще не открыв глаза, ты точно знаешь, что будет и в ближайший час, и в сегодняшний день, и даже вперед. И это, в этом много красоты. Но, с другой стороны, если я буду только вот консервативно сохранять свой образ жизни, свои привычки, свое, то не получится ли, что я как-то начну усыхать и, ну, вот, деревенеть в этом своем удобном из измеренном, устойчивом существовании.
1: Это не только может получиться, но и свершиться с неизбежностью.
0: Так.
1: В каком-то смысле, ведь тут с Декартом можно согласиться, что нет инерции простого существования, есть только инерция угасания. Или, как мы бы сказали, инерция движения к мерзости запустения. Все силы инерции, они, ну, до поры до времени, на какое-то время, да, они тебе дают это ощущение легкости, свободы, что, когда все само собой вроде бы происходит, и не нужно лишних усилий, и не нужно какой-то там суеты, да, Ты просто не утомляй себя понапрасну. Посмотри, ну, да. все чудесно. Но не так устроен мир, к сожалению. А, к сожалению, должен время от времени найтись кто-то, кто первым увидит опасность для этих так благостно данных нам сил, вернее, явлений, не требующих, так сказать, усилий, и подумает, пока другие поймут, что усилия потребуются, я уже это понимаю. И, пожалуй, я готов вступиться за то, чтобы и дальше было так. А если я не вступлюсь, то дальше так уже не будет, что потихоньку нарастание мерзости запустения приведет к тому, что как бы вокруг останутся стружки, помехи, продукты конечного метаболизма, и потребуется явление Шивы для того, чтобы эту гигантскую конюшню расчистить. Поэтому-то столь непроста диалектика этого дела обновления и инноваций. Она действительно уникальна, и есть же две теории. Одна из них предполагает, ну, таких социальных теорий, в упрощенном виде одна из них предполагает, что, в принципе, вот есть инерция существующего, и что мне нравится, да? Как там Гройс иронизирует, да, что вся русская интеллигенция на протяжении как минимум 2 веков была уверена, что так дальше жить нельзя. Секрет же состоит в том, что так дальше жить можно. И вот если в какой-то момент мы с этим соглашаемся, то и живем себе дальше. То есть это означает, что мы предполагаем, что простая инерция существования никуда не денется. Она на автопилоте, она на механизме самовоспроизводства. А революция требует, дескать, резкой авторизации мира, что вот все, так дальше жить нельзя, и вроде бы все было так хорошо, а вот ты со своей революцией, со своим обновлением все обрушил. А вторая теория, которую, например, Рене Жерар придерживается, в частности, в своих там «Священное» и «Профанное», она предполагает, что революция произойдет сама собой и с неизбежностью, если не будут действовать хранители существующего. То есть дело не в том, что должны быть какие-то злоумышленники-революционеры, которые все подорвут, а дело в том, что если не будет творческого сохранения, и если мы не будем прилагать те же усилия...
0: То Шива исполнит свой танец тогда.
1: Да, для сохранения того, что мы уже избрали, что нам нравится, что пока на автопилоте, но не навсегда. И это означает, что революция не столько дело отдельных решительных злоумышленников, как думали многие, сколько результат упущения и небрежения со стороны тех, кто должен держать сваи, кто должен удерживать основополагающие структуры существующего, поскольку он избрал их.
0: Ну, то есть, одно и то же может быть живым, а может быть разрушающимся. Да, и это наш выбор, опять же, быть, вот мне очень нравится этот образ хранителя. Вот этим самым переворачивателем рукописей или возобновителем, не знаю, ритуала семейного завтрака. То есть, если я в это вкладываю жизнь, просто жизнь, то тогда все стоит. И не нужно нам никакого меча, пожара, и ковида и всего остального. То есть получается, что разрушение приходит только в том случае, если провисает какая-то вот эта напряженная перегородка, да, а это же напряженная перегородка, это не каменная стена, а просто вот такой пульс живой жизни. Вот где есть живая жизнь, там не надо танцевать Шиве, хотя он все равно придет, конечно, потому что все мы смертны.
1: Да, и, собственно, мы все равно не можем защитить мир от непрерывных перемен, изменений, обновлений. Ну, они
0: конечно,
1: неизбежны.
0: Да? И я сейчас тебя, когда слушала, я поняла, что есть такой самый естественный революционер — это маленький ребенок. Вот вспомни, как это было, когда живешь своей нормальной жизнью, все у тебя устроено. Вдруг появляется такой или такая, который то среди ночи хочет есть, то с ним надо почему-то переться гулять, хотя вообще планы были другие, то еще что-то нужно. И это не на один год такой проект. То есть получается, что жизнь, она сама время от времени, ну, какие-то такие почки раскрывает, и вот оно тебе и обновление. Но это обновление не то, которое сконструировали какие-то умные дяденьки и тетеньки, а это то, которое выросло из ткани жизни.
1: Да, и поэтому так важна зоркость по отношению к мутациям. Тут мы можем согласиться с биологией, что большинство мутаций либо безразличны, либо разрушительны. Хотя иногда бывают и счастливые мутации, но возможность их удержать, сохранить, это абсолютно творческая возможность. Да? И, соответственно, поскольку мы не в силах предотвратить и не должны предотвращать обновление мира, то нам остается быть бдительными, внимательными и присмотреться к этой очень даже почетной позиции рыцаря Вишну,
0: хранителя
1: мира. Ну и вспомнить, наверное, замечательный тезис Декарта из его размышлений о первой метафизике, что Господь каждое мгновение сохраняет мир с тем же усилием, с которым он его творит, но сохраняет его не таким, каким творит, а таким, каким сохраняет.
0: Вот тут надо подумать, и это очень красиво, конечно. Не таким, каким творит, а таким, каким сохраняет. Чудно. За этим замечательным разговором, к сожалению, время наше истекло. Я хочу сказать большое спасибо. И сказать вам, дорогие слушатели, что у нас сегодня был в гостях философ Александр Куприянович Секацкий. И мы сегодня обсуждали тему «Нужны ли миру обновления?». Спасибо.
1: Спасибо за внимание. До свидания.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала соната си минор Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Обнародован новый основной закон Ватикана. Патриарший экзарх Африки посетил Танзанию. Об этих и других событиях более подробно. Завершилась поездка патриаршего экзарха Африки, митрополита Каирского и североафриканского Константина в Танзанию. В поездке его Высокопреосвященство сопровождал председатель миссионерского отдела экзархата иерей Георгий Максимов. 23 июля митрополит Константин совершил чин малого освящения храма святителя Николая Чудотворца в селе Кимамба, первого храма Русской Православной Церкви в Танзании, строительство которого близится к завершению. Затем владыка Константин возглавил божественную литургию в новоосвященном храме и удостоил настоятеля прихода иерея Лаврентия Сакву право ношения набедренника. Также митрополит Константин совершил богослужение на приходах патриаршего экзархата Африки, побеседовал с духовенством и верующими. В озере Виктория архиерей крестил группу местных жителей. Были проведены собрания клириков центрального и северного благочиний страны. Священнослужители получили богослужебную утварь, православную литературу на суахили, подготовленную духовно-просветительским центром апостола Марка патриаршего экзархата Африки. Также при поддержке благотворителей из России была открыта еще одна водяная колонка для нужд общины. Всему духовенству подарены мотоциклы для паст и миссионерских нужд. Папа Римский Лев XIV сообщил о введении нового основного закона города-государства Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, первая статья нового основного закона гласит, что верховный понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения. Со своей стороны, губернаторство Ватикана в изданной по этому случаю пояснительной записке уточнило, что новый основной закон также включает поправку Папы Льва от ноября 2025 года к прежней Конституции. В соответствии с ней право занимать пост председателя губернаторства получили лица, не являющиеся кардиналами. С 1 марта 2025 года эту должность занимает итальянская монахиня-францисканка Рафаэлла Петрини. Ее назначение стало одним из последних кадровых решений Папы Франциска. Глава Римо-католической церкви назначил постоянным наблюдателем Ватикана при ООН в Нью-Йорке ливанского прелата. Ранее архиепископ Христоф Захиа Эль-Касис служил нунцием в Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене. О новом назначении было объявлено 25 июля. С 1964 года Святой Престол обладает статусом государства постоянного наблюдателя при Организации Объединенных Наций, что дает ему право свободного доступа на большинство заседаний и к соответствующей документации. У наблюдателя нет права голоса при принятии решений в Генеральной Ассамблее. Также наблюдатель не может выдвигать свои кандидатуры для избрания в органы ООН. Кроме Ватикана, таким статусом с 2012 года обладает только Палестина. По данным из открытых источников, архиепископ Эль-Касис родился 24 августа 1968 года в Бейруте. В 1994 1944 году стал священником Маронитской архиепархии Ливанской столицы. В 2000 году поступил на дипломатическую службу Ватикана, работал в нунциатурах в Индонезии, Судане и Турции, а затем в отделе международных отношений Государственного секретариата Святого Престола, где отвечал за сотрудничество с арабскими странами. 24 ноября 2018 года Папа Франциск назначил Эль-Касиса титулярным архиепископом Руселлы и апостольским нунцием в Пакистане. Епископская хиротония состоялась 19 января 2019 года. В январе 2023 года архиепископ был переведен из Пакистана на Аравийский полуостров, где стал нунцием в Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух флейт, струнных и баса континуо си бемоль мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Оапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: мешали ему плакать, ничего не говорили. Главное, они были рядом. Мусоровозы уехали, и тишину нарушали только рыдания пса. Протяжно, жалобно просвистел проходящий над свалкой поезд. «Почему она сказала про город?» — в слезах недоумевал пес. За все время их знакомства она всего 2-3 раза затрагивала эту тему, никогда не вдаваясь в подробности. Как-то он спросил ее.
1: «А город ты хорошо знаешь?»
0: «Знаю».
1: «Здорово там?»
0: «Как везде, что-то хорошо, что-то плохо».
1: «А почему ты там не осталась? Почему стала жить на свалке?»
0: Она задумалась. В глазах прошла какая-то тень. Потом дала такой вот странный ответ. «Потому что, как говорила моя хозяйка, нельзя жить в прошедшем времени».
1: Пес попытался было понять, потом воскликнул. «Так у тебя была хозяйка?»
0: «Была».
1: «Хорошая?»
0: Вот тут она долго молчала, прежде чем ответить, совсем другим голосом. Голосом, полным воспоминаний, нежности, тайны, обожания, близости, боли и еще много чего сразу. «Очень», — и добавила с гордостью. «Я хорошо ее воспитала».

0: Наверное, потому-то она, умирая, и сказала ему про город, чтобы он пошел туда и тоже нашел себе хозяйку, и чтобы прожил с ней свою собачью жизнь. Он окинул взглядом свалку и собравшихся вокруг собак. Да уж, вид у них был не блестящий. Корноухие, кривоногие, облезлые, с гноящимися глазами, покрытые блохами, хорошо видными на солнце. А главное, такое одиночество в каждом взгляде. «Хорошо, черная морда», — обещал он, — «я пойду в город и найду себе хозяйку». И никто не удивился, когда он повернулся, взобрался по откосу свалки и, не оглядываясь, направился к дороге, обсаженной платанами. Он все еще плакал, но не оглянулся ни разу.
1: «Если ты принял решение, никогда не поворачивай обратно», — учила его черная морда и поясняла. «Нерешительность — это смертельный враг всякой собаки».
0: Если сейчас он перебирает лапами во сне, если он пыхтит, как тюлень, если сердце у него так и колотится, то это потому, что пес идет в город. Он хорошо помнит этот путь. Город – это оказалось далеко, но найти нетрудно. Надо было только держаться туннеля запахов, оставленного порожними мусоровозами в утреннем воздухе. От каждой мчавшейся на него машины пес хоп отскакивал в сторону. Увертливость. Потом снова нырял в туннель запахов. Он двигался мелкой рысцой мелкой собачонки. Лапы его мелькали быстро-быстро, как вязальные спицы. Он не останавливался, не отдыхал. Он больше не плакал. Он думал только об одном – добраться до города и найти себе хозяйку, как завещала ему черная морда. Вдруг туннель запахов раздвоился. Он колебался не больше секунды и выбрал левое ответвление. Невероятно упрямый, он бежал и бежал, уткнувшись носом в дорогу. Туннель снова разделился. На этот раз он взял вправо, потом снова влево, потом опять вправо. И, наконец, обнаружил, что никакого туннеля больше нет, все запахи рассыпались вокруг. Только тут он поднял голову, плюхнулся на задик, вывалил язык чуть не до земли и перевел дух. Он был в городе.
1: Это был очень большой город. Полный домов, машин, пес стал чемпионом увертливости, жителей и туристов. Это была Ницца. При таком изобилии людей найти хозяйку представлялось не такой уж трудной задачей. Но сейчас он хотел есть. Всему свое время. Он поднял мордочку и стал принюхиваться, неспешно расширив ноздри, насколько возможно. В них тут же хлынуло не меньше 40 запахов. Он узнал их все. Здесь они, конечно, были свежее, но это были запахи свалки. Те же самые. Ошибки быть не могло.
0: «Значит, вот что такое город. Это свалка, только больше и в разрозненном виде. И посвежее».
1: Он принялся перебирать запахи, отбрасывая бензиновый чад, запахи резины, цветов, апельсинов, обуви

0: И вдруг его правая ноздря дрогнула, левая бровь приподнялась, и рот наполнился слюной. Он нашел, что искал. Восхитительный запах мяса. Да еще совсем близкий. Где-то тут должна быть мясная лавка.
1: В самом деле, она была совсем близко, прямо через улицу. Но мясник весил 100 кило, не меньше. Сущее страшилище. Весь увешанный ножами. Фартук, как стена. И он стоял в дверях. Руки в боки, кулаки, как гири.
0: Поосторожнее с людьми, они непредсказуемы.
1: Это в памяти пса всплыл голос черной морды. Он сидел на тротуаре и смотрел на мясника на той стороне улицы. Слюни текли ему на лапы. Какой аромат! И какой он голодный! То и дело мимо проезжали машины, заслоняя мясника. Пес надеялся, что однажды машина проедет, и окажется, что мясника нет. Ничего подобного. Всякий раз он стоял на том же месте, страшнее прежнего, и никуда не девался. Но запах тоже никуда не девался, так и стоял в ноздрях у пса. Он даже прогнал все другие запахи. Пес только его и чуял. Запах ударял ему в голову. Его слюна уже образовала лужицу на тротуаре. Запах, мясник, мясник, запах. Надо на что-то решиться.
0: Хорошо подумай, прими решение и от него уже не отступай.
1: Черная морда верно говорила. Пес сосредоточился, пригляделся к мяснику повнимательней и заметил одну вещь. Между ногами мясника и подолом фартука был небольшой квадратный проем, как раз достаточный для собаки его роста. Значит так, одним духом перебегаю улицу, проскакиваю у него между ног, хватаю первый попавшийся кусок и удираю тем же путем. Он толстый, я шустрый, ему меня не поймать. Если повезет, он даже ничего не заметит.
0: Разумеется, все получилось совсем не так, как он задумал. Через улицу-то он пробежал, но не достиг и середины, как на него обрушилась целая куча ужасов разом. Сначала он услышал рев, который пригвоздил его к месту, потом увидел, как прямо на него мчится мясник, протягивая красные ручищи. Потом оказался прижатым к необъятной груди, и, наконец, голос мясника загрохотал у него над ухом.
1: «А ну ты чего тут? Собак наших давить, а? Не понял? Смотри, я ведь и рассердиться могу. Ну, вали давай, парижанишка!»
0: И снова рев. Это тронулась машина. Машина, которая чуть не задавила пса. Теперь мясник держал его на вытянутых руках и смотрел ему прямо в глаза.
1: «А ты-то кто такой? Откуда взялся? Как тебя звать?» «Да, красавцем тебя не назовешь. Голодный, небось?»
0: Вот так. Мясник дал ему роскошную кость, на которой оставалось еще полно мяса. Позволил спокойно глодать ее прямо в лавке на опилках, потом лежать и переваривать. Пес уснул под голос мясника, повторявшего его историю каждому покупателю.
1: «Я ему говорю, парижанину этому, ты чего, собак наших давить? Говорю, смотри, рассержусь!»
0: Когда пес проснулся, через несколько часов мясник закрывал железные ставни лавки. Прежде чем запереть дверь, он окликнул пса.
1: «Ну так как? Останешься или пойдешь?»
0: Пес подошел к нему. Он ведь искал не хозяина, а хозяйку. Жаль. Он поскребся в рифленое железо двери.
1: «А, уйти хочешь? Ну смотри. Ладно, ступай. Живи своей жизнью».
0: В голосе мясника не было злобы. Не было и сожаления. Только что-то вроде «Знаешь, я никому не мешаю поступать по-своему. Полная свобода». Однако на прощание он добавил уже строго.
1: «Но под машины больше не лезь, понял? Пусть это послужит тебе уроком». «Если в этом городе все такие, — подумал пес, выйдя из лавки, — найти хозяйку будет легче легкого». И он увязался за первой попавшейся тетенькой с полным доверием, как будто знал ее всю жизнь.
0: У тетеньки были длинные стройные ноги, от нее приятно пахло фиалками, а каблуки ее делали цок-цук, как впоследствии каблуки перечницы. Тетенька не сразу заметила, что у нее появился спутник. Она останавливалась перед каким-нибудь магазином, пес останавливался у ее ног. Она утыкалась носом в витрину, он под витрину. Она с вожделением разглядывала товары, он вынюхивал интересные запахи, преисполненные симпатии.
1: «Мы с ней должны поладить», — думал пес. «Повадки у нас одинаковые».
0: Тетенька шла дальше, он тут же трогался следом, виляя хвостом и чуть не тыкаясь носом ей в пятки. Так оно и шло, пока тетенька не остановилась перед фруктовым ларьком. К фруктам пес был равнодушен, зато от стены под прилавком исходили увлекательнейшие запахи, свежие метки, оставленные деревенскими собаками. Тетенька выбрала персики какого-то особого пушистого сорта, пес облюбовал запах какого-то особого тонкого свойства. Тетенька достала кошелек, чтобы расплатиться, пес задрал лапу, чтобы расписаться в дружеских чувствах. И это было начало конца.
1: «Ваш кобель!» — рявкнул продавец, перебросив свою багровую физиономию через прилавок.
0: «Никакой он не мой!» — возразила тетенька.
1: «Как это не ваш? С того конца улицы за вами идет!»
0: «Говорят, вам первый раз его вижу!» Тетенька благовоспитанно закипала.
1: «Как же! Так вам и поверили!» — продавец решил показать зубы. «С вас еще 100 франков за ящик персиков, который он мне тут испоганил!»
0: «Как? Да вы что? Позовите кто-нибудь полицию!» — закричала тетенька, близкая к обмороку.
1: «Вот-вот, позовите, позовите!» — подхватил продавец, выскакивая на улицу.
0: «Полиция, как известно, всегда тут как тут. Стоит только позвать».
1: «Ваша собака?»
0: — спросил первый полицейский, доставая карандаш.
1: «Она говорит, не ее, не хочет платить за персики!» — с ехидной улыбкой встрял продавец.
0: «А вы подождите, пока вас спросят!»
1: — заметил второй полицейский, доставая блокнот.
0: «Ну, уверяю вас, это вовсе не моя собака!» — рыдала тетенька.
1: «А, кстати, вы какую собаку имеете в виду?» — спросил первый полицейский. Потому что вокруг ларька к этому времени сидела добрая дюжина собак. Сплошь на таких городских дел, очень заинтересованные склокой и уже начавшие заключать пари.
0: «Спорю на куриную ножку, дело кончится дракой!» — пророчил старый боксер из соседней обувной лавки.
1: «Да ну, просто заметут всех в полицию, это же очевидно!» — возразил шпиц булочника, претендовавший на большой жизненный опыт.
0: «Какое там? Много шума из ничего, как всегда!» — скучающим голосом проронила борзая антиквара.
1: «Эй, док, я все видел! Ты облил персики!»
0: Последнее высказывание слетело с неба. Это чихуахуа полковницы по своему обыкновению дразнил с балкона дога страхового агента.
1: А дог по своему обыкновению отбрюхивался. «А ну спустись, блоха! А ну спустись, если ты вправду собака! Выходи, потолкуем!»
0: Пес, наш пес, как нетрудно догадаться, воспользовался суматохой, чтобы незаметно скрыться. «Искать хозяйку на улице – это не метод», – думал он, – «слишком людно. Знакомиться нужно в более интимной обстановке».
1: Едва мелькнула у него эта мысль, как он увидел перед собой открытую дверь, из которой вкусно пахло рыбной похлебкой. Комната, куда он вошел, была пуста. В ней тоже все было знакомо ему по свалке. Такая же мебель. Разве что здешняя, гардероб, диван, телевизор, буфет, чинно стояла вдоль стен и была в довольно хорошем состоянии. «Значит, вот что такое дом», — подумал пес. «Это свалка, приведенная в порядок».
0: В ожидании чьего-нибудь прихода он решил полежать на диване. И притворился спящим, как будто он впрямь дома. Он уткнулся мордой в лапы, однако одним глазом поглядывал, чтобы оценить первого, кто войдет. Это оказалась толстая белокурая дама, румяная, с лоснящимися щеками, засученными до розовых локтей рукавами, которая переваливалась на ходу всей своей совершенно круглой фигурой. Она пахла чистой посудой и моргала маленькими голубыми глазками сквозь огромные очки.
1: «Симпатичная», — подумал пес. Сначала она его не увидела. Она полезла в буфет, вынырнула со стопкой тарелок в руках, повернулась и направилась к столу, который стоял на всех четырех ногах посреди комнаты. И вдруг остановилась на полпути, как будто в каком-то сомнении. Потом обернулась, и маленькие глазки ее расширились, нос сморщился, лоб пошел складками, рот широко раскрылся. Она увидела пса. Грохот, с каким посыпались на пол тарелки. Это было нечто. Пес, никак такого не ожидавший, подскочил чуть не до потолка. Когда он плюхнулся обратно на диван, дама вскочила на стол. «Крыса!»
0: «Крыса!» — закричала она. «Крыса, Леон, беги сюда! Тут крыса! Скорей, скорей!»
1: «Крыса?» — удивился пес. «Ну-ка, где она, эта крыса?» И грозно ощетинился, потому что крыс-то уж он знал и нисколько не боялся. Если он сможет начать свою жизнь у хозяйки поимкой крысы, это совсем неплохо. так что он постарался принять самый устрашающий вид. Губы его беззвучно вздернулись, обнажая клыки, тонкие, острые, блестящие, как иголки. Толстая блондинка перебралась со стула на стол.
0: «Леон, скорее, ну, пожалуйста, она огромная, огромная!»
1: Леон весил не больше 40 кило, но в руках у него была швабра, а глаза метали молнии. «Где она? Где?» — закричал он, влетая в комнату.
0: «Вон на диване!» — отвечала блондинка, указывая дрожащим пальцем на пса.
1: От первого удара он едва увернулся. Увернулся от второго и от третьего, мечась по комнате, отскакивая вправо-влево, как учила черная морда. Между тем, как швабра разносила вздрызг горшок с цветами, крушила телефон, выбивала одним махом два стекла в окне. В конце концов, пес счел за лучшее убраться отсюда, отчаявшись убедить этих психов, что он не крыса. Он удалился через дверь бегом, но не теряя достоинства, насколько это было возможно.
0: Ночь давно уже окутала город. Дома заглотали всех жителей. Спали машины, приткнувшись у тротуаров. Пес брел один-одинешенек прямо по проезжей части. В желтом свете фонарей его тень была совсем черной. Пес думал, знал бы, что так будет, остался бы у мясника. Люди и правда были непредсказуемы. С ними всегда оказывается не так, как ожидаешь. Запахи тоже уснули. Они распростерлись на земле и спали, как спят запахи, тихо шевелясь во сне. Соленое дыхание близкого моря накрыло их своим широким одеялом.
1: Пес шел, как во сне. Лапы его ступали беззвучно. «Ну что ж», — сказал он себе, — «спать так спать». Он выбрал клумбу поуютнее на площади Гарибальди, разгреб носом герань, 6 раз прокрутился на месте и со вздохом свернулся в клубок. Но прежде чем уснуть, надо принять решение. Еще несколько секунд ушло на размышление. Над старым городом колокол прозвонил полночь. «Ладно», — решил пес, — «завтра возвращаюсь к мяснику. Это, конечно, не хозяйка, но черная морда наверняка меня не осудила бы. А потом, кто знает, может, у него есть жена».

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Прямой эфир «Пасторский час». У микрофона протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Утоли мои печали» на Боткинской улице. Мы в прямом эфире, как я уже сказал, сейчас 20:33, 4 августа 2026 года. Вопросы ваши присылайте, потому что пока очень не густо. Только наш уважаемый Эдуард, как всегда, присылает цитату. Цитату нынче из свидетеля Игнатия Принчанинова. Вопросы в прямой эфир на сайте Радио Град Петров. И будет прекрасно, если вы будете эти вопросы присылать. На самые разные темы. Можно на темы Священного Писания, можно на темы аскетики, практики какой-то литургической. Можно любые вопросы. Потому что без этих вопросов, собственно, программа будет превращена в монолог, и я буду рассказывать о тех вещах, которые вам могут казаться не очень актуальными и не самыми насущными для вас. Итак, 4 августа читается в церкви Евангелие от Матфея, сразу же после Пятидесятницы начинается чтение Евангелия от Матфея и продолжается вплоть до того, как исчерпается это Евангелие, то есть до конца августа или в сентябре уже тоже еще может читаться в зависимости от дня Пятидесятницы. Читается сначала послание к римлянам, но его уже прочитали в церкви, и сейчас после него на литургии читается послание, первое послание к Коринфянам апостола Павла. Это, конечно, одни из самых главных посланий. Вот лето, послания, которые, на которых, собственно, основывается и догматика церкви, и учение о воскресении мертвых, например, учение о грехе. Вот эти все такие важные апостольские послания, на которых, собственно, базируется весь христианский аппарат, словесный аппарат, аппарат учительства церкви. Вот они читаются летом, когда не все их слушают и, скорее всего, не все их читают. Еще раз напомню вам, дорогие друзья, что писать можно и желательно на сайт Радио Град Петров, вопросы в прямой эфир. А есть еще альтернативная такая площадка, не мессенджер, а социальная сеть ВКонтакте, где тоже можно на страничке Радио Град Петров вставлять ваши комментарии или задавать вопросы. Итак, цитата, которую присылает наш неутомимый Эдуард из Игнатия Причининова. «Старайся раскрыть в себе духовную любовь к ближним, войдя в нее, войдешь в любовь к Богу, во врата воскресения, во врата Царства Небесного». Святитель Игнатий переосмысливал те евангельские повествования, которые читаются в церкви и в переписке, и в своих сочинениях. Он, собственно, такие парафразы евангельские вставлял, которые, безусловно, Евангелию никаким образом не противоречат, а слова Христовы напоминают, но напоминают уже как бы немножко со стороны. Спрашивали Спасителя, какая первая главная заповедь? И это был, в общем, дежурный вопрос к учителю в те времена. А Христа, Господа нашего, считали, по крайней мере, с внешней стороны, таким раввином, учителем закона, наставником для своей малой общины. Иногда считали его ересиархом, но это случилось позже. А вот когда к нему подошел некий книжник и задал такой дежурный вопрос, какая первая и большая заповедь в законе, то есть нужно было процитировать пятикнижие Моисеева и дать вот такой ответ. Господь абсолютно спокойно говорит о том, что первая и главная заповедь есть: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей». И добавляет из другой книги Пятикнижия, это из книги «Исход». И такие же слова есть в книге «Второзаконие», а он добавляет еще из книги «Левит». «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждены закон и пророки. Вот все наши представления об отношениях Бога и человека укладываются в эти две заповеди, данные до Христа пророками Ветхого Завета и записанными. Заповеди-то Бог дал, конечно. А вот записаны они через пророков еще в ветхозаветные времена. И Господь, и Спаситель наш повторяет эти заповеди, и мы вслед за Ним пытаемся их хоть как-то реализовать в нашей жизни. Возлюбить Бога можно только через любовь к ближнему. Только через те отношения, которые мы можем назвать любовью. Что это за отношения? Да, они самые разные. Вот слово «любовь», оно многообразно, да, и в греческом языке там, по крайней мере, четыре слова существуют, которые обозначают любовь. А вот та любовь, о которой говорится в Писании, которую употребляет Спаситель, особенно в Евангелии от Иоанна, там цитируются слова Спасителя евангелистам, и там слово «любовь» употребляется очень много раз. Вообще в Новом Завете более 200 раз употребляется вот это слово «агапе», которое обозначает любовь жертвенную, снисходящую, любовь, которая отдает. И вот любовь Божия к людям — это любовь отдающая. А нам следует возлюбить Господа Бога всей той естественной своей полнотой, на которую способен человек. И ближнего возлюбить таким же образом. Потому что себя-то мы любим, безусловно. Вот как самого себя возлюбить ближнего, это, наверное, самое тяжелое для нас дело. И святитель Игнатий Брянчанинов напоминает нам об этом называя духовную любовь к ближним, да, вот это евангельское, снисходительное, прощающее, отдающее себя любовь. Вот мы слово «духовный» тоже затрепали очень сильно. Духовным мы называем тоже все, что угодно, хотя это чаще всего не духовное, а именно душевное, да, вот эмоциональное, чувственное. А духовное — это то, что мы можем взять в пример из евангельских повествований и из учения апостолов. Вот тогда что-то действительно мы начнем понимать в нашей вере. О, наконец, еще один вопрос пришел от Алексея из Петербурга. Нельзя ли прояснить зооморфизмы, встречающие в Священном Писании? Почему агнцы, почему козлища? Это потому, что человек воспринимает только то, что он привык видеть перед собой. Вот для нас слово «агнец» или слово «козлище» мало что значит. Мы жители городские и редко видим овечек, козлят, что там в зоопарке или в каких-то сельских местах, куда выезжаем. И то сейчас в сельской местности, в ближних пригородах, практически никто не держит такую мелкую домашнюю скотинку. А для жителей Ближнего Востока эти образы были вполне себе привычными. Они видели этих животных каждый день. И мало того, все эти животные, мелкий, крупный рогатый скот, чаще всего, конечно, мелкий рогатый скот, то есть овцы и козлы, козы. Это было мерило богатства человека. Чем больше были стада, тем богаче был человек. Чем большим количеством вот этих отар, овец или стад, козлов владел пастух или шейх какого-то племени, тем богаче он был, потому что это была как бы такая денежная единица, количество голов скота. Помните историю про отца Иакова, как он трудился у своего родственника Лавана сначала за одну жену, потом за другую. Хотел Рахиля, а ему дали в жены Лию, а потом он трудился и за Рахиль 7 лет. И вот как он умножал стада этого шейха Лавана, да, и почему там конфликт произошел, но я не буду пересказывать эту историю с книги «Бытия», вы сами ее с удовольствием прочитаете и поймете, почему вот это древнее общество, оно, собственно, древним было не только во времена праотцов, но уже ко времени Спасителя оно мало чем изменялось, ну, только что там завоеватели разные приходили в те страны, а, ну, может быть, там появились еще какие-то там технологии, на смену бронзе пришло железо, да, изменились технологии войны. Но вот, собственно, общество особо никак не менялось, оно было таким пирамидальным, да, со строгими такими социальными стратами. Тогда появилась уже, да, ко времени Спасителя появилась уже книжность, но, собственно, хозяйствовать люди продолжали по древним лекалам, животноводство, земледелие, садоводство, охоты в тех местах уже было, ну, больше развлечением, нежели добычей пропитания. И поэтому вот эти уподобления, аллегории, притчи в Писании, они очень часто употребляют вот эти вот сельскохозяйственные описания. И там же не только про живность, про скотинку домашнюю, там и про земледелие, про виноград, и про смоковницу, и так далее. То есть вот, вот это все было потому, что близко людям. Если бы сейчас мы говорили какие-то притчи, мы бы употребляли там гораздо более привычные нам реалии. Но вот нам приходится переводить вот эти евангельские слова на привычный нам язык. Ведь Спаситель всегда и во все времена говорит с людьми на понятном для них языке. И это главное, пожалуй, Алексей, в вашем вопросе. Господь говорит с нами на понятном нам языке. В те времена он говорил, употребляя аналогии и метафоры из их окружающего быта. Сейчас он говорит с нами на другом языке, на языке науки, на языке технологий. И это тот же самый Господь, и тот же самый наш Спаситель. Но мы учимся понимать его по тем примерам, которые дает нам Священное Писание. Александр из Петербурга. Если человек не любит любовь как таковую, то он не сможет полюбить ближнего. Домашние животные были самым ценным для тогдашнего человека, потому он приносит самое дорогое Богу. Да, совершенно верно, дорогой Александр, вы точно подметили, что в жертву, да, понятие жертвы, оно гораздо более древнее, чем христианство, гораздо более древнее, чем вообще весь Ветхий Завет, и это то, что присуще всякому человеческому обществу, вплоть до самых, как бы сейчас выразились, первобытных, да, вот те затерянные в джунглях там Амазонии племена, у них есть религиозные представления о мироздании. Они тоже приносят жертвы. Они тоже знают это понимание, что высшим силам, небесам нужно принести что-то дорогое, чтобы по представлениям анимическим, да, то есть вот шаманские какие-то культы, да, или вот такие политеистические, когда многобожие, чтобы получить что-то от божества, от божеств взамен, или умилостивить их при каком-то бедствии. Да, во времена Спасителя и до него домашние животные были ценным. Вспомним притчу о заблудшей овечке. Господь ищет, идет, ищет, находит. Вернее, тот вот персонаж притчи находит и радуется о найденной овечке больше, чем о том большинстве, которое не нуждается в его поиске. Так Господь именно эту притчу приводит как пример радости Божией о покаянии человека, если... Причем здесь очень важно, что не заблудший этот человек, заблудшая эта овечка ищет Бога, а Бог ищет эту заблудшую овечку. Это тоже важно очень для нас. Да, но в жертву в Ветхозаветном храме приносили не просто любое животное, а только беспорочное. то есть которое не было хромым, кривым, то есть соответствовало тем критериям, которые для жертвенных животных были установлены. То есть было вот, не имело какой-то нечистоты на себе. Их даже омывали, вот это чудо при овечьей купальне, которая называлась-то... Есть два варианта прочтения этого слова, как «дом милосердия». Мы читаем это чтение во время освящения воды. И второе прочтение этого топонима Иерусалима, то есть название места, «дом овец». Вот их прогоняли тут через водичку, чтобы смыть с них дорожную пыль, и гнали потом в храм уже для жертвоприношения. Вот те очищенные овцы, вот их помыли, да, плеснули этой водой, они пришли в храм, там из них отобрали тех, которые без порока, и вот их приносили в жертву в храме Иерусалимском. Итак, если вопрос у Александра, если человек не любит любовь, то он не может полюбить ближнего. Как любить любовь? Любовь — это естественное чувство внутри нас. Да, мы, у нас два главных инстинкта у человека. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Вот такие базовые человеческие инстинкты. И в них есть естественное проявление такой любви. Преодолеть инстинкт самосохранения может только родитель, защищая своего ребенка. А так вообще бегут все. Там, в древности там, от какого-нибудь пещерного медведя или там, тигра какого-нибудь, или хищника. А вот детей не бросают, детей защищают. А вот инстинкт продолжения рода – это влечение, это естественное чувство, и вот влечение полов – это абсолютно нормальное для человека явление. Мы поэтому и семьи создаем, поэтому и детки у нас появляются. А есть дружба. Есть дружба, которая относится тоже к области чувств, но уже более глубоких, чем, вернее, более тонких, чем инстинкты. Симпатия. Симпатия – это тоже естественное чувство. Вот есть люди, которые нам симпатичны, мы сразу с ними находим общий язык, мы сразу с ними начинаем общаться, или они нас тоже принимают. Вот эта вот симпатия, которая может потом перерасти уже в такую в крепкую дружбу. А дружба — это ответственность уже в человеческом социальном обществе, ответственность одного человека перед другим, а тем более перед тем, кто нам симпатичен, близок. Вот это все прекрасно, да, и это уже вот становится той дружбой, которая скрепляет сообщества человеческие, общины, и религиозные общины в том числе. А вот есть еще любовь такая, которая выше нашего естества. Это любовь, которая видит ближнего в любом человеке, в каждом человеке, который встречается нам по пути. Именно об этом учит нас Евангелие, именно об этом говорит Спаситель, когда употребляет слово «любовь». Эта любовь сверхъестественная, она не наша, не вырастает из нашего... из нашей человеческой природы. Она даруется нам. И вот именно такого рода любовью, которую дарует нам Бог, которую мы воспринимаем сами, мы можем отдать. Потому что прежде, чем мы отдаем эту любовь, нам ее подарил, отдал Бог даром. подарил, значит, отдал даром, облагодетельствовал нас. И вот ответное наше чувство — это благодарность и передача вот этой благодати, этого дара тем, кто находится рядом с нами, тем, кто попадается к нам на пути, а путь наш, если мы ответственно к нему относимся, то по этому пути ведет нас Бог. Он есть путь, Он есть истина, Он есть жизнь. И Он дает нам и этот дар любви, и мы можем его передать. И таким образом созидается уже не просто человеческое сообщество, уже созидается нечто сверхъестественное здесь на земле, то явление, которое мы называем церковью. Вот это вот соединение людей в этой жертвенной, божественной любви и есть церковь, есть то тело Христово, о котором молился Спаситель, Богу Отцу, которое созидается таинствами, которое дает нам ощущение братства, сестричества, а не только иерархии, как мы привыкли воспринимать церковность нашу. Это наше взаимоотношение и взаимоотношение Бога с людьми и людьми друг с другом. Вроде бы простые формулы, да, но они действенные, они, собственно, из маленькой апостольской общины, как из семени вырастили те поместные церкви и те церковные общины, которые мы видим сейчас рядом с собой и в которых по мере сил принимаем участие в разных качествах. Итак, спасибо, дорогой Александр, за ваш вопрос. Алексею благодарность. Эдуарду. Но вот пока всего 3 человека прислали свои вопросы. Но я очень жду, чтобы в оставшиеся полчаса нашего эфирного времени пришлете еще вопросы. А мы сегодня поговорим о дне сегодняшнем, потому что сегодняшний день, он тоже особенный. Сегодня есть, конечно, память дивных совершенно святых. Например, равноапостольной мироносице Марии из Магдалы. Мало что мы о ней знаем из евангельских текстов. Знаем, что она сопровождала Господа вместе с другими женщинами, вместе с Матерью Божией. Но предания уже позднеантичного и средневекового времени, уже деяния Марии Магдалины описывают очень красочно и разнообразно. Я не буду сейчас их пересказывать. Но вот именно в этот день, 4 августа 2003 года, отошел ко Господу один из величайших людей, я не побоюсь этого слова, из великих христианских учителей 20 века. Митрополит Антоний Блум, которого мы знаем по его титулу Сурожский. Да. Это русский митрополит в Англии, сын русских дипломатов, выросший и воспитанный в эмиграции, уверовавший в юношеском возрасте и пронесший эту веру сквозь всю свою жизнь и умевший делиться вот этим прекрасным своим духовным опытом с теми людьми, кто об этом вопрошал. А иногда и не вопрошал. Иногда он шел к людям как миссионер, просто шел на улицы, шел в места скорбные, например, в хосписы, там, где очень мало места состраданию, где люди уходят из этого мира. Он сумел вот это хосписное движение сделать движением милосердия, сострадания, любви. И поскольку сам был медиком по светскому своему образованию, умел этому дать должное направление и воспитал людей, которые до сих пор передают это служение от людей уже опытных, от чад митрополита Антония, более молодым и совсем к юным, к тем, кто чувствует такое призвание к служению милосердия. А нам он больше известен, митрополит Антоний, своими проповедями, своими беседами на самые разные темы. Очень много было книг издано с 90-х годов. Одна из первых книг проповеди, которая у меня появилась, это зарубежное издание воскресных проповедей митрополита Антония. Я был поражен вот той простотой и глубиной одновременно, которые присутствовали в его проповедях. Потом я познакомился с его беседами, потом стали его книги издаваться, его рассуждения или проповеди, или вот такие целые циклы бесед обобщенные. Вот человек никогда никого ничему не учил. Он не был преподавателем, как вот академическим таким человеком, а он рассказывал о своем духовном опыте. И этот духовный опыт умел передать очень поэтично, великолепным русским языком, очень образно, очень доходчиво. И целое поколение моих, наверное, ровесников и людей даже помладше выросли на книгах митрополита Антония, на его уже записанных на магнитные, на видеоносители его бесед. И сейчас можно в сети найти его записи и порадоваться тому, что он жил уже в ту эпоху, когда можно было зафиксировать его присутствие и его живое слово. Вот таких людей очень немного, которые бы повлияли на мировоззрение, можно сказать, поколения, а может быть и двух. Вот это такой замечательный учитель. Учитель не книжности, учитель глубины христианского проживания в этом мире. И вот именно, собственно, не книжность, хотя и без нее не обойтись, не ученость как таковая, да, она без вот этого человеческого измерения, она теряет все свои информационные качества, а вот именно соединение глубокой начитанности, книжности и очень открытого человеческого взаимодействия дает вот этот совершенно удивительный феномен митрополита Антония. Он оказался очень близок многим людям, и вот и как раз Ольга из Петербурга прислала тоже свою реплику, с удивлением узнала, что не всем братьям и сестрам он также близок. Хорошо, что его наследие доступно для нас. Вы знаете, я тоже сталкивался с разным отношением к митрополиту Антонию. Я ехал как-то раз еще в 90-х годах и читал только что вышедшую, ехал в автобусе с паломниками, читал только что вышедшую книгу «Человек перед Богом», сборник бесед митрополита Антония. А рядом ехала такая очень высокодуховная дама с какой-то очень интеллектуальной книгой тоже духовного содержания. И так спросила, что я читаю, я показал. Это нравственное богословие для мирян. Я сказал, простите, а мы кто-то другие, там мы какие-то высокодуховные. Нам не нужно разве нравственное богословие? Ну, я не нашелся тогда, что сказать правильным образом, чтобы не обидеть эту даму. А вот сейчас бы сказал, наверное, потому что поделиться духовным опытом – это уже большое дело, дорогого оно стоит. А вот поделиться так, чтобы это было понятно, чтобы те парадоксы христианства, которые мы можем наблюдать с точки зрения логики, с точки зрения истории, с точки зрения каких-то мировоззренческих коллизий, вот они снимаются, когда начинаешь понимать, что человек, которого ты читаешь, он обращается не к абстрактному студенту или мирянину, а обращается лично к тебе. И вот это ощущение личного общения через печатное слово, а уж тем более, наверное, через видео какие-то, беседы или радиозаписи, вот это совсем по-другому. А есть у митрополита Антония еще интересные очень лекции. Он читал их вот таким абсолютно не то, что не церковным, не православным и имеющим очень мало представления о реальном христианстве молодым людям. И эти лекции очень интересны, потому что видно, насколько был митрополит Антоний эрудирован, как много он читал и художественной литературы, и критической какой-то литературы, и рассуждал о предметах философских, таких как «Красота и уродство». Целая серия таких лекций издана издательством «Никея», если я правильно помню. «Хаос», «Закон», «Свобода» – тоже такие религиозно-философские рассуждения. Удивительно интересные книги, которые я читаю до сих пор и перечитываю. Спасибо, Ольга. Я думаю, что вы не одиноки в таком отношении к митрополиту Антонию. Ну, конечно, каждому человеку не угодишь. И

простецкие, казалось бы, рассуждения, они не удовлетворяют такого рода запрос. Кто-то ищет рецептов. И одно время в 90-е, в начало нулевых годов были очень популярны всякие книги духовных советов в тех или иных случаях. Сколько нужно прочитать акафистов, кому прочитать, в какое время прочитать и так далее. То есть вот такой магический подход к вере, он и до сих пор он есть, да, почему там тот или иной святой помогает вот от таких болезней, а вот от других болезней нужно к такому-то святому, а вот этот святой, он вообще от всех болезней. Ну, вот, дорогие друзья, конечно, по-всякому бывает, и если с верой мы молимся целителю Пантелеимону, митрополиту, святителю Игнатию Брянчанинову или там святой блаженной Ксении Петербургской, если мы с верой приступаем к такого рода молитве, то и получаем исцеление, слава тебе, Господи. А вот если мы ищем не просто текущего какого-то, текущей пользы для нас или для близких, а ищем чего-то большего, ищем того, что, собственно, и составляет суть христианства, богообщения и богопознания. Без этих двух вещей нет христианства, есть набор магических практик, есть ритуальные последования, есть литургические чины, есть красивые храмы, прекрасные иконы, чудный аромат ладана, красивые облачения духовенства, прекрасное пение хора, а вот за этим может и не стоять ничего. Сплошная эстетика. Все это прекрасное, но это средство, это не цель. Цель – это общаться с Богом, понимать Его, познавать в нашу меру, открываться, сердечно открываться Господу, чтобы Он посетил нас. Не мы им воспользовались, а Он посетил и наставил нас на тот путь, который нам предначертан им, его промыслом. А путь этот мы выбираем сами. И это очень важно. Давайте мы сегодня обратимся к Писанию, потому что вопросов пока больше нет, я их жду. У меня открыта страничка. Вот, буду ждать ваших вопросов. А вот сегодня Евангелие от Матфея, 21 глава. Где рассказан эпизод уже из страстных дней Спасителя, уже из завершения его служения здесь, на земле, когда он веру ему, в него, обрел в очень малом количестве людей. В той маленькой общине, которая следовала за ним, потому что им больше некуда было идти. Кому нам идти? У тебя глаголы вечной жизни, говорит ему апостол Петр. Вот он сталкивается уже напрямую с неверием тогдашних лидеров ветхозаветного культа. Отрывочек я маленький, я зачитаю его в синодальном переводе. 21 глава, с 23 по 27 стих. Сегодняшнее чтение на литургии. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь? Кто тебе дал такую власть?» По существу, что они?

спросили-то? Тебе кто разрешил проповедовать? Да еще в храме. В храме Иерусалимском. Мы здесь главные. Мы здесь начальники. А ты кто такой? Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас в одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему, о чем проповедовал Иоанн?» Он проповедовал, что вот это есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира. А если, дальше я цитирую, а если сказать от человеков, то есть от человеческого рассуждения, от ветра главы Иоанна Крестителя, боимся народу, ибо все почитают Иоанна за пророка. А он таковым и был. И лукаво говорят, и сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какую властью это делаю». Вот коротенький отрывок, вроде бы конфликтная ситуация, вроде бы совершенно разговор закончился впустую, да, вот не показал вот этим первосвященникам, то есть это саддукеи, да, старейшины народа, это вот партия власть имущих, они были, это храмовая верхушка, это то высшее духовенство и коллаборационисты с римской властью. То есть это люди, которые вот владели серьезными финансовыми потоками, потому что храм приносил огромный доход. Это единственный храм, где можно было приносить жертву единому Богу. Да, и туда стекались не только там овечки, козлы и коровы, да, но стекалось огромное количество пожертвований, денег со всех концов. Даже языческие правители делали вклады в Иерусалимский храм. Они делали это по языческим соображениям, чтобы там какого-то бога еще не прогневать. А вот владели этими потоками, конечно, вот эта храмовая верхушка. И вот приходит какой-то самозванец, о котором вот этот вот нищий пророк 3 года назад говорил, что он есть, собственно, тот, кто искупает этот мир от его греха. Христос спрашивает их, откуда это было? Бог ли говорил с Иоанном? Или он сам это придумал? А народ-то в основной массе своей Иоанна почитал пророком и считал, что его пророчества верны, потому что он являл вот этот образ такого классического пророка, ходил в козьей или овечьей шкуре, питался кузнечиками из пустыни, не употреблял вина, был таким назареем, хотя был сыном священника. И вот он вот являл образ такого пророка и пророчествовал об Иисусе, знали об исцелении, знали о чудесах и знамениях, которые Спаситель творил, знали об учении, потому что он не скрывал ничего, а говорил народу открыто, говорил и в синагогах, то есть вместе учение, говорил и в сельской местности, и у озера, и с самым разным людом Святой Земли он вел эти разговоры и проповеди. И вот ту Нагорную проповедь, которую мы очень хорошо знаем, то есть вот то, с чего начинается, собственно, служение Спасителя, с этой проповеди на горе, он произносил наверняка много раз, потому что евангелист Лука приводит примерно тот же текст, но относит его к другому месту, не на горе, а на поле.
где Господь тоже проповедует. И, собственно, почти такими же словами. Это проповедь о Царстве Небесном. И если нет веры, а вот в этих людях, которые вопрошали, кто ты такой, какой властью ты делаешь, вот в них этой веры не было. Не было веры ему, значит, не было веры и в то Царство Божие, которое пришло вместе со Христом в этот мир. И Господь отказывается с ними беседовать, потому что Он пришел не спорить. Он пришел в этот мир его искупить. И вот именно зависть и те посулы, которые делала эта храмовая верхушка, да, вот они и привели к предательству, привели к тому, что, собственно, произошло несколькими днями позже, да, вот описываемых в сегодняшнем Евангелии событий. То есть вот за каждой евангельской историей, за каждым маленьким эпизодом стоит весь путь Христа в этом мире. Точно так же, как и за каждым нашим прожитым днем мы можем увидеть и понять наш собственный путь. Вот когда мы вечером вспоминаем прошедший день, мы понимаем, сколько потенциальных возможностей мы упустили, сколько времени мы потратили на лень, на пустое, на ненужное, на вредное и для нас, и для близких людей. И вот, собственно, задача христиан как можно меньше уделять времени вот этому ложному, ненужному, мусорному в нашей жизни, а больше времени понимать, чем мы можем, каким образом мы можем познавать Бога, быть открытыми для Него, давать Богу место в нашей жизни. Друзья, у нас остается 5 минут буквально нашего времени, и, к сожалению, сегодня очень мало у нас вопросов, но лето, хорошая погода, все отдыхают, гуляют, и это понятно. Но вот это время тоже можно провести с пользой, даже то созерцание красоты нашего мира. Сегодня прекрасный день в Петербурге. Чудное сегодня небо, красивые облака, солнышко светит для Питера, это радость. Не такая жаркая погода, вот она очень комфортная. И прогуляться вечером, посмотреть на нашу удивительную Неву, на чудную архитектуру, на людей, которые со многих концов нашей страны и за рубежа приехали поглядеть на красоту нашего города. Это тоже удовольствие, это тоже Божий дар. И получить вот удовольствие, радость от жизни, это тоже религиозное чувство. Вот Павел об этом в послании к римлянам пишет, о том, что когда мы прославляем Творца в творении, и даже не только в творении природном, а добавлю еще в творениях рук человеческих, которые направлены на красоту, на созидание. Вот сегодня я был на удивительной выставке, очень красивая роспись «Горячая эмаль» в Союзе художников. Всем, кстати, советую посетить, прорекламируя ее. Вот мой знакомый уже покойный художник, посмертная его выставка, Алексей Мукушев. Вот, чудесная выставка в Союзе художников. До 16 августа она будет открыта. Вход совершенно свободный. Пожалуйста, радуйтесь тому, что посылает нам Господь сегодня. Умейте это ценить, умейте благодарить, умейте понимать
себя по отношению к этому миру, к его явлениям. Да, происходят страшные вещи. Да, где-то проливается кровь. Мы об этом будем молиться, если не можем как-то реально помочь. Но это не отнимает от нас радости нашего бытия, того дара жизни, который важнее всего в этом мире, который важнее всего для каждого из нас. И этот дар надо ценить, за этот дар надо благодарить, и об этом даре нужно не только помнить, но и молиться о том, чтобы не забыть. На этом мы, наверное, сегодня завершим нашу передачу. Я всех благодарю за внимание, всех, кто нам писал, всех, кто нас слушал. Призываю на всех вас, дорогие братья и сестры, Божие благословение. И прощаюсь до новых встреч в эфире «Радио Град Петров». Это замечательно, тоже дар Божий, потому что наше радио, нашей метрополии. Это тоже творение рук человеческих, но, с другой стороны, это и Божий дар, потому что у нас есть возможность делиться с вами самыми прекрасными соображениями для нас, священников, для деятелей культуры, делиться знаниями о литературе, истории. Это великолепная возможность общения. И будем благодарить Бога за то, что у нас она есть. Итак, Петербург, 4 августа. 2026 года, 21:29. Мы прощаемся. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров». До свидания.

0: Тропарь по Чаевской иконе Божией Матери греческого распева прозвучал в исполнении братского хора Свято-Успенской по Чаевской лавры.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В своем романе «Раковый корпус», говоря об одном из своих героев, Солженицын пишет: «Весь смысл существования его самого и всех вообще людей представлялся ему не в их главной деятельности, которую они постоянно занимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям, а в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, не продрогнувшим, не искаженным изображение вечности, зароненное каждому». Изображение вечности, зароненное каждому. Сознавал ли Солженицын, пиша эти удивительные строки, что он давал лучшее определение своего собственного творчества, духовный портрет самого себя? Ибо, как это ни покажется странным, все творчество его, кишащее, до отказа наполненное людьми, их заботами, их горестями и радостями, их маленькими победами и поражениями, страхом и надеждой, есть все-таки прежде всего изображение вечности. И именно это делает Солженицына сейчас писателем действительно несоизмеримым, писателем с большой буквы. Открывая любую вещь Солженицына, только еще приступая к чтению, мы сразу знаем, что все в ней отнесено к чему-то другому, главному, несказанному, но тому одному, из-за чего не только можно, из-за чего нужно с такой любовью, с таким вниманием быть обращенным к людям и к их всегда маленькой, всегда быстротекущей и почти призрачной жизни. Символом этой отнесенности в круге первом, например, является Рождество. Действие романа происходит в рождественские дни. Об этом сказано очень мало. Немного в начале, и затем в этом вопросе, который появляется то тут, то там на протяжении всего произведения. В вопросе о елке. Устроит ли елку? Позволит ли елку? Зачем понадобилось Солженицыну это Рождество? О нем, кроме группы иностранцев, никто как будто не думает на этой страшной шарашке. Но вот оно есть. Оно вспыхнуло своим светом в начале, и этот свет незримо озаряет все эти страницы, всю эту мучительную, безнадежную повесть. И оно есть в повести потому, что для Солженицына оно есть в мире. Так же, как есть в мире это странное, ни на что не похожая книжка рассказов Толстого, случайно попадающая в палату ракового корпуса, попадающая только для того, чтобы отнести всех тех страдающих и умирающих людей к главному, чтобы ясным стало изображение вечности, зароненное каждому. Мы говорим сегодня о Солженицыне, потому что он получил Нобелевскую премию, высшую награду, высшее признание, которое может на этой земле получить писатель. Мы знаем, конечно, что не Солженицыну нужна эта премия. Она нужна нам, русским людям, где бы мы ни находились. Нужна, потому что ею явлена миру настоящая Россия, а не та поддельная, казенная и тюремная, вечным изображением которой останется солженицынская шарашка. Но на глубине, конечно, не в премии дело, не в этом человеческом признании. на глубине для нас важно то, что Солженицын, как и его предшественник на этом крестном пути славы и мученичества, Пастернак, христианин. Мир отрекается от Христа. Мир гонит Христа. Мир утверждает, что ему не нужен Христос. И впереди этого безбожного мира, отрекшегося от изображения вечности в себе, стоит, увы, наша страна, и это наш позор и наш ужас. И вот из недр этой страны приходят и вырастают один за другим эти гиганты духа и говорят «нет», и смывают с нас и с России этот позор и этот ужас. И мир в них, а не в постылой казенщине, узнает и признает и приветствует подлинную, вечную, необходимую, как говорит постановление Шведской академии, Россию. Дорогие слушатели, какая чистая и глубокая радость знать и сознавать, что великие писатели безбожного и материалистического периода нашей истории Ахматова, Пастернак, Солженицын начертали имя Христа, веру во Христа, радость о Христе на своем творчестве. Что изображение вечности, которым озарено это творчество, это образ Царства Божия, той радости и мира в Духе Святом, в которой родилось христианство. Нам говорят, нет и не бывает чудес. Но разве не чудо этот светоносный взрыв солженицынского творчества над мрачной и унылой тучей страха, подлости, приспособленчества и уродства? Разве не чудо этот удивительный человек, смотрящий так умно, так пристально, так любовно на своих фотографиях, прямо в душу каждому из нас и как бы говорящий: «Не бойся, я не боюсь, и ты не бойся, ибо есть высшая правда, есть совесть, есть Бог, есть Христос и есть вечная и подлинная Россия». Когда-то Тютчев написал свое знаменитое стихотворение о России. «Изнуренный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». И тогда многим это показалось преувеличением. Но теперь мы знаем, что это правда. Знаем от Ахматовой, знаем от Пастернака, знаем теперь от Солженицына. Знаем, что никакие гонения, никакие диалектики, никакие обманы не убили и не вытравили главного изображения вечного, зароненного не только каждому человеку, но и каждому народу. Внешне творчество Солженицына наполнено рабами. Рабы Володин, Герасимович, Костоглотов, Иван Денисович. Рабы, изнуренные ношей крестной. Но вот творчество, все творчество Солженицына о том, что эти рабы свободны, той свободой, которой никто от них отнять не может. Свобода на шарашке, а страшное рабство и одиночество в ночном кабинете Сталина и в бесчисленных кабинетах бесчисленных аппаратчиков. Поэтому ко всему творчеству Солженицына хочется поставить один всеобъемлющий эпиграф. Слова Христа: «В мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир».
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас смотрит или слушает каким-то способом в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Читательский клуб». И сегодня в нашем читательском клубе Евгений Маслов.
1: Добрый вечер.
0: Герман Журавский.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова, это я. Сегодня мы будем говорить о трагедии или мистерии, как сам автор обозначает этот жанр этого произведения, Джорджа Гордона Байрона «Каин». И поскольку предложение было Женина, то Евгений, первое слово.
1: Спасибо. Это действительно мистерия. Или, кстати, другое выражение, другое название, которое здесь же упоминает сам Байрон, это «моралите».
0: Еще лучше,
1: да. Да, еще лучше. Да. Ну, для меня, я почему так специально выделил мистерию, потому что для меня это пока что несколько запутывающий текст. Я сейчас постараюсь объяснить, почему. Но в первую очередь, если говорить про самое первое впечатление, то когда я знакомился с этим текстом впервые, я должен был признаться, что вот эти вот мысли Каина, которые одновременно крайне горделивые, он как бы ставит себя в положение существа, которое способно силой своей мысли оценить, достойно что-то быть или не быть, можно так сказать, да, вот относительно своей жизни, которую сам себе он не давал. Да? А в то же время кто-то может даже сказать довольно как-то последовательно отстаивать то, что тот, кто способен мыслить, и тут тоже по тексту это видно, ценить красоту и хрупкость жизни, тот жить в мире полном страдания и зла не захочет. Так вот Каин свою логику проводит. Я к чему это говорю? К тому, что первое же мое впечатление было в том, что я знаком с этой логикой. Лично, что я, ну, не то, что, знаете, в подростковом возрасте очень много кто, как Байрон, а даже не в этом смысле, а в том смысле, что я знаю лично как минимум одного человека, который к такому склонен, и я думаю, несложно догадаться, что это обычно люди умные, но, к примеру, физически в чем-то пораженные. Да, то есть, которые как бы имеют некоторые претензии на то, что они больше знают о страдании, чем вы, и так далее, да, и что они в этом не виноваты, что они страдают, да, и тем более уж не виноваты все те, кому они, может, это свое страдание передадут по наследству, да, как-то физическое, если это поражение какое-то. То есть очень, на самом деле, животрепещущее для многих случаев прямо жизни настроение, если уж не логика, да, с ней можно спорить, то с настроением этим намного сложнее спорить. А почему текст загадочный для меня? Это потому что я не очень понимаю, как здесь, извините меня за такое упрощение, правильно было бы, да, или, не знаю, более ценно, да, наверное, так лучше сказать, было бы понимать вот эту вот фигуру Люцифера. Потому что призывы Люцифера видеть его как сострадальца, как того, кто праведно осуждает существующее устройство мира и так далее, они, в общем-то, не ясно, как их нужно прочитывать, скажем так. Это лукавство или это чистосердечное высказывание? Потому что нам, да, потому что нам сам Каин говорит, впервые видя этого самого Люцифера, что в существе его содержится печаль. Да, то есть, может быть, это чистосердечное заблуждение или чистосердечное убеждение, ну и так далее. Да? То есть, вообще, что делать с этим Люцифером, совершенно непонятно. Особенно учитывая тот факт, что наше внимание специально обращает Байрон на то, что какой-то след в нем оставил Мильтон. А Мильтон, известно это хорошо, не просто достойную сочувствия фигуру Люцифера создал первую историю литературы, насколько нам известно, так еще и, судя по всему, изобразил в образе Люцифера некоторые черты Кромвеля, политического деятеля, которому сам непосредственно Мильтон сочувствовал. Mm-hmm. Да? То есть тут очень сложно, непонятно, что с этим самым Люцифером делать. Поэтому я и не очень понимаю даже, как я... У меня как-то вот разорвано, как это иногда бывает, разорвано прочтение текста, я не знаю, как его вместе собрать из-за этого. Вот такие вот мои первые слова.
2: Спасибо, да. Я благодарен за это предложение, потому что это был мой первый Байрон.
0: Не читал Байрона?
2: Ну, конечно, я живу в 21 веке, поэтому я Байрон.
0: Как?
2: Ну, вот так.
0: А как вы... Ну, ладно, я вот не буду говорить, как это вы мне сдали тогда экзамены по зарубежной литературе в свое время.
2: Ну, мы сдавали литературу 20 века.
0: А, да, то есть вам удалось ускользнуть.
2: Да, понятно. Стадников хорошо. Нам читал в свое время там литературу там, нового времени. 19. Да. И знаете что, хоть мне уже четвертый десяток, да, и я далек там от, да, вот подростковости какой-то, но мне так понравилось. Несмотря на то, что с теологической точки зрения, как мне кажется, аргументы довольно наивные. И, ну, может быть, для человека, который там не погружен там, в какую-то богословскую проблематику, это все как бы звучит, что типа да, действительно. Но для человека, который, ну, хоть чуть-чуть там ориентируется в этом лесу, ну, понятно уже, что они так не работают. Но, несмотря на это, мне очень понравился этот текст. Я как-то даже не ожидал такого своего отклика, такого погружения в... Не знаю, чей перевод. Вот чей тут у нас перевод?
1: Меня вообще Бунин.
2: Бунин?
0: Да, Ивана, да. Бунина обычный, да. Перевод. Да.
2: Ну, это все понятно тогда, как бы, да. Это... Конечно. Тогда все стало на свои места, потому что так это было легко, я сразу же как-то, ну, если говорить о впечатлениях читательских, я сразу же как-то так отреагировал. И несмотря на то, что все мы прекрасно знаем, какова будет развязка, какой будет сюжет, все равно я чуть ли не грыз ногти, что называется, следя за перипетиями, там, скажем так, персонажей. Не знаю, может быть, я как-то перехожу в какой-то другой статус онтологический, но я стал таким каким-то сентиментальным, может быть, чувствительным. Я обычно Лиза вот говорит, вот я плакала над текстами, а я всегда такой, типа, чё?
0: Герман, да. Ну вот мы это уже обсуждали. Первым плакал над текстами ты, когда мы обсуждали Чехова.
2: Я всегда был. В общем, я на самом деле даже не, ну, как-то не стыжусь об этом сказать. Мне кажется, наоборот, даже здорово как-то, что, может быть, какой-то внутренний...
0: Над вымыслом слезами обольюсь.
2: Да, какой-то внутренний, там, может быть, блок или что-то такое. Нет, неважно. И вот когда вот это все так по нарастающей двигается, и вот Люцифер сначала Каина... Ну, простите за такую вульгарность, обхаживает. Потом Ада вступает, и она сразу говорит, типа, пойдем-ка отсюда, ну, негоже нам с ним говорить, но все равно он его утягивает, она вступает с ним в спор. Потом вот он его вытягивает в эту бездну пространства, все это происходит. Потом возвращается, все эти вот его такие полуистинные, полулживые словеса. Потом они возвращаются, и я прямо чувствую, как вот это все сгущается, сгущается, это все становится более плотным. И в конце концов это овеществляется в трагедию, да, вот в это убийство, в первое убийство. И когда оно происходит, и вся семья приходит, как, что это, кто это сделал, какой-то зверь наверняка или какой-то злой дух это сделал, и он вот как бы молчит. Потом происходит это проклятие Евы, и Ада говорит, я пойду с ним, как бы, жена декабриста, хочется сказать. И казалось бы, вот он пик, а потом внезапно голос зовет его по имени Каин. Вау, это просто очень... Это, ну, не знаю, как-то очень срезонировало, и, в общем, я же даже... Я насладился, в общем, по полной, да, этим текстом, и единственное, что потом, когда я понял, что это не сам Господь говорит, а ангел Господень, ну, как бы, whatever, но все равно. Вот этот вот голос, который всегда там... Авраам, Савл, Каин, Марина. Не знаю, может быть, трудно понять вот эту вот какую-то сонастроенность, но вот ты, я, ты. Именно вот когда вот это вот ты, такое личностное обращение, как-то вот меня это очень, скажем так, трогает, да, будоражит. И, естественно, как-то, да, над вымыслом слезами обольюсь, но вот это такой основополагающий какой-то миф, и несмотря на то, что он в своем оригинальном прочтении очень лаконичный, очень краткий, в данном случае, мне кажется, вот попытка его детализации удалась на 110%, и Ивану Бунину отдельный низкий поклон. Я не знал, что он такой молодец,
0: он
2: в этом плане. Да.
0: Очень
2: и я помню, как мы читали «Суламиф», да?
0: Куприна.
2: Куприна. Это было не очень, мягко говоря.
0: Ну, это
2: да.
0: Такая зарисовочка,
2: да,
0: жанровая,
2: да,
0: была.
2: Да, а здесь, ну, меня, может быть... Может, я просто знаю плохо, на самом деле, эту литературу этого романтизма, того самого, не отечественного, а вот зарубежного. Но мне как-то очень понравилось и с точки зрения формы, и с точки зрения драматургии, динамики развития персонажей. Ну и да, и перевод такой замечательный. То есть все супер было. Относительно богословских коннотаций, ну, можно поговорить отдельно, если кому-то интересно. Но вот мое первое слово вот такое.
0: Ну, я тогда, следуя нашей традиции, тоже должна сказать о том, какие мои отношения с этим текстом, да. Я его, конечно, читала много раз и включала всегда в список литературы для студентов. Почему? Вот честно скажу, что я больше люблю Дон Жуана и Чайльд Гарольда, уж если говорить о Байроне. Но я понимаю, что это очень объемные произведения, и зная, как устроена жизнь студента и как устроен вообще современный молодой человек, ну, я не питала иллюзий, да, что они будут вот эти там сколько-то 17 песен Дон Жуана читать. Поэтому лаконичность этого текста, его такая внутренняя энергия, это да. Кроме того, я его еще всегда включала в список литературы, потому что ценю любую возможность поговорить о библейском богословии. И вообще в незапамятные времена, когда я читала литературу в Институте кино и телевидения, то просто я им говорила, что ну что же, европейская традиция начинается с античности, из Библии, поэтому вот мы с вами начнем с книги «Бытия», и дальше там перейдем к Гомеру, и дальше уже как пойдет. И мне кажется, что это важно, потому что современный человек, он частенько, ну, когда ему говоришь, там, Каин и Авель, он говорит, спасибо, я в курсе, брат убил брата, точка, да? Но разобраться в этой истории, вот посмотреть на нее, покрутить ее с разных сторон, мне кажется, что нам этого сегодня не хватает. И поэтому я этот текст, ну, прям глубоко чту, и с ним работала много-много лет. Однако, если говорить о моих каких-то читательских переживаниях, то они скорее даже юмористические. Но я вам скажу, что я имею в виду. Ну, например, великолепная сцена, когда все идут на работу, там же такой колхоз, да, библейский, и Каин говорит, ну, а мне что-то не хочется, я сегодня там не в духе, не в настроении, не климатит. И тогда его прекрасная жена, декабристка, как Герман точно заметил, она говорит, ничего-ничего, я сделаю работу и за себя, и за тебя. То есть двойную норму по колхозному вот я выполню, только чтобы ты, дорогой, не нервничал. И это, конечно, ну, в сердце любой русской женщины встречается очень сложный отклик. Да? Вот этот образ мужчины, который лежит на диване, решает мировые вопросы и не очень торопится на эту работу. Ему как будто бы даже непонятно, зачем туда ходить, но при этом он регулярно питает. Ну, то есть все это очень какая-то сложная такая история. И там таких вещей, ну вот с точки зрения, все-таки надо не забывать о том, что Байрон это писал очень молодым человеком, ну, достаточно молодым человеком, и что это все-таки мужчина. А с точки зрения взрослой женщины это немножко другая уже история. Но вот все-таки, когда говорить уже всерьез об этом тексте приходится, то я бы тут вспомнила своего властителя Дума Александра Сергеевича Пушкина. Вот тут я занималась совершенно другим делом, и вдруг Александр Сергеевич мне говорит, ну, я уже знала, что мы читаем Каина. Каин имеет одну токмо форму драмы, но его бессвязные сцены и отвлеченные рассуждения в самом деле относятся к роду скептической поэзии Чайльд-Гарольда. Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично. В конце концов, он постиг, создал и описал единый характер, именно свой. Все, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера, и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц, мелких и незначительных. И тут вот, ну, как-то я склонна с Александром Сергеевичем во многом...
2: Это в корреспонденции, простите, или...
0: Нет, это в 27-м году он пишет набросок статьи, у него же очень много каких-то начатых и брошенных замыслов, да? Uh-huh. По-видимому, это должна была быть статья в каком-нибудь журнале, uh-huh. но, судя по дате, 27-й год, он в это время с московскими вот этими философами, славянофилами там сотрудничает, да, то есть это Шевырёв, Погодин, uh-huh. вот эта вся компания. Я думаю, что он хотел написать что-то для них, но потом, видимо, передумал или как-то стал
2: недосуг. Он читал по-английски? Или во французском переводе?
0: Как он читал, могу сказать. Конечно, перевода Бунина еще не было, конечно, по понятным причинам. Но Пушкин первоначально знакомился с Байроном по французским, даже не переводам, а пересказам. Mm-hmm. Потому что, ну, тогда же надо было быстро, быстро. А кто же будет так долго корпеть, чтобы все это было эквиритмично, и чтобы были там все эти рифмы и ассонансы, и все. Поэтому люди просто пересказывали Байрона хорошей французской прозой. И в каком-то смысле этого было достаточно, потому что, когда речь идет о, ну, все-таки о более-менее эпическом роде, то там, mm-hmm. ну, как-то можно так поступать. Но Пушкин понимал, что это все не то. И поэтому он еще на юге начинает учить английский язык вот с этой самой целью читать Байрона в подлиннике. А потом это ему очень пригодится, когда он будет читать Шекспира в подлиннике. И надо сказать, что когда он говорит вот об этом, да, о том, что Байрон раздробил свой могучий цельный характер на несколько мелких и незначительных, он сравнивает с Шекспиром, потому что у Шекспира как раз наоборот, каждый характер больше и их творца, и какого-то возможного, ну, там, исторического прототипа, да, если речь идет об исторических драмах и так дальше. Ну, то есть, конечно, в «Каине» прежде всего интересен сам Байрон. Вот как удивительный человек, очень сложный. И тут, конечно, вот то, что Женя, ты говорил про человека умного и уязвленного каким-то вот какой-то раной, да, телесной. Это абсолютная история про Байрона. Известно, что он был хром от рождения, и это всегда ему доставляло большое, прежде всего, моральное страдание, да. Ну, вот когда он учится в Кембридже, то он первый в гребле, потому что там не нужны ноги. Но зато во многих жизненных ситуациях он чувствовал себя действительно человеком, ну вот, как нынче говорят, стигматизированным, да, mm-hmm. и вообще вопрос, а в чем я виноват, вот почему они все, да, играют, ребята, а я тут стою у стены, это вопрос серьезный. И надо сказать, что вот личность Байрона, его огромный внутренний объем, его удивительная способность видеть собственные состояния. Вообще-то обычно мы последнее, что мы видим, это мы сами. Правда же? Потому что мы скорее такие очки, которые форматируют реальность. Но вот честно отдать себе отчет, кто я, какой я, почему я испытываю такие или другие чувства. А он это сделал. И в этом, конечно, ну, величие. С другой стороны, я абсолютно согласна и с тем, что это настроение, а не логика. Вот опять же, Женя, ну, чудесная формулировка, великая. Потому что когда начинаешь к этому подходить с позиции логики, ну и какой-то связности, причем связности любого порядка, там, теологической, психологической, еще какой-то, ты понимаешь, что это все никуда не годится. Ну, то есть это устроено, ну, Там нет никакой внутренней связи. Но там есть вот это мощное и достоверное единство настроения, да? И в каком-то смысле иногда это нам больше дает.
2: Конечно.
0: Вот мы читали прекрасного Корнеля, который тоже, ну, замечателен, и мы получили свою радость от этого. Но все-таки я соглашусь, что читательское впечатление от Корнеля — это как от очень красивой, разыгранной там шахматной партии, например, да? А впечатление от Байрона — это как впечатление от купания в бурном море, в которое ты подгружаешься, и это все тебя охватывает, несет, как-то ты движешься вместе с этим. Это мощная вещь. Теперь вот этот важнейший вопрос. Когда он пишет предисловие к Каину, то он там говорит: не надо упрекать меня, ну, типа, в богохульстве или еще чем-то таком, потому что я строго по тексту. Однако мы же все знаем, не надо, ну, с нами, как с детьми малыми, есть вещи, которые он из текста убирает. И для меня вот самая важная вещь, которая исключена Байроном, это разговор с Богом предшествующим.
2: Угу.
0: Потому что одно дело, когда все уже случилось, но вот ты один, как дитя малое, во всем этом увяз и попал в тяжелейшую ситуацию. И тут такой тебе голос: ну что, Каин, да?
2: А теперь
0: ответишь.
2: Ползи.
0: А теперь ползи, да, если можешь. И я послушала еще вдобавок к чтению глазами радиоспектакль, очень хороший, сделанный на Радио Россия. И там они это сделали красиво, потому что вот этот голос ангела, mm-hmm. он такой немножко механический. И мне кажется, это очень соответствует.
2: Deus ex machina.
0: Ну, такой, да. Каин, я к тебе обращаюсь, тра-та-та. То есть mm-hmm. это, и причем это женский голос, высокий, такой как будто немножко машинный.
2: Mm-hmm.
0: И мне кажется, что, ну, в этом есть что-то художественная какая-то находка,
2: mm-hmm.
0: потому что ведь Байрон не принимает всерьез, если честно, бытие Божие. У него очень сложные отношения с самой вот этой сущностью. То есть там... как бы, как Пушкин говорит, да, что вот ум ищет божества, а сердце не находит. И мне кажется, что-то похожее, ну вот как, какая-то сложная, диссонансная такая ситуация. Потому что понятно, что Байрон был достаточно гениален для того, чтобы понимать, что, ну, есть дух высокий. И приятельство с Гёте тоже, я думаю, как-то его. Но вместе с тем его отношения с Богом не были просты. Ну, давайте я на этом остановлюсь, а потом продолжим.
2: Ну, два момента относительно отношений. Я прочитал фрагмент статьи, потому что она полностью недоступна. Королёва или Королева Светланы Борисовны, ну, в вопросах литературы. И она там указывает на то, что, во-первых, он был воспитан в очень строгой такой ригористической кальвинистской, в кальвинистском духе он был воспитан, и это не могло не...
0: Ну, подростковый протест, да, затянувшийся на последующие
2: отложить. Ну, а вы помните, что вот одна из основных идей кальвинизма — это учение о предопределении.
0: Да,
2: и, в частности, его самая страшная часть — это предопределение к проклятию. Есть предопределение к спасению, а есть предопределение к проклятию.
0: Вот, так вот мне кажется, что это важный момент, потому что ведь библейский текст, он нам говорит о чем? О том, что Бог говорит с Каином, и он его прям предупреждает.
2: Почему
0: он говорит,
2: лицо
0: Каин,
2: твое...
0: Нет, он говорит, грех при дверях твоих лежит, но ты властвуй над ним. То есть Господь ему напоминает, и очень отчетливо напоминает о том, что... Ну, держись крепко заповеди. Вот ты видел, что, ну, там так не сказано, но ты видел, что было с родителями, которые попрали заповедь. Вот не надо наступать на эти грабли вторично. Но Каин как-то он уклоняется от этого. А Байрон это убирает. И тогда получается, что у нас вот прекрасный такой человек, очень сильно страдающий,
2: угу.
0: очень глубоко мыслящий.
2: Переживающий несправедливость мира.
0: Да, который встречает второго такого же замечательного mm-hmm. персонажа.
2: Встретились два одиночества.
0: Да, и они там совершают свой волшебный полет, и все так романтично и чудно, а потом такой жестокий бог говорит: ну что, а теперь ответишь. Но в Библии история абсолютно другая. И мне кажется, это важный момент все-таки.
2: Второй момент, который я хотел озвучить, я пока забыл, поэтому, Женя, прошу вас.
1: Ну да, здесь очень интересный есть момент по поводу сложных отношений с Богом. То есть если мы принимаем... Сейчас, секунду. Да, вот сейчас перейдем к твоим словам, Герман. Но если мы принимаем тогда такой ключ, да, вот к моему вопросу, а что же делать с Люцифером, Пушкин Александр Сергеевич нам дарит. То есть это получается такой сложный внутренний диалог, можно так сказать. Или даже, может, не диалог, а какая-то внутренняя композиция, ну, музыкальная, да, mm-hmm. между разными частями Байрона. И тогда интересно, что говорит Люцифер Каину еще до их путешествия. Да? Значит, Каин говорит Люциферу: «Я никогда еще пред божеством Отца не преклонялся, хотя нередко Авель умоляет, чтобы мы совершили жертву Богу вместе». Ну, это такой страшный звоночек того, что будет в будущем, да? «Зачем же мне склоняться пред тобой?» Потому что Люцифер уже об этом говорит. Люцифер говорит: «Ты никогда пред ним не преклонялся? Ты разве не слыхал меня? И разве ты сам не знал об этом? Ты всеведущ». И Люцифер отвечает: «Но не поклонник Бога, мой поклонник». То есть, вот это очень важно, да? Мне кажется, это весьма такая ортодоксальная христианская мысль, которую, я не знаю, что это просто кальвинизм, я поэтому говорю специально ортодоксальная, что на самом деле ну, за пределами Бога никакого бытия нет. Да? То есть, если не с Богом, то никак.
2: Конечно.
1: Вообще никак. Да. Да.
0: Ну, и ты выпал тогда, да. И понятно, чьей добычей стал.
1: Да, да. То есть, это не так, что, как в одном из мест говорит Люцифер, есть, или, извиняюсь, Каин, я путаю, есть два начала, добро и зло, и тогда...
2: Это Люцифер, Байт.
1: Да, да, да. И тогда как бы логика какая, что вот можно к одному началу, можно к другому, а можно посередине. Нет. Люцифер раньше говорит совершенно другую, с логической точки зрения противоречивую этому позицию, что если не с Богом, то никак, потому что нет второго начала, есть только одно начало. Да? Но не поклонник мой, но не поклонник Бога, мой поклонник, Каин отвечает: «Я не хочу сгибаться ни пред кем», но это все понятно, все в духе обоих персонажей. И Люцифер отвечает: «Ты все же мой, не поклонение Богу, есть поклонение мне». Можно даже тогда по-другому эту сцену прочитать. Нежелание преклоняться перед кем-либо, есть преклонение перед Люцифером, который, в общем-то, есть, как вот Герман хорошо выразился до передачи, ну, олицетворенное желание ничто, желание, чтобы ничего не было, желание смерти. Да. К чему я это говорил? Я это говорил про, вроде бы как, да, мы заведомо говорим про сложные отношения с Богом, и в то же время какой-то есть, возвращаюсь к своей мысли, очень ортодоксальное понимание того, что же есть божество, источник вообще всякой жизни, всякого бытия, каким бы оно ни было, хромым или проклятым и так далее. То есть получается, ну, весьма каиновская позиция все равно, да, то есть как будто бы это превалирующий осколок, что ли, превалирующий, да, что действительно есть какой-то разрыв, надрыв по поводу того, что вот я есть вообще. Ну, потому что я есть вот такой, понятное дело, не такой, каким мой благородный ум говорит мне, что я мог бы быть. И вот это вот «мог бы быть», это же, мне кажется, эта логика до сегодняшнего дня очень властная в умах многих людей, когда они как раз думают о вселенском масштабе. Вот то, что мы здесь видим вот в этом путешествии космическом, да, что, да посмотрите, до людей были динозавры, ну, тут не динозавры, что-то какие-то еще более ранние догадки.
2: Это
1: вот,
2: динозавры.
1: Ну, как бы суть та же самая для нас, да-да-да. И вообще, возможно, множество миров, там, и вообще другие... Все могло бы быть по-другому. Но вот я есть, и я есть вот такой, и вот я есть здесь, и это же никакого значения не имеет, да, вот рядом со всем этим. В этом смысле крайне-крайне современно, но это просто подчеркнуть этот разрыв, я даже не знаю, что с ним, честно говоря, делать. Видимо, только переживать вместе с Байроном, потому что я не знаю, что этому отвечать.
2: Вот я нашел этот фрагмент, это Люцифер как раз-таки говорит. И опять же, это связано с вопросом познания. «Твой смертный ум не в силах постигнуть даже малого того, что видел ты». То есть вот, космические бездны, галактики, как бы мы сейчас бы, наверное, их назвали.
0: Да, это самый прекрасный момент, да, вот этот полёт.
2: Осколки других миров каких-то. которые бы, то есть наш мир создан из осколков, из фрагментов тех миров, которые были до нас, существовали и были не менее прекрасны.
1: В целом, ну, на правах художественного обобщения так сегодня и считается.
2: Ну, да. Типа да.

0: не врет откровенно.
1: И никогда не говорит правду.
0: Да.
1: Кто сказал, ты или Женя? Полуправда, полулужь. Все время.
0: Вот это то, что я сейчас хочу сказать. Да, всегда в его словах, как они там передаются в заветах, ну там в Новом Завете, в Ветхом Завете, есть какая-то часть правды. И небольшая пристежечка лжи, которая все переворачивает с ног на голову. Ну, действительно же написано.
1: Истинно ли
0: в псалмах.
1: Сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю.
0: Да, да, да. Да.
1: Все, вот это вот.
0: Это очень важный и интересный момент, который, мне кажется, тоже не теряет своей актуальности и по сей день. Вспомнил вторую вещь, которую я хотел озвучить, она малозначительная, может быть, но тем не менее. Байрон деист. И это нужно понимать. Это, опять же, вот та самая компромиссная позиция.
1: Угу.
0: Признать Спасителя, признать Христа...
1: Теоретически.
0: Ну, нет, это как-то слишком. Это слишком. Это слишком личностное. Исторический Иисус, тут же Ренан выползает и так далее. До него уже недолго осталось. Уже всякие библеистические исследования, уже скептический дух вовсю там вообще цветет. Уже Спиноза написал, по-моему, богословско-политический трактат.
2: Ну, давным-давно.
0: Да-да-да. Поэтому критическая линия уже давным-давно существует. Но сказать, что да, что-то есть, какой-то абсолютный дух, это нормально, это можно, на эту жертву мы готовы принести. А сказать, что вот да, Христос, что вот да, мы там,
1: мы
0: святое причастие,
1: люди,
0: там, мы же, да, ну что
1: да,
0: это
1: да,
0: за глупости, за сказки. Поэтому-то его богословско-философские рассуждения, как мне кажется, не так, да, как бы сильны, не так хорошо продуманы, как вот действительно вот этот вот тон, который действительно не подделен. Потому что я не знал, что он был хромой. Я вообще о Байроне ничего не знаю, кроме того, что я не Байрон.
1: Байрон был удивительный человек.
0: Ну, безусловно, я
1: очень
0: так понимаю,
1: интересный.
0: Что
1: то
0: Пушкин,
1: это...
0: да, Лермонтов, все, вся вот, как
1: вся
0: бы...
1: Вся Европа.
0: Вся, да.
1: Это были два вообще самых великих человека времени, Наполеон и Байрон.
0: Угу.
1: И все на них смотрели с большим интересом.
0: Да, именно.
1: Но это отдельная какая-то история про биографию Байрона.
0: Да, я хотел бы еще вернуться к персонажу вот Люцифера. Мы с Женей, да, как бы об этом... Есть
1: да,
0: время?
1: Давайте вот, да, про Люцифера поговорим.
0: Ну вот я Жене сказал, и он как бы сейчас об этом упомянул, как-то, судя по всему, ему понравилась эта мысль, я тогда ее чуть больше разовью. То ли Байрон этого не знает, то ли он знает, но не хочет об этом говорить, то ли вот он просто, ну да, своего какого-то персонажа рисует. Вообще отцы церкви, некоторые утверждают, что против чего вообще сатана-то восстал. Не против Бога как бы абстрактно, типа не хочу поклоняться. А он восстал против жизни вообще, жизни самой по себе. То есть его будто бы не устраивает тот факт, что есть что-то, а не ничто, что он сам существует. И восстание против Бога действительно как источника жизни, блага, всего, это восстание против того факта, что я существую.
1: Можно 5 копеек?
0: Да.
1: И в этом они, конечно, братья-близнецы с Каином, потому что у Каина... Все время тема. Я не просил меня рожать.
0: Да,
1: такая
0: да,
1: подростковая,
0: да,
1: стандартная.
0: Ну, да.
1: А вторая тема у него прекрасная. Почему я должен отвечать за грех моих
0: отца,
1: родителей?
0: Да, за грехи матери и отца.
2: И
0: да.
2: продолжать распространять это зло
1: эту
2: в мире.
1: Заразу, да.
2: Да, да, да. Потому что, ну, по тексту, извиняюсь за свое как-то неведение, плохое знание книги «Бытие», но по этому тексту получается, что все потомство человеческое — это потомство Каина.
0: Нет, нет. Каин, потомство Каина будет уничтожено во время потопа. Авель не оставил, но у них будет третий сын Сиф.
1: Сиф.
2: Все, прошу прощения. Ну вот да. По этому тексту как бы присутствует два, да?
1: Однако
2: да.
1: Тут есть тонкие да. дела, потому что потомки Каина основали города.
0: Да, и стали основателями Каина... цивилизации.
1: Да,
0: типа.
1: Да, стали
0: да,
1: создавать
0: да, да.
1: музыкальные инструменты. То есть,
0: и овладели что-то... ковкой. Они, да. они изобрели металлические наконечники стрел и
1: то
0: мечи.
1: То есть получается, что цивилизация
0: да.
1: это Каинов детище.
0: Конечно,
1: уже
0: да,
1: не важно,
0: да,
1: кто
0: абсолютно.
1: Будет потом в этих формах жить, чьи потомки, но это сделали дети Каина. А
0: Тувал
1: еще...
0: Каин был какой-то его правнук,
1: ну,
0: который
1: да,
0: вот
1: да.
0: все это изобрел.
1: И вся эта история про месть, что за Каина отмстится всемеро, а за
0: Ламеха.
1: Ламеха, семирижды семеро. Это все это Каиновы штуки, и война, и культура. Но я про что? Про то, что мне кажется, что вот этот

0: Байроновский Люцифер, я совершенно согласна, что он наследует Мильтоновскому, конечно же, но вместе и у Мильтона Люцифер очень интересная фигура.
1: Он гигантский какой-то, я помню, он огромный, там... он перешагивает горы.
0: Ну, он очень разнообразен, при этом он становится этим змеем изумрудным. Но есть там такой момент невероятно трогательный, когда он смотрит на Адама и Еву, на то, как они гармонично живут в раю. И он там слезы льет. Он говорит, надо же, вот так жалко, не хочется, конечно, их губить, но надо.
1: Но надо, да.
0: Уже как бы взялся за дело революции, не отступай.
1: Видит конца.
0: Тут же будь соответственным, одним словом. Так вот я про что? Про то, что, конечно, Байрон вот эту мильтоновскую традицию воспринял и очень творчески, но мне кажется, что Байрон, он какой-то вот очень родной русским, потому что я здесь слышу и Лермонтова, и Врубелевского демона вот этого невероятного
1: Кириллова.
0: Вижу. Ну, Кириллова тоже, но вот здесь же он прекрасный и тоскующий. Даже вот эта наивная прекрасная Ада, да, она его видит, и она боится, но она там говорит о том, что невероятная красота и влекущая сила вот в этом персонаже.
1: Да, конечно.
0: Да? И мне кажется, что эта вот традиция эстетизации зла, она, конечно, Байрону, ну, прям вот далась. И до сих пор культура во многом, ну, чего стоит Воланд, самый приличный человек в романе «Мастер и Маргарита».
1: Да-да.
0: Это вот этот печальный профессор.
2: Ты который... тоже любитель говорить про то, что есть два начала, и одно без другого быть не может.
0: Иди, говорит, в свой свет. Что бы было, если бы не было наших теней? То есть Байрон определил этим произведением во многом пути развития европейской культуры. И, ну, нравится нам это или нет, но нам нужно с этим работать, потому что тогда мы сможем какие-то предустановки сознания легче преодолеть.
1: Ну, вот к вопросу о предустановках сознания, только сейчас мне пришла в голову мысль. Это очень похоже на влечение к Танатосу. Психоаналитическое.
0: О, да.
1: Вот она,
0: привет
1: тяга,
0: нашему дедушке Фрейду,
1: да, тяга к не просто к смерти, а к смерти меня же самого. К самоуничтожению. В этом плане, даже вот у Якова Друзкина, я читал в дневниках, Друзкин отмечает странная вещь. Хотя Друзкин глубоко верующий человек, который всю жизнь говорил только с Богом. Он даже с людьми не так много, мне кажется, говорил, как много с Богом. Он пишет о том, что странная вещь. Часть меня хочет жить вечно, но и часть меня хочет спать вечно. То есть часть меня стремится умереть, стремится вот к этому, тому самому небытию, о котором и сказать ничего нельзя, потому что вот если его нет, то и о нем его даже нельзя ни сказать, ни помыслить даже его нельзя, потому что это вот она полная какая-то, не знаю, аннигиляция, развоплощение. И...
0: Ну вот этот момент в пути зерна, когда зерно умирает, да, вот если его как-то, ну, продлить или... Ну, вот остановить на нем стоп-кадр, да?
1: Да?
0: И вот он и длится. Вот мне кажется, он немножко про что-то такое.
1: Ну, и в этом плане Люцифер же говорит, что, ну, я живу не во времени, а в других каких-то измерениях, поэтому я могу растянуть миг на бесконечность, и точно так же могу бесконечность в один миг свернуть.
2: Ну, там интересная, кстати, немножко сторонняя тема, но такое интересное замечание именно не от лица Люцифера, объясняющего это происходящее, а Каина, что Каин говорит, и мне кажется, это тоже такая горделивая мысль, что ах, вот оказывается, как время течет. Если я занимаю как бы себя, занимаю свое время великим, то и время как бы растягивается. А если ничтожным, то вот оно и...
0: Да, она ему говорит, два часа тебя не было.
2: Да. И, то есть как бы вот меня, ну, мое время, оно достойно великого. Как бы, да? А вы тут пока два часа там что-то...
0: Ну вот еще про Люцифера, потому что все-таки, ну, приходится иметь дело с этой реальностью. Смотрите, с одной стороны, ну, мой любимый Исаак Сирин, он говорит, что истинное христианское сердце, милующее, и оно жалеет не только всякого человека, любого, но и любую тварь, и даже бесов. И это, конечно, слово номер один, потому что, ну, когда мы видим вот этого страдающего демона Врубелевского, то сердце наше рвется от жалости. Это так. С другой стороны, другой хороший человек, он сказал, что когда сатана начинает тебе предлагать вот эти высказывания, сотканные из полуистины, полулжи, то единственный правильный путь — это повернуться к нему спиной и идти. Потому что праматерь наша Ева решила поговорить,
1: вступите,
0: объяснить,
1: да,
0: что все не так. Кончилось дело очень плохо. И вот между этими двумя полюсами, ну, как бы абсолютной жалостью, да, и в то же время пониманием, что никакие разговоры здесь не пройдут, вот и должно как-то строиться наше поведение. И мне кажется, что у Байрона очень сильный момент. Он нам показал все эти полеты, и Земля как жемчужина там из космоса, и то, и сё, и все это такая красота. Опять же, полет Фауста с Мефистофелем, да?
1: Вот я только врубелевская эта картина. Только, да, об этом думаю.
0: И однако, чем все кончилось? То есть вот...
1: А что это за звук? А это лемуры уже роют тебе могилу.
0: Именно так. Получается, что зло, оно прекрасно вот, ну, как бы в процессе. А когда ты видишь результат этого зла, то результат, когда он очнулся...
1: Да, я такой, что это?
0: Это мой брат.
1: Да.
0: А что это? Это кровь?
1: Да.
0: Ага.
2: И тут тоже интересно, он себя теряет, он говорит, а я ли Каин?
1: Да, где да, Каин? Да, кстати, интересный момент.
2: Он как бы вот вдруг не хочет быть с собой или не может быть с собой, да, хотя это вот и была его какая-то самая главная ценность, то, что вот мой вообще дух, он выше, чем мое тело, это там буквально так сказано, да, это тоже важное такое, к слову, пораженность.
1: Конечно. Ну, может быть, как бы здесь речь идет о том, что убивая другого, ты все-таки и убиваешь себя тоже, и...
0: Конечно, ты себя убил, а не старушонку,
1: да,
0: как именно сказал наш учитель.
1: Да, да.
0: А кроме того, помните там этот момент страшный тоже, леденящий кровь, когда он на волосок от убийства собственного ребенка находится?
1: Да, это...
0: То есть получается, что
2: Эноха,
0: все вот эти чудные теоретические полеты со злым духом, но они могут быть красивы только в моменте, а в результате ты оказываешься перед таким разбитым корытом, что мало не покажется. И мне кажется, великой заслугой Байрона вот этот момент, ну, полного краха, да. И вторая великая заслуга Байрона, ну, такая прям вот такая морализаторская, хорошая, христианская, это, мне кажется, верность Ады, которая говорит, что я пойду с тобой, мне не важно, что ты сделал.
1: Иди вперед, а мы за тобой пойдем.
0: Да.
1: Даже уже я сама возьму детей, хотя сначала она ему предлагала одного взять, а потом она говорит, нет уж, лучше я их обоих на себе потащу.
2: Да.
1: Да,
0: и мне кажется, ну я не знаю, это надо посмотреть, там, кто на кого повлиял, но могу предположить, что они это очень даже прекрасно обсуждали, эти два прекрасных друга, Гёте и Байрон. Потому что, если вы помните, в Фаусте, а мы Фауста-то читали здесь.
1: Большой объем.
0: Надо когда-нибудь взять.
2: А по частям можно.
0: А по частям можно, вот именно. Там же красота финала заключается в том, что решающий аргумент в пользу Фауста произносит погубленная им Маргарита. Да, и вот эта всепрощающая любовь, но она какая-то...
1: И обратите внимание, Авель тоже, умирая, он говорит, что... Ну, он не ведал, по-моему, там даже...
2: Да,
1: там
2: именно эти слова
1: говорит. Он не ведал, что творил, как бы... Не...
0: Да. Ну да, да, да.
1: Не внемли ему этого греха.
0: Не вмени ему греха.
1: Да, да.
2: По поводу видения, это тоже вот очень важный момент, на секунду буквально.
0: Да, это очень важно.
2: Говорит Люцифер ему, что он даст ему знания.
1: Угу.
2: По итогу путешествия, по-моему, буквально такие слова Каин ему говорит, так а где же знания?
1: Угу.
2: Он говорит, ну вот ты посмотрел, а все остальное превыше твоих возможностей.
1: Да, да.
0: Угу.
2: То есть он как бы в каком-то смысле буквально обманут, оказывается, Люцифером. Но только по той причине, что Люцифер четко не объясняет, что за знания он даст. Это как бы такая хитрость.
1: То есть он показывает ему нечто, что он даже не может идентифицировать.
2: Ну, да,
1: да. Вот да. Он видит что-то. Да, а что такое снег?
0: Да? А что такое смерть?
1: Да,
0: да. А что такое смерть? Спрашивает... А это вы потом узнаете.
1: Да, да,
0: когда земля скудит.
1: Да, да.
2: Вот. И все, с чем остается в итоге Каин, и это тоже очень красиво, мне кажется, еще в самом начале до путешествия Люцифер ему говорит: я на самом деле произношу только те мысли, которые и так в тебе уже.
1: В тебе
2: есть.
1: Были,
2: да,
1: да.
2: В тебе уже
0: и
2: звучат.
0: Это тоже важный
1: да,
0: момент.
1: Да, да,
0: да.
2: И сомнения Каина, именно что сомнения, превращаются в уверенность не потому, что Люцифер даже что-то, мне кажется, утверждает. А потому что Люцифер вот перегрузил просто этими данными о том, что вот все непонятно, все неоднозначно.
0: Да-да-да. В результате... Это другое.
2: Да, и в результате вот этого всего неоднозначно брат убивает брата. Мне кажется, тоже очень важный момент.
0: Именно. У нас уже остается вот одна минуточка, минуты, да. И я рискну предложить, ну, таким контрапунктом к этой таинственной, действительно, и богословской, и очень сложной, и глубоко романтической вещи, такой легкий, веселый 18 век, а именно комедию Бомарше под названием «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность».
1: Хорошо.
2: Мы согласны.
0: Я надеюсь, что мы получим удовольствие от этого.
1: Отлично.
0: Спасибо всем, кто слушал нас. Сегодня в читательском клубе были Евгений Маслов, Герман Журавский и Марина Михайлова. Читайте вместе с нами. Спасибо вам за участие.
1: До свидания.
2: Доброго вечера.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию записи бесед митрополита Сорожского Антония. Эти беседы были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.
1: И вот тут для верующего играет колоссальная, решающая роль личность Христа Спасителя, которого мы считаем подлинно, в самом настоящем смысле, человеком и Богом. И только потому считаем его подлинно человеком, безусловно человеком, что он соединен с Богом совершенно. Только человек, который соединился с Богом неразрывно, до самых своих глубин, может назваться человеком. И поэтому, только вглядываясь в личность Христа, можем мы научиться тому, что значит быть человеком. Но тут, конечно, нужна еще другая оговорка. Дело не в том, чтобы поступать подобно Христу, чтобы как бы подражать Ему, научиться из Его заповедей, из Его примера, как надо поступать. Не в поступках дело, а дело в том, чтобы так понять Его личность, так углубиться в значение Его заповедей, чтобы они и мы стали одно, и чтобы мы поступали согласно воле Божией, согласно божественной мудрости, не потому, что нам так приказано, а потому, что это стало настоящей нашей природой. Мы стали человеком или людьми, которых можно назвать человеком по-настоящему, по образу и подобию Христа Спасителя. Для этого надо научиться вглядываться в эту личность. Надо понять, как к ней подойти. На грани этого становления человеком можем поставить изречение одного древнего церковного писателя, который говорит, что если даже Бог стал бы перед тобой и дал бы тебе какое-либо приказание, на которое твое сердце не может отозваться, на которое ты не можешь ответить «Аминь», не делай этого, потому что Богу не нужен твой поступок, а нужна гармония между тобой и Им. Но как эту гармонию установить? Где ее искать? В себе самом можно обмануться. Вот к этому я хочу вернуться в следующей беседе. В прошлой беседе я говорил о том, что Евангелие перед нами раскрывает в личности Христа, в Его словах, в Его поступках, в Его наставлениях, в Его заповедях, то, чем должен стать человек, для того, чтобы быть в полном смысле человеком, способным быть в полном единстве с Богом. Но я подчеркивал то, что речь не идет о том, чтобы научиться поступать тем или иным образом, а в том, чтобы так приобщиться духу Евангелия, так внутренне стать похожим на Христа, чтобы то, что говорится о Нем, можно было бы сказать и о нас. Конечно, в той или в другой мере, но все в возрастающей мере. Как же к этому приступить? Часто люди, читающие Евангелие, с желанием научиться христианской жизни, уподоблению Христу, выискивают в нем заповеди и стараются им подчиниться. В этом, конечно, есть правда. Есть в Евангелии указание на то, что те или другие поступки настолько вредят человеку, настолько разрушают его цельность, настолько его изуродовывают, что он должен от них воздержаться, если он только хочет стать самим собой. И это свойство не только Евангелия. Наша общественная жизнь нас учит тому, что если отдаться воле своих желаний, своих влечений, конечно, может стать не человеком, а уродом, жестоким, пьяным, наркоманом, лжецом, трусом, мало чем. Но это только одна сторона дела. Это предупреждение о том, что если ты будешь поступать так или сяк, если ты будешь допускать в свое сердце те или другие переживания, чувства, влечения, если ты дашь своему уму оскверниться теми или другими мыслями, ты уже настолько отуманишься, что для тебя станет невозможным видеть красоту, понимать красоту, ее переживать всем сердцем, так что твое сердце горело в тебе от нее. И, значит, и не сможешь ее приобщиться делом, потому что тогда воли в тебя на это не будет, целостности не будет в тебе такой, который позволит тебе преодолеть самого себя для того, чтобы стать тем настоящим «я», которым ты являешься в глубинах и который на поверхности часто очень не похож на тебя самого. Мой совет был бы таков. Читай Евангелие. Отмечай в Евангелии все те места, от которых твое сердце согревается, ум яснеет, воля вдруг стрепенется, сила какая-то вливается в тебя. Такие места, о которых ты мог бы сказать, как это прекрасно, как это истинно. И знай, что эти места говорят тебе о том, что ты уже чем-то, хоть небольшим, хоть малым, похож на того человека, которым ты должен стать, потому что ты уже видишь красоту настоящего человека во Христе. На этом нельзя остановиться, потому что переживания мы все имеем. Мы очень легко переживаем вещи, когда не требуется от нас никакого соответствующего поступка. Но тогда мы можем себе поставить правило. Если чем-нибудь я буду и недостоин самого лучшего, что во мне есть, но в этом я не имею права быть недостойным, потому что здесь я себя познал как подобным Христу. И, что может быть еще важнее, через это переживание я начал понимать Христа. Я начал его знать. Я начал понимать, каков человек, но тоже каков Бог. Одновременно два откровения. Обо мне самом, о Христе человеке и о Боге, действующем во Христе. И если держаться этого правила, то есть вчитываться в Евангелие так, чтобы отмечать все то, что вдохновляет, все, от чего горит сердце, все, о чем мы можем сказать, а это действительно так, это правда, это безусловная красота, то мы постепенно можем вырасти в меру Христову, в какой-то мере, конечно, но мы можем вырасти в меру самого себя, самого истинного, самого лучшего, самого подлинного человека, которым мы являемся. Конечно, при этом мы будем обнаруживать такие места, которые нам говорят о том, что мы совсем на это не похожи. И если мы это обнаружим, если действительно нас ударит в сердце сознание, «Боже, до чего я уродлив!», тогда мы можем и за это взяться и бороться с тем, что нас не делает недостойными не только Бога, но самих себя. И тогда мы можем вырастать борьбой против зла, который в нас есть, и взращиванием в себе самого прекрасного и истинного, которое в нас заложено и которое как бы вызывается видением этой же самой красоты в личности Христа, в его учении, в образах его жизни или в заповедях, которые нам дает. В следующей беседе я хочу поставить вопрос о том, как же это все укладывается в том обществе, которое называем церковью? Потому что церковь тоже есть общество. Неужели это общество полного произвола? где каждый имеет право делаться чем угодно, самим собой, или есть в этом другого рода гармония? В прошлой беседе я говорил о том, как важно, чтобы каждая особь, каждый отдельный человек делался самим собой в полном смысле слова, до предела, до гениальности. Но с другой стороны, мы знаем, что церковь является обществом, обществом людским, таким же обществом в своем роде, как любое общество, где каждый член общества связан со всеми другими. Каким же это образом можно тогда говорить о том, чтобы каждый должен быть самим собой, как будто не считаясь с обществом в целом? Я думаю, тут можно разъяснить это соотношение двумя примерами. Мы все знаем, что такое представляет собой хор и хоровое пение. Только тогда хор может звучать полнозвучно, со всей красотой, на которую он способен, если каждый голос является самим собой. Если какой-нибудь голос переставляется так, чтобы было удобно, если какой-нибудь голос не поет своим голосом, а старается петь другим, то хор делается плохим. И вот тут с церковью то же самое, как в любом обществе. Только если человек поет полной грудью, всем своим голосом, не приспосабливаясь, а учась употреблять свой голос самым прекрасным образом, он может быть участником хора, и хор делается прекрасным. Другой образ можно взять у апостола Павла. Он сравнивает церковь с телом и с деревом. Тут и там мысль такая, что тело человеческое состоит из множества членов и частей, но тело живет одной жизнью, и эта жизнь дает неповторимую форму каждой части этого тела. То есть та же самая жизненная сила делает из глаза то, чем он является, из руки то, чем рука является. Та же самая единственная сила, а вместе с этим множество несравнимых отдельных частей. О том же говорит он примером дерева, что Христос является как бы живоносным стволом, а мы являемся ветвями, листьями, цветами, плодами. Плод не похож на цветок. Цветок не есть лист. Одна ветка не похожа на другую. Но они потому только могут быть разными самими собой, что одна единственная, многогранная, сложная, богатая жизнь течет через все эти конечности. Только потому является дерево одновременно единицей и бесконечно разнообразным множеством. Говорят о том, что не существует двух одинаковых листков на земле, потому что та же самая жизненная сила дает каждому листку неповторимость. В этом отношении мы видим, что и общество церковное, и каждый его член могут быть самими собой, потому что они в полной гармонии. И вопрос именно в гармонии, а не в чем другом. Где же ключ этой гармонии? Ключ этой гармонии в том, что Христос не является как бы отдельным, одним из множества людей. Он не является как бы одной из возможных особей. Он всечеловек. В нем каждый человек может найти себя самого и прозреть и своего ближнего, и всякого человека. И таким образом, если мы соединяемся со Христом, если углубляемся в единство с Ним через общение духа, общение ума, общение сердца, общение жизни и вытекающих из всего этого поступков, то мы все делаемся частью этой всемирной, изумительной гармонии, которая потеряна сейчас, потому что каждый человек хочет быть, в кавычках, самим собой, то есть не похожим ни на кого другого и ни на что, быть самим собой, как ему вздумается, как ему захочется. Вот в этом вся задача аскетической борьбы, то есть той борьбы с самим собой, которая начинается с момента, когда человек одновременно самого себя познает и познает подлинность своей личности во Христе, и через это входит в полную гармонию и с окружающим трагическим, но и дивным миром, в котором мы живем. В конце прошлой беседы я говорил о том, что мне хочется сравнить церковное общество с гражданским обществом, то есть общество верующих с обществом, построенным на неверии, то есть без Бога. Оба общества являются обществами, иначе сказать, они состоят из людей. А что между ними такое, что делает одно различным от другого? В каждом обществе есть люди умные, чувствительные, есть люди образованные, одаренные. Что же такое в том или в другом обществе, что делает их разными? Мне кажется, что основная разница в том, что церковное общество стремится каждому человеку дать простор быть самим собой, невзирая на последствия такого становления, тогда как государственное общество, особенно тоталитарное в том или другом отношении, стремится к тому, чтобы все люди были подогнаны под какой-то трафарет. Разумеется, этот трафарет не обозначает того, что все должны быть одинаковы. Но идеал такого общества, организованного, стройного, продуктивного, в сущности, муравейник. Все муравьи, у всех одни и те же самые свойства, только с одной разницей, что есть группы муравьев, которые или природы, или, если говорить о человеческом муравейнике, путем воспитания, научны делать одну вещь, что-то такое, что является их специальностью, за исключением всего другого. Конечно, в человеческом муравейнике, кроме общественной должности или приспособления, человек может заниматься и другим во время досуга. Он может читать, он может думать, но вместе с этим где-то такое в сознании остается мысль, что надо быть как все другие. Я недавно ездил в Шотландию и по дороге, сидя с китайцем, разговорился с ним. Он мне говорил о том, как в Китае обособляться, быть непохожим на других, просто немыслимо, что все должны подчиняться общему духу, общему поведению, что быть индивидуальными нельзя, не только потому, что есть какое-то давление свыше, он это отрицал, но давление идет от общества. Надо быть таким, как все. И каждый должен иметь свою специальность, которая приносит пользу всему обществу. Вот этот идеал муравейника отрицает то, что в каждом человеке может быть что-то настолько особое, настолько исключительное, что оно никаким образом не укладывается в такую систему. Если говорить о тоталитарных государствах, в каждом из них, каково бы ни было его направление или даже эпоха его существования, в каждом из них есть большие умы, художники, литераторы, композиторы. Но в каждом таком тоталитарном государстве, где все определяется, с одной стороны, общей пользой, а с другой стороны, воспитанием людей одинакового типа, художник, каков бы он ни был, должен работать по определенному трафарету. Он должен писать, он должен творить, будь то музыку, будь то полотна, так, как этого требует общество, и так, как это полезно для того, чтобы это общество все глубже укоренялось в программу, которая создана. Место для того, чтобы человек вырвался, стал бы оригинальным в хорошем смысле слова, то есть не похожим на других, но не уродом каким-то, а самобытным, единственным в своем роде человеком, такого простора нет. И в этом отношении всякое общество, которое стремится к тому, чтобы воспитать своих членов полезными людьми, людьми, которые только идут на пользу обществу, людьми, которые творят для общества, которые от других разнятся только своей специализацией, такое общество неминуемо должно задушить то, что является единственным, неповторимым в человеке. И в каждом человеке это неповторимое есть. И каждый человек, который подвергается такому воспитанию или такому давлению со стороны общества, неминуемо страдает. Страдает тем, что что-то в нем самобытное, неповторимое, должно стать его частным достоянием, что не имеет права поделиться этим, если это не облечь в такую форму, которая приемлема для данного общества, какое оно есть.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы митрополита Сурожского Антония. Беседы, которые мы предлагаем вашему вниманию, были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.

0: прозвучал 103-й псалом греческого распева в исполнении хора Собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе посетил святыни Саранской и Краснослободской епархии. Отслужена первая божественная литургия в храме НИИ скорой помощи Джини Лидзе. Об этих и других событиях более подробно. 4 августа благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев совершил первую божественную литургию в храме святителя Луки Крымского при научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джини Лидзе. Ему сослужили настоятель Иерей Владислав Антонов и клирики Фрунзенского благочиния. За богослужение молились директор института Вадим Мануковский, глава администрации Фрунзенского района Константин Серов, а также сотрудники, пациенты и местные жители. Верующим раздали иконки святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого. 2 августа, в день памяти пророка Божия Илии, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь равноапостольной Марии Магдалины, возрождающегося Вохоновского Мариинского женского монастыря в деревне Вохоново Гатчинского района, и возглавил божественную литургию в новоосвященном храме. Его преосвященство сослужили секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Феер, благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин, настоятель храма протоиерей Илья Осокин, а также протоиереи Георгий Преображенский, Владимир Седов, Олег Яковлев и иерей Аркадий Николя. По окончании богослужения архипастырь поздравил прихожан со знаменательным событием и обратился со словом проповеди. Также владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Илью Осокина с отмечаемым Днем Ангела и вручил патриаршие награды активным участникам строительства. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви настоятель храма протоиерея Илья Осокин был награжден орденом святого преподобного Серафима Саровского третьей степени. Матушка Татьяна Осокина удостоена ордена святой княгини Ольги третьей степени. Благотворитель и строитель храма Константин Геневский отмечен орденом святого князя Даниила Московского третьей степени. Также епархиальными наградами владыка отметил приходских тружеников и благотворителей. 4 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил поездку по храмам и монастырям Саранской и Краснослободской епархии. Владыка посетил храм святителя Николая Чудотворца села Семилей. Настоятелю храма и иеромонаху Андрею Антипову была подарена Тихвинская икона Божией Матери. Председатель правления группы компании Норов Александр Поздняков награжден знаком священномученика Вениамина Петроградского. Также владыка побывал в Инсарском Свято-Ольгинском монастыре и подарил настоятельнице обители игумении Ольге Никитиной Тихвинскую икону Божией Матери. Затем архипастырь посетил Покровский монастырь села Дракино и Серафимовский скит обители. Владыку встречал епископ Краснослободский и Темниковский Климент. Ему была подарена памятная панагия. Настоятелю игумену Пахомию Куцину преподнесены иконы преподобного Серафима Саровского и святителя Луки Крымского. В тот же день митрополит в Арсенофе посетил Петропавловский храм поселка Торбеево. 3 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе посетил в Мордовии места упокоения дедушки и бабушки святейшего патриарха Кирилла. Владыку сопровождали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, секретарь Саранского епархиального управления протоиерей Виктор Хохлов, благочинный Ичалковского округа протоиерей Иоанн Просвирнин и глава района Валентина Дмитриева. На кладбище села Оброчного Ичалковского района владыка в Арсенофе совершил заупокойное богослужение у могилы иерея Василия Гундяева, а также побывал в доме, где отец Василий жил в 60-х годах. На ближнем Ключеревском кладбище города Саранска митрополит в Арсенофе совершил литию у могилы бабушки патриарха Кирилла Параскевы Гундяевой. За могилой иерея Василия Гундяева ухаживают местные жители и священнослужители Ичалковского благочиния. Дом, в котором жил иерей Василий Гундяев, с 80-х годов принадлежал посторонним людям. Был выкуплен Саранской епархией и отремонтирован. По фотографиям была полностью воссоздана обстановка, в которой жил отец Василий, когда в Оброчном гостил его внук, будущий патриарх. 1 августа, в день памяти святого преподобного Серафима Саровского, епископ Тихвинский и ладейно-польский Мстислав совершил божественную литургию в храме святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии на подворье Покрово-Тервенического женского монастыря в Петербурге. Его преосвященству сослужили клирики подворья. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. По окончании богослужения епископ Мстислав поздравил сотрудницу Тихвинского епархиального управления Светлану Семагину со знаменательной датой со дня рождения, передав ей патриаршую грамоту. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, епископ Тихвинский и ладейно-польский Мстислав совершил божественную литургию в храме Воскресения Христова деревни Журавлева. Его преосвященству сослужили секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев и иерей Антоний Чумаков. По окончании божественной литургии владыка Мстислав преподнес в дар храму список Тихвинского образа Божией Матери. 30 июля по благословению епископа Кронштадтского Вениамина насельник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры иеромонах Марк Бирюков провел беседу с личным составом Национальной гвардии Российской Федерации по Выборгскому району на тему опасности неоязыческой идеологии. На встрече были подробно рассмотрены литературные фальсификаты и исторические фейки, на которых основываются идеи неоязычников. Также были представлены психологические портреты лидеров экстремистских организаций и аргументирована несостоятельность неоязыческих взглядов. Отец Марк призвал быть внимательными к тому, что предлагает мир современному человеку. 5 августа в храм-часовню в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками из церкви Святой Троицы Куличи Пасха на один день будет возвращена чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. 5 августа отмечается память этого образа, а также престольный праздник Скорбященского храма. В 10 часов утра начнется праздничная божественная литургия с крестным ходом, которую возглавит наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. По завершении молитвенного шествия все желающие смогут приложиться к святыне на историческом месте ее чудесного явления. Образ будет находиться в Скорбященском храме до 13 часов, после чего вернется в церковь Святой Троицы Кулич и Пасха. В Санкт-Петербургском союзе художников открывается выставка «Образ и буква 2026. Каллиграфия. Образ жизни». Экспозиция посвящена 80-летию председателя Национального союза каллиграфов Петра Чебитько и 20-летию основанного им центра «От Аза до Ижицы». На выставке будут представлены каллиграфические листы и графика мастера, работы его учеников и преподавателей центра. Также пройдет мастер-класс по каллиграфии. Выставка продлится до 16 августа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучала стихира Почаевской иконе Божией Матери, напев Киево-Печерской лавры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 165-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 16 главы.
1: «Братья, если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь побыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
0: Послушайте 86-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: «Сказал Господь притчу сию. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай виноградники моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание, евангельский отрывок, в котором мы видели иллюстрацию послушания и непослушания.

0: я сделаю то или я сделал это, планируем какой-то строгий пост, планируем какую-то взять на себя строгую молитву, строгое и большое обширное молитвенное правило, все планируем сделать то и то и то, но в результате ничего не делаем. И во время вот этого размышления и обещаний самому себе или Богу, мы, разумеется, разгоряченные вот такой решимостью, осуждаем тех, кто сегодня, вот, может быть, мало молится, или не молится в храме, или в храм не ходит, а может, даже еще грешит какими-то страстными поступками. И, конечно же, мы в своих намерениях, в своих желаниях, уже ничего, пока ничего не сделавши, думаем о том, что мы уже выше какого-то грешника, который, может быть, и не обещал Богу ничего, но и ничего не делает. А может быть, этот грешник на самом деле кается, он Богу, может быть, ничего не обещает, он не планирует духовного роста, как планируем мы, но у него есть покаяние. Самое важное, чего нет у нас. Много планирующих, добрых дел задумавших очень строгую постническую жизнь, но реально ничего не уплативших. Поэтому, когда мы в своем таком страстном задоре планируем и уже себя видим духовными преподобными отцами или преподобными женами, и в этом запале уже осуждаем всех направо и налево за отсутствие вот этого духовного задора, будем, дорогие, вспоминать, что кроме духовного задора пока у нас ничего еще нет. А у грешника очень может быть и, вероятно, есть глубокое покаяние, которого уже у нас нет, который мы в своем духовном задоре потеряли. Вот, дорогие, о чем сегодня это Евангелие, этот эпизод, который очень тихонько, очень, даже я бы сказал, ласково, очень любвеобильно от Отца Небесного как бы посылается нам такое нравоучение и немножко остужает нас сегодня в нашем духовном задоре. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение «Хвалите имя Господне» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 5 августа, 23 июля по старому стилю празднуется память священномученика Аполлинария, жившего в первом веке. Апостол Петр посвятил его в епископа города Равенны, где Аполлинарий свидетельствовал 28 лет и скончался в 75 году. Также сегодня празднуется память святых мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, пострадавших во время гонений при императоре Диоклетиане. В этот день, в 2001 году, был прославлен в лике святых праведный воин Феодор Ушаков. Названный по месту последних дней жизни и последнего своего земного пристанища Цинаксарским. Святой праведный Феодор Ушаков, дворянин, блестящий русский флотоводец, адмирал, скончался в 1817 году и был погребен возле своего дяди, преподобного Феодора Цинаксарского, в Цинаксарском Рождество-Богородичном монастыре, расположенном на берегу реки Мокши, рядом с городом Темниковым, недалеко от Сарова. В этот день установлено празднование в честь двух икон Божией Матери, Почаевской и иконы, именуемой «Всех скорбящих радость». Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» с грошиками прославилась в 1888 году в Петербурге, в часовне у стеклянного завода на Шлиссельбургском проспекте. Эта икона была пожертвована сюда купцом Матвеевым. Однажды во время грозы молния ударила в часовню. Были обожжены внутренние стены и разбита кружка для пожертвований. Несколько мелких монет из нее, грошиков, под действием удара молнии и высокой температуры, были как бы вплавлены в икону. Однако икона не загорелась, и на ней не оказалось более никаких повреждений. В 1898 году, через 10 лет после этого чуда, на стеклянном заводе был построен великолепный храм в честь чудотворного образа Божией Матери «Всех скорбящих радость». В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется мученик Андрей Аргунов, пострадавший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Аполлинария, епископа Равенийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: В царствовании римского императора Клавдия в Рим из Антиохии пришел святой апостол Петр и посвятил пришедшего с ним антиохийца Аполлинария во епископа Равенийского. Придя в итальянский город Равену как странник, святой Аполлинарий попросил приюта у местного жителя, воина Иринея, и в беседе с ним открыл, кто он и с какой целью пришел. У Иринея был слепой сын, которого святой Аполлинарий, обратившись с молитвой к Господу, исцелил. Воин Ириней и его семейство первыми в Равене уверовали во Христа. Святитель остался жить в доме Иринея и проповедовал о Христе всем, желавшим слушать его слово. Одним из чудесных исцелений, совершенных святым Аполлинарием, было исцеление неизлечимо больной жены равенского трибуна Феклы. После того, как по молитве святого она встала с постели совершенно здоровой, уверовала во Христа не только она, но и сам трибун. В доме трибуна святой Аполлинарий устроил небольшую церковь, где совершал божественную литургию. Для новокрещенных равенийцев Аполлинарий посвятил двух пресвитеров и двух диаконов. 12 лет святой Аполлинарий благовествовал в Равенне, и число христиан неуклонно увеличивалось. Языческие жрецы пожаловались на епископа-правителю Сатурнину. Святой Аполлинарий предстал перед судом и был подвергнут жестокому истязанию. Думая, что он умер, мучители вынесли его за город на берег моря и там бросили. Но святой был жив. Ему оказала помощь и дала приют в своем доме одна благочестивая вдова-христианка. В ее доме святой Аполлинарий находился 6 месяцев и продолжал тайно проповедовать о Христе. Место пребывания святого стало известно, когда он исцелил от немоты знатного жителя города Ванифатия. После этого чуда многие язычники обратились ко Христу, а святого Аполлинария опять привели на суд и мучили, ставя босыми ногами на раскаленные угли. Второй раз его вытащили за город, но Господь опять сохранил ему жизнь. Святой не прекращал проповеди до тех пор, пока его не изгнали из города. В тяжких оковах он был посажен на корабль, плывший в Иллирик по реке Дунай. 2 воина обязаны были доставить его на место ссылки. За своим епископом добровольно последовали в изгнание 3 клирика. По дороге судно потерпело кораблекрушение, все утонули. Спаслись только святой Аполлинарий, сопровождавшие его клирики и 2 воина. Воины, слушая святого Аполлинария, уверовали в Господа и приняли крещение. Не находя нигде пристанища, путники пришли в Мессию, где святой Аполлинарий исцелил от проказа одного знатного жителя, за что получил со своими спутниками приют в его доме. В этой стране святой Аполлинарий также неутомимо проповедовал о Христе и многих язычников обратил в христианство, за что подвергся преследованиям со стороны неверных. Они без пощады били святого и, посадив его на корабль, плывший в Италию, отправили обратно. После 3-летнего отсутствия святой Аполлинарий вернулся в Равену и был с радостью принят своей паствой. Язычники же, напав на церковь, где святой совершал божественную литургию, разогнали молящихся, а святого повлекли к идольским жрецам в капище Аполлона. Идол упал и разбился, как только ввели святого. Жрецы привели епископа на суд к новому правителю области Таврусу. Святой Аполлинарий сотворил тут новое чудо, исцелил слепорожденного сына правителя. В благодарность за это Таврус постарался укрыть святого от разъяренной толпы. Он отправил его в свое загородное имение, где крестились сын и жена Тавруса, а сам он, боясь гнева императора, не принял крещение, но относился с благодарностью и любовью к своему благодетелю. 4 года жил святой Аполлинарий в имении Тавруса и беспрепятственно благовествовал о спасении. Между тем языческие жрецы отправили донесение императору Веспасиану с просьбой осудить на смерть или изгнание христианского волхва Аполлинария. Однако император ответил жрецам, что боги достаточно сильны, чтобы отомстить за себя, если считают себя оскорбленными. Все же ярость язычников настигла святого Аполлинария. Они догнали его, когда святой вышел из города, направляясь в ближайшее селение, и жестоко избили его. Христиане нашли его едва живого и принесли в селение, где он пролежал 7 дней. Во время предсмертной своей болезни святитель не переставал поучать свою паству и предсказал, что после гонений для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру. Преподав присутствующим свое святительское благословение, священномученик Аполлинарий отошел ко Господу. Он святительствовал в Равене 28 лет и скончался в 75-м году.

0: Наш церковный календарь завершит рассказ о Почаевской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Около 1340 года на горе, где ныне расположена Успенская Почаевская лавра, поселились два инока. В то время она была совершенно необитаема, поэтому отшельники расположились в небольшой пещере. Они-то и были свидетелями чудесного явления Богоматери. Как-то раз один из них после обычной молитвы пожелал взойти на вершину горы. И вдруг он увидел Богоматери, окруженную пламенем и стоящую на камне. Он немедленно позвал второго отшельника, который тоже удостоился созерцать чудное явление. На камне, где стояла Богородица, остался навсегда вдавленным отпечаток правой стопы Пречистой, наполненный прозрачной водой. Чудотворный источник воды не оскудевает и поныне. Во второй половине XVI века через эти места проезжал из Константинополя греческий митрополит Неофит. Посетив по дороге имение одной местной помещицы, живущей недалеко от Почаева, он подарил ей бывшую с ним икону Богородицы. Вскоре домочадцы стали замечать, что от иконы исходит сияние. А после того, как перед иконой исцелился брат помещицы, она была передана инокам, поселившимся на Почаевской горе. Когда в конце XVII века Почаевский монастырь осадили турки, иноки стали со слезами молиться перед образом Богоматери, прося ее о помощи и защите. Когда по окончании пения акафиста Богородицы запели «Взбранный воеводе победительное», над храмом в воздухе появилось чудесное видение, немедленно замеченное турками. Над обителью стояла, блистая ярче солнца, Божия Матерь. Она держала над Почаевым свой амофор, как бы покрывая его. Вокруг Богоматери было множество ангелов в воинских одеждах и с мечами в руках. Туркам показалось, что небесные воины гонят их, и они обратились в беспорядочное бегство, а защитники Почаева сделали вылазку и окончательно разбили их. В память об этом чудесном избавлении обители было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. Эта чудотворная икона поныне находится в Успенском храме в Почаеве. Каждое утро после полуночницы при пении тропаря неприходимые врата ее медленно опускают вниз на особых лентах и устанавливают на уровне человеческого роста для поклонения верующих. При входе в Успенский собор за железной решеткой под особой сенью находится стопа Богоматери.

Тропарь по Чаевской иконе Божией Матери греческого распева прозвучал в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

0: В исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучал кандак акафиста Почаевской иконе Божией Матери греческого распева.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их всей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Мы призваны одерживать свои маленькие победы над грехом, становясь соучастниками Бога в Его великой победе над смертью. 5 августа 2013 года в Пскове трагически погиб протоиерей Павел Адельгейм. В этот день в 10:30 прозвучит репортаж Александра Ратникова об отпевании отца Павла 8 августа 2013 года.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8:10, в 12:10, в 18:10 и в 23:10.
2: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16:10 слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жерихиной из цикла «Два века российской благотворительности». Главное в книгах Пеннака — это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20:30. Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читает Георгий Корольчук.
1: Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Ступени совершенствования и девять заповедей блаженства. Эпиграф. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Псалом 24, стих 4. Священное Писание и опыт Церкви указывают нам на несколько периодов жизни христианина, идущего путем стяжания Святого Духа Божия. Сначала сознательной и длительной духовной жизни христианин идет путем выполнения внешнего подвига — молитвословия, поста, послушания, милостыни и так далее, имея целью преодоление в душе своей первородного греха, страстей и пристрастий. Здесь душа христианина еще очень далека от добродетели, сердце его еще в значительной мере гордо и черство. Много усилий надо употребить человеку, чтобы за свое доброе произволение через благодать Божию наступило заметное зарождение в сердце добродетелей христианских. Игуменья Арсения в раннем возрасте оставила мир и поступила в монастырь, где ревностно проходила все послушания, руководствуясь наставлениями мудрой старицы, схемонахини Ордолеоны. Думая, что старания и труды ее не безуспешны, она иногда спрашивала Ордолеону: «Матушка, на какой ступени духовной лестницы находится теперь моя душа?» И в ответ слышала неутешительные слова: «Пока еще ни на какой». Она тогда не понимала, что все внешние подвиги и подражания признакам добродетелей еще очень мало говорят о глубоких изменениях сердца человеческого и о метаморфозе изменений душевного человека в духовного. Велика была ревность ко спасению души у святого Иоанна Дамаскина, когда он оставил должность царедворца и ушел в монастырь. Но сердце его еще не было преображено, и поэтому, как всегда при поступлении в монастырь, и на него был на долгие годы наложен искус обычных послушаний для новоначальных и запрещение писания песнопений. За труды первого периода благодать Божия начинает касаться сердца человеческого, и тогда наступает второй период духовной жизни христианина. Тогда у него приоткрываются духовные очи, и он в состоянии постепенно постигать в истинном свете состояние своего сердца и замечать не только свои явные грехи, но и все греховные порочные склонности, постигать свою гордость и черствость сердца и замечать свои грехи в словах и мыслях. Так начинается период восхождения по ступеням совершенства девяти заповедей блаженства. Блаженство, которое обещал Господь верующим в Него и исполняющим Его заповеди, надо отличать от понятия радости. Блаженство — это особая и в значительной мере будущая радость, которая будет у христианина в загробной жизни, в Царстве Небесном. Это видно из евангельских текстов, когда Господь обещает блаженство плачущим: «Велика ваша награда на небесах». Также говорили о блаженстве и апостолы: «Блажен человек, который переносит искушение», — пишет апостол Иаков в своем послании. «Если и страдаете за правду, то вы блаженны. Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны», — пишет апостол Петр. О том, что понятие блаженства следует относить преимущественно к радостям будущего века, так пишет праведник-пастырь отец Иоанн Кронштадтский. «Жизнь человека, истинного христианина, впереди, в будущем веке. там откроются для него все радости, полное блаженство. А здесь он изгнанник и под наказанием. Здесь иногда вся природа вооружается на него за грех, не говоря об исконном враге, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Итак, не смущаюсь тем, отчего в мире везде радости и довольства, а во мне часто нет радости, и я смотрю угрюмо на радость и простор Божиих тварей. У меня есть плач за грех. Этот плач всегда со мною и бьет меня. Но и для меня настанут радости, только не здесь, а в другом мире. Поскольку земная жизнь есть миг по сравнению с вечностью, то отсюда и счастье блаженства вечности несравнимо выше земной радости. Поэтому-то некоторые из святых молили Господа, чтобы Он не давал им здесь на земле счастья и радостей, но приберег их для будущей жизни, если только они окажутся достойными этого. Да и практика жизни Церкви Христовой показывает, что сравнительно малое число воистину последовавших за Христом начинали вкушать радость и блаженство уже здесь, на земле. Только великие святые после особых подвигов и стараний начинали переживать в конце дней своих блаженство будущего. Из немногих примеров для этого можно указать на преподобного Серафима Саровского, пасхального святого, как называют его по последним годам его жизни. В течение всего лета он тогда пел пасхальные песнопения. Как общее же правило, до конца дней своих святые несли великие подвиги, страдали или принимали мученическую смерть, но и при этих подвигах и страданиях святые были не оставлены Господом и подкреплялись при жизни особой совершенной радостью, которая чужда людям безбожного мира. Об этой радости апостол Павел пишет так: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». При стяжании Святого Духа Божия душа христианина озаряется не вечерним светом, украшающим душу всеми христианскими добродетелями. Свет солнечный один, но с помощью призмы он может быть разложен на гамму цветов, так и духовный свет — христианское совершенство души может представляться нами в виде гармонической гаммы христианских добродетелей. Пользуясь имеющейся на человеческом языке терминологией, Господь перечисляет эти добродетели в своих 9 заповедях блаженства. Когда Господь произносил эти заповеди, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3-12, то, очевидно, поставил их очередность по известной закономерности. Они начинаются с нищеты духовной, которая проявляется в развитии добродетели смирения, является фундаментом, основой всех остальных добродетелей. Поэтому-то приобретшим нищету духа как залог всех остальных добродетелей и обещается сразу же в первой заповеди «Царствие Небесное». Вместе с тем, поставив впереди всех добродетелей нищету духа, Господь показал, что нельзя восходить к остальным добродетелям

Вот почему прославленному горячему защитнику икон и творцу церковных песнопений Иоанну Дамаскину были на многие годы закрыты уста, пока в его душе полностью не распустился цветок смирения. Те же, кто не приобрел его, но стремится к спасению души путем иных подвигов, не принесут плодов Духа Святого, они будут находиться в обольщении, если не в прелести, или в лучшем случае в состоянии той законченности, об опасности которой предупреждает мудрая игуменья Арсения. Поэтому христианам всегда следует проверять, достигли ли они в какой-то степени нищеты духа, перенесения с покорностью обличений, оскорблений и унижений, считая своих обличителей и оскорбителей за благодетелей и молясь за них. Как следствие нищеты духа идет покаяние, глубокое сокрушение о своей греховности в настоящем и плач о совершенных грехах в прошлом. Вторая заповедь. В этом плаче проявляется наивысшая ступень нищеты духа. Здесь глубина сокрушения, полнота понимания падения души человеческой, полнота сознания своей немощи, ничтожности, склонности к падениям. Здесь способность замечать на своей духовной одежде малейшее пятнышко грехов, не только в делах, но и мыслях, чувствах и намерениях. Здесь сосредоточение внимания только на язвах своей души и прекращение осуждения близких. Здесь душевный плач над своим внутренним мертвецом и слезные мольбы о его воскресении. Плачущим так Господь обещает утешение, то есть очевидно прощение грехов и приобщение в будущем или в какой-то мере и в настоящем веке к радостям Царства Небесного. От нищеты духа, смирения и сокрушения о грехах в человеке рождается кротость. Добродетель христианская, укрощающая характер человека, делающая его милым и приятным для всех окружающих. Третья заповедь. По достижении этой третьей ступени, кротости, следует включение христианина в число избранников Божиих, граждан будущего, нового Иерусалима, Царства Небесного, ибо кроткие наследуют землю. Всякая христианская душа стремится и тоскует по той правде Божией, которую ей трудно видеть на земле. Перед ее очами мир лежит во зле. Но когда христианская душа достигает кротости, то на следующей ступени совершенствования ей постепенно открывается предвечная гармония мироздания. За видимым злом ей становится видна тайна домостроительства мироздания и благого промысла Бога, исполненного непостижимой любви и разума. Зло и страдания венчают преодолевших их мученическими венцами. Расширение же духовного кругозора и вера в вечность уничтожает мнимые несправедливости земной жизни, открывая взору блаженство в вечности. В душе христианина тогда начинает всегда звучать слова Господа: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Я победил мир, и Господь царствует, да радуется земля». Здесь полнота того духовного насыщения, которое обещается алчущим и жаждущим правды, четвертая заповедь, преодолевшим веру и без сомнений недоумение о недостатках и планах мироздания. Следом за этим в душе христианина начинает распускаться из букета добродетелей благоухающий цветок милосердия, любви и сострадания к ближним, несущий с собой помилование христианина и полноту прощения ему всех грехов и погрешностей. Пятая заповедь. Если в предыдущих заповедях говорилось преимущественно о процессе очищения души от первородного зла и подготовки ее к служению Господу, то с пятой заповедью начинается это полноценное служение меньшим братьям Христовым. Следствием же этого наступает

0: Это приобщение человека к тому стаду Христовых овец, которые станут на страшном суде по его правую руку. Им выпадает счастье услышать от него радостные для них слова: «Приидите, благословенные Отца Моего! Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Однако нельзя думать, что при достижении этой ступени христианином уже достигнута полнота чистоты сердца от всех страстей и пристрастий. Нет, она достигается только на следующей, шестой ступени. Сердце человеческое преподобный Макарий Великий сравнивает с глубоким морем, с неисчислимым количеством всяких гадов, которые гнездятся там, плохо замеченные внутренним человеком. Это остатки страстей и разных пристрастий. Господь говорит: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, то не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. А преподобный Исаак Сириянин пишет: «Когда всех людей видит кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем». Вот предел для очищения сердца от всех следов житейских пристрастий. Его нелегко достичь, и многие из ревнителей совершенства уходили для восхождения на эту ступень чистоты не только в монастыри, но и в пустыни и затворы. Подобное удаление совершалось вместе с тем и не ранее, как достигалась полнота любви к ближним. Описанные выше периоды духовного пути, по мнению схиархимандрита Сафрония, требуют около 30 лет подвижнических трудов, что равняется и возрасту Господа Иисуса Христа, вышедшему на служение миру лишь в 30-летнем возрасте. После этих периодов начинается новый — служение миру в полноте духовных даров. Так, например, вышли на служение миру после периода полного уединения преподобный Антоний Великий, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский и многие другие святые. Здесь следует указать, что в отношении пастырского служения надо сделать оговорку. При посвящении пастырем подается особая благодать, как для совершения таинств, так и для проповеди Евангелия и духовного окормления паствы, и этим восполняется их духовная незрелость, восполняющая оскудевающая из чина посвящения. Но для рядовых христиан, как мирских, так и иноков, следует помнить о последовательных этапах подготовки деятельного и созерцательного и о длительности подвижнического пути для достаточной полноты духовного созревания. Можно думать, что ранее этого срока надо соблюдать указания апостола Иакова: «Немногие делайтесь учителями». Здесь также можно вспомнить слова апостола Павла, что, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Естественно, что мирянам много труднее, чем инокам, создать себе подходящие условия для духовной, созерцательной жизни второго периода. Здесь, во всяком случае, надо стремиться к, возможно, замкнутой, нерассеянной жизни при наибольшем внимании к своей душе и, возможно, больше уделять времени молитве, духовному чтению и богомыслию, при всяческом воздержании, возможно, достижимом, и отстранении себя от мира, его суеты в связи с мирскими людьми. Так душа христианина достигает великой ступени чистоты сердца, освобождения от страстей и пристрастий, пленивших через Адама весь человеческий род. Этим снимается преграда между человеком и Богом. И как первородный Адам до падения, христианин сердцем своим на земле и непосредственно в Царстве Небесном Бога узрит. Шестая заповедь. После этого для немногих избранных святых, достигших шестой ступени заповеди блаженства, начинаются новые периоды полноты служения миру в ореоле многих духовных даров, полученных ими за великую ревность и подвиги. Начинается период миротворчества в высоком звании сынов Божиих. Седьмая заповедь. Действительно, только обладая особыми дарами, они могут водворять душевный мир путем просвещения человеческих душ верою, утешения сокрушенных сердцем и плачущих, исцелением недужных, молитвенным заступлением в бедах и напастях, изгнанием бесов и задержимых ими и тому подобное. Но это еще не полнота достижений для христианина в служении Господу. На большой высоте начинается уже соучастие христианина в христовых страданиях за проповедь истины, подобно апостолу Павлу, который так пишет про себя: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. Блажен такой христианин, если он будет изгнан за правду Христову, подвиг исповедничества, то за это сразу же открываются ему двери Царства Небесного. Восьмая заповедь. Наконец, верх блаженства обещается тем, кто вкусит в полноте страдания за Христа, и их будут поносить и гнать, и всячески злословить за Господа, за Его исповедание и проповедь о Нем. Господь обещает таким всю полноту воздаяния, провозглашая их торжество: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Девятая заповедь. Итак, в зависимости от подготовленности души христианской и пройденного ею пути совершенствования, обещается и степень блаженства ей в том мире. Однако следует оговориться, что этот путь не измеряется, как полагают католики, количеством добрых дел и подвига. Совершение последних могло быть для христианина почему-либо уже невозможно, например, разбойник на кресте. Преподобный Макарий Египетский пишет: «Человек будет наслаждаться обетованием в такой мере, в какой, уверовав, полюбил Бога, а не в такой мере, в какой трудился. Поскольку дары велики безмерно, то невозможно найти достойных трудов». Итак, степень будущего блаженства более всего зависит от степени горячности любви христианина. О том так говорит и архимандрит Сергий, впоследствии патриарх: «Господь Бог ищет не внешних поступков, не заслуг со стороны человека, но чтобы недаром уступить ему блаженство в вечном общении с собою, ищет только способности к восприятию общения с ним и дает его не сколько сам может или хочет дать, а сколько человек может вместить».
1: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Тропарь Почаевской иконе Божией Матери греческого распева прозвучал в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

0: Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа 11. Некоторые исследователи говорили о том, что Лермонтову неведомо было покаянное чувство. Так Гершензон в своей статье «Мудрость Пушкина» пишет: «Пушкин знал змеи сердечной угрызения. Все помнят стихи. И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Такого покаянного псалма, утверждает Гершензон, никогда не мог бы написать Лермонтов. В его поэзии нельзя открыть ни малейших признаков покаяния. Чувство греха чуждо ему. Конец цитаты. Тех же мыслей держался известный джордонвильский культуролог, архимандрит Константин Зайцев. Он писал, что у Лермонтова раскаяния, того раскаяния, которое примирило Пушкина с Богом, нет. Другой исследователь творчества Пушкина и Лермонтова, знаменитый первый иерарх РПЦЗ митрополит Анастасий Грибановский, разделяя взгляд Гершензона на личность Лермонтова, настаивал на том, что Пушкин, несомненно, ближе, чем Лермонтов, подошел к православно-христианскому мировоззрению. Можно было бы привести и иные примеры похожих высказываний. Подобное отношение к величайшему поэту является свидетельством непонимания отличительных особенностей его внутренней жизни. Покаянная деятельность, выражаемая в сокровенных самообличениях, в тайных воздыханиях о собственном несовершенстве и совершаемая личностью в потаенных глубинах своего духа, присуща любому мыслящему человеку, наделенному инстинктом правды. А Лермонтов, как известно, обладал редчайшей способностью видеть любую фальшь, как в самом себе, так и в окружавших его людях. Его глубокое знание человеческого сердца, его беспощадный, не знавший снисхождения самоанализ, были уникальными свойствами его личности. Нельзя забывать и о том, что Лермонтов был также наделен способностью духовного созерцания божественного мира. Такие стихотворения, как «Ангел», «Молитва», «Ветка Палестины» и некоторые другие, говорят о том, что религиозно чуткая душа поэта в иные мгновения достигала чистого боговедения и удостаивалась высших откровений. «И в небесах я вижу Бога», — говорит лирический герой стихотворение, когда волнуется желтеющая нива. Русская поэзия ни до, ни после Лермонтова нигде не достигала такого удивительно дерзновенного и в то же время простого приближения к Творцу. Никто из русских поэтов, даже Пушкин, не смог бы повторить за Лермонтовым этих глубоко волнительных и искренних строк «Я вижу Бога». А Лермонтов был единственным поэтом, которому дано было испытать тайну мироздания с такой поразительной откровенностью, какой не удостаивались не только другие поэты, но и многие религиозные деятели, посвятившие свою жизнь непрестанному служению Богу. По непреложному учению Церкви необходимым условием богообщения является покаянная деятельность. Без нее подлинная духовная жизнь невозможна. Без нее она становится мнимой, ложной, воображаемой. Покаяние является непременным условием вхождения человека в область божественной жизни. «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». С этих слов началась проповедь Христа. И если личность достигает божественного откровения и становится участником божественной жизни, то все это необходимо предполагает наличие в ней предварительной и последующей покаянной работы. Невозможно достичь высот боговедения в обход покаянной деятельности. Закономерности духовной жизни, открываемые практикой Православной Церкви, позволяют нам говорить о том, что Лермонтов, удостаивавшийся в своей жизни редчайших минут боговедения, несомненно, знаком был и с опытом покаянной деятельности. Но если это так, то в его творчестве, как в священном хранилище его дум, озарений, мыслей и чувств, непременно должны были остаться следы такой деятельности. Обратимся к его поэзии. В 1830 году Лермонтов пишет стихотворение «Раскаяние». В нем отображены мучения человека, оказавшегося неспособным сохранить первоначальное чувство к своей возлюбленной, существу невинному и всецело преданному своей любви. Лирический герой стихотворения обвиняет себя в том, что, потеряв некогда богоданную чистоту души, он утратил вместе с ней способность чисто любить. Его возникшее чувство любви к невинному существу оказалось искаженным, порочным опытом прежней жизни. Он обращается к себе с призывом вымолить ее прощение и размышляет о духовных закономерностях, постигшей его беды. «К чему мятежное роптание, укор владеющей судьбе? Она была добра к тебе. Ты создал сам свое страдание, бессмысленный, ты обладал душой чистой, откровенной, всеобщим злом незараженной, и этот клад ты потерял. Огонь любви первоначальной ты в ней решился зародить и далее не мог любить, достигнув цели сей печальной. Ты презрел все. Между людей стоишь, как дуб в стране пустынной, и тихий плач любви невинной не мог потрясть души твоей. Не дважды Бог дает нам радость, взаимной страстью веселя. Без утешения, томя, пройдет и жизнь твоя, как младость. Ее лобзание встретишь ты в устах обманщицы прекрасной, и будут пред тобой всечасно предметы первого черты. О, вымоли ее прощение! Поди, поди к ее ногам, не то ты приготовишь сам, свой ад отвергнув примирение. Хоть будешь ты еще любить, но прежним чувством нет возврату, ты вечно первую утрату не будешь в силах заменить». Стихотворение построено в форме беседы лирического героя с самим собой. Юный поэт произносит горькую речь, наполненную пафосом самообличения. В первых строках Лермонтов утверждает мысль о том, что человеческая душа изначально окружена промыслительной любовью Творца. А лирический герой видит это божественное промышление о своей душе в том, что до вступления в самостоятельную жизнь она, эта душа, обладала чистотой и незараженностью всеобщим злом. «Бессмысленный ты обладал душою чистой, откровенной, всеобщим злом незараженной». Лермонтов называет такое состояние души кладом, что говорит о том, что чистоту души он считал одной из наивысших ценностей земной жизни. И этот клад ты потерял. Потеря этого клада для поэта становится ничем невосполнимой утратой, которая производит в нем трагическую перемену. Он лишается возможности полноценно любить и обретать в этой любви высший, уникальный смысл своего существования. Далее поэт исповедует ту истину, что возможность чистой, взаимной, искренней и радостной любви дается человеку свыше только однажды. Не дважды Бог дает нам радость. Он говорит, что бездумная, безответственная утрата такой любви отзывается на всей его дальнейшей жизни чувством ничем не смываемой и ничем не заглушаемой вины. Ты вечно первую утрату не в силах будешь заменить. Главный смысловой акцент стихотворения заключается в безжалостном самоукорении, в совершенном отказе поэта искать сторонние причины охлаждения, опустошенности и бесчувствия. «Ты создал сам свое страдание», — говорит лирический герой самому себе и не ищет попыток хоть как-то облегчить нелегкое бремя своей вины. Поэтому и называется стихотворение «Раскаяние». В этом поэтическом произведении нашло свое отражение не только покаянное чувство Лермонтова, но и то зрелое понимание им жизни и души человеческой, которого он достиг уже в 16-летнем возрасте.
1: На волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Звучащий в стихотворении раскаяния мотив самообвинения присутствует и в других произведениях Лермонтова. А в некоторых из них он повторяется почти дословно. Так в поэме «Ангел смерти» герой, умирающий Зраим, легкомысленно и безвозвратно потерявший любовь Ады, говорит ей: «Я сам тому виной». И далее он признается ей: «Я виноват перед тобой». Все это перекликается с тем, что лирический герой говорит самому себе в стихотворении «Раскаяние»: «Ты создал сам свое страдание». Можно было бы привести и другие примеры покаянности героев лермонтовского творчества. Мотив самообвинения присутствует у одного из самых близких Лермонтова персонажей, у могучего исполина Мцыри. Грузинский послушник признается монаху, пришедшему к нему на исповедь: «Да, заслужил я жребий мой». Что это, как не очередное покаянное самопризнание, сделанное лирическим героем раннего стихотворения? Предположительно, в 1835 году, точная дата не установлена, Лермонтов создает замечательный образец покаянной поэзии. Он пишет стихотворение «Когда надежде недоступной». В нем содержится не только всплеск покаянного чувства, не только признание героем собственной вины в нарушении блаженной невинности и чистоты души, но и призыв к терпеливому перенесению последствий этой невосполнимой утраты. «Когда надежде недоступной, не смея плакать и любить, пороки юности преступной я мнил страданием искупить, когда былое ежечасно очам являлось моим, и все, что свято и прекрасно, отозвалось мне чужим, тогда молитвою безрассудной я долго Богу докучал. И вдруг услышал голос чудный: „Чего ты просишь?“ — он вещал. „Ты жить устал? Но я ль виновен? Смири страстей своих порыв. Будь, как другие, хладнокровен. Будь, как другие, терпелив. Твое блаженство было ложно. Уже мечты тебе так жаль? Глупец, где посох твой дорожный? Возьми его, пускайся вдаль. Пойдешь ли ты через пустыню, или город пышный и большой, не обожай ничью святыню, нигде приют себе не строй». Это покаянное стихотворение гораздо более зрелое, чем то, которое было написано в 1830 году. Здесь уже нет обманутой и оставленной возлюбленной, к которой герой потерял чувство любви, нет покаяния перед другим человеком. Здесь есть только человек перед судом своей совести наедине со своим Творцом. Поэт оплакивает не конкретный проступок, не один из эпизодов своей жизни, как это было в «Раскаянии», но все годы, проведенные в дурмане страстей, все пороки юности преступной, которые оборачиваются для него горькой утратой сочувствия к прекрасному. Далее поэт не только осознает свою вину перед Богом, но и обращается к нему, просит его, умоляет в непрестанной молитве вернуть ему утраченное блаженство души. Покаяние поэта столь глубоко, что он даже ищет искупление своей вины принятием добровольных страданий. «Пороки юности преступной я мнил страданием искупить». Но все-таки остается безответным. Посреди наступившей безысходности он вдруг слышит ответ Всевышнего. И вдруг услышал голос чудный. Чудный голос не только утоляет покаянный запрос души героя, но и направляет в правильное русло его усилия достичь примиренности с Богом и самим собой. Он призывает его к терпеливому перенесению последствий своих ошибок, к обузданию страстей, к отказу от обожания ничьей святыни, иначе говоря, к строгому соблюдению десятой заповеди: «Не пожелай жены ближнего твоего». И к скитальческому, в высшем смысле этого слова, образу жизни: «Нигде приют себе не строй». Иначе говоря, божественный ответ призывает героя к самоотреченному отказу от видов на личное счастье. Слыша наставление, поэт приходит к полному признанию божественной правоты, к безоговорочному принятию божественного совета. Об этом можно судить по тому глубокому молчанию, которым заканчивается это удивительное стихотворение. Поэт как бы не смеет вступать в спор с божественным определением и погружается в благоговейное созерцание, пришедшей к нему свыше мудрости. Стихотворение «Когда надежды недоступны» отдаленно напоминает широко известную поэтическую переписку Пушкина со святителем Филаретом. Имеется в виду стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» и ответ святителя «Не напрасно, не случайно». С той только разницей, что Лермонтов, в отличие от Пушкина, выступает в нем сразу в двух ролях. В качестве лица вопрошающего, сомневающегося, метущегося и одновременно лица вразумляющегося, слышащего внутри себя голос суровой, но и примиряющей правды, то есть лица, достигающего святительски мудрого отношения к человеческим ошибкам и заблуждениям. Как же после всего этого утверждать, что Лермонтову незнакомо было чувство греха, что он чужд был покаянной деятельности, что он не ведал змеи сердечной угрызения? Услышанный поэтом чудный голос, сам факт пришедшего свыше ответа и был признаком его глубочайшего покаяния. Полученное поэтом откровение представляет собой целую жизненную программу, возникшую перед внутренним взором поэта. В нем выражено озарение духовного порядка, которое посещает человека в результате мучительной и продолжительной внутренней работы. Это стихотворение можно сравнить с видимой надводной частью айсберга, по которой можно судить о его скрытой, невидимой части, о той глубокой внутренней покаянной работе, которая совершалась в душе Лермонтова, о той незримой деятельности, которая далеко не всегда прорывалась наружу и которая хранилась в потаенных тайниках его души. Если в творчестве Лермонтова мотив покаяния выражен, может быть, не с такой отчетливостью, как у Пушкина, и не занимает такого места, как у него, то у этой лермонтовской покаянной скупости могла быть своя особая причина. О ней поэт обмолвился в позднем стихотворении «Журналист, читатель и писатель». Здесь он пишет: «Бывают тягостные ночи, без сна, горят и плачут очи, тогда пишу, диктует совесть, пером сердитый водит ум, то соблазнительная повесть сокрытых дел и тайных дум, картины хладные разврата, предания глупых юных дней, давно без пользы и возврата погибших в омуте страстей, средь битв незримых, но упорных, среди обманщиц и невежд, среди сомнений ложно-черных и ложно-радужных надежд. Судья безвестный и случайный, не дорожа чужою тайной, приличием скрашенный порог я смело предаю позору. Неумолим я и жесток, направо этих горьких строк неприготовленному взору я не решуся показать». Целомудренное отношение к поэзии и уважение чужой совести, а вовсе не отсутствие покаянного чувства, не позволяли Лермонтову перенасыщать свое поэтическое слово опытами самобичевания. Он полагал, что далеко не все можно и нужно выносить на суд читающей публики, что в поэзии всему должна быть установлена соответствующая мера. И высокие чувства, если говорить о них слишком часто и неоправданно много, обесцениваются, теряют силу воздействия и перестают вызывать доверие. Торгует чувством тот, кто всему свету всю душу выставляет на показ, сказано у Шекспира. Говоря о мнимом безверии Байрона, Пушкин сделал одно проницательное замечание. «Душа человека, — писал он, — есть недоступное хранилище его помыслов. И как судить о свойствах и образе мысли человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя личину порочности и добродетели. Часто по какому-либо своенравному убеждению ума он может выставлять на показ толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия. Часто может бросать пыль в глаза одними своими странностями. Вера внутренняя, продолжал поэт, перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказываемый им местами в своих творениях. Может быть, даже, что скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему веры душевной. Конец цитаты. Эту справедливую характеристику, данную незабвенным Пушкиным Байрону, целиком и полностью можно отнести к Лермонтову. Если чутко прислушаться к поэзии Лермонтова, нельзя будет не признать того, что вся она, несмотря на содержащийся в ней протест, носит глубоко исповедальный характер. В этой-то ее исповедальности и заключается один из секретов ее неотразимого таинственного воздействия на душу человека.
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
1: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Донскую икону Божией Матери перенесли в Донской монастырь Москвы. В Костроме начали создавать аллею адмиралов. Об этих и других событиях более подробно. 2 августа в Костроме на территории морского храма в честь Рождества Богородицы состоялось открытие памятника бюста праведному воину Федору Ушакову. С открытия этой скульптуры на набережной реки Волги в Костроме началось создание аллеи адмиралов, которая будет посвящена выдающимся флотоводцам-костромичам, сообщает сайт Костромской митрополии. Костромская губерния дала России более 110 адмиралов, контр-адмиралов и вице-адмиралов. Это люди, которые прославили нашу страну и честно ей служили. Наш долг – сохранить о них память, сказал на открытии монумента губернатор Костромской области Сергей Сидников. Чин освящения памятника возглавили митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, являющийся почетным настоятелем храма праведного воина Федора Ушакова, который сейчас возводится в районе Левобережной в Москве. Скульптуру праведного Федора Ушакова с надписью «Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой, праведный, непобедимый, 1745-1817» преподнесли в дар Костроме инициативная группа по строительству духовно-исторического комплекса во имя праведного воина Федора Ушакова в Левобережном и фонд Андрея Первозванного. Открытие памятника бюста Федора Ушакова приурочено к 25-летию его канонизации и положило начало паломничеству в Мордовию, где в Санаксарском монастыре покоятся его мощи и где 5 августа состоятся юбилейные торжества по случаю его канонизации. 3 августа состоялось перенесение чудотворной Донской иконы Божией Матери из храма Христа Спасителя в Донской Ставропигиальный мужской монастырь города Москвы. После перенесения чудотворный образ был установлен в Малом соборе обители, чтобы любой желающий мог ему поклониться, сообщает сайт Донского монастыря. В Малом соборе Донского монастыря ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней, в 8:30 совершается литургия, а в 16:45 вечер. Вечернее богослужение. В этом же соборе ежедневно с 11 до 16:30 у Донской иконы Божией Матери служатся молебны с акафистами этому образу. В апреле нынешнего года Государственная Третьяковская галерея передала Русской Православной Церкви две великие чтимые православные святыни – Владимирскую и Донскую иконы Божией Матери. С апреля чудотворный Донской образ пребывал в столичном храме Христа Спасителя. В городе Прокопьевске Кемеровской области при участии синодального отдела по благотворительности откроется кризисная квартира при Центре помощи семьям с детьми «Спаси жизнь». В такой квартире смогут проживать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации, а также семьи выпускников детских домов и одинокие беременные женщины, сообщает сайт синодального отдела. Синодальный отдел по благотворительности выделил средства на ремонт помещений, которые предоставила центру местная администрация. В обустроенной квартире одновременно смогут проживать две семьи. Кризисная квартира является проектом центра «Спаси жизнь», победившим в грантовом конкурсе церковных социальных инициатив Синодального отдела по благотворительности. Специалисты центра оказывают психологическую, юридическую и социальную поддержку родителям и детям, в частности, выдают продукты, одежду и помогают адресно. Все наши усилия направлены на то, чтобы сохранить кровную семью. Мы хотим, чтобы дети не разлучались с родителями и не попадали в детские дома, рассказал директор центра «Спаси жизнь» Евгений Ударцев. Центр помощи семьям с детьми «Спаси жизнь» действует с 2019 года. Его сотрудники поддерживают беременных женщин, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Благодаря помощи центра родились более 250 детей. Также с 2024 года в кровные семьи вернулись 15 детей. Ежегодный общемосковский крестный ход с преднесением Смоленской иконы Божией Матери и других святынь состоится 6 сентября в день собора московских святых, сообщает сайт Московской городской епархии. Шествие возглавит святейший патриарх Кирилл, который перед началом крестного хода совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя. Шествие пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные и Хамовнический вал. Также будет совершена остановка с молебном перед святынями. По завершении шествия святыни будут установлены для поклонения у ворот Новодевичьего монастыря. Подробная информация о крестном ходе размещена на специально созданном сайте. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Здравствуйте, дорогие друзья! Половое самосознание ребенка во многом определяется половым воспитанием. Что в себя включает на самом деле процесс полового воспитания, в чем состоит его настоящая задача, чем он отличается от раннего сексуального просвещения, что такое тайна пола? Об этом мы говорили в прошлой встрече с Щеголевым Альфредом Александровичем. Мы выяснили, что в половом воспитании важную роль играет духовно-нравственный аспект. А сегодня мы продолжим беседу с Альфредом Александровичем о половом воспитании детей. Здравствуйте, Альфред Александрович.
2: Здравствуйте. На что следует так или иначе ориентировать половое воспитание детей, если мы хотим иметь полноценное поколение будущих людей, живущих в своей стране, в лоне своей традиционной культуры? Вот в православной педагогике, которая, насколько я понимаю, совершенно четко, она ближе всего к поставленной задаче. Вот православной педагогике даются очень четкие в этом плане ориентиры такого воспитания. Здесь я могу сослаться для примера хотя бы на книгу такого православного священника, психолога, кстати, общественного деятеля Бориса Нечипорова. У него есть замечательная книга, в 90-х годах она вышла, называется «Введение в христианскую психологию». И в ней освещается очень много аспектов вообще воспитания, ну, в том числе и полового воспитания. Поэтому очень рекомендую почитать эту книгу, найти ее, может, в библиотеке. Я не знаю, в интернете есть она или нет. Ну, если говорить с некой ориентацией на эту православную педагогику, о воспитаниях мальчика. Дело в том, что в любой стране во все времена воспитание мальчиков является собой такой краеугольный камень педагогики. От того, какие у нас воспитываются нынче мальчики, будет зависеть судьба всей нашей страны. Потому что социальная активность, так или иначе, она лежит на плечах мужчин. Вот мужчина создает социальное какое-то единение, он защищает его, и он растет в своей социальной активности. У женщины другой социум. Она приобщена к этому, но для нее социум – это семья, микросоциум, кстати, самый как бы основной, корневой.
1: Из которых и выходят мужчины, которые большой социум дальше идут.
2: Да. Поэтому...
1: Это нисколько не ущемляет роль женщины.
2: Абсолютно. А для мужчины это очень важно. И наивно, я бы сказал, утопично полагать, что наступят времена, когда люди перестанут воевать. Это только, знаете, вот в каком-то очень плоском сознании людей, носителей такого сознания, какие-то прекраснодушные представления, что у нас вообще врагов нет, что нас все любят. Вот стоит нам только исправиться, чуть ли там не плюнуть на свою там историю, как будто все народы, все такие ангелы, и мы будем приобщены к ним, и они нас простят, включат в свою семью.
1: Да.
2: Ну, полный вообще бред. Поэтому воспитание мальчика и будущего мужчины совершенно необходим в значительной степени элемент воинского воспитания, который может быть различным. От спортивного

0: этого братства, а это мощная альтернатива, с одной стороны, всякого рода компашкам, тусовщине, а с другой – стремлению к какому-то вот такому эгоистическому отчуждению. Вот. В братском общении молодой человек сохраняет себя, сохраняет свою автономию, имеет поддержку со стороны сверстников, не становится безликим каким-то конформистом, который буквально загипнотизирован своей тусовкой и ее ценностями. Причем ценности нередко совершенно аморальные. Для мальчика необходим некий образец мужчины, которому он хотел бы подражать и на которого он мог бы ориентироваться в своей жизни. Ну, хотя бы для начала. Если этого мужчины в жизни подростка нет, то он начинает подражать поведению того, кто, ну, так или иначе, своим необычным поведением захватил его юное воображение. Это может быть какой-нибудь такой, знаете, крутой из криминальной среды, или какой-нибудь экранный герой, там, с демонстративным поведением, нередко клинического дегенерата из американского кинематографа, или какой-нибудь сверстник, вся удаль которого сводится к презрению ко всем моральным нормам и каким-то зрелым человеческим отношениям. Чтобы этого не было, мальчику необходима, конечно, достаточно сильная фигура отца, именно отца. Не родителя номер один, там, или он какой, может быть, номер два теперь уже. Фигура отца или мужчины вот с таким ярко выраженным отцовским поведением, личность которого захватывала бы воображение мальчика, подвигала бы его к полноценному развитию, к раскрытию его нравственных, умственных, деловых, физических способностей. Это очень важно. Он не просто будет так копировать поведение такого мужчины, вот такого отца, он возьмет это за основу, а дальше, может быть, что-то он отодвинет, что-то он приобретет. Но неважно, остов есть, да, фундамент есть, база есть, на основе которого вот он как бы получает прививку нормального мужского великодушного жертвенного поведения. Вот это очень важно. Это не значит, что он должен об этом кричать, фонтанировать, какой он вообще. Да не только у мужчин, да и у женщины тоже. Ведь первый признак полноценно развитой личности – скромность. Желание фонтанировать какими-то своими качествами, там, либо своими способностями, либо своей физической силой. Все это несколько такое стероидное проявление, такая демонстративность, такая невротическая. Желание быть большим, чем ты есть на самом деле, при отсутствии того, что, собственно, делает человека человеком. А делает его именно вот это, да, вот это основа, да, да, база. Развитие мальчика, конечно, необходимо ориентировать на его будущее отцовство, потому что отцовство – это как бы некий такой венец мужского развития. Это отцовство, которое будет неполноценным, если в нем будут отсутствовать такие личностные качества, как ответственность, порядочность, жертвенность, обязательность, самодисциплина, трудолюбие, великодушие. Все эти свойства корнями своими, конечно, они уходят в детство, и в значительной степени они обусловлены влиянием отца на развитие мальчика. Если, разумеется, сам отец являлся полноценной личностью, если ему есть что передавать своему сыну. В условиях теперешних, да, мы же видим это, вот, безотцовщина даже при живых отцах. Стерта личность мужская сейчас. Процесс самовоспитания не запущен никак. Он думает, что все, вот он такой, а, вот он такой, такой совершенный, что теперь вообще меня не трожь. Не намекай на то, что у меня там проблемы какие-то. И поэтому не живет, а как-то смердит, там, лежа у этого телевизора, глядя на этот футбол бесконечный, попивая это пиво.
1: А есть такие
0: футбол,
1: отцы...
0: Футбол, пиво, пиво, футбол.
1: Да. А есть другой сорт отцов, которые где-то в 40 лет считают, что они еще не достигли своего творческого развития, поэтому им не до детей. И вот ребенок, который растет в такой семье, он говорит, подожди, мне вот сейчас не до этого.
0: Ну,
1: мне
0: конечно,
1: надо самому состояться.
0: Да, конечно, потому что он еще сам ребенок.
1: Вот.
0: Ну, он еще сам ребенок, понимаете? Он еще инфантил. Где-то понимает, что он не тянет на уровень отца, вот, но нет у
1: него. И не хочет тянуть.
0: И не хочет,
1: и все это идет из детства, как вы сказали.
0: Да.
1: Не воспитано в нем вот эта вот ответственность.
0: И... И вот он думает, что он будет удивлять там своими какими-нибудь там, я не знаю, креативом каким-то.
1: Да.
0: Он будет стихи писать, он будет музыку,
1: писать,
0: там, картины какие-то там.
1: А
0: никому не нужные, кстати. Понимаете,
1: вот.
0: Только ему самому для какого-то пошлого самоутверждения. И больше ничего. И поэтому, ну так что, личности нет. Господи ты боже, сколько угодно сталкиваешься с этим. Да, сейчас как-то женщина, вот, ну, в силу, может быть, своей еще природной, да, такой вот природной материнства, она как бы более сохранна во всем этом. Она ждет от мужчины этого, да, она ждет вот этой его защиты, его дисциплины, самодисциплины, ответа.

0: ответственности, некой жертвенности опять никуда не деться, потому что, конечно, ребенок в семье – это непрерывная жертва вообще, своим временем, своими интересами, своими желаниями. А если он заболел, а если там еще что-то? Как это так? Я такой креативный, я такой вообще креативной элите, видимо, принадлежу. Им же забили голову вот всей этой ахинеей. И не растет человек, не растет. А бывает еще другое, скажем, растет ребенок в семье, ему создают какие-то, супераранжерейные условия. Все мы вложим в него, дадим ему такое вообще беспроблемное детство, да, все будет замечательно. Представьте себе аналогию такую. Возьмем с вами там горшок такой цветочный, да, насыпем в него золотой песок, туда добавим еще алмазной крошки, польем это все духами, и, значит, туда зернышко посадим. Прорастет это зернышко? Да ни за что! Зерно прорастет в почве, да еще унавоженной. Для таких эстетов она дурно пахнет. То, что человек родился, то, что он имеет свое тело, то, что он имеет психический аппарат, это еще не значит, что у него имеется и душа. Душа должна прорасти, как это зернышко. Так для того, чтобы она проросла, ее нужно заставить контактировать с реальностью, с подлинной реальностью. Не воображаемой, не виртуальной, не с этим золотым песочком. Тогда, когда человек начинает там страдать и сострадать, когда он помогает другому, когда он берет в меру своих сил ответственность за что-то, когда он включен в эту систему семьи, социальную микросистему, тогда от него можно ожидать этих подвижек. А это что? Он же мертвый. Имеет тело, нередко такое красивое, холеное, психический аппарат, у него есть там все механизмы восприятия, ощущений, памяти, мышление какое-то там у него. Но у него все это не связано никак. Это просто функции мозга. Нет души, нет того, что должно в человеке-то родиться. Потому что все это, все наше тело, вся наша психика, инкубатор для взрастания этой души. Если она дала корни, дала свой рост, она поднимается выше, она выше. Хорошая аналогия с деревом. Дерево корнями в земле, а листвой-то к небу, листвой-то к солнцу. А что для личности солнца и неба? Культура, религия. Это просвещенность, свет. Когда так упор на физическом развитии. Ювенал, древний римский поэт, он говорил, нужно молить богов, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Тело может быть здоровенным, а дух ничтожным. Теперь о девочках, да, о мальчиках мы немножко сказали, девочка. К девочкам, конечно, нужен другой подход, чем к мальчикам. И здесь в первую очередь необходимо воспитание, конечно, в них изначально. Они, собственно, и отпочковываются от этого. Это воспитание материнских чувств, воспитание заботы о детях, стремление быть хозяйкой дома. Это воспитание создает, такой прочный иммунитет против всякого рода социально-порочного поведения и такого цинизма. Ориентировать воспитание девочки следует на ее будущее материнство, так или иначе, без которого не может быть здорового в духовном и физическом отношении потомства. Потому что мать вообще это первое счастье на земле у человека. Просто в полном смысле первое счастье мама. Материнство в женщине, оно является безусловным показателем ее личностной развитости, личностного роста и вообще ее духовного здоровья. Это возобладавшее в современном мире безразличное отношение к женщине-матери и вообще к этому великому делу первого воспитания ребенка, потому что первое воспитание до 3 лет, до 3, до 3,5, может быть, с натяжкой до 4, это материнское воспитание, тут никаких вопросов нет. Первое воспитание, если его нет, матери этой способности к воспитанию маленького ребенка, это всегда показатель нравственной одичалости общества. Под знамя говорят, свободы, права человека. И права, они всегда с обязанностями коррелируют. Нет обязанностей, нет у тебя и прав. Машину водить мне нужно сдать на права, да? А что такое права? Это обязанность поддерживать эту машину в должном состоянии и правила уличного движения соблюдать.
1: Да.
0: Если я не соблюдаю, значит, меня могут забрать мои
1: никаких
0: права.
1: Никаких прав больше не будет, да?
0: А здесь права есть, а обязанностей никаких. Понятно, что в таком безумном обществе целомудрие женщины, ее материнство, ее женственность становится нередко признаком вообще ее несовременности, отсталости, даже какой-то недоразвитости. Что это такое? Кстати, вот Нечипоров приводит этот пример. В Уганде вместо пропаганды безопасного секса проводится политика поощрения целомудрия. Девушек, не потерявших невинности, принимают после школы в вузы на бесплатное обучение. Вы понимаете, какая интересная штука? Вот у современных девочек, ну так же, как, скажем, и у мальчиков тоже, есть такой общий нравственный порог, сформированный соответствующими негативными социальными влияниями. Такая, знаете, праздность души, ведущая, как ничто другое, к душевной пустоте. Стремление все время к получению удовольствия, такой вот этот гедонистический настрой, оборотная сторона этого. Пустота. Вот если нет этих вот удовольствий, сразу пустота. Вообще не заполненность ничем, вообще никакими интересами, никакими смыслами. Поэтому нужно искать новые удовольствия, новую крутизну. Ну, а она тоже присыщается. Вот присыщается, ну, как наркотик, да, вот одна доза подействовала, а дальше нужно увеличивать, а еще дальше. А потом вообще-то ниже плинтуса вообще уже все твое сознание, понимаете? Все, ты уже перестал быть человеком. Причем, к сожалению, то вот формальная занятость, ну, в разного рода там кружках, секциях, только отчасти решает проблему молодежной праздности. Девушки не менее, чем юноши, зависят от тех моральных ценностей, которые прививает им общество, а точнее средства массового влияния. У нас же не средства массовой информации. Влияние, влияние. Новые для нас вот эти рыночные отношения, они культивируют для девушки весьма расхожий идеал. Такой, знаете, девушка как фотомодель, девушка-картинка из пошлого гламурного журнальчика. Все существо женщины сводится в этом идеале, в кавычках, исключительно к хорошей внешности, к стройной фигуре, белозубости, внешней нахватанности, штампованности раскованных манер и прочее, прочее. Тоже Нечипоров правильно говорит, что исходной точкой оценки женщины стало не сердце, не ум, а бедро. Все должно быть от бедра, и мысли, и желания, и чувства. Второй идеал, который завоевывает сегодня огромную популярность, вбивается тоже в сознание и подсознание девушек, это девушка как блудница. Проституция вообще как система рыночных отношений в области секса все менее и менее порицается в обществе. Более того, она находит своих яростных защитников, требующих терпимого отношения к разлагающей душу женщины проституции. Вообще интересно было бы знать, а вот сами-то вот тоже хотели бы видеть своих дочерей в борделях, да, или на панелях. И чем большее количество девушек пройдет через опыт таких рыночных отношений, тем больше вероятность в рождении нации, потому что шанс рождения от бывшей проститутки детей-дегенератов и психопатов более чем велик.
1: Это медицинский факт, да?
0: Это медицинский факт, абсолютно. Ну, это абсолютно. Маргинальные такие вот дети. Потом там же, понимаете, очень часто вообще неизвестен отец. Кто отец? Идеал вот такой добропорядочной жены, заботливой матери сегодня не только не популярен, он унижен. В моде бизнес-леди, прочие преуспевающие дивы с ярко выраженным комплексом неполноценности. А между тем, вот эта старая как мир установка на замужество, на рождение детей, это, по сути, и есть одновременно и здоровый, и нравственно осмысленный, и подлинно государственный подход в деле воспитания девочки-девушки. Совершенно очевидно, что современной девушке очень трудно устоять сегодня в целомудрии своей женской натуры, потому что при яростной экспансии разврата, распущенности, блуда, становящегося ценностью якобы свободных людей, стыдливость, она может восприниматься как некая невротическая закомплексованность.
1: Да.
0: Ну, она закомплексованная, да. Причем, более того, раз она закомплексована, значит, она глупая, она отсталая, да. Понимаете? У нас у всех комплексы есть. Другое дело, как мы их преодолеваем, на что мы их энергию затрачиваем, как мы выходим из закомплексовки той или иной. Вот девушка без комплексов, это да. Это... Лучше бы у нее были комплексы, вы знаете. Вот лучше во всех отношениях, и для нее, и для окружающих ее в этом мире. Она может чувствовать себя несовременной, может даже по недоразумению завидовать продвинутости своих там вот, опустившихся сверстниц, ставших предметом утехи для всякого рода недоразвитых мужских особей. Качество полноценной женщины, ну это что, любовь, доброта, забота, жалость, терпеливость, нежность, оказываются вовсе ненужными для вот этого недоразвитого быдла. А теперь вопрос. Собственно, что хорошего в этой психологической бездомности современной молодой женщины? Вот что хорошего в ее истеричных метаниях на путях дурно понятой ею эмансипации, которая превращает ее в какое-то нелепое, бессмысленное существо соревнующиеся с мужчинами в чем угодно, чуть ли не в боксе и силовой борьбе. Что хорошего в утрате ею своей женственности, своей способности любить, своего умения быть любимой? Но что хорошего в ее отвращении к материнству, жарком стремлении всех ущербных женщин быть круче успешных мужчин? В своей нравственной опустошенности она жертва разрушительных социальных влияний, оказываемых на нее нравственно больным обществом. Жертва соответствующего полового воспитания и сексуальной раскрепощенности. Женственность оказывается все более невостребованной вот в этом убого меркантильном мире рыночных отношений. Но с утратой женственности, с исчезновением поклонения женственности со стороны мужчины, в мире исчезает образ того великого вдохновения, которое преображает мужчину в полноценную личность, вообще делает людей людьми. В результате возникает то бездуховное состояние полов, в котором безликая дежурная сексуальность изгоняет вообще святой лик любви. И там, где ненужной оказывается любовь, там ненужным оказывается и подлинное творчество культуры. Вот если мы в таком аспекте подходим к половому воспитанию, мне представляется, он единственным осмысленным и правильным в этом плане. А вот когда мы подходим к половому воспитанию как ориентированности, да, и информированности во всех нюансах сексуальных контактов, понимаете, это никакого отношения к половому воспитанию не имеет. Половая гигиена не требует таких, знаете, огромных программ, волонтеров. Так, наверное.
1: Да, то есть, получается, половое воспитание наших детей – это умение привить и воспитывать в наших мальчиках и девочках именно вот этих издавна, традиционно присущих черт женственности, да, и мужественности. Да, причем, да, именно женственности в девочках и мужественности, да, в мальчиках.
0: Причем, опять повторяю, именно вот в парадигме той культуры, в которой они существуют.
1: Да,
0: понимаете,
1: да,
0: вот это размытость культурных
1: одно,
0: представлений. Да, вот это вот,
1: я, у каждого народа есть своя культура, и очень,
0: да,
1: важно сохранять рамки своей культуры.
0: Еще древние, да, говорили, кто всюду, тот, да, нигде.
1: Альфред Александрович, действительно, в обществе очень много проблем, вопросов. Ну как вот родителям, которые еще, ну, не потеряли иммунитет, которые еще хотят воспитать настоящих людей, там, девочек не моделями, мальчиков, да, не, там, я не знаю, какими-то инфантилами, которые хотят настоящего мужчину и женщину вырастить в своей семье. Как можно противостоять вот всем этим течениям общественным?
0: Тут,
1: ну, первый
0: от
1: шаг
0: родителей...
1: это, наверное, знать информацию,
0: конечно,
1: получить.
0: Во-первых, знать информацию, конечно,
1: да,
0: так или иначе, да, то есть иметь представление.
1: Открыть
0: что,
1: глаза и реально взглянуть,
0: да,
1: на общество.
0: У многих родителей, насколько я понимаю, они сами находятся под таким гипнозом вот, да, этого всего безобразия. Им внушили, что это вообще что-то такое продвинутое, это что-то такое очень важное, что все, что было раньше, такая отсталость, это дремучесть, это вообще все кошмар. А вот все, что делают эти деятели культуры, там, или эти культрегеры, эти все эти, вот это достойно. Им кажется, что это да. На самом деле, это же признак болезни. У человека есть здоровое состояние, да, а есть болезненное состояние. Мы же не будем с вами говорить, что болезнь – это новый этап развития тела моего, да? Вот оно развивается, оно, значит, оно становится больным. Мы говорим, нет, мы сопротивляемся болезни, да, мы начинаем как бы дистанцироваться от нее, мы так или иначе, да, отслеживаем симптомы этой болезни, мы ищем какой-то помощи, как-то лечим себя, там, или там лечит нас кто-то, понимаете? Но мы же понимаем, что это ненормальное состояние. А вот это состояние общества больного, причем болезнь-то она такая, знаете, она смертельно опасная. Мы можем вообще исчезнуть как народ, вот просто исчезнуть. Нас не будет вообще с лица земли, мы уйдем, как древние там египтяне. И что в этом хорошего? Нам-то все это надо будет пережить, это уничтожение, понимаете? Это не то, что там на кнопку, раз, и нас нет. А мы же будем присутствовать при этом разложении. Значит, ему надо как-то противопоставить что-то. Опять-таки, многое зависит от силы духа, от понимания трезвого того, что, да, происходит. Потому что, когда человек начинает мыслить самостоятельно, знаете, как Кант говорил, имей мужество мыслить самостоятельно. Уходи от, этих,
1: да,
0: штампов, тебе навязывают их, да, тебе вбивают в сознание, в подсознание. Вся эта реклама, спектакли, сценические площадки, они все направлены на уничтожение в тебе личности. Сопротивляйся. Огромное количество литературы. Я вот в былые времена, когда у нас было понятно цензура и все прочее, я очень многие там книги, ну, тогда уже Бердяева, доставал я их через знакомых. Я их переписывал. У меня несколько книг переписанных от руки. Там ходил в библиотеки, тоже нашел контакты с библиотекарями, они мне там из-под полы давали, так сказать, там, почитать. Я приходил там в этот зал, сидел там, делал записи, все. Сейчас все, что я тогда записывал, к чему стремился, я захожу в магазин, все это есть. Но ходят вот люди, смотрят, всякую дребедень покупают. Вот чего-то там модный какой-нибудь, там, понимаете, писатель. Ну, да не на тебе модного, ты умного найди. Умного, глубокого, мудрого. В культуре-то все уже отстоялось, уже все это есть. Ты только в себе всколыхни это все, пробуди в себе этот интерес. Вот оплодотвори свою душу, ты и сыну, и дочери своей поможешь. А когда этого нет в семье, ну что, ну вот мать там, значит, вся в хозяйстве там что-то.
1: Отец да еще пришел. Карьера на работе сейчас женщины. Им говорят, что они должны и на работе какую-то реализацию собственную чувствовать. Да. То есть там семья, реализация
0: на особенно,
1: работе.
0: На работе. И должны быть, так сказать, там эти презентации, должны быть всякие эти, как у них называется?
1: Корпоративы.
0: Корпоративы, да, это ой, во-во-во. И вот там они друг перед другом. Раньше даже вот в метро там сидели, читали книги всякие, да. Сейчас эти гламурные журналы, это... И вот кажется, что это вот такое, вот это вот, и я такой же, и у меня будет так же все, да, вот так все красиво, все обставлено, да, все богато. Я не буду где-то там отдыхать, где-нибудь там, я не знаю, в Васюках каких-нибудь. Я, конечно, буду отдыхать где-то на Канарах, потому что я состоялся. Все такое мещанство, такая пошлость душевная. Вот это вот друг перед другом чего-то ходить, что-то выставляться, показывать, как ты состоялся, а он не состоялся.
1: Ну, в общем, взрослый, самостоятельный
0: пошлый
1: человек
0: театр, пошлый театр,
1: должен быть самостоятельным и не идти на поводу вот этих разлагающих общественных
0: и размышлять.
1: Размышлять,
0: да, и обязательно контактировать с людьми, которые помогают размышлять, открывать, раскрывать.
1: А какие люди есть, несмотря вот на
0: Есть, я вон даже вот в интернете, да, ну, когда у тебя какой-то культурный код свой есть, ты, понятно, берешь то, что тебе соответствует, и отбрасываешь вообще с порога то, что тебе не соответствует. Да замечательно, я тут восхищался совершенно там лекциями Холопова Алексея Васильевича. Влияние музыки на психофизиологию человека. Замечательно. 2 часа я просто ликовал. Вот умнейший человек, у него масса там других. Михаил Казинек, прекрасно, да. Не все. Он эмоциональный человек, он эмоциональный, он. И там все, что касается музыки, все, что касается, так сказать, там композиторов. Тонкое знание, ну, просто откровение, вот просто откровение.
1: Может открыть мир музыки для тех людей, которые, казалось бы, далеко от нее стоят.
0: Да, да, да. Вот в чем дело.
1: Мне еще хотелось бы затронуть вопросы гомосексуальных браков, вообще гомосексуализма. И есть такая версия, что человек, опять же, имеет право ощущать себя мальчиком или девочкой вне зависимости от врожденного пола. И что природа, она дает сбой, и действительно, вот, бывают ошибки природы. Вы как врач, что можете сказать на это?
0: Понимаете, в чем дело? Здесь, конечно, неоднозначное такое явление. Когда мы говорим, что только вот там разврат там и все прочее, нет. Сейчас очень часто говорят традиционная, нетрадиционная ориентация. Дело в том, что сексуальное влечение – это не традиция. Традиция относится к культуре. А сексуальное влечение относится к физиологии организма. Его предназначение в биологическом плане – это воспроизводство потомства. Причина появления потомства не в традиции культуры, а в увлечении друг друга мужского и женского организма. Половое влечение, оно существует в природе, а не в культурных традициях. Вот мы, врачи, мы знаем, что помимо нормы существует и патология сексуального влечения, которая обычно рассматривается в рамках такого раздела психиатрии, как синдром неодолимых влечений. Гомосексуализм может быть одним из проявлений этого синдрома. Вот надо заметить, что как неодолимое влечение, как инстинктопатия, то есть патология инстинктивного влечения, он не очень распространен. Мы можем говорить, что где-то 2, может быть, там 3% людей гомосексуальной ориентации имеют эту самую инстинктопатию в основе своего полового поведения. Они в этом никак не виноваты, кстати. Такими их сделала природа. Но распространение гомосексуальной ориентации в обществе гораздо шире. Чаще мы имеем дело с так называемым ложным гомосексуализмом. Когда никакой инстинктопатии нет, но человек в силу разных причин, ну, скажем, подражание, совращение, там, жажда необычного, непривычного, пропаганда там, сексуального гедонизма, порнография там, и тому подобное. Вот такой человек он начинает позиционировать себя в качестве гомосексуалиста. Я вам скажу, что вот как врач, психотерапевт с достаточным стажем, На прием ко мне приходили разные пациенты, в том числе и люди с гомосексуальной ориентацией. И у меня вообще, может быть, это мой опыт, может быть, у других он иначе. У меня сложилось впечатление, что по большей части это люди с демонстративной структурой характера. Так называемые демонстративные акцентуанты. Они ранимы, они чувствительны к оценке их окружающими, у них очень подвижное воображение. Они весьма внушаемы, особенно в тех случаях, когда вектор внушения совпадает с вектором их самовнушения. Их отличает, к тому же, почти детская инфантильная реакция на всякого рода фрустрации. То есть они переживают чувство досады, когда все происходит не так, как им бы хотелось. Они постоянно чувствуют несправедливость к ним окружающего мира, считают, что все, что не в их сторону, это нарушение их прав. Наверное, не все люди с гомосексуальной ориентацией таковы, но я-то, собственно, как бы говорю вот о своем опыте профессиональном. Вот есть здоровый инстинкт, а есть тоже патология инстинктов. Угу. То есть человек рождается с этой какой-то врожденной патологией.
1: А чего она вообще у человека бывает?
0: Там по-разному, там причин очень много всяких. Взять там, скажем, тот же внутриутробный период развития, в зависимости от того, какие стрессы могла мать испытывать в этот момент. Стресс, он не остается где-то так вот. Он обязательно затронет ребенка и обязательно затронет тот момент, когда формируются какие-то, скажем, половые центры.
1: Mm-hmm.
0: Значит, если происходят какие-то на уровне эмбриогенеза патология какая-то, инфекция какая-то или, скажем, стресс очень серьезный у матери, то, конечно, это отразится так или иначе.
1: Mm-hmm.
0: Рождается ребенок такой. Поначалу-то еще ничего, не ясно, что, какой он mm-hmm. будет. Они все как бы поначалу не проявляют особенно. Yeah. Их родители там одевают по-разному. Мальчика так, девочку так. А они где-то там до 3-4 лет, они половых различий еще не знают. Даже вот у Чуковского, по-моему, есть от 2 до 5. Ребенок спрашивает маму. Говорит, а откуда знают, кто родился, мальчик или девочка? Они же не в штанишках и юбочках рождаются. Когда штанишки и юбочки, там понятно, значит, ты штанишка, значит, ты мальчик. Понятно, что уже само воспитание, оно как бы по-своему навязывает определенные ожидания. К мальчику обычно более такие жесткие требования, девочку обычно как-то так более спокойно. Ну, во всяком случае, со стороны отцов мальчика он где-то даже муштрует, да?
1: Да.
0: Ну, правда, постарше он когда становится, потому что мужчине, если мужчина полноценен как личность, ему невыносим инфантилизм в ребенке. Вот это все кривляние, вот это, да, безответственность. Да. Он его, значит, все время дисциплинирует.
1: Да.
0: Отец этот дисциплинатор основной в семье. А здесь вот что может быть? Во-первых, вот мальчик с предрасположением к этой инстинктопатии. Плюс слабая фигурация. Вялый отец, женоподобный отец, мягкий, уступчивый. Нет вот этой мужской структуры, да, вот этой мужской требовательности в отношении ребенка. А мать более жесткая, мать такая суровая, мать такая, да, доминантная. Да, да, да. Вот это тоже как бы очень способствует тому, что у ребенка, когда у него там в возрасте 4-5 лет, у него формируется уже вот такое отношение, влечение как бы к родителю противоположного пола, и здесь вот он получает некое такое недоразумение. Надо сказать, что процесс полуролевой идентификации, процесс обретения половой роли, это очень длительный процесс. Он начинается рано, еще внутриутробно. Ребенок рождается не бесполым существом, он изначально рождается существом сексуальным. Развитие сексуальности, оно происходит поэтапно. На каждом этапе возможны определенные фрустрации, влияющие в последующем на формирование сексуального влечения. Здесь надо особо подчеркнуть два периода. Это возраст от 4-6 лет и подростковый возраст с 12-18 лет. В первом возрасте, вот от 4-6, ребенок для дальнейшего своего развития должен оторваться от тесной симбиотической привязанности к матери, потому что ему необходимо обретать опыт автономии, опыт инициативы, это особенно касается мальчиков. Здесь для ребенка оказывается очень важным присутствие в его жизни отца, такое вот его мудрое, такое твердое, любящее влияние на становление детского характера. Ребенок отходит от матери, потому что его привлекает отец. Он разнообразно, он как-то очень интересно с ним взаимодействует, играет. Мужчины обычно более бурно играют, и для ребят более так интересно для них. Для мальчика стать как папа означает, в конце концов, стать будущим мужчиной. Ну, таким же, как папа. Это очень важный опыт на путях вообще полуролевой идентификации развивающегося ребенка. К великому сожалению, мы в наше время довольно часто встречаемся с проблемным отцовством. Очень многие мужчины, даже становясь отцами, они никак не могут обрести черт зрелого отцовства. Это гигантская проблема нашего общества, проблема безотцовщины, даже при живых отцах. Ведь отцовство – это такое особое духовно-нравственное состояние мужчины. Оно не дается ему с рождения, оно требует серьезного личностного роста мужчины. А это процесс непростой. Быть только биологическим донором для рождения ребенка, для мужчины, да, явно маловато. Отец включается в воспитание ребенка где-то в районе 4-4,5 лет. До этого времени ребенок находится полностью под влиянием и опекой матери. Дальше эстафета воспитания должна переходить к отцу. Но для этого он должен быть зрел как личность, как отец. Если отец слабый, да, отец никакой или вообще отсутствует в семье, то мальчик изначально не получает определенной прививки мужского стиля поведения для последующего развития по мужскому типу. А девочка лишается первого значимого образа мужчины в своей жизни. Вот, что также будет иметь серьезные последствия для ее будущей полуролевой ориентации. То есть отец в жизни ребенка является основным фактором вот в процессе его полуролевой идентификации. Если этого фактора в детстве и отрочестве нет, то смещение формирования сексуальной ориентации у ребенка и будущего взрослого человека могут проявляться с очень высокой степенью вероятности, в том числе вот и гомосексуальные, да? А теперь, значит, вот период с 12 до 18. Некоторые психиатры говорят, что в этом возрасте возможны эпизоды так называемого транзиторного гомосексуализма. Ну, это как бы опыт такой неясный. Правильнее, я думаю, говорить о своеобразном гомоэротизме этого возраста. Известно, что подростки особо ценят ярких представителей своего пола, ну, личность педагога, руководителя, мастера, тренера, потому что им необходим яркий образец для подражания. Это утверждает их в их половой принадлежности, а через идентификацию со значимым лицом они обретают свое половое сознание и соответствующий стиль полового поведения. Обретением полового сознания, по сути дела, завершается процесс полуролевой идентификации. Отныне мужчина окончательно чувствует себя мужчиной, да, а женщина – женщиной. В этот же подростковый период развития возможны влияния, которые используют гомоэротизм подростка и могут сбить его на путь гомосексуальной ориентации. Вот опытные гомосексуалисты, они как раз этим могут пользоваться. Пользуются тем, что он входит в стадию так называемой молодежной гиперсексуальности, и его сексуальные интересы, воображение подпитывается всем необычным и таким будоражащим. Надо вообще заметить, что подростки впечатляются, как правило, не тем, что хорошо или что плохо, а тем, что круто. Этой крутизной их, собственно, и соблазняют представители гомосексуального сообщества, вводя их как бы вот в круг своих интересов. Угу. Тем более, что у него опыта никакого нет, и всякие вот эти соблазны, они могут подвинуть его к этому пути. Поэтому...
1: То есть нормальный ребенок, рожденный без патологии, может вот перейти...
0: Да, то есть, понимаете, там дело в том, что есть истинный гомосексуализм и есть ложный гомосексуализм. Истина – это вот инстинктопатия, то, о чем я вам говорил. Уже все, он как бы другим быть не может. 3-4%, ну, от силы. А остальные – это вот ложные гомосексуалисты, понимаете? То есть за счет вот соответствующих прививок такого поведения, вот за счет порнографии, которую они там видят, за счет этих влияний, то, что вот принят там закон о запрете пропаганды, это абсолютно верно, абсолютно. То, что там истинный гомосексуалист, ну, что делать? Ну, это их как бы судьба.
1: А что им делать? Да,
0: вот. А ничего, это не лечится.
1: Они не имеют права на заключение этих браков?
0: Нет, они имеют право на союзы, пускай будут у них союзы, пускай они, скажем, там решают свои проблемы между собой. Но чтобы брак, особенно брак с усыновлением, боже упаси. Любая культура, она всегда так или иначе репрессивна в отношении инстинкта, потому что если мы его не будем канализировать, он вообще сметет вообще все. Все культурное строительство будет уничтожено. Культурный человек – это человек, который имеет противовесы, культурные противовесы против инстинктивного такого засилия, что ли. Да? То есть, если я буду опирать свое поведение, живя в человеческом обществе, только на инстинктивные позывы, ну, так вы представляете, кем я буду и вообще во что превратится общество, если все люди будут следовать такому же принципу. Поэтому разрушить культуру — это значит как бы реабилитировать инстинкты. Вот давайте так, вот как хотите, вот пускай у нас будет и гетеросексуальный такой разврат, да, и гомосексуальный, давайте, все.
1: Ну, а вот как, я не знаю, остановить, что ли, этот процесс, или помочь тем людям, которые вовлечены в гомосексуальные какие-то пары, насильно вовлечены, если они здоровы от рождения? Вот как-то их вытащить оттуда можно?
0: Ну, понимаете, дело, вот для этого, насколько я понимаю, вот должны быть какие-то организации, противовесы, вот. В этих организациях молодежь должна организовываться, ну, по совершенно другим принципам, да, какого-то творчества, проявлять там свои возможности. Пускай они чем угодно там увлекаются, я не знаю, компьютерами, мотоциклом, но все должно быть скомпоновано под эгидой нравственного развития, под эгидой там развития мужественности, женственности, развития их сознания, самосознания, их расширения культурного кругозора. Вот когда такие центры будут, вот когда вот такие ребята будут, объединенные какой-то единой идеей здорового общества, такие ростки здорового общества, тогда, так или иначе, кто-то из них обязательно перебежит сюда. И постепенно-постепенно они будут сюда идти, потому что здесь больше смыслов, здесь больше возможностей самореализации, возможность быть самим собой. А там ты вообще никто. Там ты стертое какое-то существо, удовлетворяющее только свои какие-то, ну, вот эти инстинктивные позывы, больше ничего. Вот есть еще одно обстоятельство, вокруг которого нагнетается истерическая реакция защитников гомосексуальной пропаганды. От гомосексуальных контактов детей не рождается. Такое, знаете, противозачаточное средство. Да. Поэтому пропаганда и популяризация гомосексуализма, она наталкивается на абсолютно здоровую реакцию тех, кто чувствует и серьезно обеспокоен угрожающей нашей стране демографической катастрофой. Сохранению семьи, рождению детей, приумножению населения России в значительной мере препятствует моральное разложение общества, которое упорно внедряется в сознание и поведение людей, особенно подрастающем поколении. Вот это все эти представления о вседозволенности, о своеволии, как непременном условии социальной свободы. Лозунги такого беспечного существования, превращающие людей в стадо каких-то бессмысленных особей, жаждущих только одного бесконечного чувственного удовольствия, причем во что бы то ни стало. Вот при таких жизненных ценностях разврат становится нормой жизни, а гомосексуализм, не имеющий, понятно, детородных последствий, еще одним способом чувственной крутизны. На гомосексуальной ориентации мы как бы не имеем будущего. Все, детей надо, ну и много надо детей. У нас очень мало для решения тех задач, которые там, нам необходимо решать. Что для этого нужно? Жилье нужно, дороги нужны, школы нужны, детские сады нужны, педагоги нужны разного профиля, заводы нужны, фабрики нужны. Восстанавливать вообще приоритет семьи. Нужно говорить о ценностях семейной жизни, приобщать людей к этим ценностям, показывать, да, награждать даже людей. Вот я здесь прочитал великолепную книгу Игоря Ивановича Сикорского «Небо и небеса». Ну, он же гений. Это вообще-то религиозный мыслитель. Он когда создавал свои, значит, машины, он одновременно писал свои труды по богопознанию. Это личность мощная. Вот надо, чтобы личность была.
1: Да.
0: Эйнштейн, понимаете, вроде бы, да, там, казалось, физик. Он как бы вообще не мыслит себя без религиозного чувства. Ну, говорит, ну и что, что кто-то на этом там делает политику и все прочее. Важно вот это вот. Почему он говорил, что если бы не Бах, да, то и не было Е равно МЦ квадрат, понимаете? Да, вот это мироощущение, вот эта глубина, так или иначе вопрошает, она заставляет человека, так сказать, искать, находить, решать какие-то проблемы. А когда он внутри плоский и вообще какой-то, ну, просто вообще никакой, там нет какого-то стимула к творчеству. А личность, она немыслима без творчества. Она обязательно проявляет себя творческим отношением к миру. Все может быть пронизано творчеством. Можно пол творчески вымыть, ремонт сделать творчески. Да. Не обязательно писать поэмы или там симфонии. У кого что? Выстроить отношения. Воспитание детей, что не творчество, а еще какое творчество. Отношения между полами. Творчество, творчество, еще какое творчество. Отношения поколений, тоже творчество. История.
1: Человек создан по образу и подобию Бога, а самая основная черта нашего Творца — это творчество. Творчество есть в каждом человеке, И надо уметь разглядеть и в своих детях, и в себе творческое начало, и где бы мы ни находились, в какой области мы ни находились, это начало делать созидательным каким-то моментом в нашей жизни.
0: Искра Божья, она в каждом из нас. Надо ее раздуть, да, чтобы она превратить ее, так сказать, в огонь души.
1: Да,
0: а когда она в зачахшем состоянии где-то глохнет и гибнет, ну так что? Ну, человек проживает жизнь собственного тела, ну и что? Там смыслов-то нет. Пока он молодой, там еще инстинкты у него достаточно такие активные, но они куда-то его там бросают, кидают. А потом все и это начинает угашаться. И там полное бессмыслие. Почему он, Юнг, говорил о экзистенциальном неврозе второй половины жизни? Вторая половина жизни после 33 лет. Вот здесь максимально она как бы раскрывается. Дальше идет творчество уже на основе вот этого раскрытия. А если ничего нет, все, бессмыслие. Бесплодное подсчитывание прожитых дней, сколько осталось. Начинаются эти проблемы со здоровьем, потому что, ну, а что, другого-то ничего нет? Когда у человека другие установки, там у него какие-то интересы, да, он там вовлечен, что-то, он, ну, что там, поболело, прошло, там, а здесь все.
1: Это не становится лейтмотивом жизни его, то есть это, ну, проходящие какие-то явления, да.
0: Ничего нет. Опять что-то все молодиться надо, вот там, подтягивать себя, кожу там, еще что-то. Ну, желание стать опять молодым, потому что там, ну, больше потенциал, как бы. Вот я буду молодым, значит, впереди все. А, так, а зачем? Вот если человек прошел этот период, то, ну, вообще подростковый возраст, он вообще трудный. И юношеский возраст тоже трудный. Вот вышел наконец, да, так слава тебе, Господи, вот живу. Не то, что вот у меня там всего полно, а я полноценно себя чувствую. И все замечательно, мне интересно все.
1: Итак, Альфред Александрович, заканчивая нашу передачу, я хочу поблагодарить вас. Я думаю, что то, что вы нам сегодня рассказали, будет очень полезно для многих-многих семей, для многих родителей. И, наверное, самое главное для родителей в нашем творческом процессе воспитания детей — уметь воспитать личность. Личность, которая не будет легко поддаваться на соблазны и искушения, которые так широко сейчас в нашем обществе имеются в достаточной
0: степени. Для этого, чтобы воспитать личность, родителям самим нужно личность.
1: Быть личностями. И себя воспитывать.
0: Обязательно.
1: И вместе
0: как
1: с этим будут воспитываться
0: ребенок,
1: дети.
0: Уже, ты уже не можешь быть прежним.
1: Абсолютно
0: ты должен
1: точно.
0: Себе, так сказать, что-то менять. Поиск начинается.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Этот поиск преображает человека. И тогда уже эта личность, она вовлекает ребенка в этот процесс, потому что дети отзывчивы на это абсолютно. Вот когда с ними играют, с каким-то выдумкой что-то, все, он там отдается полностью, он готов там вообще днями и ночами играть в этом. Потому что это игра.
1: Да.
0: Творчество – это игра. Вот игра особая такая, высокая. Но воспитание – это не только воспитание ребенка, а это еще и самовоспитание.
1: Да.
0: Знаете, если человек там ничего не читает, ничего там не слышит, не знает, и не хочет ничего слышать.
1: У меня вчера один 7-летний ребенок задал такой вопрос – а какие у вас в жизни есть увлечения?
0: Вот. Ну, он, видите, он в корень смотрит. Какие у вас увлечения?
1: Да,
0: вот
1: да,
0: увлечения,
1: да.
0: Скажите мне.
1: У каждого взрослого человека должны быть какие-то увлечения.
0: Конечно.
1: А чем вы увлекаетесь?
0: Да, чем увлекаетесь?
1: Да, я увлекаюсь астрономией, сказала мне. А вы?
0: А вы чем? Да, астрономия. Вообще-то будь здоров. Все.
1: Мы тоже должны думать о себе. А чем мы увлекаемся? А чем мы интересны? Не только для себя, но и для окружающего мира.
0: Ко мне приходят там разные люди. Вот целый день они в торгово-развлекательном центре. Ходят по этим бутикам, что-то смотрят. Они там ничего не покупают, они все смотрят, глазеют.
1: Кстати, это страшное явление.
0: Да,
1: там
0: ужас.
1: Сделали комнаты для детей. Ты оставляешь своего ребенка и ходи, развлекайся в торгово-развлекательном центре.
0: Там
1: и
0: какие-то
1: не нужны те дети.
0: Ор, крик какой-то, вопли. И вот целый день. Вот они ходят туда-сюда.
1: Выходной
0: из одного центра в другой. Они потом даже приходят там в музей. Там есть что посмотреть. Постоять перед чем? Потому что посмотреть надо постоять. И долго. Нет, они тоже, как в магазин. Пустым пришел, пустым уходит. Не оплодотворился ничем. У него забито всякими шумовыми этими эффектами. Он музыку не слышит. Толстой говорил, что музыка – стенограмма чувств. Вот она тебя вводит в это состояние. Композитор, когда писал эту музыку, он переживал нечто, да, какие-то вдохновляющие моменты. И ты тоже входишь, как бы, ты резонируешь. Но ты же ищешь свое. Там же нет такого вот четкого понимания, что это вот нота означает это, а это вот это. Ничего этого нет. Тебя вводит в состояние особый, креативный такой гипноз. А дальше уже все в тебе заработало, воодушевился, вдохновился.
1: То есть настроился по этому камертону, вот вошел в эту область, а дальше ты творишь уже нечто свое. Ну что ж, спасибо, Альфред Александрович. Будем ждать следующих встреч с вами.
0: Спасибо.
1: Встреча с врачом-психотерапевтом доцентом кафедры психотерапии Государственной медицинской академии имени Мечникова Щеголевым Альфредом Александровичем подошла к концу. Встретиться с гостем студии для консультации по вопросам семейных и личностных проблем можно в психологическом центре «Альянс», записавшись по телефону 764-25-40. Передачу подготовила Людмила Зотова. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Город Устюжна. Нам интересно прошлое и день сегодняшний этого небольшого, но невероятно уютного городка Вологодской земли. Мы уже побывали в храмах города, послушали рассказ сотрудника краеведческого музея Ирины Петровой в самом музее. А теперь вместе с ней отправляемся на улицы города.
2: Мы сейчас с вами находимся на Соборной площади. Название площадь, конечно же, она носит по одноименному собору, который находится на этой площади, собор Рождества Богородицы. В 1778 году по указу Екатерины II была создана специальная комиссия строения русских городов, в число которых вошла и Устюжна. Был создан генеральный план застройки города. Если до этого все дома в городе ставились где угодно хаотично, то вот этот генеральный план ввел нашу Устюжну в определенные рамки. По этому плану в Устюжне должно было быть две площади, которые мы и имеем. Это Соборная площадь и Торговая, соединенная мостом. Две главные улицы были. Большая Московская, сейчас это Карла Маркса, ведущая на Москву. И от Торговой площади шла Большая Новгородская, ведущая на Новгород. А остальные улицы стали располагаться перпендикулярно, параллельно двум основным улицам. И в итоге наш город был выровнен. Если до этого, конечно, была такая путаница, операторы все готовили, красили дома, там лабазы, приводили все в порядок. И вот благодаря вот этому моменту вот эта площадь и Большая Московская были выложены булыжником.
1: Три реки протекают в Устюжне. Их название запомнишь не сразу. А почему они так названы?
3: А Малога и
2: Ижина.
3: Ижина. Вот что да. Эти слова обозначают?
2: Я вам сейчас скажу. Малога – это финское такое финно-угорское слово. Волога – влага, вода. К тому же еще означало «река-кормилица». В июле были запущены серведи. Как бы восполнение этой биосферы, вот в нашем Малоге сейчас это проводится, более 90 тысяч. Это как бы возрождение традиций. Ижина. Если посмотреть на речку Ижину с восточного вала городища, то она напоминает перевернутую Ижицу, букву старославянскую. Поэтому, в общем-то, это одна из версий – Ижица. Ворожа, это слово ворожить, гадать. То есть устюжанки, они очень любили гадать. Они же были язычниками. Ночь с 6 на 7 Ивана Купала, июля. Устюжанки гадали. Обязательным атрибутом гаданий были венки. Это образ солнца. Бросали в реку вот эти свои венки. Венок соединялся, значит, скоро выйти замуж. В определенном направлении, значит, оттуда ждать жениха. Но если венок тонул, это был плохой признак. Либо смерть впереди, либо остаться в девах. И потом наши устюжанки в ночь на Ивана Купала раздевались до нога, шли в поле и катались на ржаном поле по росе. Местные знахарки в это время ходили в лес и собирали вот эти травы. Кстати, дом Якова Михайловича Поздеева, о котором я вам говорила, очень красивый дом. Видите, здесь находится сейчас районная наша библиотека имени Батюшков и Александра Ивановича Куприна. Вот на том балконе, видите балкончик?
3: Иван Кронштадтский,
2: да, Иван Кронштадтский, вместе с Яковом Михайловичем и его там родственниками и официальными лицами нашего города.
4: Он проповедовал с этого балкона, потому что было огромное количество народа собралось, чтобы послушать проповедь батюшки.
2: Ага.
4: И он вынужден был выйти на балкон, чтобы людям слово сказать. Так много было людей, что они не вмещались.
2: Вот, переходим на нашу торговую площадь. Издавна Устюжна считалась прародиной нижегородских ярмарок. Дело в том, что недалеко от Долоцкого находилось местечко Скоморошки. Они находились на перепутье дорог, куда можно было приехать. И вот на этом месте ярмарки собирались большие. Приезжали из 500 даже городов. И там было очень много скоморох. Почему и назвали Скоморошки? Но со временем уже эти ярмарки переместились в село Холопье Малошского уезда, а потом уже в Нижний Новгород. А вот в 16 веке опять-таки на нашей устюженской земле возрождаются вот эти ярмарки на торговой площади. Мы проходим как раз вот видите.

0: В 2002 году здесь был установлен вот этот памятник Якову Михайловичу Поздееву. Он сделал очень много для нашего города. Это был меценатом, благотворителем. На его средства строились городское училище, женская гимназия была построена. Жертвовал на здравоохранение, на образование, на поддержание храмов. Многие из Поздеевых по нескольку раз они были городскими головами. Они были в земском собрании, они были гласными. Многие из них они были старостами в церквях. Много денег к поддержанию духовенства тоже вкладывали. Были хорошими благодетелями, меценатами. Сейчас вспоминают о них добрым словом. Здесь же на торговой площади находилась таможенная большая изба, где регистрировались все привезенные товары, различные сделки, взималась пошлина. На торговой площади дважды в год проходили ярмарки. Это была Богородицкая ярмарка, которая проходила в сентябре, и была Рождественская ярмарка, которая проходила в декабре. На Богородицкой ярмарке продавали различные сельскохозяйственные товары, а на Рождественской – различные изделия из дерева, стеклянные, керамические изделия, различные сладости. Это Воскресенский храм, это памятник 18 века. В 1771 году вот этот храм Воскресения Христова был в камне построен на этом месте. А до этого тоже здесь была деревянная церковь и был мужской Ильинский монастырь, на месте которого потом уже был построен вот этот храм в камне. А в советские времена здесь располагался кинотеатр с 30-х годов по 70-е годы, вот в здании этого собора. А сейчас он пустует.
1: В этом году здесь проводился тоже субботник по уборке территории. Пока что не идет речь о том, чтобы передавать здание церкви. Очень много восстанавливается уже сейчас храмов. Просто пока это не поднять. Хотя очень много людей говорят о том, что город их любимый город. Но пока что мы еще не сподобились того, чтобы крупные пришли меценаты сюда заниматься восстановлением. Ну, даст Бог, может.
0: Здесь вот как раз торговали и пушниной, и рыбой. Ведь столько рыбы водилось в Малоге. Даже это способствовало появлению такого товара, как соль. Вот перед вами вот это здание, видите, двухэтажное. Там вот соляные ряды были, специально построили. Там привозили из Вологды и Белозерска соль. Мы уже видим Благовещенская церковь. Памятник тоже 18 века. Вот это в камне. Эта церковь была уже построена в 1762 году. До этого здесь тоже находилась деревянная церковь. И здесь проходила линия обороны во время польско-литовского нашествия. Она находится как бы на горке. Вот этот мостик в народе называют козьим. По этому мостику водили коз на выпас вот отсюда. Во времена польско-литовского нашествия в нашем соборе, тогда еще это был монастырь, спасалась в 17 веке Анна Колтовская, четвертая жена Ивана Грозного. Она стала инокиней Дарьей. Когда шведы начали наступать на Тихвин, они бежали из Веденского храма, Тихвинского монастыря. Некоторое время прятались там в районе Тихвина, но когда Иван Грозный отправил свою жену в монастырь, он отдал в кормление город Устюжно-Железопольскую. И она как раз в эти смутные времена, она каким-то образом смогла добраться до Устюжны, под крепостные стены Устюжны, и несколько лет жила здесь у нас, вот в этом нашем монастыре. А потом она уже опять вернулась в Тихвин, и уже там она упокоилась. Вот мы сейчас с вами как раз находимся на линии обороны. Видите, остатки вала, на которых была крепость Острог. На этом месте была сначала деревянная церковь. На средства прихожан и доброхотных дателей построен был в 1762 году вот этот храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Хотелось бы рассказать о легенде Смоленской Божьей Матери. В ночь перед самым решающим штурмом возле храма Благовещения жесточайшие бои шли. И шли бои жесточайшие возле церкви Дмитрия Солунского. Сейчас ее нет на этом месте. Решающий штурм проходил именно там. Ночь перед решающим штурмом молодой пономарь остался молиться в нашем соборе перед этой иконой Смоленской Божьей Матери. Его предупреждали, что в церкви может всякое произойти. Это по легенде так. И все-таки молодой пономарь не испугался, остался. И вот в полночь сама по себе зажглась лампада. Он услышал глаз, идущий от иконы. Человечьи вели меня нести там, где ворог наступает, к стене крепостной, не дам своего дома на разорение. Он об этом рассказал, когда пришел священник утром. И тогда всем миром, это был знак, взяли устюжание две иконы. Взяли Смоленскую икону Божью Матери и нашу храмовую икону Рождество Богоматери. С молитвами понесли к крепостным стенам церкви Дмитрия Солунского, к Дмитриевским воротам. И когда устюжане увидели святыню рядом с собой, не только никто не погиб, но даже никто из устюжан не был даже ранен. И говорится о том, что враг, поляки, в такое состояние впали, в смятение, и они отступили.
1: Легенда, конечно, обросла уже, может быть, подробностями которых и могло и не быть, но я слышал одну из версий, что было видение ангельского воинства. Враги бежали в страхе, увидев вот ангельское воинство.
2: Этот храм сейчас не действующий.
3: Да? Действующий. Действующий,
0: может... Да, он тоже передан. Даже я могу еще даже сказать несколько слов об Александре Ивановиче Куприне. Это дом, дом с портиками так называемый, то есть с колоннами. Таких зданий, это деревянное зодчество, их два у нас в Устюжне. Вот в этом доме жил земский врач Рябков, который был очень дружен с Александром Ивановичем Куприным. Сюда приходила Вера Уаровна Сипягина, Лилиенфельд, Александр Иванович. Он был здесь как дома. Рябков, он был такой вот полиглот-интеллигент, он был еще охотником. А вы знаете, что Куприн очень любил как бы вот эту тему его. Хотя он сам сильным таким охотником не был. Но вот у них была общая тема с этим, с Рябковым. У Куприна есть такой рассказ «Черная молния». Там как раз он описывает старинные Устюжны того времени. Он там про своих друзей, с кем общался, пишет. И даже есть такой момент, что вот у Рябкова был такой кожаный большой диван в его доме, обитый желтой кожей. И вот на этом диване Александр Иванович очень любил, ну, полежать, там, вздремнуть. Как раз вот есть в этом рассказе. Mm-hmm, да. А сейчас это жилой дом, в нем живут люди. В одно время он пустовал, потом был детский сад, и потом сейчас живут три семьи. Отдаются людям с таким условием, чтобы сохранить тот вид, который был. Вот эти колонны, они не утрачены.
2: Ирина Петрова успевает нам немного рассказать о себе, о том, что она, не коренная устюжанка, а уроженка набережных Челнов, приехала сюда вместе с мужем, предки которого когда-то жили на этой земле.
0: Я за 2000 километров приехала сюда, мои родные там, вот, а я здесь за мужем. И, в общем-то, да, конечно, мне Устюжна очень нравится.
2: Нравится, да?
0: Да, нравится.
2: А вот что вы скажете о жителях Устюжна?
0: Все замечательные, хорошие люди, которые имеют свою определенную позицию, они думающие люди, это тоже, в общем-то, неплохой момент. Приехавшие, кстати, тоже с разных уголков. Здесь у нас, я считаю, что интернационал, потому что очень много людей, которые приехали по направлениям еще в советские времена. В советское время здесь были сельскохозяйственные предприятия, а здесь были животноводческие комплексы, фермы, вот, в основном ориентирующиеся на молочное производство. Сейчас у нас 11 таких предприятий. Ну, из предприятий хлебозавод и агропромышленный комбинат. Молоко, кефир, масло, сметана, творог. Вот.
2: Местное,
0: да,
2: все.
0: Да. Но это частица того, что было раньше. Раньше у нас работал целый сырозавод. Но, к сожалению, в 90-е годы все это разрушилось. Комбинат был закрыт. Но, слава богу, даже сейчас восстановили четверть производства. Там работает 160, по-моему, или 150 человек. Это уже хорошо. Здесь был спиртзавод, был райпищекомбинат. Спиртзавод, где вот производили водку, да, устюженскую. Потом у нас был райпищекомбинат, где пряники, это наше печенье, но тоже закрыт. Сейчас, кстати, на территории вот этого райпищекомбината монтируется цех по розливу нашей устюженской воды. Источник открыт, и малыми шажками, но что-то делается.
1: Стараниями нынешней главы города Зинаиды Николаевны Костиной в этом году, слава богу, в более-менее приличный вид введены дороги городские. И вообще ее стараниями очень многое двигается, и в том числе она помогает и восстановлению храмов. Помогала нам собирать документы для подачи заявки на реставрацию храма вот, Рождества Христова.
2: А сама она является прихожанкой?
1: Она стоит на пути, она как сочувствующий человек. Думаю, что у нее все впереди.
0: У нас 42 фермерских предприятия. Вот у нас есть деревня Никола, где у нас фермер есть, который занимается выращиванием картофеля. Причем различных сортов картофеля. Там у них такие картофелехранилища, такой уровень.
1: А войну ведь картофелем снабжали отсюда фронт. Засажено было все, кроме улицы Перекрестков, картофелем для отправки продовольствия.
0: Весь тыл, вся наша страна, она в то время делала тоже свое дело. Вот в этой части была переправа через Малогу. На противоположном берегу там перевозный как раз переулок, он так и называется, перевозный. А это вот как раз вот этот мини-отель, это, видите, вот даже там к нам едет ревизор. На этом месте, предположительно, находилась гостиница «Орел», которая принадлежала Александру Гамму. И, предположительно, вот как раз вот в этой гостинице останавливался Платон Григорьевич Волков, вологодский помещик, прототип Хлестакова.
2: Останавливаемся у деревянного особняка. Судя по оставшимся фрагментам резьбы, некогда очень красивого. Но пожар, случившийся здесь несколько лет назад, практически уничтожил этот памятник федерального значения. И дело до его реставрации пока так и не доходит. Очень печально видеть его останки в центре города, на берегу Малоги.
0: Вообще, конечно, Устюжна, она же первоначально была деревянной, красивейший город. Но здесь очень много было пожаров. И в итоге пожаров, конечно, не сохранилось вот это деревянное зодчество. В 19 веке начали строиться каменные дома. Как правило, это, конечно, строит город. Но здесь очень много было пожаров. И в итоге пожаров, конечно, не сохранилось вот это деревянное зодчество. В 19 веке начали строиться каменные дома. Как правило, это, конечно, строит...

0: людей, культурные мероприятия, то есть полностью весь аспект, ну, жизни города. Один раз в неделю. Мы печатаемся во вторник, в среду она уже в продаже у нас. 17 рублей стоит. Ну, у нас не так давно появились конкуренты. Первая городская, это частная газета. Конечно, это немножечко здесь баланс внесло в тираж и во все. Ну, вообще, хорошо отзываются, люди любят нашу газету. В последнее время люди больше любят читать про людей, вот про своих земляков. Надоедает политика людям, но без нее никуда не деться, мы обязаны освещать, тем более мы районная газета, и это многих людям не нравится. А так вот любят читать про земляков, про мероприятия какие-то. А
1: как вы узнаете, про кого стоит написать, откуда материал, откуда информация?
0: А кто-то просит сам, приходит, что напишите про такого человека, там, пришлите, напишите про такую бабушку, там, как будто исполнилось 90 лет. Это всегда очень интересно людям, мы всегда стараемся выезжать. Вот завтра поеду к бабушке, ей 90 лет недавно исполнилось. Немного всего интересного рассказывают, их слушаешь просто на одном дыхании, хотя они говорят там несколько часов. Муниципальное образование, главы дают информацию, там вот, семьи какие-то хорошие, положительные, где там многодетная семья, и они там воспитывают своих детей достойно. Мы идем, договариваемся. Я люблю больше всего писать про людей. Мне нравится, вот это мне ближе.
1: Как, на ваш взгляд, жизнь в Устюжне? Хорошо здесь жить?
0: Здесь хорошо отдыхать. Здесь красиво, уютно, у нас красивые места. Жить, конечно, сложно. У нас нет работы. Большой отток молодежи. Остается в основном уже такое старое население, потому что нет где работать. Маленькие зарплаты. И у нас еще один большой минус. У нас очень большая стоимость ЖКХ. Смотрите, какие у нас прекрасные, шикарные здания, как бы это можно было все сделать. Исторический центр такой, это была бы просто конфетка и привлекательность для туристов. Но, к сожалению, нет средств, инфраструктуры нету, тех же гостиниц нормальных, туалетов. Мелочи, которые нужны туристам, у нас их нет в связи с материальным плохим положением. 90% будущих выпускников вузов отвечают, что они сюда не вернутся, что не видят перспективы.
1: На ваш взгляд, будущее Устюжна, как вы его видите?
0: Честно говоря, пока никак не вижу. Ну, конечно, хочется верить, хочется надеяться, что главы будут сильные, депутаты будут сильные, будут что-то делать, финансирование будет. У нас молодцы предприниматели, у нас много меценатов, они очень много оказывают помощи городу. То есть они молодцы. Я думаю, что если они будут оказывать поддержку власти, и власть будет серьезнее относиться к каким-то вопросам, возможно, что-то будет.
1: Перспективы
0: да,
1: есть.
0: Да, всегда хочется надеяться. Я из церковной семьи, мой папа, отец Александр Куликов, он 40 лет служил в Устюжне, был настоятелем Казанского храма. В данный момент он 2 года назад переведен в Череповец и является секретарем епархиального управления Череповецкой Белозерской епархии и настоятелем кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Вот. И его очень уважают, любят. Он почетный гражданин города. Поэтому я тоже с православной семьи.
1: А вы прихожанка какого храма здесь?
0: Я, к сожалению, сейчас редко хожу в церковь. Ну, Казанского так. Ну, вот сейчас у нас, я живу просто вот здесь недалеко. И теперь нам ближе, вот, конечно, вот в этот храм ходить. Да. К сожалению, мы выбрали все путь светский. Немножко живем так светской жизнью, но все каноны православия знаем и стараемся соблюдать.
1: А сколько у вас человек в семье, детей?
0: Трое.
1: Трое. И все по светскому пути
0: да.
1: Пошли. Папа расстраивается, наверное.
0: Да, я бы не сказала. Он нас никогда не расстраивал. Сказал. Нас приучали. Мы жили буквально в церкви, я помню. Там папа что-то делает, мы на клиросе. Там, я даже помню, мама монашеский такой наряд какой-то шила в детстве. Мы знали молитву, мы знали наизусть Библию детскую. Там, мы все знали, нас приучали. Но путь свой жизненный мы выбирали сами.
1: Может быть, когда-нибудь вернетесь в храм?
0: Это, конечно, мама хочет, да. И папа, чтобы были поближе к церкви. Это они, конечно, хотят. И сама где-то в душе понимаешь, но это надо как-то себя... Это не одни в нем приходят.
1: А вы здесь родились? В Устюжне?
0: Да, в Устюжне. Да.
1: А у вас не было мысли уехать отсюда?
0: У меня были мысли. Я вообще думала, что когда последний звонок отзвенит, я мечтала, скорее бы этот последний звонок прозвенел, и я уеду из Устюжна, никогда не вернусь, и даже не буду и на выходные приезжать. Но уехала, вот поступила педагогически на филфак, а потом через 2 года отучилась, познакомилась с мальчиком здесь. Ну, все, перевелась на заочно, вышла замуж, и все.
1: Господь опять привел на свои родные места.
0: Да, значит, так надо.
1: Да.
0: Значит, я нужна здесь.
1: Пешеходная прогулка по городу закончилась. Мы прощаемся. До следующей встречи с Устюжной в программе «Радиоэкскурсия». Передачу подготовила Людмила Зотова.

0: прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный становлению христианства на Руси. В 1988 году исполнилось 1000 лет со времени принятия Русью христианства. Вера Христова распространилась по Руси чрезвычайно быстро, и еще во времена правления нашего просветителя, святого благоверного князя Владимира, стала господствующей верой во всех подвластных ему землях. Укреплению на Руси христианства способствовало строительство многих храмов и возникновение ряда монастырей. Начальная история русского монашества уходит во тьму веков и доисторические времена, не описанные нашими летописцами. Наши историки, исследовавшие эти далекие времена, стали придерживаться мнения, что первые монахи на Руси появились не позже времени крещения киевлян, а, возможно, и раньше, то есть в самом начале X века. Подобные рассуждения подтверждаются косвенными свидетельствами, полученными от наших писателей XI и XII веков. Так, например, митрополит Иларион, рисуя картину принятия Руси христианства, говорит, что тогда монастыри на горах стали и чернорисцы появились. Жизнеописатель князя Владимира, мних Иаков, пишет о поставлении князем Владимир трапез для митрополитов с епископами и чернорисцами и с пресвитерами. А преподобный Нестор, описывая житие святого Антония, говорит, что преподобный Антоний, возвратясь с Афона и желая начать в Киеве иноческую жизнь, обошел многие монастыри.
1: По мнению известного историка церкви Голубинского, первыми на Руси монахами были люди из военного сословия, преимущественно варяги, входившие ранее в состав княжеской дружины и решившие изменить образ жизни после принятия христианства. Для этого они объединялись по несколько человек и ставили себе каждый по отдельности, но поблизости друг от друга, избушки или келии. Так как монахи по своему призванию люди молитвы и имели нужду в храме, пишет далее Голубинский, и так как они, представляя собой нищую братью, жили подаяниями от мирян, которые также было удобнее получать при храмах, то келии ставились при церквах, в их оградах или на погосте. Построение нескольких таких келий уже считалось монастырем. Это положение изменилось после всеобщего крещения Руси. Приступив к крещению народа, князь Владимир привез с собой из Корсуни, а затем выписал из Византии значительное число духовенства, среди которых было много монахов. Греческие монахи были вызваны на Русь не для того, чтобы основывать монастыри, а для того, чтобы священствовать на приходах. Однако существовавшие тогда условия допускали совмещение приходского священства с монастырским игуменством, то есть духовным руководством людьми, поселившимися рядом с храмом и желавшими монашествовать.
0: Так продолжалось все время правления князя Владимира и до второй половины правления его сына Ярослава. Только в 1037 году у нас были основаны первые два монастыря, мужской и женский. Оба они были построены князем Ярославом Мудрым. К примеру князя стали следовать его родичи, другие князья, а также некоторые знатные бояре. Таким образом, в течение последующих 200 лет в так называемой домонгольской Руси было построено около 70 монастырей, из них 13 женских. История создания всех так называемых княжеских монастырей примерно одинакова и совершенно однообразна. Благочестивые князья заботились о том, чтобы привлечь молитвенников за свою душу, как при жизни, так и после смерти. Для этого они выделяли средства на строительство монастыря, следили за его построением, а затем населяли построенный и уже устроенный монастырь монахами. Они заботились о материальном благополучии своего монастыря в дальнейшем и поручали опеку, то есть ктиторство над ним, своим наследникам. Совершенно естественно, что подобного рода порядки, из каких бы они благочестивых замыслов ни возникали, не могли полностью удовлетворить тех, кто искал другого, более аскетического и молитвенного подвига вдали от светской жизни. «Мнози бо монастыри», — замечает по этому поводу летописец, — «от князь и бояр, и от богатства поставлены, но не таковы они, какие суть поставленные слезами, пощением, молитвой и бдением».

0: наглядное ознакомление наших предков с идеалом христианского благочестия и истинным монашеством стало уделом Киево-Печерской лавры, ставшей впоследствии духовной матерью всех монастырей России. Киево-Печерский монастырь распространял святость по всей русской земле и со временем стал не только общерусской, но и всеправославной святыней. Из Киево-Печерского монастыря вышли первые русские епископы Киева, Переяславля, Ростова, Новгорода, Владимира, Юрьева, Полоцка, Тьмутаракани, Чернигова, Турова, Белгорода, Суздаля. В Киево-Печерской лавре, в ее ближних и дальних пещерах, почивают до сегодняшнего дня мощи 118 русских святых. Послушайте сказания монаха Киево-Печерского монастыря преподобного Нестора о создании лавры.
1: Во время княжения самодержца русской земли, благоверного великого князя Владимира Святославовича, соблаговолил Бог, чтобы появился просветитель русской земли и наставник иноков, о котором и будет это сказание. Жил в городе Любиче некий благочестивый муж, в которого с молоду вселился страх Божий, и захотел он стать иноком. Человеколюбивый же Господь вложил в его душу желание идти в страну греческую и там постричься в монахи. И пришел он на Святую Гору и обошел афонские святые монастыри, и, увидев монастыри на Святой Горе и жизнь монахов, превосходящую человеческие возможности, оставаясь во плоти, они подражали ангельскому житию, еще сильнее воспылал он любовью ко Христу и захотел повторить их подвиги. Пришел он в один из тамошних монастырей и умолил игумена, чтобы тот возложил на него ангельский образ иноческого чина. Игумен же, прозрев, что он совершит великие добрые дела, наставив и обучив его иноческому житию, постриг под именем Антония. Антоний же, угождая во всем Богу, в остальном подвязался в покорности и послушании, так что все радовались за него. И сказал ему однажды игумен: «Антоний, иди снова на Русь, да будешь там и другим примером их успеха и утверждения в вере, и будет с тобой благословение Святой Горы».

0: Антоний же пришел в город Киев и стал думать, где бы ему жить. И он стал ходить по лесам, и по горам, и по разным местам, и, придя в Берестово, нашел пещеру, которую когда-то выкопали варяги, и поселился в ней, и жил в ней в великом воздержании. Через некоторое время после этого умер великий князь Владимир и захватил власть безбожный и окаянный Святополк. И, сев в Киеве, стал избивать братьев своих и убил святых Бориса и Глеба. Антоний же, увидев такое кровопролитие, содеянное окаянным Святополком, снова удалился на Святую Гору. Когда благочестивый князь Ярослав победил Святополка, то сел он в Киеве. И так как полюбил боголюбивый князь Ярослав Берестова и тамошнюю церковь святых апостолов, то многих священников содержал при ней. Был между ними пресвитер именем Иларион, муж благочестивый, знаток Божественного Писания и постник. И ходил он с Берестова к Днепру, на холм, где ныне старый монастырь Печерский, и здесь молился Богу в тайне. По прошествии некоторого времени Бог вложил в сердце благоверному великому князю Ярославу благую мысль. Собрал он в 6559 году, то есть 1051 год по нашему исчислению, епископов и поставил Илариона митрополитом в Святой Софии, а пещерка его сохранилась.
1: Когда Антоний находился на Святой Горе, в монастыре, где свершилось его пострижение, то было от Бога возвещение игумену: «Отпусти, — сказал он, — Антония на Русь, я его требую». Призвал Антония игумен и сказал ему: «Антоний, иди снова на Русь, такова воля Бога, и будет с тобой благословение от Святой Горы, и многие от тебя чернорисцами станут». Когда же Антоний вернулся в Киев и пришел на холм, где Илларион вырыл малую пещерку, полюбилось ему место это, и поселился он здесь. И начал молиться Богу со слезами, говоря: «Господи, утверди меня на месте этом, и да будет благословение на нем Святой Горы и молитва Отца моего Духовного, который постриг меня». И стал он жить тут, молясь Богу. Пищей же его был хлеб сухой, и воды пил в меру, и копал он пещеру, и, не давая себе покоя ни днем, ни ночью, так жил в постоянных трудах, пребывая в бдении и молитвах. Потом узнали о нем люди, стали приходить к нему и приносили, что было нужно. И прошла о нем слава, как о великом Антонии, и начали приходить к нему, прося у него благословения.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Потом же, когда умер великий князь Ярослав, принял власть сын его Изяслав и сел на киевский стул. Антоний к тому времени уже прославился по всей русской земле. Князь же Изяслав, прослышав о житии его, пришел к нему с дружиной своей, также прося у него благословения и молитвы. И начали приходить к нему боголюбивые люди, чтобы постричься, и он принимал их и постригал. И собралась у него братья в 12 человек. Когда собралась братья, сказал им великий Антоний: «Это, братья, Бог объединил нас, и благословение Святой Горы, с которым меня постриг игумен Святой Горы. Я же вас постриг, и да будет с вами благословение, во-первых, Бога и Пречистой Богородицы, во-вторых, Святой Горы». И сказал он им еще: «Живите теперь сами по себе, и я поставлю вам игумена, а сам пойду на другую гору, и там останусь один. Ведь я уже и прежде привык уединяться». И поставил он игуменом Варлаама, а сам пошел на гору и выкопал себе другую пещеру, которая теперь под новым монастырем.
0: Игумен же и братья продолжали жить в старой пещере. И умножилось их число, и не могли они уже в пещере вместиться, и задумали они рядом с пещерой поставить монастырь. И пришли игумени братья к святому Антонию и сказали ему: «Отче, братья стало так много, что не можем поместиться в пещере. Да благословит Бог и Пречистая Богородица и твоя молитва, чтобы нам поставить маленькую церковь вне пещеры». И разрешил им преподобный. Они же поклонились ему до земли и вышли. И поставили церковку маленькую над пещерой во имя Успения Святой Богородицы.

0: И стал Бог молитвами Пречистой Богородицы и преподобного Антония умножать чернористов, и братья, посоветовавшись с игуменом, решили построить монастырь. И пошли опять они к Антонию и сказали ему: «Отче, братья умножаются, и хотим мы построить монастырь». Антоний же возрадовался и сказал: «Благословен Бог за все, молитва Святой Богородицы и отцов Святой Горы да будет с вами». И, сказав это, послал одного из братьев ко князю Изяславу, говоря так: «Княже благочестивый, Бог умножает братья, а местечко маленькое. Просим у тебя, чтобы дал ты нам гору ту, что над пещерой». Князь же Изяслав, услышав это, обрадовался и послал к ним боярина своего, чтобы передать им гору ту. Игумен же и братья заложили церковь большую, и монастырь обнесли оградой, и много келий поставили. И, поставив церковь, украсили ее иконами. И с тех пор прозвался монастырь Печерск, потому что чернористцы прежде жили в пещерке.
1: Когда монастырь уже был основан, а игуменствовал в нем Варлаам, князь Изяслав создал монастырь святого Дмитрия и перевел Варлаама на игуменство в этот монастырь. Когда Варлаам ушел в монастырь святого Дмитрия, то братья, посоветовавшись, пошли к старцу Антонию и сказали ему: «Отче, поставь нам игумена». Он же спросил их: «Кого хотите?» Они же ответили ему: «Кого хочет Бог и Пречистая Богородица, и ты, честной отче». И сказал им великий Антоний: «Кто еще есть среди вас столь послушлив, кроток и смирен, как блаженный Феодосий? Пусть он и будет вам игуменом». И обрадовались братья, и, поклонясь Антонию, поставили Феодосия игуменом.
0: Принявший монастырь, Феодосий ввел в нем воздержание строгое, пощение и молитвы со слезами. И стал принимать он многих чернористцев, и собрал братьев 100 человек. И начал он разыскивать устав монастырский, а в это время оказался честной инок Михаил из монастыря Студийского. И решил Феодосий расспросить его об уставе инков Студийских, и, найдя у него устав, списал его. И установил в монастыре своем, как петь пение монастырское, как поклоны держать и чтение читать, как стоять в церкви, и весь порядок церковный, и как за трапезой сидеть, и что есть в какие дни. Все это по уставу Феодосий определил и ввел в свой монастырь. А от Печерского монастыря этот устав переняли все русские монастыри. Поэтому и честь Печерскому монастырю, так как древнее он всех, и честью выше всех. Итак, когда жил Феодосий в монастыре, ведя добродетельную жизнь, соблюдая иноческое правило и принимая всякого приходящего к нему, пришел к нему и я, грешный и недостойный раб Нестор, и он принял меня, а было мне тогда 17 лет от роду. И вот я написал это и изложил, в каком году возник монастырь и почему называется Печерским.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Перу Андрея Николаевича Муравьева, автора книги «Путешествие по святым местам русским», принадлежит прекрасное поэтическое описание Печерского монастыря.
0: Блеск золотой главы колокольни Печерской был как некое светило этой чудной ночи. От времени до времени зажигался предо мной его путеводительный фарус, увенчанный спасительным знаменем креста. Не так ли внезапно воссияет он и в день пришествия Сына Человеческого, которое будет, по словам евангельским, так же, как молния, исходящая от востока и блистающая до запада? При выезде из чащи леса мгновенно озарилась вся обширная лавра со своими белыми церквами и оградой, раскинутыми по горам. Вдруг запылали все кресты ее семиглавого собора и других отдельных куполов, и над ними встал из мрака в огненном венце своем белый столб колокольни, как некий царственный призрак, повелевающий стихиям, ибо, казалось, с его чела струились повсюду молнии, и от глухого стона его колоколов, вторивших ветрам, истекали страшные раскаты грома по всему небу. Шумел и широкий Днепр, тяжким колебанием отзываясь на знакомый голос бури. Сердитые волны с ревом набегали на длинный мост его, ходивший как бесприютный спутник по влажной стихии. Они грызли его утлое дерево, белую пеную, обозначая непрочную стезю сию на темноте вод. Но идущему по ней в промежутке молнии, когда все погружалось опять из ослепительного света в столь же ослепительный мрак, и ни одной путеводительной звезды не блистало на целом небе, одна лишь, более отрадная, приветливо сияла от горы Киевской. Это была мирная лампада, теплившаяся над самим Днепром, при входе дальних пещер Феодосиевых, и взор, утомленный блеском молнии, искал отдохнуть при тихом мерцании сей лампады, которую молитвенно возжгли святые отшельники в их безмятежной пристани за много веков и еще на много столетий. Было 2 часа по полуночи. При шуме непогоды внезапно раздался из лавры тихий утренний благовест, призывающий к молитве обуреваемых. Утомленный ночной дорогой, не мог я воспользоваться молитвенным зовом, но еще до поздней литургии я стоял уже у гроба преподобного основателя лавры, и при чтении акафиста спустилась предо мною чудотворная икона Богоматери, дивный дар ее святым отшельникам Антонию и Феодосию.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию передачу по страницам книги «Человек перед Богом», составленную из бесед владыки Сурожского Антония.
4: Из года в год мы собираемся два.